0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, наверняка вы замечали, как вокруг все чаще и чаще говорят о благодарности. Правда, кого и за что благодарить, далеко не всегда ясно. И сегодня мы с вами разберемся, что же такое психология благодарности. Она играет значительную роль в улучшении качества жизни. Это подтверждают исследования и опыт многих известных личностей во всем мире. Благодарность не просто эмоция, это состояние сознания, которое приводит к улучшению психического, физического здоровья, повышению уровня счастья и удовлетворенности жизни. Мы с вами уже говорили об этом. В рамках психологии благодарность рассматривается как мощный инструмент саморегуляции и саморазвития. Многочисленные исследования показывают, что регулярное выражение благодарности способствует снижению уровня стресса, укреплению социальных связей и развитию позитивного восприятия мира. Практики благодарности, направленные на улучшение качества жизни, помогают укрепить позитивное восприятие себя и окружающего мира, улучшают эмоциональное благополучие и способствуют развитию устойчивости к стрессу. Вот некоторые из наиболее эффективных практик. Первое – это ведение дневника благодарности. Ежедневная запись минимум 3 вещей, за которые вы испытываете благодарность. Это помогает сосредоточиться на положительных аспектах жизни даже в трудный период. Это могут быть крупные события или маленькие радости, солнечный свет, улыбка прохожего, вкусный ужин. Главное – регулярность и искренность в выражении благодарности. Второе – это благодарственные письма. Написание писем или сообщений людям, которые оказали на вас влияние или помогли вам в чем-то, чтобы выразить свою благодарность к ним. Это не только усиливает ваше чувство благодарности, но и укрепляет отношения. Следующее – это благодарственные медитации. Медитативные практики, во время которых вы сосредотачиваетесь на чувстве благодарности, например, размышляя о людях и событиях, за которые вы благодарны и наполняетесь этим чувством. Дальше. Напомню вам, что молитва – это тоже благодарность. Для верующих людей включение выражения благодарности в свои молитвы может помочь углубить духовное измерение благодарности и укрепить связь с высшими силами или божеством. Следующее – это ритуалы благодарности. Создание ежедневных или еженедельных ритуалов, такие как выражение благодарности за столом во время обеда с семьей или утренние размышления благодарности во время утренних ритуалов. Полезно практиковать благодарность в повседневном общении благодаря близких за поддержку, друзей за компанию, коллег за совместную работу. Это укрепляет отношения и создает атмосферу взаимопонимания и уважения. Следующий – это благодарность через искусство, выражение чувства благодарности через такие творческие формы, как живопись, рисование, письмо, музыка или танец. Это позволяет прочувствовать и выразить благодарность на более глубоком уровне, телесном уровне. Дальше. Благодарность в повседневных моментах, осознание и выражение благодарности в обычных моментах жизни, например, благодарность за красоту природы, вкус еды, уют дома или простое наслаждение тишиной. Дальше есть еще и социальная благодарность. Активные выражения благодарности в социальных взаимодействиях, будь то благодарность коллеге за помощь, другу за поддержку или даже незнакомцу за маленький жест доброй воли. Дальше. Технологические средства благодарности. Использование цифровых платформ и приложений для ведения дневника благодарности, напоминания благодарности или отправки благодарственных сообщений, чтобы упростить и укрепить практику благодарности в повседневной жизни. Следующее, что важно, это обучение благодарности, активное изучение и практика благодарности через учебные курсы, вебинары, книги, ресурсы, посвященные этой теме. Обучение позволяет глубже понять значение чувства благодарности, а также встроить это в практику ежедневной жизни. Вот сейчас мы этим с вами и занимаемся. Интегрирование всех этих практик в повседневную жизнь способствует развитию благодарности как естественное состояние сознания. Это, в свою очередь, улучшает эмоциональное благополучие, способствует глубоким и значимым межличностным связям, укрепляет психологическую устойчивость и повышает общество качества жизни. Научные исследования в области психологии доказывают, что благодарность активирует множество позитивных процессов в мозге, влияя на выработку гормонов счастья, эндорфинов, которые помогают справляться с негативом и стрессом. Это, в свою очередь, ведет к улучшению сна, повышению уровня энергии и общей жизненной активности. Важным аспектом является то, что благодарность помогает переключить фокус внимания с негативных аспектов жизни на позитивные, тем самым меняя восприятие реальности и отношение к жизненным ситуациям. Это не означает игнорирование проблем и трудностей, а скорее нахождение в них положительных моментов и возможностей для роста и развития. Напомню вам, что любой кризис – это не только сильные изменения, но это новые возможности. Так китайцы понимают через иероглифы, понимают слово «кризис». И поэтому многие часто даже благодарят жизнь создания трудностей. Принятие кризиса или трудностей как неотъемлемой части жизни и одновременное умение видеть в них положительные стороны способствует формированию устойчивости к стрессу и развитию личностного потенциала. Улучшение качества жизни, повышение уровня счастья и благополучия, укрепление социальных связей – все это возможно благодаря осознанной практике благодарности. Психология благодарности открывает перед нами мощный инструмент для саморазвития и улучшения качества жизни. Выражение благодарности не только помогает справиться с повседневными трудностями и стрессами, но и способствует глубокому осмыслению жизни и расширяет горизонты восприятия.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Искренность – мать правды и вывеска честного человека. Дени Дидро. Французский писатель, философ и драматург.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас сегодня в гостях Игорь Рыбаков, самый медийный предприниматель, долларовый миллиардер, человек, который одновременно и бизнесмен, и филантроп, и блогер, и певец, и писатель. Вот все вот это собрано в одном человеке. Привет.
2: Ром.
1: Игорь, ну, во-первых, знаешь, я когда думал тебя представлять, я так понимаю, что ты, во-первых, один из самых разносторонних людей, которых я когда-нибудь знал в своей жизни. Но для меня главное, что ты мой друг и выпускник моей альма-матер того самого легендарного физтеха.
2: Физтех рулит.
1: Да, физтех рулит. Я в нашем выпуске хотел бы много вопросов к тебе, на самом деле, и это следствие твоей разносторонности. Но вначале давай мы поговорим о том, что сделало тебя миллиардером, о компании «Технониколь». Как вообще возникла идея первого бизнеса? Какие вот самые такие первые шаги?
2: В 15 лет я оказался в стройотряде. Я умел штукатурить, плотничать и так далее. А в стройотряде никто это не умел, поэтому я начал учить студентов. И так я понял, что достигать своей цели с помощью других — это, ну, более изящный способ, чем упахиваться самому. Это была такая первая прививка. Дальше, оказавшись на физтехе, ты знаешь, там все либо крыли крыши летом, потому что денег-то не было, хотелось там и гульнуть, там, и девчонок.
1: Такая первая подработка.
2: Пригласить, да. И поэтому стройотряд, я первое, что стал интересоваться после первого курса, куда мы поедем бабки зарабатывать. Где, что. И мне сказали, вот крыши крыли. Но все стройотряды развалились, и поэтому в 90-е годы, значит, блин, мы так страдали от того, что они типа развалились. Это был 91-й год.
1: 91-й год.
2: Да. Мы такие очень расстроились, разъехались, а потом к концу лета нам уже сообщили, что там собирается какая-то бригада, и мы быстро вернулись, пошли, значит, вышли на крышу, начали вот, значит, учиться, как это, крыть крыши. Вот. И, ты знаешь, заработали уже первые деньги, причем, ну, мы же хорошо работали, мы же, в отличие от других, могли прочитать инструкцию, как технологию соблюдать, да, нас так любили те, кто нас нанимал, потому что мы делали все быстро, качественно и очень по технологии. Ну, а дальше, смотри, произошло вот что. На следующий год мы вернулись на крышу уже матерыми кровельщиками, и тут происходит событие, нам не привозят кровельный материал. Мы сидим неделю на крыше, и нам никто не платит за простой, и мы такие сидим с Серегой, типа, блин, а почему не привозят? Потому что, говорят, материала нет, что-то там, мы не знаем, что там, почему нет, но мы такие, так, ну, материала нет, значит, как бы, ну, надо его производить, что ли, значит, чтобы у всех кровельщиков мира, значит, было. И мы такие мечтаем об этом. А ты знаешь, что такое мечты? Это желание, намерение. И вот. Ну и, конечно, какие-то разговоры туда-сюда, мы стали искать и так далее. И в очередной раз, когда нас уже позвали переделывать чужую кровлю, чужой брак, мы брали тройной ценник за переделку чужого брака, вдруг появлялась возможность, смотри, предложить, чтобы мы уже не от имени компании сделали это, как кровельщики, а я сам ворвался в кабинет, значит, директрисы этой обувной фабрики и говорю, слушайте, давайте мы вам сделаем эту кровлю сами, вы нам предоплату кинете, а мы сделаем вам в два раза дешевле. И ты знаешь, она поверила. Я говорю Сереге Колесникову, Серег, это шанс. Я, конечно, дрожал, как банный лист. Серега меня ждал на крыше, и она вдруг сказала, хорошо. И вот я врываюсь на крышу, говорю, Серега, мы теперь не кровельщики, мы теперь владельцы, да, кровельной компании. Уже через неделю мы привезли на эту крышу физтехов, которые стали кровельщиками, а мы, стало быть, с Серегой стали владельцами компании и быстро поняли, что это жесть. Потому что мы попали вот в этот малый бизнес, в котором очень большая неустойчивость, большая нервозность. Но это была открывашка для того, что случилось потом.
1: Супер. Тебе было 18 лет, правильно, в этот момент?
2: 19.
1: 19 лет. Супер. Расскажи, пожалуйста, вот у каждого предпринимателя есть какая-то траектория, и в этой траектории буквально там 2-3 поворотных момента, которые вот, ну, как-то, не знаю, дают какой-то импульс. Можешь про них рассказать?
2: Да. Слушай, ключевой момент – это партнерство. У нас с Сергеем случилось очень глубокое партнерство. Причем мы настолько разные, а партнерство случилось именно во взаимодополняющем или даже взаимопроявляющем контексте. То есть наш симбиоз обладал свойствами, которыми, видимо, не обладал ни одно там партнерство, и потому это было так стойко. А началось оно с того, что когда я получил заказ на ту крышу в швейной фабрике, я его получил, я прихожу к Сереге. Серега, говорю, я тебя нанимаю, иди делай заказ, ну ты знаешь, как это. Серега говорит, это типа, мы живем в одной комнате, ты что? Он говорит, не, вот давай так, либо full partnership, значит. Я говорю, окей. Все. И вот это был такой вот момент.
1: 50-50, да, вот, тогда, прям ну, с первого дня.
2: Да, вот. Я говорю, все, окей. Это очень важно, потому что full partnership, а не вот это, знаешь, там, я тебя нанял, там, потом они делят, значит, кто что сделал, кто там, вклад какой сделал. Я потом по дороге жизни и бизнеса видел очень много моментов, когда ну, не случилось многое из-за того, что люди делят границы, ну, кто что делает, кто какой вклад вносит, и партнерство распадается.
1: Я согласен, то, что все-таки вот у вас длинная история, 30 лет, это очень много, да, то есть это и на протяжении всех этих лет вы смогли ваш вот этот паритет сохранить.
2: Да. Естественно, были по дороге и кризисы, и очень большие, когда мы собирались потом расходиться там, но мы преодолели это. Мы смогли создать, то есть теперь я знаю, как проходить это все, создание любой конфигурации в бизнесе или там в социальном бизнесе или где-то через конфигурацию людей, которые ведут себя как коллективная субъектность. В основе чего лежит способность создавать партнерские модели, пересобирать их, меняться самому. Кстати, кризисы все, которые были, страшные кризисы, были именно потому, что я не умел пересобираться. Я научился. Вот. И это усилило способность создавать еще более надежные или актуальные партнерства, которые меняются еще со временем, по мере того, как ситуация меняется, события меняются и люди меняются. Ну, вот так.
1: Ну, я, кстати, знаю, что ваш с Сергеем симбиоз, он выходит за периметр бизнеса, поскольку вы женаты на двойняшках, насколько я понимаю, да?
2: Да.
1: И у вас как-то так симметрично, у каждого по четверо детей, правильно?
2: Да.
1: То есть у вас, по сути, одна такая большая семья.
2: Жены, родные сестры, одна теща на двоих.
1: Одна теща на двоих.
2: Что очень сильно, так сказать, стабилизирует.
1: 90-е, такой сложный бизнес, знаешь, у меня такой каламбур, прям хочется спросить, вот у тех, кто делает крышу, крыша-то была в этот момент?
2: Хороший вопрос. У нас рекламная кампания, которую я придумал, листовка такая. Там есть такое название, это «Если у вас нет крыши или старая крыша требует ремонта, тогда вам к нам».
1: Супер.
2: Да?
1: Ну, невозможно было не обыграть,
2: да,
1: правильно?
2: Да, конечно.
1: То есть, да.
2: И, в общем, иногда в отдел сбыта компании «Технониколь» приходили какие-то такие люди, говорят, «Мне нужна крыша». Но им говорят, «Ну вот там кровельные материалы». Он говорит, «Нет, вы не поняли». Мне крыша, говорит, нужна. Я говорю, да нет, у нас это кровельные материалы.
1: Ну, а когда вот был момент, когда вы поняли, что все, вот, знаешь, вот, вот был какой-то момент, когда, не знаю, вот раз, и там, знаешь, как в фильмах показывают, вот стоял там, не знаю, помнишь, девушка швабры эти продавала, и вот она ни одну не продает, потом раз, и заказы полетели. Вот было что-то такое, когда прям выстрелило, вы поняли, что все, вот уже большой бизнес.
2: Слушай, однажды, тогда же все обнал делали, сейчас это за сроком давности можно уже говорить, да?
1: Конечно.
2: Вот. Это были там 90-е, середина, что ли, 95-й год, 97-й. Я приезжаю очередной раз за Наликом там что-то, и Леха Абрамов, кстати.
1: Берлион.
2: Леха Абрамов, да, он сидел там, выдавал мне кэш, и такой говорит, Игорь, а ты вот, какой у вас размер бизнеса? Я только думаю, ух ты. То есть, ну, я вдруг понял, что, знаешь, с 90 там, условно, второго года, когда мы формально зарегистрировали компанию, и до вот этого 97-го, то есть мы никогда не подсчитывали там, какой размер, там, какие там, что это. Я вот прям при нем там стал, и вдруг я удивился, что у нас, значит, там что-то 5 миллионов долларов. Ну, такой говорит, ну, о.
1: Оборот.
2: А, да, оборот.
1: В год.
2: Да.
1: Да.
2: Угу. Я говорю, о, как, ну, такой, там, 97-й год, там, 5 миллионов, это было тогда, ну, просто там что-то такое. Я говорю, ничего себе. Ну, то есть вот, угу. Ну, вот, собственно говоря.
1: В этот момент уже понял,
2: что... В этот момент я понял, что, ну, блин, это уже не просто там какая-то подработка, а это что-то... При этом я это понял не в смысле сам, а Леха Абрамов тогда говорит, ничего себе у вас там. Вот я хочу сейчас всем предпринимателям, ну, которые часто в своей жизни используют безумство и отвагу, как драйвер вот преодолеть это без времени, когда, смотри, когда все вокруг мне сказали, Игорь, это невозможно. Невозможно наступать в превосходящие силы там конкурента, не имея ничего, не имея никаких конкурентных преимуществ. Я говорю, как никаких? У нас наша территория, наша торговая сеть, масну, наши партизанские отряды, хорошо. Ну, он говорит, это мало, короче. Нет технологий, нет капитала. Слушай, у нас был свободный капитал, я тебе скажу, сколько. У нас оборот компании к тому времени был, ну, около 40 миллионов долларов. Чтобы ты понимал, завод такой, один каменный ватный, 50 стоит. То есть у нас капитала нет, но мы такие...
1: Не, ну супер, были амбиции.
2: Да, вот, амбиции, да.
1: То есть в целом, смотри, в целом ты ему очень благодарен, походу, правильно?
2: Я ему не просто благодарен,
1: бесконечно
2: благодарен. Разжег вот желание, амбиции, желание, жажду, и дал мне вот эту возможность с Сергеем прожить вот эту, ну, знаешь, энергию отказа. И за full partnership, знаешь, ну вот, мы как бы, видишь, как резонатор сработал. Все, идем. Потому что, в общем-то, мы уже были приперты сзади вот этим, потому что мы стали чемпионы в кровле. И если бы мы не перешли в системный бизнес, ну, в поставку комплектов, поставку комбинированных систем, наше будущее было бы вот таким. Мы опять выбрали свое будущее. Используя энергию отказа, мы выбрали расширение. Даже при этом все практические и прагматические мейнстрим показывал нам, что не надо туда идти. Мы пошли. Но мы не туда пошли. Мы пошли в свое будущее. Так я появляюсь. Я сейчас тебе про салфетку расскажу. У тебя же называется...
1: Бизнес на салфетке. Ну,
2: в общем, когда я понял, что это действительно жопа, действительно нет технологий, мне никто не верит, никто. Хорошо, что Серега в это время занимался кровлей, и он, ну, потому что если бы Серега посмотрел, что я принял решение на салфетке, ну, или как это вот, знаешь, вот называется по наитию, наверное, у нас были бы больше таких системных дискуссий, потому что финансовая модель, я тебе скажу, в основе этого решения не было. Ну,
1: не прослеживалось.
2: Не прослеживалось. Вот. В общем, я нашел одного человека, его зовут Мирка Апара, он крестный отец каменной ваты Технониколь. Мирка Апара, словенец, с немецкой школы инжиниринга, с опытом строительства заводов в Африке. Он в то время приехал в Россию и искал, возможно, клиентов для того, кому продать каменноватную технологию предыдущего поколения. Uh-huh. Я познакомился с ним, и я почувствовал, что у него есть в инженерных центрах чертежи машин, которые есть у Рокула. Uh-huh. Но идеи воспроизвести эти машины у него не было, потому что это under license, патенты, и его, как я понял из разговора, однажды Рокул очень сильно нагнул за патенты, и, mm-hmm. он был раздосадован, злой, ну, короче, и опасался. И вот мы с ним сидим один раз, второй раз, и я ему говорю, Мирка, я понимаю, что он отказывается мне продать эти машины, он говорит, Игорь, это очень большой риск, мы никогда не строили, мы имеем чертежи, но мы никогда не строили эти машины, и первая машина будет сырая, и даже вторая, и даже третья. Я его убеждал, говорю, Мирка, понимаешь, если мы ставим предыдущее поколение технологий, мы сразу проиграли. Если мы ставим сырые машины, текущие технологии, у нас есть шанс. Угу. Ну, называется вот, я говорю, я ему рассказываю про Вторую мировую войну, когда у Советского Союза там, ну, не было определенных технологий, они создавались на коленке. Я ему рассказываю, что немецкий вермахт просчитался, когда считал, что промышленность из Ленинграда невозможно эвакуировать на Урал, я говорю, замечательные немецкие инженеры тогда просчитались. Все-таки советы смогли увезти что-то. И, ну, если бы они ничего не увезли, не было бы промышленного потенциала и так далее. Блицкриг бы, ну. Я ему это все говорю, и он, ну, ни в какую. Ни один аргумент. И тогда я вспоминаю, Мирка, тебя когда-нибудь трогал? Ну, когда ты... Он такой, глазки у него сверкнули, он такой, да. Вот,
1: однажды, это уже ты ему вколол мотивацию.
2: Да, однажды там я, там вот, они меня по патенту там что-то так поимели, и глазки блестят. Я говорю, Мирка, я хочу отомстить за тебя. Я чувствую, он такой... А он уже в такой возрасте, ну, ты знаешь, вот человек в возрасте, он вдруг... Он вот так вот прямо, у него плечи расправляются. Мирка, я говорю, я не могу отомстить за тебя сам, но я создам новый русский рок, который за тебя отомстит. Я смотрю, он вот такой вот уже дышит вот так. Я говорю, Мирка, продай мне эту машину. Ну, а это что значит машина? Это огромный промышленный комплекс, куча машин. Он такой... Я беру салфетку, мы сидим в ресторане, там, 2 ночи, мы там вино пьем. Я беру салфетку, ну, смотря на него, не отпуская взгляд, я говорю, Мирка, вот.
1: А ты написал параметры.
2: Да, я написал параметры. Да. Он сидит такой, берет салфетку такой. Я забираю эту салфетку, говорю, Мирка, я хотел завтра с утра вылетать в Москву. Я остаюсь. Я же знаю, что будет завтра. Завтра он придет с этой салфеткой к своим ребятам, и те ему скажут, Мирка, ты сошел с ума, и он будет испытывать гигантское давление. Я остаюсь 2 дня, я хожу по ему по офису, он с этой салфеткой ходит своим инженером. Они говорят, Мирка, это нельзя, это невозможно. В общем, конец 2-го дня. Инженеры его, ну, соглашаются поддержать Мирку. Ну, то есть он их вовлек, он, ну, они тоже видят, что он не отступит, потому что Мирка испытал такое все. Новый русский рок-ул получил рождение. И я на финальной встрече, когда мы уже подписывали договор, я говорю, ребят, через 25 лет от этой даты либо мы купим рок-ул, либо, ну, рок-ул будет далеко оттеснен на пространстве бывшего Советского Союза. Я вам обещаю. Ну, прожектерство прожектерством, смотри, 2004 год это был подпис... Но это было ничего по сравнению с тем, что я сказал, ребята, мне нужна не эта машина, а мне нужен завод 20, не позднее, 25 мая. Оставалось 12 месяцев. Я тебе так скажу, такие заводы строятся, ну, от момента проектирования до этого, да, 3 года.
1: 3 года.
2: Я говорю, ребят, чтобы новый русский рок-вол был, мне нужны оружие, мне нужны патроны, мне нужны, ну, продукты. Они такие говорят, Игорь, ты совсем с ума сошел? Я говорю, нет. Я говорю, советы эвакуировали за 4 месяца, там, или что, за 3 месяца. Ребята, у нас 12. Сейчас Технониколь и каменная вата Технониколь, это более 1 000 000 тонн каменной ваты. Высоченное мировое качество, высоченная производительность труда, 30 миллионов рублей на человека на всех заводах. Производительность труда — это, ну, феноменальная производительность труда. Это мировой, один из
1: 30 миров... миллионов рублей на человека. На человека.
2: Да, производительность
1: труда. Это фантастика.
2: Да. Это у нас параметр, который вот самый главный во всех производственных комплексах, которые мы запускаем. Все. Сейчас, пока мы бились вот за этот рынок, бывшего Советского Союза, да, мы стали номер 2 в мире по каменной вате. Ник Винса уволили, потому что он...
1: Что с этой датской компанией? Какая у нее доля рынка?
2: Нет, она номер 1 в мире, она устойчивая, большая, но в России она потеряла долю рынка, сейчас Технониколь доминирует здесь. Рок-Вол сейчас находится на 2-й, 3-й уровень, но сильно оттеснен от Технониколь. Техноколь абсолютный лидер на... Так начиналось с салфетки, с азарта, с огня. И поэтому я всем говорю, кто слышит про салфетку и думает, что это все, киношные истории. Да. Нет, это вот история. Я рассказал одну из таких историй, когда родился Технониколь, каменная вата, номер два в мире, и феномен, и сейчас в основе успехов Технониколь в значительной мере это вот эта история.
1: Супер.
2: И она продолжается.
1: Супер. Дай нам несколько цифр. Технониколь сейчас это?
2: Технониколь сейчас это около 300 миллиардов выручки. Условно, 60 миллиардов чистой прибыли. Там это порядка 60 заводов.
1: Разных, 60 заводов.
2: Технологических линий, объединенных там где-то в комбинаты, а где-то это стендалон заводы. Да, недавно мы вышли из Европы, мы продали европейские подразделения из-за вот этой всей истории, которая сейчас есть. Польский завод у нас забрали европейцы, мы продолжаем судиться и намерены взыскать.
1: Сколько стоил этот актив?
2: Этот актив стоил 200 миллионов долларов. Вот. Польша просто экспроприация и так далее. Сейчас грабит этот завод, но мы судимся в европейских судах и так далее, мы не отпустим все люди, которые к этому были причастны. Мы их будем доставать по миру. Вот. Но мы решили сосредоточиться в текущих моментах на матушке России. Экспорт обрезается из-за давлений. Вот. Но мы решили сосредоточиться на России. Но это решение вынужденное. Мы сейчас видим феноменальный потенциал именно в России. И из-за ограничений, которые возникают, как барьеры, которые надо перешагивать, мы решаем, что мы, кузнечики, что ли? Перепрыгивать через эти барьеры. Я так много людей сейчас вижу, которые со всего мира стекаются в Россию. Это огромный интеллектуальный и промышленный потенциал. Я хочу поддержать это. Школами, детскими садами, новыми производствами, каналами, вот этими выпусками. Да. Я очень хочу поддержать это как будто бы новое время. Реально новое время, когда феноменально накопленный потенциал знаний, компетенций, веры, он вдруг концентрируется вокруг того, чтобы благоустроить, наконец, свою страну.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный, активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение и стать участником другого окружения. Если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успехов в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере.

0: Тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну, что-то я не готов, вот там вот. Если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну, окей, этот подряд достался кому? Другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Тут первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
1: Мысли вслух. В Дагестане 4 часа. Время. Диалог ФМ. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM». Кумыкская пословица –

0: Сабур етер муратқа, сабурсуз қалыр уятқа. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратқа, сабурсуз қалыр уятқа. Көп ашасаң татывы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татывы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Ёкну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Ёкну керек таптырыр.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Еще раз, бизнес не требует. Вот многие люди не понимают, что бизнес – это прежде всего обмен риска на прибыль. Бизнес – это не работа грузчиком. Бизнес – это работа мозгом, риском, ответственностью, чем-то другим. И в основном в бизнесе платят тебе не за то, что ты вкалываешь, а за то, что ты принимаешь себе ответственность и рискуешь. И в этом смысле вот мать троих детей, которая с утра до вечера в школах, устроиться на работу действительно не может, потому что на работе платят за человека часы. Но бизнес она сделать может, потому что в бизнесе платят за ответственность и риск. И как раз бизнес – это то, что ты можешь тратить час-два, а получать неадекватно высокие деньги, потому что ты берешь на себя большую ответственность и риск. И это легко объяснить, например, если мы допускаем, что у этой женщины, кроме детей, есть какой-то капитал. И она наняла людей, которые за нее джобуют, а ей надо всего лишь в чатике отвечать на вопросы. И тогда все как бы вроде складывается. Представьте, что у женщины с тремя детьми есть ресторан. Кто-то мне сейчас скажет, что надо мы на стороне с утра до вечера появляться, иначе у тебя все украдут, бла-бла-бла, он разорится. И да, и нет. Если ты хороший управленец и можешь собрать нормальную команду ни воров, ни жуликов там и ни раздолбаев, через какое-то время этот бизнес будет вполне себе самостоятельно счастливо работать. Я вот видел салон красоты успешный, но собственники там не появлялись уже 2 года. Потому что в этом и есть суть правильного построения бизнеса. Настроить так процессы, так подобрать команду, так все выстроить, чтобы действительно он работал и работал. Мне сейчас возразят, что я ничего не понимаю про малый бизнес, хотя я типичный представитель малого бизнеса. Я вот самый что ни на есть был малый бизнес, который развился в средний и так далее. И мне сейчас скажут, что нет, ты что, малый бизнес, я там так впахиваю. Скорее всего, эти люди делают что-то не так. В бизнесе платят не за человека часы. В бизнесе тебе платят не за то, что ты 20 часов там пахал как черт. Если ты в бизнесе пашешь 20 часов как черт, скорее всего, ты что-то делаешь не так. В бизнесе основная премия за другое. За риск, за ответственность, за, не знаю, там, за капитал и так далее. За что угодно, только не за вкалывание с утра до вечера. Действительно, малый бизнес требует много ресурсов на старте. Действительно, если ты мать с тремя детьми в декрете, скорее всего, стартануть ресторан у тебя не получится. Но если ты стартанул ресторан 10 лет назад, что тебе туда ходить вообще? Там уже бренд, процессы, люди, команда. Свали отсюда вообще, не мешай людям работать. Грубо говоря.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет, — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет. Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет. Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое, высокое дерево. Твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня был момент, когда я не понимала, почему команды слабые, а потом я поняла, что это, в принципе, работает на, в любой сфере, в личной жизни или в команде, когда ты даешь готовые решения. Я просто директивно их спускала. Ты директивно спускаешь, решение твое, ответственность твоя. Когда ты даешь возможность ему принимать решение, он же сказал, он озвучил и побежал делать. Из результата он, и он сделает максимум для того, чтобы в твоих глазах быть позитивным, положительным. Вот это история про это. И здесь то же самое, это касается воспитания детей в отношениях с супругом, в особенности личности сильных, как мы, да, с партнером, к этому там, иди сделай.
2: Да.
1: Вот так, вот с той полки возьми, там, в правую, там, пятую положи. Нет, так нельзя. Просто конечный результат, и дорогу он должен сам рисовать. И тогда команда приобретает новые навыки, самостоятельность, и чувство ответственности растет.
2: Окей, супер, супер. Еще хочется что-нибудь про команду узнать. Что еще у вас там есть? Как вы... Смотрите, можно такой вопрос? Честно, вы прям все контролируете, или, по сути, вы очень много доверяете?
1: Однозначно доверие. Невозможно... Если ты суперконтролер, эта история не про масштаб. Вот все. Вообще можно про масштаб забыть. Однозначно всегда есть такой момент, был всегда у меня, давать возможность команде ошибаться. Но только один раз. Одну и ту же ошибку можно сделать один раз. Если он делает второй раз, то уже большой вопрос. Или к тебе ты не того нанял, или к сотруднику, с которым нужно прощаться, или ты, в принципе, какие-то не те решения принимаешь как руководитель. Доверие однозначно. Почему? Потому что если не доверять и все время ставить под сомнение, ты звездную команду никогда не соберешь. Потому что профессионал, человек звездный, творческий, сильный, умный, это всегда про доверие. Как только ты сильного профессионала ставишь под сомнение его действия и решения, этот человек от тебя однозначно уйдет. Для него это будет оскорбительно. И ты не соберешь сильную команду. Или он должен будет ручки сложить и ждать готовых решений, а это опять не про сильную команду. Или он пойдет и будет искать себе того руководителя, которому доверяет и даст возможность ему реализоваться по максимуму.
2: А вот что делать с сотрудниками, которые, допустим, они работают вроде бы, да, нормально, но вот как будто ты говоришь какие-то комментарии, а он почему-то не, их не исправляет. Ну, то есть повторяются они. Что вы делаете? Вы даете шанс? Или какие у вас тут есть свои вот критерии?
1: Если есть хронические ошибки, и ты пытаешься как-то повлиять, зайти через мышление, и это не работает, можно прощаться. Это все равно, что держать ложку дегтя в бочке меда. Он все равно, помимо того, что он сам так делает, он всю команду сливает. С ложкой дегтя надо прощаться, все надо уметь прощаться, однозначно. Этот человек может вернуться, но он уже вернется другим, с четким пониманием своих ошибок и что он сделал не так. А просто пересидеть и находиться в компании, где идет постоянная динамика развития, это фактически невозможно. Поэтому здесь однозначно. Прощаться уметь тоже нужно.
2: А как прощаетесь вы?
1: По-разному. Смотря как они уходят. Кто-то хорошо, кто-то плохо.
2: Нет, может, тут есть какие-то инструменты, типа там, есть же вот это эндинг интервью, классная такая штука.
1: Мы прощаемся, наверное, без вот этих всех сложностей, как получится. На самом деле мы стараемся всегда распрощаться хорошо. Однозначно, даже если бывают моменты, что человек вот этот свою зарплату не заслужил, он свой объем не выполнил, всегда, если он свое время потратил, это полная выплата. Почему? Потому что деньги – это первично, что очень важно любому человеку. Да. Деньгами мы никогда не наказываем. Но можем наказать, там, скажем, своим там, молчанием.
2: Отсутствием внимания.
1: Отсутствием внимания. Вот это, я считаю, наказание гораздо больше. И вот за вот это наказание тебе как работодателю от, скажем, мы же все равно работаем по закону, никакого наказания не пройдет, но лично для человека это повлияет гораздо больше, чем лишить его тех денег, на которые он рассчитывал ему семью кормить. Вот этот инструмент мы тоже часто используем. Но опять-таки все зависит от того, как он ушел. Бывает, уходит по-разному, бывает, уходит обиженный, потом возвращается. Но я всегда говорю, что каждому человеку нужно давать шанс. Мы все люди.
2: Да.
1: В тот момент жизни он, наверное, думал так. И когда говорят, люди не меняются, меняются. однозначно люди меняются, и жизнь сейчас такая, скорость такая, что когда ты много работаешь с людьми, ты видишь их изменения, то в реальности, если у человека есть потребность меняться, развиваться, то он меняется, и второй шанс нужно всегда давать.
2: Когда у вас было последнее такое большое изменение в жизни? Ну, с точки зрения вот мышления.
1: Весь прошлый год, 24-й.
2: С чем было связано, если не секрет?
1: С чем? Моим внутренним недовольством собой.
2: А вы вот критикуете себя?
1: Конечно.
2: Недовольные с собой или довольные больше?
1: У меня вот был момент, ощущение, как будто ты в песочнике, и все время ощущение недостаточно. Я помню, как-то разговаривал на эту тему с другом, он мне сказал: «Корону сними». В смысле, говорит, ты посмотри, что ты делаешь там, и ты хочешь сказать недостаточно, типа ты зазвездилась. Потом, когда я пошла в работу с собой, достаточно большую, я поняла, что это ощущение недостаточно не от того, что ты себя критикуешь и самоуничтожением занимаешься. Это четкое понимание, ощущение недостаточности, ты можешь больше. Надо в эту сторону смотреть.
2: Да.
1: Что мы делаем, когда чувствуем себя, что сделали недостаточно? Вспоминаем свои прошлые заслуги, свои результаты, начинаем себя хвалить. В моменте энергия поднимается, тонус повышается. Но в моменте. Приходит момент, потом опять снижается, все равно ты чувствуешь себя недостаточно. На самом деле, если четко смотреть на эту историю недостаточно, что ты можешь больше, и думать в сторону, а что ты можешь сделать еще? И тут появляется новая цель, новый проект, новые идеи, новая энергия. И все, и ты быстро из этого состояния кризиса внутреннего выходишь.
2: Супер.
1: Вот это вот. Вот прошлый год у меня он такой был, когда мне все время было недостаточно. Что я делаю не так? Почему я делаю не так? Казалось, да, там супер круто, все там, а на самом деле все равно ощущение недостаточно. Я сильно ушла в духовное. Я скажу, это лучшее решение. Да, в бизнесе мы потеряли. В деньгах, наверное, очень много недополученной прибыли было, там можно там, наверное, миллионами долларов исчислять. Но тот рост, который духовный в мышлении со мной произошел, я знаю четко, что в этом году я все еще нагоню и, наверное, перегоню. Почему? Потому что вот деньги наверстать можно, а духовные составляющие развития, если вот тут ты не понимаешь, где корень вот этого своего ощущения достаточно, догнать невозможно.
2: Супер. Поделитесь, какие вот эти вот сдвиги в голове произошли, какие-то инсайты, осознания, которые вы оцениваете там в миллионы долларов, да, вот это реально интересно.
1: Одно из самых, наверное, главных приобретений, вот я сегодня говорила, да, про управление своей реальностью через мысли.
2: Угу.
1: Когда ты четко стал, если там раньше ты двигался интуитивно, ты чувствуешь, что надо вот так, и ты бежишь. А сейчас ты четко понимаешь, ты эти все действия делаешь осознанно. И тут результаты совершенно другие. Такое ощущение, как волшебство. Знаешь, как оно происходит там? У нас в команде не хватает вот какого-то звена, вот личный бренд, не хватает там вот это. Там нужно вот это отдел продаж, маркетолог, тот. Люди сами появляются. Почему? Потому что я всегда говорю, и сейчас вот это ощущение пришло, понимание. Творец дает не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно.
2: Вау, круто.
1: Почему? Потому что хотим, мы видим
2: узко,
1: а он видит и твое прошлое, и настоящее, и будущее. И он знает четко, что тебе лучше, и он знает лучше всего твой сценарий. И здесь есть момент такой, когда ты в доверии идешь.
2: Принимаешь
1: все, что он дает. Даже негативные события ты принимаешь как урок, идешь дальше.
2: Угу.
1: Вот эта история пошла, и я сейчас скажу, там у нас в развитии, в работе, внутри, в команде, каких-то простых вещах у нас все ускорилось. У нас все быстро выходит на поверхность. Не нужно искать, рыскать, там какие-то расследования делать. Оно само все вот всплывает, и все тебе все показывают, и все случается так, как тебе нужно, а не так, как ты хочешь. И ты это принимаешь. Классное ощущение, я считаю, это одно из лучших. Представь, это как на примере, как рассказать мое вот состояние, да, с большим уважением к мужчинам. Я была в этом уверена, я себя так вела, и ни один, наверное, мужчина не скажет мне, что я как-то неуважительно себя веду по отношению к нему. Но что я увидела в своей реальности, это уже осознанно. Осознанно ощущаешь, какие у тебя отношения с отцом, с сыном, с братом, с партнером, то, что в реальности происходит. И тут появляется сомнение, а в реальности ли ты их достаточно уважаешь? Почему? Потому что там не везде хорошо, где-то не очень. ты думаешь умом, что я уважаю, я такая молодец, все такая замечательная, да, как женщина во всех отношениях, как сестра, как брат, как дочь, а в реальности по-другому.
2: Угу.
1: И вот здесь тут понимаешь, когда вот это осознание приходит, ты же принял свою ошибку, и оно начинает исправляться, и совершенно другие отношения складываются тут же с отцом, тут же с сыном, все по-другому. Вот это называется то, что я приобрела. Осознанное действие. Просто не просто там делаешь потому что, а вот понимаешь, а что не
2: то
1: так?
2: Есть, я правильно понял? У вас появилась способность видеть реальность, как она есть. То есть не свое представление, а смотреть на ситуацию, как есть, и если видеть там ошибку, осознавать ее и исправляться.
1: Видеть ее глубину.
2: Да, да.
1: Наша реальность — это уже следствие. Мы проживаем следствие, а есть же глубина, причина, она где-то там. Я начала видеть причину. И когда ты начинаешь причину видеть, ты же задачу увидел, нашел ее. И все, когда ты ее увидел, она растворилась, все, это и есть то самое решение. Самое решение — принять эту ошибку. Мы же живем же в иллюзии. Это как в прошлом году я поняла хорошо, меня раздражали всегда люди, которые врут. Вот ты же четко понимаешь, человек сидит и врет. Когда ты начинаешь к этому подходить осознанно, почему тебя раздражают люди, которые тебе врут? Я считаю себя достаточно искренней и честной. Люди знают, что я открыто могу многие вещи говорить. Но здесь я увидела для себя что? Я вру часто себе. Мы же часто живем в иллюзии. Мы думаем так, на самом деле оно не так. Когда я поняла, что в моей жизни очень много иллюзий, оно отпустило, меня перестали раздражать люди, которые врут. Почему? Потому что я поняла, первый врун — это я сам себе. Все, я это приняла, все, и
2: мир
1: я стала принимать.
2: Зеркалит, да,
1: да,
2: короче.
1: Я стала принимать, спокойно к этому относиться, и люди перестали так себя вести. Mm-hmm. Они перестали врать. Почему? Потому что первично я эту ложь в себе приняла. Что это я так делаю. Я себя считала очень честной, чтобы ты понимал.
2: Прикольно. То есть мы, по сути, живем в мире, у каждого свой этот мир, своих мыслей и представлений о нем. То есть оно просто отражается все.
1: Да.
2: То есть вроде бы мир один, но миры разные, да, у нас у всех. То есть одни и те же вещи мы видим совершенно по-разному, и это все зависит от того, что у нас внутри происходит, по сути, правильно?
1: Да, когда говорят, можно ли поменять прошлое, конечно, можно.
2: Угу,
1: это же вот как раз-таки твое ощущение. Если какое-то событие ты сегодня ощущаешь, оно тебя вызывает боль, когда ты изменил свое отношение к этому событию, это событие стало совершенно другим для тебя и вызывать другие эмоции. Вот так меняется прошлое, все.
2: Окей, окей, супер. Что-то еще было в этом, в том году, как осознание, вот эти ключевые какие-то?
1: Ну,
2: еще?
1: Наверное, самое главное — это мой духовный рост. Я считаю, что это самое ценное. Почему? Вот сейчас вспомнила, какое еще было важное событие. У нас ежегодный съезд проходит наших лапшичников, мы их так называем, съезд лапшичников, это наши партнеры, управляющие директора. Вот мы там порядка 100 человек собираемся, делимся результатами, своими событиями, планами, что у нас было, что будет, куда мы идем. Это такое позитивное, мотивирующее такое шикарное событие, спикеры и так далее, и так далее. Я оттуда вышла, у меня было ощущение опустошения. Оказывается, когда ты делаешь, ну, когда ты уже открываешь, там, условно, 60-й ланжоу, он у тебя уже не приносит никаких эмоций.
2: Угу.
1: Это стало как обыденным, как
2: да.
1: каждый день, там, ну, не зубы чистить, но как купить очередной себе, там, красивый
2: одежду,
1: костюм
2: да.
1: или новую машину.
2: Да.
1: Он не вызывает эмоций.
2: Да, уже привык организм эти эмоции испытывать.
1: И тогда я поняла, как хорошо. Я поняла, во-первых, людей успешных, которые там миллионами, миллиардами зарабатывают, почему у них пропадает интерес к жизни. Это как раз-таки история про это, что тебя уже вот все, что ты делаешь, ты заработал миллион долларов, окей, вдохновился, 10 вдохновился, 20 тебя уже не вдохновляет, это как уже стало рутиной. И здесь я четко тоже поняла, откуда у этих людей эмоции. И первично я тогда себе сказала: спасибо, ты молодец, что занималась духовным развитием. Почему? Потому что все, что ты делаешь, уже есть другие смыслы. Другие миссии, другие смыслы, это история про людей, там, то все, что я сегодня создаю, там уже совершенно другие эмоции, они постоянно обновляются.
2: И за счет духовности.
1: Да, да, постоянно обновляются.
2: То есть там, условно, вы выходите и уже там благодарите за вот эти появления новых франшиз, ну, вот условно.
1: Да?
2: А если бы двигались как бы рационально все время в голове, чисто в мозгу, да, то есть это уже реально было бы просто одна из точек, да, условно, типа такого.
1: Да, да, да, даже вот то, что ты создаешь новое, какое-то там тоже, например, женское сообщество, это же тоже история про миссию, и оно тебя вдохновляет. Даже ланжоу, ты когда понимаешь, что уже давно история не про деньги. Почему? Потому что мы очень много работаем с людьми. Мы создали там свою академию, там корпоративное обучение. Мы делились на этом съезде, что, оказывается, за 2,5 года мы через себя пропустили 1000 человек. 1000 человек мы обучили. Представь, это вот это же все про хорика.
2: Как универ, типа какой-то.
1: Да, да, да. Но мы понятно, что не давали там больших там, наверное, каких-то знаний, но мы людей повышали квалификацию. Те, кто уже был, а те, кто вообще ничего не знал, он стал там условно поваром. Это же все про знания, это все про обучение. И когда ты понимаешь, что это уже не история не про деньги, это уже история про людей, про образование, про развитие, про семьи, про огромное комьюнити, целая экосистема там, оно же вдохновляет. А если смотреть чисто про деньги, как вот инструмент зарабатывания денег, все, оно 60 ланжоу тебе ничего не дает. Тебе уже там, уже сотый, уже, ну, окей, все. Okay. Вот это вот приобретение важное, я считаю, что... Почему? Потому что уже совершенно другая энергия. Мне сейчас многие говорят, что там сильно изменилась энергия, другая стала мягче, легче. Почему? Потому что это все про духовное развитие. Если бы я напрягалась бы, двигалась бы как раньше, буквально, например, весной прошлого года, мои же подруги говорили, тяжелый блок, мы устаем, мы от тебя отписываемся. Понимаешь? Потому что энергия тяжелая. Не всегда же важно, что ты говоришь, а то, что ты еще чувствуешь. Там же люди все равно считывают энергию. И когда появилась легкость, искренность, она воспринимается по-другому.
2: Супер, супер. Что вот касается детей, как вы там проявляете? То есть как вы внимание уделяете? Его много, мало? Может, какие-то есть у вас семейные традиции крутые, которые можно вот взять сейчас нашей аудитории и себе внедрить что-то? Поделитесь тут.
1: Самое главное – это опять доверие детям. Я поняла, что я настолько была авторитарная, контролирующая мама, которая знала абсолютно все. Иногда я думаю, вот...
2: Это вот, можно сказать, профдеформация, да?
1: Да, супердомохозяйка. Нет, когда я была дома, я супердомохозяйка. У меня дети жили по расписанию.
2: А, понял.
1: Прям по расписанию. У них расписан был день с 7 утра до 7 вечера. И они проживали. Иногда я потом был момент, задавала вопрос, им говорю, они занимались мне всем, чем только можно было. Всеми кружками. Все у них было забито, все абсолютно. Я говорю, как вы меня выдержали? Говорит, мам, хорошо, что ты это понимаешь. Есть плюс, конечно, во всем этом. Они развиты во всех отношениях, да? Но есть минус во всем этом. Был момент, когда они не знали, что они хотят. Когда мы принимаем решение за детей, даже какие брюки купить или какую прическу сделать, когда он говорит «я хочу», он говорит «нет, это так нехорошо, так не делай», приходит момент, когда у ребенка «я хочу» пропадает. А потом он в 10 классе, когда спрашивает «а кем ты хочешь стать?», он говорит «я не знаю». Вот это «хочу» лишили мы дети. Мы, родители, лишили у детей. Это как раз момент такого большого звонка себе, родители, остановитесь, дайте детям набить свои шишки.
2: О, супер.
1: Я всегда говорю, как вот пример, дайте ребенку в песочнике упасть и набить ранку на коленке. Или там, скажем, тот же конфликт, он там с кем-то там подрался, дайте ему возможность подраться, и что даже если он себе там получил шишку, он запомнил ее. И в следующий раз во взрослой жизни он не будет задираться. Во взрослой жизни подраться можно увечья получить серьезные. А там так отделаться синяком. И здесь то же самое. Здесь нужно детям дать возможность ошибаться и попробовать сказать, что это не мое. А когда мы даем готовое решение, он потом перестает мозг вообще на эти решения работать. Он сидит, ждет, когда дадут готовое решение. А что мы имеем в конце? Даем готовое решение, потому что мы считаем, что оно самое правильное, выгодное для него. Мы же знаем его таланты. Потом он пошел их реализовывать, а потом пришел момент, а где я тут? Я делаю все, как хотят мои родители. У меня был такой момент, у меня средний ребенок, дочка, круглая отличница. И пришел момент, когда она сейчас у меня заканчивает, вернее, уже закончила университет в Штатах, поступала сама, выбрала сама, она круглая отличница, ниш, все дела. Вот просто абсолютно талантливый ребенок, которого не нужно было даже контролировать, ничего не делать. Она сама решала, что ей нужно. Это я так решила, что она решает так. На самом деле выяснилось потом в конце, что она это все делала для того, чтобы было хорошо нам, за вот эту ту самую похвалу. И по итогу она выбрала профессию Во-первых, у нас был момент, когда я ее забрала, мы взяли Академ, я поняла, что ребенок находится в депрессии. Это как раз-таки тот тест HR-овский, когда она сдала, я же теперь умная научилась его читать, и увидела, что у меня ребенок, который учится на круглой пятерке, абсолютный там отличник, уровень энергии там ниже плинтуса, самая низкая точка. Я такая села, подумала, капец, каких ей усилий стоит учиться на пятерке? Она же фактически в минусе находится. Вопрос я этот задала себе, когда она стала часто заболевать простудными заболеваниями. И перестала частенько, стала не отвечать на звонки. Я помню, мы поехали на отдых, я у нее спросила, говорю, а что с тобой происходит? Она расплакалась и сказала, мам, я не хочу это обсуждать. И тогда я сказала, мне твой диплом ценой твоего здоровья не нужно. Давай возвращаться домой и потом решим. И вот я ее полгода, наверное, вытаскивала это состояние, даже несмотря, что у нее было любимое дело, она любит петь, это ее творчество, она достаточно талантливая, и у нее были свои в школе в свое время регалии, там, лауреат и так далее, и так далее. Даже на это у нее не было энергии. Представь, насколько ребенок был загнанный вот этими моей картиной мира. Ей хотелось видеть, и она видела картину моими глазами и пыталась этому угодить. Вот это очень большая ошибка. Каждый ребенок должен проживать все свое. И сейчас мы имеем диплом, который там дорогущий. Я всегда говорю, там, твое обучение мне условно обходилось в один гелен в год, да, за 4 года 4 гелена нужно. Ну, Америка — это дорого, это действительно дорого. Он ляжет на полку. Почему? Потому что мы пойдем петь. Нам это нравится. Вот и все. Вот то, чего нельзя конкретно делать с детьми.
2: Капец, ну это прям наглядный пример, супер.
1: Да-да.
2: У меня просто такой же был момент, что меня мама из-за того, что она в школе музыкально работала, отправила, ну, тоже на музыканта. А я тогда особо, ну, не думал, ну, и как бы и залетел. И там из-за того, что мама хвалила, я там супер результатов добился, там и республиканский конкурс выиграл и так далее. Только я школу ушел вот со школы, я перешел в другую школу, я с того раза ни одного дня не играл на саксофоне. Ну, там пару раз свидание с Кариной прошло, чтобы ее удивить, там пыль в глаза пустить. А так, по сути, вообще нет. У меня звук саксофона вызывает раздражение, как будто бы ногтями по доске кто-то делает. Ну, то есть у меня вот, ну, такой
1: травма,
2: заряд,
1: да?
2: Короче, там большой на саксофоне. И это тоже. Хотя, ну, из лучших соображений же родители это делают. То есть, по сути, тут же вины нету. Просто вот, вот это вот именно как, засунуть свою идею, оказывается, вот в такой перспективе, вот как...
1: Вот как раз эта история про то, что нельзя подавлять волю людей.
2: Да.
1: Будь то это дети, да, команда, кто бы ни был. Это как раз-таки мы подавляем волю человека неосознанно. И потом оказываемся виновниками вот такого отрицательного результата.
2: Супер. Блин, ну, знаете, я вот думаю, что мы вот так вот взяли вот эту идею успешной женщины и вот рассмотрели ее со всех сторон. И мне кажется, что за этот выпуск было очень много инсайтов. Для меня вот самый ключевой был, что все начинается отсюда, все начинается с веры, и уже потом переходит в действие, и лучше не знать все заранее и просто как бы вписываться в проекты, и нужно это делать, засучив рукава самостоятельно в самом начале, и тогда в дальнейшей перспективе ты как раз-таки выйдешь на этот масштаб. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы владелец онлайн-школы и нанимаете преподавателей как самозанятых. В итоге делите выручки между разными ИП-шками, чтобы избежать НДС, и платите этим самозанятым за работу, ну, как вознаграждение. Осторожно, налоговая пристально смотрит на этот сектор. Типичная схема. Есть ООшка, допустим, которая обучает, находится на упрощенной системе налогообложения, которая продает курсы. Чтобы не выйти за лимит по упрощенке и не платить в итоге повышенный НДС, владельцы регистрируют еще несколько ИП-шек на жену, на друга и так далее. Часть платежей за курсы идет прямо на их счета, вроде как партнеры. А преподаватели вообще не оформляют в штат и делают каждого самозанятым. Ну, там на секундочку 4 либо 6% вместо 30% страховых взносов. На бумаге все выглядит красиво, но налоговая видит вообще иную картину. Смотрите, это является дроблением выручки. Банк замечает массовые однотипные платежи от физлиц на счета нескольких ИП-шек, и для ФНС эта информация в итоге является признаком единой продажи курсов, просто раздробленная ради сохранение лимита. Что касается самозанятых вместо сотрудников, ну, прежде всего, преподаватели, конечно, работают по графику школы. Они используют ее методики, значит, фактически это сотрудники, то есть у них есть признак того, что они являются штатными работниками. ФНС может переквалифицировать их в наемный персонал и, конечно, до начисления НДФЛ и страховых взносов. И было уже куча случаев, когда онлайн-школы просто насчитали им миллионы налогов за дробление между ИП и этот вот серый фонд оплата труда. Онлайн-школы сейчас на самом деле под особым прицелом. Если инспекторы докажут фиктивное дробление выручки и прятание сотрудников под самозанятых, то ждите, во-первых, проверки, то есть сдача декларации на секундочку, вот март-апрель, и потом ждите в течение 90 дней как минимум камеральной проверки. А там может быть что? И начисления, и пени, и штрафы, ну и, конечно же, потеря в тех льготах, которые вы применяете. На что я ваше внимание обращаю? Научитесь смотреть на доказательства самостоятельности. Если вы работаете с самозанятыми, пускай у них, у каждого свой какой-то будет график. Если вы все-таки как самозанятый с ними работаете, они пускай сами ищут своих клиентов, они зависят полностью от вашей школы. То есть у них должны быть еще и другие заказчики, кроме вас. Избегайте формального дробления, потому что деление выручки между несколькими ИП-шками для обхода лимита по упрощенке и выхода от НДС, оно заметно сразу, и лучше выбирать сразу прозрачную модель. И подумайте все-таки о риск-менеджменте. То есть легче, проще, поверьте, дешевле доплатить налоги сейчас, чем в один момент однажды получить проверку, нервотрепку, до начисления, ну, это там уже вы знаете, о чем речь можно вести.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L0005-00449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Какие ты считаешь топ-3 ошибки, которые допускают компании в мире моды, которые вот могут даже привести к таким радикальным вещам, как банкротство?
2: Есть компании, которые очень сильно зависят от креативных директоров. И люди имеют свойство выгорать. То есть когда-то бывает такое, что человек долго находится на острие, долго хорошо чувствует. Но для того, чтобы чувствовать хорошо мир, чем он живет, чем он дышит, это очень большой труд. Там Ирина, Марина тоже, сама сестра Иры, они в Инстаграме, в каких-то таких вот в поиске чего-то креативного находятся по несколько часов в день. И вот находиться в этом состоянии на протяжении многих лет или десятилетий крайне трудно. И быть, оставаться актуальным, не уставать от этого. Поэтому рано или поздно креативные люди начинают где-то запаздывать, где-то совершать какие-то ошибки. При смене креативных директоров часто бывает такое, что принимается решение какой-то радикальной смены, слишком радикальной, и клиенты бренда просто не понимают, что случилось, что произошло, поменялись размерные линейки, поменялась одежда, и непонятно, почему нужно по-прежнему любить это сочетание букв, потому что оно уже значит что-то совершенно другое. Бывает такое, что в компании начинают, то есть вот в нашей индустрии очень важно, чтобы в компании финансисты, аналитика была на хорошем уровне, с одной стороны, но важно, чтобы аналитика не была во главе угла. Потому что как только начинает аналитика быть во главе

0: помогла и при принятии решения, когда компания полагается только на данные о продажах и на ретроспективных данных, компания начинает строить будущее, глядя в зеркало заднего вида, и она очень быстро начинает устаревать. Вот в любой компании, где финансовый подход, потому что финансисты начинают обрезать все неэффективное, сокращать количество ассортимента, делать все так, пытаться настроить, сделать все эффективно, и пропадает душа, пропадает новизна, пропадает то, что зачастую вот такой прагматичный цифровой мозг даже не чувствует. Часто бывают с этим связаны провалы. Бывает связано с какими-то скандалами. Бывает, что кто-то что-то в компании сделал такое, что компания сейчас в России, наверное, в меньшей степени.
1: Ну, такие же есть кейсы, например, как Victoria's Secret, из-за того, что она использовала много лет только красивых таких, да, моделей с определенным типажом. И вот сейчас Victoria's Secret, не знаю, развлекается таким бодипозитивом, да? Ну, то есть, как кому-то это нравится, кому-то наоборот, но получается, начинают хейтить за то, что ты используешь типа только красивых моделей в съемках.
0: Да, при этом сейчас из интересного, недавно рассказывал друг, сейчас несколько супермоделей, вот таких из 90-х или из нулевых, они наоборот сейчас запускают бренд, где как раз будет суперкрасивые тела, суперкрасивые белье хорошего качества. То есть, это, знаешь, это такое, это все циклы.
1: И когда перекашивают... То стало мейнстримом, да, да. А они уже, получается, да. Как нишевой такой бренд с красивыми моделями. Да,
0: да, это такой old money style, когда это вот как по-старому.
1: По-старому, как это было.
0: И это снова становится модным. Очень много, кстати, вдохновляется креативных дизайнеров, директоров, очень много вдохновляется какими-то блошиными рынками, какими-то секонд-хендами, когда ты там что-нибудь ищешь, что-то из суперстарых вещей, суперстарых коллекций, и как-то это переизобретаешь по-новому.
1: Ты говорил, что Nike одни из пионеров такого селебрити-маркетинга, когда снимают у себя в рекламе какую-то знаменитость, известных спортсменов и так далее. Вот я сейчас вижу, что российские компании тоже начинают это активно применять. Например, Gloria Jeans сняла Ирину Шейк в своей рекламе. Я видел в вашей рекламе Наташу Водянову. Я видел Данилу Козловского. Кстати, мне кажется, классные получились рекламы. То есть расскажи, пожалуйста, как вы подходы селебрити-маркетинга у себя применяете?
0: Слушай, ну, мне кажется, ничего в мире не меняется. Люди доверяют людям. И какие-то узнаваемые лица, они, конечно же, позволяют с большим доверием относиться к тому или иному бренду. Особенно, когда это какое-то первое знакомство, первое касание. И это в целом заложено, опять же, в нашем поведении. Еще, не знаю, 100 тысяч лет назад, я думаю, что было точно так же, условно говоря. Если у тебя соплеменник пришел и принес что-то, или человек из другого племени, я думаю, что абсолютно разная реакция. Просто раньше мы были маленькими, могли себе... Ну, мы всегда работали. Мы, в принципе, Ира с Мариной были микроблогерами, когда мы начинали. У них было по 2-2,5 тысячи подписчиков. И мы с них этот рост начинали. И мы всегда с кем-то сотрудничали, кого-то привлекали, каких-то знакомых. Поэтому просто сейчас растет масштаб компании и растет масштаб сотрудничества.
1: У вас какие-то есть еще вот идеи интересной коллаборации?
0: Ты знаешь, мы так... К коллаборациям относимся, то есть их действительно стало очень много, и, на мой взгляд, уже покупателю очень трудно все их отследить, то есть как будто бы это стало таким чем-то супер-супер быстрым и заезженным, и мы в этом плане хотим, мы пока пытаемся определить, а что мы хотим, а что нет, и мы здесь тоже пытаемся, так же как партнеров, выбирать подолгу, и здесь мы тоже, то есть мы хотим... Если делать какие-то большие, значимые для себя коллаборации, то делать с теми компаниями, людьми, где мы будем точно понимать, что нам эти люди близки, нам эта компания близка, и мы понимаем, что эти люди какую-то свою задачу и потребность закрывают с помощью этого партнерства, и мы закрываем, чтобы это было, с одной стороны, взаимовыгодно, с другой стороны, чтобы у этого был потенциал развития какой-то.
1: Ну, то есть не для галочки, а да. Какой-то действительно, чтобы это был эффективный, долгосрочный инструмент маркетинга, правильно?
0: Да.
1: А расскажи, вот поскольку так получилось, что я достаточно давно за вами внимательно слежу, и то, безусловно, в онлайне вы были одними из первых, кто начал активно продвигать свой бренд через

0: инфлюенсеров. Вот какие-то еще интересные инструменты маркетинга у вас есть на сегодня? Или по-прежнему инфлюенсер – это такой для вас основной канал продвижения?
1: Ну, точно не основной. Знаешь, вот куда бы мне хотелось прийти, я расскажу. Вот это то, что мы сейчас пробуем, тестируем. Вот я верю, что классный маркетинг будущего – это маркетинг смыслов. Когда ты то, что близко тебе самому, твоей команде, твоей компании, вот ты в это вкладываешь не просто какие-то деньги, в эти смыслы вкладываешь деньги, вкладываешь частичку себя и рождаешь какие-то проекты, которые могут как-то влиять на жизни других людей. Вот я вот в такой маркетинг верю.
0: Супер. Мне, кстати, очень понравилась ваша вот последняя реклама с Данилой Козловским. Я его немножко знаю, мы играем вместе в пляжный волейбол. И мне кажется, действительно, это больше про... Это не просто про моду, да, это, не знаю, про какие-то ценности, которые вы транслируете для аудитории, которую считаете своей целевой. Правильно я понял?
1: Да, да, да. Хочется, с одной стороны, чтобы людей такие ролики трогали, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы действительно побуждало к каким-то добрым поступкам. Не знаю, даже если там после ролика человек там позвонит лишний раз маме, папе или брату, это уже какое-то хорошее дело, которое ты сделал, и благодаря тебе вот ты какой-то лучик добра посеял в мире. Вот я считаю, что хороший маркетинг будущего, он такой. Это не важно, про соцсети это или про магазины, или в целом про компанию.
0: Но при этом, кстати, сама креативная идея, это Данила в том числе участвовал, или это вы сами придумали просто?
1: Ты знаешь, мы делали это, с одной стороны, у нас есть внутренняя команда, с другой стороны, была команда, которая внешняя, которая снимала, режиссировала этот фильм. А с другой стороны, это реальная история из жизни Данила. То есть мы, как бы, это очень классно еще, когда эти истории настоящие, когда это не просто что-то выдуманное, а когда за этим что-то стоит действительно настоящее, в этом намного больше силы и энергии.
0: А почему вот именно он? Вы провели какое-то исследование, вы там опрашивали аудиторию, не знаю, как-то вот почему вы поняли, что вот именно он?
1: Ты знаешь, мы с ним познакомились вместе в ноудоме. В какой-то момент у нас ребята из команды маркетинга узнали, что есть такая, в принципе, возможность посотрудничать. Потом мы с ним встретились, поговорили в личной беседе, пообсуждали, насколько, знаешь, мы совпадаем по духу. Поняли, что совпадаем. Поэтому решили попробовать, сделали год назад первый ролик, увидели, что это хорошо работает, и продолжили просто это сотрудничество. Примерно так. То есть у нас нет такого какого-то больших исследований, что мы вот долго исследуем, выбираем, будет ли вот этот работать или нет. Мы больше, наверное...
0: Так, по интуиции так, просто, да.
1: Да, больше
0: интуитивно. Поняли, что вот есть выход на дружбу, условно, с такой знаменитостью, и так уже по ощущениям поняли, что это близко и вам, и вашей целевой аудитории,
1: да,
0: что человек, который разделяет ваши ценности, поэтому, собственно говоря, вот с ним такая вышла, да, замечательная реклама.
1: Да, дальше пробуем, смотрим, что из этого получается.
0: Супер, супер, очень понятно. Смотри, в Силиконовой долине есть исследование такое, что самые устойчивые стартапы, это в которых 3,2 основателя. Ну, вот такая статистика некая. У вас 3 основателя. Как вообще роли распределяются в бизнесе?
1: Ну, есть то, как было в начале, первые годы, есть то, как сейчас. В начале у нас были... Я такой был предприниматель и стратег, не знаю, такой искатель и подноситель ресурсов, наверное. Человек, который искал ресурсы, идеи, ресурсы. А Ирина в большей степени отвечала за продукт, Марина за маркетинг, за продажи прямые вначале отвечала. Ну и так плюс-минус много лет продолжалось. А Марина в какой-то момент ушла в декрет, и она присоединилась после этого к стартапу своего супруга. Они делают бренд Белью, называется. И сейчас она просто помогает иногда какими-то идеями в маркетинге, плюс, ну, участвует в каких-то наших маркетинговых интеграций, ну, является акционером компании. Такой наш маркетинговый консультант и лицо компании, и акционер. А Ирина по-прежнему отвечает за продукт, наш креативный директор. Я отвечаю за управление компанией, я директор компании.
0: Ты CEO компании, да, правильно? То есть Ирина подчиняется тебе. То есть, с одной стороны, у вас отношения как у акционеров, но с другой стороны, как бы...
1: Знаешь, я, знаешь, как это часто шучу, так что у нас есть CEO, потому что я зачастую, наверное, вот много каких-то таких стратегических решений я принимаю, исходя из того видения Ирины, которое она мне там разное.

0: этими сигналами посылает. И потом я их пытаюсь как-то проанализировать, отсеять, там где-то мы с ним по магазинам ходим, она мне говорит, что ей нравится, что не нравится, я пытаюсь это переложить на язык бизнеса, на язык цифр, на язык каких-то бизнесовых решений, вот, наверное, как-то так. Поэтому я бы не сказал, что, наверное, в орг-структуре она мой подчиненный, но вот так вот, что у нас прям взаимоотношения, что я ей говорю, что делать, и она идет делать, или она говорит мне, что делать, такого у нас нет, то есть мы больше в диалоге решаем.
1: Что сложнее, партнерство с женой или партнерство с бывшей женой?
0: Да ты знаешь, мне кажется, это абсолютно без разницы вопрос качества коммуникации и насколько вы в одну сторону смотрите. Мы, наверное, всегда смотрели в одну сторону, но были моменты, когда у нас ломались коммуникации. Сейчас у нас коммуникации прекрасны, поэтому ничего сложного нет.
1: Ну, то есть вопрос, когда ты делаешь бизнес с близким человеком, здесь главное – это степень вашей коммуникации.
0: Не только. Еще важна степень компетенции. Вот я часто говорю, меня спрашивают про работу с какими-то родственниками, с друзьями. Да, я вот очень люблю работать и с родственниками, и с друзьями. Почему? Потому что многие считают, что многие идут в бизнес с родственниками, с друзьями или берут на работу, потому что есть фактор доверия. И ключевой фактор – это доверие в принятии решения о совместной работе. Вот я всегда говорю, что доверие – это то, что можно очень быстро друг с другом построить. Если вы идете вместе, вы друг с другом как-то взаимодействуете, и это просто человек какой-то новый с улицы, очень быстро можно понять, насколько вы похожи ценностно, с одной стороны, насколько вы друг друга дополняете, насколько человек компетентен. Если ты видишь, что все, о чем вы договариваетесь, человек делает, доверие возникает очень быстро. Можно за несколько месяцев построить очень близкие взаимоотношения. Можно за несколько дней построить при желании близкие взаимоотношения, доверительные. Поэтому доверие – важный фактор, но не ключевой. В работе с родственниками важно, чтобы были еще и компетенции такие же. Я всегда считаю, что когда работаешь с близкими, с близких еще и такой двойной спрос, потому что у них есть такой доступ в компанию, такой с черного хода, то есть он приоткрыт для них, и поэтому с них должен быть двойной спрос.
1: Правильно, чтобы не было кумовства какого-то, да. Вот этой византийщины и так, да, далее.
0: У меня часто бывает такое, что кто-то, какие-то знакомые просят кого-то устроить, дочь, сына, сестру, кого-то. Я всегда говорю, я дверь помогу приоткрыть, познакомлю, дальше, если зацепится, сможет себя продать, может себя показать, будет работать. Если что-то будет не так, я даже не буду смотреть и проверять, как там вылетит, как пробка, и я ничего с этим делать не буду, потому что у нас компания и так, у нас принцип меритократии, я считаю, что все должны быть в этом плане равны.
1: Это важно. Готов в резюме просто HR своему показать, и все. Да. А там подойдет, не подойдет, уже, да, типа пусть решает команда. Это очень важно, кстати, это очень важно. Скажи, пожалуйста, что нужно маленькому бренду, чтобы конкурировать с большими игроками вот фэшн-рынка?
0: Я думаю, что в первую очередь не нужно конкурировать, нужно вообще, в принципе, не играть в конкуренцию. Кстати, в фэшн-индустрии, вот, особенно маленькие бренды, очень любят играть в конкуренцию и ревностно относиться, кто у кого что подсмотрел, кто первый, кто второй, кто третий. И вот про это, про все думать. Я считаю, что это абсолютно вообще неважные вещи. Я считаю, что самое важное – это клиент. Надо любить клиента и думать, как можно лучше его удовлетворить. Вот все. И если фокусироваться на клиенте, то не нужно конкурировать ни с большими, ни с маленькими фэшн-игроками. Нужно конкурировать с собой, по большому счету. Каждый день делать что-то лучше, лучше, лучше и лучше.
1: Супер. Ну, то есть фокус такой, что сделать что-то, что от тебя будет отличать, наоборот, не пытаться быть как все, да, что-то такое отличительное, какой-то продукт.
0: Что, да, да. Почему тебя будут выбирать.
1: Да. И, соответственно, у маленьких компаний все-таки есть шансы, потому что они могут в каком-то смысле быть ближе к клиенту, правильно? Как-то лучше немножко понимать какой-то сегмент, разобраться и что-то сделать для какого-то узкого сегмента.
0: 100%. У нас есть много всевозможных партнеров, подрядчиков. И я, ты знаешь, я когда вот начинаю общаться с нашими подрядчиками и спрашивать, а что есть, какие сложности, вот они мне рассказывают, что какой у нас там процесс согласования, uh-huh, сколько взаимодействия, сколько людей, они не понимают до конца, кто что решает, иногда непонятно вообще, кто что решает. И, то есть, когда структура разрастается, начинает теряться ответственность, она начинает расползаться, и этого много становится. И, конечно же, какой-нибудь

0: малыш, кто сам работает с партнером, сам работает с клиентом, сам работает с продуктом, может удовлетворять потребность намного лучше, чем мы, когда у нас количество функций и людей, удовлетворяющих всевозможные внутренние процессы, несколько сотен человек. Поэтому это, конечно же, можно делать намного эффективнее в маленькой компании. Поэтому, в принципе, они намного конкурентно более устойчивы, чем мы в этом плане.
1: Спасибо тебе огромное за время. Вот. Я думаю, нашей аудитории будет очень интересно. Спасибо тебе, Вань.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью. Когда я учился в университете, то в начале года обещал себе, что напишу идеальную курсовую работу. Представлял, как буду каждый день читать источники, выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста. Но почему-то начинал работу только в последнюю неделю. Если вы узнали себя, не удивляйтесь, ведь такое поведение нормально для каждого человека. Впервые об этом в своей книге сказал Сирил Паркинсон. Закон звучит следующим образом. Работа заполняет все время, что на нее отпущено. Например, сейчас мне нужно закончить видео для канала. Согласно закону Паркинсона, сколько бы времени у меня ни было, я не закончу раньше назначенного срока. Поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время. Представим, что вам нужно написать

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого, ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас? И как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем. Научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше

0: вам будут платить. Тем больше будет у вас власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности. Почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр, и помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Урак. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Куракский». Расположенное оно во внутригорном Дагестане в 20 километрах к северо-востоку от села Тпик. С именем Надиршаха у агулов связано много преданий. В разных селениях имеются разные варианты, но суть в них одна. Жестокость и бесчеловечность персидских войск, убийства и грабежи и в конечном итоге самое тяжелое – разрушение поселения. Так, одно из преданий селения Курак гласит, что в прошлом, до прихода Надира, в Кураге было более 700 хозяйств, и оно было богатым селением с сильным ополчением. Его жители долго и упорно сопротивлялись завоевателям, за что селение было разрушено до основания. И население перебито. А оставшиеся в живых из мужчин 3 человека положили начало 3 тухумам, существующим ныне в этом селении. В другом предании, бытующем в селениях, расположенных в Кушандере, говорится, что 2 соседних селения Харикент и Сарикент прекратили свое существование после нашествия персидских завоевателей, а уцелевшая часть жителей переселилась в другие селения.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. И по вашим просьбам мы сегодня разбираем одну очень интересную индустрию – автобизнес. И поэтому у нас в гостях владелец компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
2: Добрый день, Миша.
1: Владимир, приветствую.
2: Очень приятно, да.
1: Да, спасибо большое, что к нам пришли.
2: Ну, к вам прийти сейчас – это хороший тон.
1: Давай тогда, мы на «ты», наверное, можем.
2: Абсолютно, да, нормально.
1: Мы так это немножко, да, создадим, да, демократичную атмосферу. У меня сразу такой очень простой вопрос, чтобы просто аудитория вообще понимала масштаб твоей компании. Немножко в цифрах, что такое сейчас «Фаворит Моторс»?
2: Ну что ж, так, если вкратце, это примерно 60 миллиардов выручки по этому году. И объем продаж машин, где-то в районе 29 тысяч, которые мы сделаем, это совместно новые автомобили с пробегом. В прежние времена бывало и получше, мы доходили до 42 тысяч автомобилей по году, но сейчас у нас новые времена, новый рынок и, соответственно, новые цифры и результат.
1: Сколько дилерских центров в вашем холдинге?
2: Центр – вещь сложная, потому что тут, наверное, у нас по франшизам, насколько я знаю, ты тоже работал и с корейцами в том числе, да, и вот у вас количество франшиз даже, возможно, в одном округе города Москвы было много. У нас это не так на автомобильном рынке, но вот сейчас у «Фаворита» 26 франшиз, которые такие полноценные, полномасштабные. То есть это, как правило, концепция 3S. Это запасные части отдельная, сервисная зона, два кузовных завода. Я, наверное, скажу завода, это большие производства. И 26 вот именно ремонтных зон, подъемников, которые мы относим к категории поста, порядка 175. То есть мы достаточно весомый игрок, в рамках Москвы так совершенно точно.
1: Угу. Давай поговорим немножко про рынок, вообще емкость рынка, может быть, в штуках, в деньгах, и как она менялась.
2: Все расскажу. Значит, менялась от бриллиантового дыма, который плыл по комнате, до глубочайшего уныния в глазах вообще всех, кого я знаю. 2005 год, я вспоминаю великолепную такую дату совещания в штаб-квартире Volkswagen в Москве на Обручево, и тогдашний глава марки, руководитель, писал «Drunk nach Osten», и дальше
1: идем на восток.
2: Да. Я Volkswagen, das Auto. Тогда у нас было так, да, и они видели рынок, просто можно сейчас улыбнуться, в 5 миллионов автомобилей. 5. Значит, максимально мы доходили до рынка 2 миллиона 670 тысяч на российском рынке. Мы
1: это
2: говорим,
1: какой-нибудь был 2012-2013 год, видимо.
2: Да, примерно так. Это перед, так сказать, падением очередным. А сейчас стандартный рынок 1 576 тысяч. Этот год закроем 1 620 000. Как показала практика, это то, без чего невозможно просто совершать поездки из точки А в точку Б. Говорим полностью о рынке легковых автомобилей и легкий LCV, коммерческий транспорт.
1: Здесь речь идет только о новых автомобилях, правильно?
2: Да, это только новые машины, потому что всего в Российской Федерации больше 55 миллионов автомобилей. Парк России достаточно старый. Значит, средний срок владения в этом парке превышает, к сожалению, пока 9-10 лет, исключение Москва-Питер. Значит, Москва-Питер по срокам владения это 5 лет. Здесь люди намного чаще меняют все эти машины. Но в целом парк старый, есть чем заниматься, есть куда расти. Средняя цена на рынке автомобилей с пробегом на сегодня примерно 1 миллион 340 тысяч новых, начинается от 2 750, если в целом, в среднем по больнице. Дальше, в зависимости от того, в каком сегменте мы работаем, ниша «Фаворит» — это традиционно middle segment plus. Мы всегда работали там, и, в общем-то, нас очень хорошо потребитель знает. Это если спросить, где тебе купить раньше было Kia? Конечно, «Фаворит Моторс», потому что это понятие были same в России. То есть, если Kia, то «Фаворит». Все понятно, отлично.
1: А при этом какая емкость рынка подержанных автомобилей?
2: Емкость рынка подержанных автомобилей не менее 5 миллионов. Но здесь надо четко учитывать так называемые перерегистрации. Там очень большое количество переброса машины с человека на человека, и так далее, и тому подобное.
1: Нереальные продажи.
2: Нереальные продажи.
1: Смена владельцев.
2: Да. И мы очень часто смотрим именно регистрации по ГИБДД, по секторам, по городам, даже по округам. Для того, чтобы понять, как работает, с какой эффективностью тот или иной директор или дилер, лучше всего посмотреть его долю и как она меняется относительно регистрации новых транспортных средств. Вот мы это смотрим, нам этот отчет доступен каждый месяц, и каждые 30 дней на оперкомитете мы это отслеживаем.
1: Не могу не спросить, в 1,5 миллионах продаж новых автомобилей, какая доля российских автопроизводителей?
2: Что понимать под российскими производителями? Значит, если мы подразумеваем Калининград, безусловно, российский производитель, Kaivi Bike, но доля очень мала, к сожалению, потому что марки не смогли зайти на российский рынок вот так, как хотелось. Хотя у Калининграда по сборке высочайшие компетенции. В свое время, еще совсем недавно, BMW дала калининградскому заводу, фабрике, непосредственно знак лучшего по качеству сборочного предприятия «Оверсиз». Значит, что касается Калуги. Калуга пока, к сожалению, по понятным причинам стоит. Значит, что-то там пытается делать ПСА завод в Калуге.
1: А что собиралось в Калуге?
2: В Калуге всегда собирался Volkswagen. Угу. Вот, Volkswagen и Peugeot Citroёn. Могу сказать, что и то, и другое это было бестселлером на российском рынке, потому что в рамках легкого коммерческого транспорта, кстати, по Peugeot Citroёn у нас были очень сильные позиции именно у фаворита. Вообще мы французов очень любили эти марки, и, кстати, во многом драйвил наш бизнес именно общение с французами, потому что они реально знали, как делать бизнес для дилеров. Вот. А Volkswagen, это очень надежно, очень качественно, и самое главное, то, чего сейчас, может, не хватает нам, это очень запланированно. Я потом объясню, почему мы любим вот такую вот хорошую немецкую плановость во всем. Но в целом, получается, Калугу рассмотрели, Нижний Новгород, есть проблемы, и завод под санкциями, и владелец, безусловно, под санкциями. КАМАЗ, у КАМАЗа сейчас особая ниша, он загружен полностью по понятным причинам, понятным заказам. Ульяновский завод, такая же история. Москвич можем не рассматривать, мы знаем, там есть российское производство, но пока оно крайне низко локализовано. Скорее, больше локализован бренд, чем сам «Москвич». А так по факту, конечно, это модели «Джак». Мы это все, это общеизвестно. «АвтоВАЗ» по-прежнему самый крутой во всей этой истории. Мне «АвтоВАЗ» лично очень близок. Я потому что на нем оттуда начинал, я бы сказал, как продавец автомобилей «Лада», и заработал на этом первые приличные деньги.
1: Мы обязательно поговорим про историю.
2: Хорошо, расскажу.
1: Бизнеса, да.
2: То есть в целом пока доля российского производства невелика. Просто во всех отчетах, обычно, которые мы видим от наших партнеров, сейчас китайцев, до этого были все остальные, считается так. Доля иномарки минус «АвтоВАЗ». Они «АвтоВАЗ» из уравнения выбрасывают.
1: Я правильно посчитал, что емкость российского рынка в деньгах примерно 4-4,5 триллиона рублей?
2: Да, да.
1: И был момент, когда российский рынок был самый большой в Европе. По крайней мере, по штукам.
2: Да, я думаю, еще и будет.
1: Еще и будет.
2: Да.
1: То есть, если сравнивать, сколько в Германии новых автомобилей продается ежегодно?
2: Примерно столько же, сколько в России. 2 миллиона.
1: Где-то 2 миллиона?
2: Да.
1: Окей. В принципе, у нас по-прежнему есть шансы себе это лидерство в штуках, по крайней мере, вернуть.
2: Считается вообще как? Считается доход населения, считается количество машин на 1000 человек или на 100 человек. На сегодняшний день Россия далеко не на первом месте в мире по этим параметрам. А если мы будем считать относительно новые машины, то есть новый парк, к сожалению или к счастью, нам есть куда расти точно.
1: Я все-таки пытаюсь получить цифру, какая сейчас доля китайских производителей на российском авторынке.
2: Реально? Мне кажется, что мы должны считать 95%.
1: 95%.
2: Если не считать «АвтоВАЗ», «АвтоВАЗ», да, исключить из уравнения.
1: Да, да. 95%. Из иномарок,
2: 95%.
1: И то есть, несмотря на весь параллельный импорт, он занимает, получается, всего 5%.
2: Надо реально посмотреть на покупательскую способность населения и понять цены на сегодняшний день. Да? Хотят ли люди покупать, назовем это так, классические бренды? Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Audi. Да, хотят. У меня Cadillac Escalade сейчас в продаже стоит 23 миллиона. Есть ли он у нас? Да, есть. Продается ли он? Да, продается. Но 23 миллиона. Еще совсем.
1: А сколько будет стоить китайский аналог?
2: Что касается китайского аналога, это будет 17 миллионов, но именно что касается Кадилы, там прямых аналогов нет. Там есть другие реальные аналоги.
1: Давай разберем пару других каких-то примеров.
2: Да, хорошо.
1: Есть Лисян, по-моему, Лисян, называется, да. Который а-ля убийца Эмеля. И вот как-то так про него говорят.
2: Лисян очень хорошо потеснил действительно Мерседес, и это некий феномен на российском рынке, потому что вообще Лисян продавался без, и продается без дистрибутора и без рекламы. Это вообще, я могу сказать, для такого...
1: Это уже сарафанное радио.
2: Да, извини, это успех колоссальный.
1: Я так понимаю, в 4 раза дешевле просто своего прямого аналога, и многим, кстати, нравится даже больше, то это такой как бы просто продукт-убийца.
2: Могу сказать, таких продуктов вот в свое время Huawei смотрел за Лисяном еще полтора года назад, и они, в принципе, решили, я про Аита сейчас говорю, давайте подождем, увидим все детские ошибки и сделаем продукт, превосходящий их по качеству. Его пока нет в России, я сейчас говорю о Аита М9, но это реально продукт, ну, я привык ездить на неплохих автомобилях, но я могу сказать, когда я в Китае открыл дверь машины, я был удивлен. Надо понимать, что у меня несколько иное отношение к автомобилям, чем у просто человека любого. Да? Я все-таки оцениваю любую машину как набор там, ведро с болтами на определенные деньги. Ты берешься вначале за ручку двери. Это уже первое впечатление, которое ты понимаешь так, сколько это должно стоить. Открываешь дверь, ты тоже понимаешь, сколько это должно стоить. Смотришь в салон, думаешь, угу, ничего себе. Дальше видишь примерный набор опций, который сразу бросается в глаза. Ну, там, начиная от выезжающего кинотеатра, заканчивая всем остальным. Хорошо. После этого уже следуют наши автомобильные вопросы. Что с подвеской? Пневмо там, магнетик или что-то другое? Сколько электромоторов? Столько. Какие? Гибрид, не гибрид? И вот после этого ты понимаешь, что такие вопросы в свое время задал Лисян, когда создавал свой продукт. Наверное. И именно поэтому они так и классно зашли на рынок именно продуктом. Ну, продукт в любом случае, он делает кассу. Вот в этом плане очень крутая компания, наверное, почему так здорово продается Geely на российском рынке. Когда я был дилером Volvo, я помню, нас собрали шведы, мы сидели такие немного грустные, какая-то Geely китайская покупает Volvo, но мы породистые дилеры Volvo, у нас свои ощущения, да ну нам это вообще... Но мы не увидели там вообще китайцев, увидели их только, они сидели, финансовый директор, больше никого. Все инженеры, весь R&D, вообще все абсолютно, это Европа. Все дилерские требования Европа. Причем шведы, они всегда еще сильнее отличались. Они еще как-то больше европейцы, чем сами европейцы. То есть с ними было вообще очень интересно работать. Получилось так, что все технологии и культура самое главное, перекочевала в Geely. И когда мы сейчас удивляемся, почему есть не китайский китаец, ну это Geely, это Volvo фактически, там, по внешности, по морде, мы же видим вот, ну, элементы ДНК. На самом деле тут секрет был прост. Китайцы вообще не вмешивались в деятельность подразделения. Только деньги. Все. И фактически дотировав деньгами очень дешевыми разработку новых моделей, получили и платформу, и целое семейство. И сейчас это, ну, в принципе, лучше всего продается на российском рынке. Вот... Лисян – это просто другой класс автомобилей, несколько другая ниша автомобилей. Потому что если Geely им конкурировать, но это линки вольвовские. Uh-huh. Ну, то есть мы вот даже смотрим профессионально. Volvo 90, которая у нас была, и линк 9.
1: Давай поговорим о том, что очень интересует нашу аудиторию. Что же будет с ценами на автомобили? Я готовился, когда к этому интервью, посмотрел на такие простые цифры, что средняя цена продаваемого автомобиля в России была несколько лет назад где-то 1 600 000, а сейчас она уже стала 2 700. Понятно, что есть некая мировая инфляция, что автомобили, они в целом дорожают и в своей там валюте, не знаю, тех стран, в которых они производятся. Вот. Но, тем не менее, даже вот мы, когда сейчас сидим, за последние 2 недели курс рубля... скаканул с 95 до 107. Мне кажется, пока мы интервью делаем, он еще где-то на рубль ослабнет. Вот что будет с ценами на автомобили дальше? И какие основные факторы удорожания стоимости автомобиля ты видишь?
2: Мы рассчитывали юань по 12, сейчас он сегодня 14.44. Ну, нетрудный подсчет, примерно в голове мы говорим о том, что это существенно больше 14%. Это раз. Второе, утильсбор. Утильсбор с 1 января еще плюс 100 тысяч. 100 тысяч при средней цене автомобиля на 3,5 миллиона, это будет порядка 2,7%, наверное, да? 14,4 плюс 2,7, это 17,1. Делайте ставки, подорожают ли автомобили. Сегодня пришли, кстати, новые подорожания. Вот прям сегодня мы вскрывали уже почту.
1: В юанях.
2: Конечно,
1: да.
2: Конечно.
1: То есть автомобили дорожают из-за мировой инфляции,
2: да,
1: условно в юанях.
2: Да. А мы в
1: рублях.
2: Плюс
1: падение курса рубля,
2: да,
1: плюс дополнительные
2: утилизбор,
1: а-ля налоги или там утилизбор.
2: Ну, это квазиналог.
1: И логистические какие-то сложные схемы, которые тоже, видимо, дорожают.
2: Автомобили будут дорожать. Более того, когда мы смотрим на ценообразование на российском рынке, я бы учитывал еще несколько факторов. То есть на сегодняшний день вот ЦБ пытается максимально охладить рынок. Задача понятна.
1: Рынок автокредитования.
2: Мне кажется, да.
1: Да.
2: При этом, что мы видим? Подобная проблема существует у застройщиков. Я не думаю, что они сейчас тоже прям в каком-то шоколаде. Но интересно посмотреть на статистику. Выросли продажи ювелирных изделий в сегменте от 7,5 до 15 тысяч рублей втрое. Это говорит о том, что российский потребитель традиционно учил математику, начал что-то подозревать. То есть, что он начал подозревать? Что изменение на 22% за месяц, это все-таки в валюте сильно больше, чем 20 годовых, которые тебе предлагает банк. То есть, и перемножив нехитрым способом 20 на 12, он говорит, ну, 240 годовых и 20 годовых – это вещи разные. Может случиться так, что потребитель пойдет в банк, снимет деньги и купит автомобиль. По той простой причине, что к нам сейчас приезжают потребители, которые у нас 5 лет назад покупали, например, Kia Rio по цене 1 миллион 100 тысяч рублей. А сейчас сдают нам эту машину с пробегом 5 лет за 1 миллион 810 тысяч рублей.
1: Смотри, ну вот по такой логике ты сейчас должен видеть резкий скачок в продажах с учетом того, как рубль ослаб там, на 15% за последние там, 2-3 недели.
2: Я думаю, мы это увидели в сентябре, когда мы отыграли относительно прошлого года плюс 52%. Вот мы в сентябре это четко увидели, потом немножко увидели в октябре. Рано или поздно спрос должен немножко подвстать, но очевидности ради надо сказать, что в январе точно цены вырастут. То есть, что поняли, наверное, китайские производители, ну, хотя бы говорят на словах, что поняли. Российский рынок – это не бездонная бочка. Раз. Второе. На российском рынке нельзя продавать все, что угодно. Это не страны третьего мира, и люди избалованы качественным продуктом. На российском рынке нельзя без маркетинга, бесконтрольно развлекаться с ценой. Невозможно. Вот это они поняли. Наши действия здесь, ну, это будет зависеть от конкретных задач и проблем, с которыми мы столкнемся. То есть, будет проблема, мы будем решать. Мы предвидим определенный целый цикл этих проблем. Там ни одна, ни две, ни три. То есть, что я хочу сказать? Favorite Motors, сценарное планирование – это не пустое слово. То есть, у нас есть сценарное планирование. И мы сейчас рассматриваем три сценария ключевых, которые могут быть. Из них в том числе супернегативный сценарий, когда мы работаем исключительно на ввозе автомобилей под заказ и занимаемся тем, чем мы очень хорошо умеем заниматься. Это сервисным обслуживанием, кузовным ремонтом, ну и так далее.
1: Не инвестируя свой капитал
2: в
1: товар,
2: условно. Нет. Мы предоставим это самим производителям. Mm-hmm. То есть, если производитель не хочет инвестировать в свой товар, зачем же мы это будем делать?
1: Какая, кстати, сейчас доля автомобилей продается в кредит?
2: 85%. И плохо то, что оставшиеся 15%, наверное, из 15% еще процентов 50 берут потреб кредит, чтобы внести первый взнос.
1: Я правильно понимаю, что с учетом того, что половина там программы льготной ипотеки перестали работать, люди действительно больше как бы сфокусировались на автомобилях?
2: Да.
1: То есть некий бум. Бум как бы.
2: Бума пока нет, потому что все-таки кредитные договоры у многих до конца этого года. Но как только люди получат деньги по депозитам, там ведь есть безотзывные депозиты, многие же вкладывали без возможности изменения, вот, Мне кажется, с января, с февраля мы увидим совсем другие истории.
1: Какая в среднем длина автокредита?
2: Сейчас люди предпочитают 5-7 лет.
1: Для 5-7 того, лет?
2: Да, для того, чтобы...
1: А до этого?
2: 3 года.
1: 3 года. То есть сейчас все-таки с учетом того, что ставки выше, берут более длинные кредиты для того, чтобы ежемесячные выплаты и погашения были меньше.
2: Конечно. Вообще я могу сказать то, что мы видим. Очень многим клиентам стало труднее намного оплачивать содержание транспортных средств. Сервис, кстати, не так вырос, как владение автомобилем. Если мы возьмем Северную Америку, там считается хорошим тоном тратить 10% от стоимости автомобиля на сервис. Это таргет. Есть такая простая штука, если кто-то хочет прямо посмотреть, как устроен автомобильный бизнес, Североамериканская ассоциация автодилеров, надо. Ну, просто заходите и смотрите ключевые таргеты, как там все происходит. Механика дилерского бизнеса. Ну, и там все написано, что нужно, чтобы быть успешным. Угу. Кстати, могу сказать, российский рынок, российские ребята всегда считались такими крутыми.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Ценность IT в том, что это очень масштабируемый бизнес с маленькой ценой копии. И поэтому, когда ты его капитализируешь, когда ты его продаешь, ты можешь продавать инвесторам обещание, что оно вырастет в 1000 раз. Там, или в 10 тысяч раз, или в 100 тысяч раз. Чего ты часто не можешь делать, когда ты продаешь, не знаю, магазины продуктов. Если у тебя сеть из 100 магазинов, ну что ты можешь обещать инвесторам? Ну будет у меня 200 магазинов. А в IT можно вроде как фантазировать бесконечно. И это побуждает всех добавлять к себе вот эту IT-компоненту и всем рассказывать, что они IT-компания.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правильное положение мужчины при передвижении по улице слева от женщины. Справа допускается идти военнослужащим, так как это позволяет без проблем совершать воинское приветствие.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Личный коуч.
1: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят в разных плоскостях, которые как бы не пересекаются. И до тех пор, пока эти плоскости не пересекаются, то понимания между сотрудником и предпринимателем не будет. В чем ключевое различие мышления предпринимателя и наемного сотрудника? Основное отличие – это степень риска. Предприниматель рискует всем. Предприниматель несет ответственность за все. В то время как сотрудник несет ответственность только за объем своей работы. И часто не осознает, что за его ошибки сотрудника все равно ответственность несет предприниматель. Перед клиентом, перед финансовыми организациями, перед инвесторами. Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков. А наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные как предпринимателя, к чему вы как предприниматель хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника, укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании, есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста, а если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности, потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, за несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он сознательно берет на себя ответственность за свою работу. Вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением. Спрашивать их мнение, вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда, 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же. Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника? 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график. В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же, проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем. Личный

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще.

количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности – более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Мысли вслух.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Почему люди думают только о том, как заработать деньги? Потому что мы построили такой мир, где все зависит от денег. С деньгами люди могут купить еду, машину, дом. Деньги дают людям все, что они

0: не захотят. А без денег у людей ничего не будет. С деньгами у вас будет влияние, авторитет, статус. А если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, просто без денег у них ничего не будет. А деньги вознаграждают человека. С деньгами люди поднимаются выше остальных, и им это очень нравится. Эта игра затягивает. И люди постоянно ставят новые цели — больше и больше денег. Больше вещей, больше влияния, выше статус, и этому нет конца. А если откажетесь от денег и будете спать на улице, побираться, про вас скажут: «Лентяй, иди работать». Я встречал таких лентяев, и некоторые были настолько умны, что не хотели иметь ничего общего с этой системой. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали ядерные бомбы, я считаю опасными идиотами. Потому что они отдали их людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не думали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано: «Не бросайте жемчуг ваш перед свиньями». Знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет: «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать глупому идиоту ядерную бомбу, он будет хотеть взорвать каждого, кто с ним не согласен. Ему все равно, что это навредит многим невинным людям, экологии планеты. Они глупые и не думают о таком. Но вернемся к заработку денег. Представьте, что весь день будет идти дождь из чистого золота. Люди будут опустошать все свои ящики, заполняя этим золотом шкафы, подвалы и чердаки. Но если бы дождь продолжался месяцами, то золото начали бы уже выбрасывать как мусор. Все дело в дефиците. Люди будут запасаться золотом потому, что сейчас оно имеет ценность. Но оно ценно только тогда, когда оно в дефиците. Дефицит является одним из ведущих факторов, который порождает, по большому счету, денежное насилие. Во многих историях, которые связаны с добычей алмазов или золота, можно найти страшные примеры насилия. В будущем людям будет стыдно носить подобные украшения. Вот у моей помощницы Роксаны отец был ювелиром. Он всегда дарил ей украшения, чтобы она их носила. Она не хотела ничего из этой дряни. Но существуют люди, которым кажется, что какой-то бриллиант может стоить 100 тысяч долларов. Они никогда не успокоятся, потому что всегда есть тот, у кого есть бриллиант побольше и подороже, чем у них. Если вы построите самое высокое здание в мире, найдется тот, кто построит здание еще выше вашего на 50 метров. А когда это произойдет, найдутся те, которые начнут строить еще выше. Это больное поведение, и мы наблюдаем его повсеместно. Самому богатому человеку в мире должно быть неловко таким быть, так как он знает, что общество сделало его таковым. Люди зарабатывают за счет других людей. Дефицит всегда будет порождать страх потерять то, что есть. У человека могут быть миллионы долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя. Хочет быть уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди чувствуют себя в опасности, потому что уже видели кризисы. Видели, как рушатся банки, и деньги навсегда исчезали с их счетов. Потому что перед этим банкиры позвонили своим дружкам-бизнесменам и сказали: «Слушай, мы будем объявлять банкротство через 3 месяца. Забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим партнерам по бизнесу. Поэтому денег и не осталось. А какой-то человек работал всю свою жизнь, накопил 800 тысяч долларов, чтобы выйти на пенсию, а его банк взял и рухнул. И вот он и такие же пострадавшие собираются перед зданием банка и требуют свои деньги. А им отвечают: «У нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством». Вот такая наша денежная система.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, гобалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «Я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита, Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы берем, я считаю, наверное, самую болезненную тему, которая есть даже у меня, потому что я периодически создаю себе эти долги, то это у меня проблема какая-то, то проект я закрываю, то у меня там какую-нибудь там недвижимость беру, я создаю себе долги. И у меня эта игра продолжается постоянно, и уже даже друзья угорают, что, когда новый долг. И я понимаю, что что-то это вот здесь. Сегодня я позвал эксперта, который вот как раз-таки чемпион по этой теме, это Мария. Мария, спасибо большое за присутствие. Мария, это, ну вот, вы немножко расскажите о себе, сколько уже опыта в этом плане.
2: Я всех приветствую. Меня зовут Мария Шаханова. Я в этой сфере уже давно. Когда еще я была школьницей, я хотела быть психологом. Это 9-10 класс. Я знала, что я точно буду. И после 11 я поступила. И до сегодняшнего дня я развиваюсь в этой сфере, в этой теме.
1: Супер. Тема долгов, сегодня вот мы ее будем раскрывать, да, я хочу, чтобы сегодня вот намерение какое, чтобы после сегодняшнего эфира наши зрители поняли, почему у них долги, и прекратили это создавать, ну, по крайней мере, в будущем, если даже есть они сейчас в настоящем. С этим намерением начинаем.
2: Давайте начнем.
1: Давайте вот, я очень люблю, и зрители любят идти по какой-то структуре, типа вот, первая причина вот такая, вторая причина вот такая.
2: Давайте.
1: Погнали так?
2: Давайте,
1: всё. Погнали. Какая вот самая одна из частых распространенных причин? Вот первая.
2: Самая первая и распространенная это, конечно же, инфантилизм.
1: Что такое инфантилизм?
2: Когда человек, например, 35-40 лет в некоторых моментах может вести себя, принимать решения из какого-то детского состояния, то есть человек взрослый, но иногда на уровне психики он проваливается в какого-то ребенка и психологический возраст ниже реального.
1: Как это проявляется?
2: Это проявляется во всем, это проявляется в жизни. Например, есть люди, у которых есть цель, они очень структурированы, они следят за здоровьем, графиком сна, режимом. Они понимают свои потребности. А есть люди, которые не берегут свою жизнь. То есть у них нет графика сна, они как будто прожигают жизнь. Там, часть своего дня они проводят за скроллингом ленты. Они не понимают, что происходит у них со здоровьем. То есть они не управляют своим ресурсом, своей жизненной силой. Они не знают, как этим управлять, куда это направлять. И как следствие, если человек прожигает свою жизнь, то он точно так же будет прожигать деньги, которые к нему приходят.
1: Это был панч.
2: И если у человека есть такое некоторое инфантильное восприятие своей жизни, то
1: с деньгами,
2: через какое-то время он будет просто тратить больше, чем он зарабатывает, так же, как и со здоровьем и с жизненными силами.
1: Он и время свое тратит так же.
2: Внимание.
1: Все тратит.
2: Да, единица Офигеть. Внимания. Если человек не следит, куда он отдает свое внимание, он точно так же расплескивает бюджет. И как следствие, если ему недостаточно денег на месяц, он неправильно распорядился ими, слил куда-то, то, конечно, он будет обращаться в банки, несмотря на то, что там будут бешеные переплаты, например.
1: Это же, по сути, как я понимаю, когда человек не берет ответственность за свою жизнь. И тут вот, ну, практически с чего начать надо, чтобы эту ситуацию как-то вот на корню предотвратить? Взять ответственность?
2: Взять ответственность, но я бы хотела вот... Есть такой лайфхак? Чаще всего люди, которые не чувствуют, насколько они себя хорошо ощущают, сколько у них энергии в теле, когда они просыпаются, жизненных сил, у них точно такие же отношения с деньгами. Карточкой рассчитался, непонятно, сколько с карточки списалось, и пошел дальше. Я бы рекомендовала прежде всего, вот для того, чтобы пересмотреть отношения с деньгами, с долгами, поставить такой эксперимент. Месяц платить только наличкой. Потому что когда человек не умеет управлять своим состоянием, он не умеет управлять счетом банковским, он картой расплатился, сколько ушло, непонятно. Хватит ему до конца месяца, непонятно. Вот я даю постоянно такие рекомендации, эту рекомендацию своим клиентам, и потрясающие результаты, когда человек начинает деньгами расплачиваться, наличными, он начинает отслеживать.
1: Чувствовать,
2: вау, видит. Да, то есть это что-то физическое, и это уходит, интересно. Это имеет свойство, то есть заканчивается, и благодаря этому человек научается как будто бы правильно распределять. Поэтому вот домашнее задание — попробовать на протяжении месяца рассчитываться только наличкой.
1: Собирайте, у кого деньги улетают. Мне кажется, действительно похоже на такую здравую логику. Супер,
2: да,
1: супер.
2: То есть чувствование появится, и будет уже какой-то контроль.
1: А еще мне кажется, ну, в таком случае, вот вы людей, которых описали, это же, по сути, люди следствия в жизни, когда они, ну, вот как бы, как вот помните, эта песня же была «У машины времени», он жил как все и плыл как все, и вот он приплыл, ни дома, ни друзей, ни врагов, да, то есть когда человек просто плывет куда-то, и он такой вот плывет, и непонятно, может, он завтра попадет в красивое место, а может быть, с водопада упадет, он не знает. И вот тут как будто первым, мне кажется, помимо вот этих вот решений, мне кажется, нужно взять ответственность за жизнь. Хотя это звучит очень банально, но это просто начинается с того, что ты понимаешь хотя бы идею, что такое ответственность, а что такое следствие. И вот ты когда понимаешь, что ты сам причина своей жизни, то с того момента, ну, лично у меня в жизни много чего поменялось после этой идеи. Я ее очень глубоко постарался понять, и вот для зрителей, кто узнал себя в описании, попробуйте осознать, что как вы проявляете жизнь, что, ну, там, люди следствия, как правило, они там проявляются в формате, там, ну, что я могу сделать, ну, как я могу на это повлиять, и мне тут должны, здесь вот так, вот у нас вот в стране что-то не то, это не так, шеф не тот, это не то. И вот тут в один момент хоп, принять, что все это я. И шеф такой, потому что я такой. И финансовое положение такое, потому что я такой. Первый раз больно, 100%.
2: Да.
1: Но второй раз вы будете просто красавчиком.
2: Просто пока человек не посмотрит в свою реальность и не признается в том, что есть на данный момент, изменения не начнутся.
1: Супер, супер, окей.
2: Нужно посмотреть в боль.
1: Первый, резюмирую. Инфантильность. Все, понято. Второе.
2: Второе — это когда человек из каких-то комплексов и навязанных стереотипов старается приобщиться к какому-то определенному социальному слою, и он начинает, да, использовать вот кредиты, рассрочки для того, чтобы приобрести какие-то атрибуты, какую-то одежду, чтобы показать, вот, я вот из этого слоя, я вот такой крутой, такой классный, хотя на самом деле человек вот находится в некоторой яме финансовой.
1: Окей. Как это обнаружить, понятно, да, что ты, ну, нужно осознать, что ты там, может быть, последнюю футболку купил, потому что ты где-то это там видел, но ты не можешь себе ее потянуть финансово, но ты ее берешь, и вот это вот все. Окей. А вот, ну, как теперь с этим работать, как это остановить?
2: Ну, вообще человек в это идет из какого-то стыда за себя, из каких-то переживаний. Есть практика, но она длительная.
1: Примерно.
2: Это просто остановиться и признаться себе в том, что вот эта мимолетная радость, сомнительное действие, которое на самом деле не приобщит к какому-то уровню, это не даст того, чего человек хочет.
1: Испытать. То есть он хочет что-то же испытать этим атрибутом, но это не даст этого.
2: Это не даст этого, потому что через какое-то время будет разочарование, ведь за эту вещь нужно будет платить. Да, и поэтому здесь будут проблемы. Но нужно посмотреть в реальность, сказать себе, да, сегодня я не могу себе этого позволить, быть честным с собой и с этим миром. И если ты действительно хочешь какого-то роста, то нужно предпринимать действия. А как мыслит большинство людей? Если у меня чего-то нет, я должен там взять взаймы, я должен там, не знаю, себя ущемить в чем-то, в качестве жизни, например. Но мало кто думает о том, чтобы найти какой-то дополнительный источник. То есть все думают, как бы начать экономить, урезать себя там. Я буду больше платить кредитов, но у меня будет меньше средств на то, чтобы жить этот месяц. То есть, а важно посмотреть в то, как я могу расширить возможность своего достатка, какие способы есть еще.
1: Окей, понятно, что вот я купил кофту, потому что увидел там у кого-то, и она мне сейчас, ну, как бы по деньгам не подходит, и я вот сейчас плачу за это кредит, чтобы, или рассрочку, чтобы вот просто сделать образ, вид, что я вот там какой-то крутой. Ну, вот примерно, это же такая история.
2: Да.
1: А что здесь в корне? То есть что здесь происходит? Почему я вот так делают люди?
2: Да, здесь важно поработать со стыдом. Это поможет, в принципе, легче относиться к себе и принимать себя в любой одежде и с любыми атрибутами, да, например, жизни. Поработать со стыдом в каком плане можно? Просто взять тетрадь, выписать все истории, в которых вы испытывали чувство стыда за себя, за свой внешний вид, возможно, в детском возрасте вас за что-то стыдили. Пока вы будете выписывать, у вас будет идти проживание этой эмоции, то есть она максимально в этот момент будет у вас подниматься, даже если вы наедине с собой, вы будете краснеть, бледнеть, и просто в этом вопросе начнет спадать напряжение. Если напряжение спадет, то, в принципе, да, легче будет жить вам, без напряжения, без тревоги.
1: Супер, окей.
2: Тоже своеобразное перекладывание ответственности, когда я банку говорю: давай, я тебе буду должен, я буду от тебя брать, а ты, пожалуйста, контролируй меня.
1: Офигеть, офигеть.
2: Это моя мотивация.
1: Представьте,
2: да,
1: какие мы с вами интересные существа, которые, ну вот, насколько вот этот слой психологии, ну, влияет, да, почему я вот, мой реальный интерес движется в сторону психологии, потому что я понимаю, что, во-первых, работая с людьми и сам являясь человеком, кто постоянно трансформируется, как-то эволюционирует, я понимаю, что, ну, это огромный слой, и разобравшись в этом вопросе, можно разобраться во всем, поэтому... Просто вот тут практика такая, что нужно прям паузу поставить и пронаблюдать, есть ли такое в жизни, да?
2: Да, супер. Просто окей. Перекладываю ответственность на банк или нет?
1: Супер. Это еще один из моментов. Какие еще бывают причины, из-за чего вот?
2: Есть такая фраза: морковка сзади. Мотивация к тому, чтобы там я классно работал. То есть в основном в это попадают эксперты, частные предприниматели какие-то, да, бизнес. Ко мне часто вот приходят с такими запросами, и я вижу, что многие люди думают: если я возьму кредит, тогда я буду точно классно работать, много работать, у меня не будет другого выбора. Человек думает: фу, классно, я нашел для себя мотивацию, теперь я буду стараться. Что происходит на самом деле? На самом деле человек погружает себя в глубокий стресс.
1: Да.
2: Не каждый может выдерживать это напряжение вот этой морковки сзади.
1: Выдерживаем.
2: Да. Классно.
1: Очень да. Долго, но не хочется. И что делать?
2: Да. И получается, из-за того, что появляется тревога, напряжение, у человека теряется фокус. Он уже не так классно может свои задачи по работе решать. Он уже не так эффективно работоспособный. Он уже... Ну, то есть там просто сливается жизненная сила не на то, чтобы классно работать, а на то, чтобы просто выдерживать это напряжение, потому что так или иначе человек начинает думать, что там есть там, какая-то... история, которую я несу на себе, это моя ответственность.
1: Окей, а вот как это притормозить? Вот какая тут есть, какое тут решение?
2: Ну смотрите, это сценарий.
1: Да.
2: Человек просто так в это не приходит.
1: Окей.
2: Почему? Надо задать себе вопрос.
1: Да.
2: Почему я выбираю расти из напряжения? Почему я выбираю расти вот из этой тревоги, из надрыва? Вот это своеобразное насилие над собой. То есть я вынужден делать и выжимать из себя в моменте больше, чем я, возможно, могу производить что-то.
1: Ну, я вот на своем примере скажу так. Это просто однажды успешно сработало у меня.
2: Это фиксируется как привычка.
1: Да, у меня просто это много раз успешно сработало, вот даже так могу сказать.
2: Да, но смотрите.
1: А как разорвать этот момент? Когда, вот смотрите,
2: осознать выбор.
1: Вот смотрите, вот тут в чем капкан. Получается, у меня морковки сзади, у меня не морковка, морковки сзади. Я их, короче, вот так вот решаю и думаю: вот сейчас вот все, вот это последняя была морковка, следующая точно будет спереди. Вот все хорошо. И раз вот она появляется, закончились сзади, спереди стоит. И я такой, а точно сзади нету? И она появляется сзади в этот момент. И вот у меня так в жизни. То есть, понимаете, параллель, да, вот эту? То есть она как-то создается. И я как будто не хочу, но я ее создаю. Что делать?
2: Осознать выбор. То есть, когда у человека есть напряжение и вот вопросы с деньгами, то есть где-то на уровне психики, очень глубоко в бессознательном, человек, если внутри себя несет напряжение и надрыв, то есть он знает, что так точно можно. И тогда, даже если у него все хорошо, он может спокойно расти в своем темпе, он будет себя вводить в это привычное состояние стресса и надрыва. То есть это, знаете, такой порочный круг белки в колесе,
1: да.
2: Когда человек выбирает вот расти из надрыва. Но это выбор. И нужно понять, почему сейчас мне комфортно создавать для себя вот это вот напряжение, эту суету, эту тревогу. Это выбор, и нужно понять, почему я для себя это выбираю. Где были такие ситуации в моей жизни, где для меня было нормой действовать, жить из напряжения? То есть есть внутренняя капсула с чувством, с эмоцией, состоянием. Я на основании этой капсулы с этими переживаниями создаю вот кино в своей жизни на сегодня.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Гишинди фахка када, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахка када, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, я цитирую: «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

Личный коуч. Друзья, есть простой закон жизни. Любой организм, который перестает развиваться, начинает деградировать. Это касается всего от дерева в лесу до целой цивилизации, и бизнес не исключение. Если наши сотрудники прекращают свое профессиональное развитие, то бизнес не просто останавливается, он входит в фазу медленной деградации, постепенно теряя энергию, гибкость и способность адаптироваться к мельчайшему миру. Вы начинаете это замечать в мелочах. Ваши люди выполняют задачи механически. Они продолжают действовать по методам 5-летней давности, в то время как рынок вокруг меняется, и более быстрые конкуренты обгоняют вас на каждом повороте. И как следствие, самые амбициозные и талантливые сотрудники начинают уходить не из-за денег, а от банальной скуки и отсутствия вызова. И вы снова остаетесь один на один с необходимостью тащить весь груз на себе. В этом выпуске мы поговорим о том, как превратить вашу компанию в саморазвивающийся организм. Мы разберем, как выстроить систему, в которой рост сотрудников – это не случайность и не ваша головная боль, а естественный и постоянный процесс, заложенный в ДНК компании. Первое. Создайте среду, культуру роста. Давайте начнем с фундамента. Сильные люди не появляются из ниоткуда. Они могут раскрыться и дать результат только в правильно подготовленной среде. Многие руководители до сих пор смотрят на свою компанию как на неживой какой-то механизм. Они нанимают сотрудников как детали для выполнения конкретных функций и ожидают, что те будут работать без изменения и износа. Это устаревший заводской подход. Сильный лидер сегодня – это не директор завода, это архитектор. Его главная задача – не просто нанять каменщиков, а спроектировать само здание. Он закладывает прочный фундамент, продумывает несущие конструкции и создает пространство, в котором команда сможет не просто работать, а творить и расти. На практике культура роста проявляется так, что обучение становится такой же неотъемлемой частью работы, как ежедневное, еженедельное совещание. Они выражаются в создании общей базы знаний, доступной каждому, а не заперты в головах там нескольких старичков, а также в том, что обмен опытом и наставничество становится высшей ценностью, которая поощряется. Если вы не спроектируете такую среду, вы будете обречены постоянно искать таланты на стороне. Но когда вы создадите ее, вы начнете выращивать таланты внутри. И это ваш самый надежный и неисчерпаемый стратегический ресурс. Второе. Дайте карту развития. Прозрачный карьерный путь. Человек не будет с энтузиазмом идти вперед, если не видит цели и не понимает маршрута. Абстрактное обещание «хорошо работай и все будет хорошо» – это пустой звук для сильного специалиста. Ему нужна ясная, понятная карта его будущего внутри вашей компании. Прозрачный карьерный путь – это не просто мотивация, это ваш главный инструмент удержания талантов. Третье. Поставьте зеркало, система честной обратной связи. Человек не может стать лучше, если не понимает, где он находится сейчас. Ему нужно видеть свои сильные стороны, чтобы на них опереться, и зоны роста, чтобы их подтянуть. И ваша задача как лидера – дать ему это чистое, неискаженное зеркало. Давайте посмотрим на это с двух сторон. Для сотрудника, особенно нового, отсутствие обратной связи – это пытка. Он работает в тумане, неопределенности, его постоянно гложет тревога. А я хорошо работаю. Что обо мне думает руководитель? Его молчание – это хороший знак или плохой? Эта тревога парализует инициативу, поэтому честная, пусть и не всегда приятная обратная связь для него – это подарок. Это проявление заботы и доказательство того, что в его рост верят и готовы в него вкладываться. Но посмотрим на это и с вашей стороны. Давать обратную связь – это реально трудно, я знаю. Это требует времени, подготовки, эмоциональных сил. Существует страх обидеть человека, испортить отношения, показаться плохим парнем. Иногда кажется, что проще промолчать, накопить недовольство, а потом, когда чаша терпения переполняется, просто уволить. Но сильный лидер понимает, что избегание трудного разговора сегодня – это гарантия гораздо больших проблем завтра. Регулярные встречи один на один и системные аттестации – это не контроль и бюрократия. Это самый здоровый и честный способ строить взрослые отношения в команде. Это ваш инструмент для тонкой калибровки всей системы. Четвертое. Добавьте топливо. Мотивация к развитию. Предположим, вы создали среду, дали карту и поставили зеркало, но система не полетела.
если в ней нет топлива. Люди должны не просто иметь возможность расти и развиваться, они должны этого хотеть. А желание всегда подкрепляется понятной, осязаемой выгодой. Когда я строил свою первую большую команду, я был идеалистом. Я исходил из идеи, что все должны хотеть развиваться просто по умолчанию. Просто потому, что это правильно. В моей картине мира. Я оплачивал дорогие курсы, покупал лучшие книги в корпоративную библиотеку, но видел, что настоящей глубокой вовлеченности просто нету. Люди проходили обучение для галочки, без огня в глазах. Я долго не мог понять, в чем дело, пока один из моих ключевых и самых честных сотрудников не сказал мне простую вещь. Я не до конца понимаю, как это новое знание вообще повлияет лично на меня здесь и сейчас, на мой статус, на мои деньги. В тот момент я осознал свою фундаментальную ошибку. Я не построил мост между развитием и личной выгодой сотрудника. Тогда мы полностью перестроили систему, мы ввели простую и понятную связь. Прошел аттестацию и подтвердил новые навыки, получил плюс 15% к окладу. Внедрил инструмент, который сэкономил компании деньги, получил четкий процент от сэкономленной суммы в виде премии. Стал наставником и вырастил сильного новичка, получил существенный бонус за его первые успехи. То, что произошло дальше, было похоже просто на магию. Люди начали сами просить об обучении, приносить идеи по оптимизации, бороться за право стать наставником, потому что развитие перестало быть абстрактной какой-то пользой для компании. Оно стало их личным, понятным и измеримым путем к росту дохода и статуса. Не ждите инициативы, создайте систему, в которой быть пассивным просто невыгодно. Итак, что же такое система роста на самом деле? Это не набор тренингов и не папка с должностными инструкциями, а философия управления. Это признание того, что ваш главный актив – это не станки и не технологии, а потенциал людей, которые работают с вами. Создавая среду для роста, давая им ясный путь, честную обратную связь и понятную мотивацию, вы делаете самую важную инвестицию в будущее вашего бизнеса. Вы перестаете быть единственным двигателем, вы создаете систему, в которой десятки, а может и сотни людей каждый день становятся немного лучше. И тем самым они потянут ваш бизнес только вверх, без вашего ежемесячного участия и героических усилий.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент Владимир Путин дистанционно открыл новые школы в 5 регионах России, посетив Московский педагогический государственный университет. Так, новые образовательные учреждения начали работу в Москве, в селе Байрам-Аул в Дагестане, в селе Бокино в Тамбовской области, Уфе и Черкесске. В Дербентском районе завершено строительство 52 домов для семей, пострадавших от наводнения в Мамедкале. Об этом сообщил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов после поездки в регион. Он подчеркнул, что вскоре жильцы смогут въехать в новые жилища. По поручению главы республики Федора Щукина, вопрос передачи домов находится на особом контроле до завершения всех процедур. В Махачкале за один день в ходе рейдов было выявлено более 500 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Республиканской госавтоинспекции. Отмечается, что особое внимание было уделено выезду на встречную полосу, управлению транспортным средством без водительских прав, а также эксплуатации неисправных автомобилей.

0: Международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций» пройдет в Махачкале с 13 по 15 сентября. Более 100 ремесленников, эксперты и гости из России и зарубежья примут участие. В парке Сулеймана Стальского и на улице Пушкина пройдут выставки, национальные подворья, гастрономические зоны, мастер-классы и выступления артистов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог

0: гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. И есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Разные мысли.
1: Люди вокруг вас.
2: Кто придет на ваши похороны? Кто заплачет горше всех? Гарвардские ученые, которые уже почти 100 лет занимаются исследованием счастья, утверждают, что именно этот вопрос имеет решающее значение. Крепкие социальные связи – вот фундамент счастливой долгой жизни. Мы грамотно распоряжаемся этим видом богатства, когда поддерживаем отношения с теми, кто нам по-настоящему близок, поддерживаем связь с важным для нас сообществом и заслуженно приобретаем уважение в глазах других. Понимание этого приходит с годами. Сотрудничество дает больше, чем состязание. И в личных, и в профессиональных отношениях. Конкуренция, впрочем, тоже чему-то учит, когда мы готовы учиться. Однако все ценят доброе к себе отношение. Искренне демонстрируйте его. Не скупитесь на уместные комплименты. И все ценят поддержку, особенно в трудные времена. Отношения не становятся лучше, когда их пускают на самотек. Отношения не становятся прочнее, когда мы замалчиваем свои чувства, а тем более, когда манипулируем ими. Интересуйтесь историей своей семьи. Создавайте эту историю сами, в том числе делая то, на что вы давно хотели решиться. Проявляйте любопытство и к остальным людям, в том числе к тем, кто не принадлежит к вашему кругу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
6: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
7: Притчи народов мира.
8: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой на строителя. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил. «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
7: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Прошу каждого из вас, задумайтесь о своей самой главной цели в жизни. Кроме шуток, не торопитесь. Прочувствуйте ее и осознайте. Подумайте несколько секунд и осознайте свою самую главную цель в жизни, хорошо? Теперь представьте, что вы приняли решение ее достичь. Представьте, как говорите кому-то, кого встретите сегодня, что именно вы собираетесь сделать. Представьте, как вас поздравляют, как высоко вас ценят. Разве не приятно произнести все это вслух? Разве вы не ощущаете, что стали на шаг ближе к поставленной цели, будто она уже стала частью вашей личности? Должен вас огорчить, лучше бы вам держать рот на замке, потому что из-за этого приятного ощущения ваши шансы достичь цели на самом деле уменьшаются. Как показали многочисленные психологические тесты, когда вы рассказываете кому-то о намеченной цели, шанс, что вы ее достигнете, понижается. Каждый раз, когда у вас появляется цель, нужно предпринять определенные шаги, проделать работу, чтобы достичь ее. В идеале вы не ощущаете удовлетворения, пока действительно не сделаете эту работу. Но когда вы рассказываете кому-то о своей цели и ее принимают к сведению, она превращается в социальную реальность, как это называют психологи. Разум поддается на уловку и считает, что цель уже достигнута. А потом, так как вы уже испытали ощущение удовлетворенности, стимул действительно проделать всю необходимую работу уменьшается. Все это противоречит расхожей мудрости, что мы должны посвящать друзей в наши планы, верно? Чтобы они заставляли нас не забывать о них. Давайте же рассмотрим доказательства. В 1926 году Курт Левин, основатель социальной психологии, назвал это явление замещением. В 1933 Вера Малер обнаружила, что явление, признанное другими, ощущается разумом как реальность. В 1982 году Питер Гольвицер написал об этом целую книгу, а в 2009 провел и опубликовал результаты еще нескольких экспериментов. Они выглядели так. 163 человека приняли участие в четырех независимых опытах. Каждый участник записал свои цели, а затем половина из них сообщила присутствующим о взятых на себя обязательствах, а другая половина оставила их при себе. Каждому участнику было отведено 45 минут на работу, которая бы напрямую приблизила их к достижению поставленной цели. При этом им сказали, что остановиться можно в любой момент. В результате, державшие рот на замке, проработали в среднем все 45 минут. И затем говорили, что чувствовали. Для достижения цели им еще многое предстоит сделать. Те же, кто заявили о своей цели вслух, бросали работу в среднем через 33 минуты. Они говорили, что чувствовали себя намного ближе к цели. Итак, если это правда, то как нам поступать? Можно противостоять соблазну делиться своими целями, сознательно откладывать вознаграждение, которое приносит социальное признание, осознавать, что ваш разум путает слова с поступками. А если вам очень нужно поговорить об этом, вы можете сделать это так, чтобы не получить удовлетворения. Например, я очень хочу пробежать этот марафон, поэтому должен заниматься 5 раз в неделю, так что капай мне на мозги, если я не буду, хорошо? Так что в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн рассказать кому-то о своей цели, что вы скажете? Именно. Так держать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Ассаламу алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
10: Друзья, всем привет. У меня в гостях Андрей Фадеев. Спасибо тебе большое, что пришел. Представлю тебя максимально просто. Сооснователь компании по производству видеоигр Nexters. Так тебя описывает Google. Спасибо тебе большое, что пришел. Okay. Ты, как я тебе уже сказал за кадром, крайне редко бываешь в медиапространстве. У нас сегодня с тобой задача стоит важная и интересная. Рассказать людям про то, что такое большой-большой бизнес по созданию игр, и рассказать про твой предпринимательский путь. Насколько ты морально готов к этому?
11: Ну, давай. Есть какие-то уникальные ситуации. Ну, давай попробуем их разобрать. Откуда?
10: Давай. Начнем, да. Давай начнем с самого простого. Смотри, Nexters, как бы, классное название. Mm-hmm. Кто-то наверняка из бизнес-тусовки слышал, mm-hmm. но большинство людей, скорее всего, знает тебя и вас по названию самих игр. Mm-hmm. У меня очень плохо с неймингами. Я очень сложно запоминаю номера, имена и названия, поэтому я буду тут тебе передавать эстафету. Можешь назвать, пожалуйста, несколько ключевых ваших продуктов, которые люди вот именно могут знать по названиям?
11: Mm-hmm. Если это старенькие люди, типа меня, под 40, они должны знать название «Ресторатор», «Фабрика друзей». Это такие «Времена счастливого фермера» из 2006.
10: Это ВК-шная игра.
11: Да-да-да-да-да-да. Так. То есть «Ресторатор» многие играли. Затем все еще ВК-шные игры. Это «Битва за трон», «Город мертвых». И затем с 2016 года наш самый главный продукт в России он назывался «Хроники хаоса».
10: Угу.
11: А за рубежом потом это стало «Hero Wars». Я думаю, что нас не по играм знают. Я первоначально не игродел. Я себя скорее отношу к маркетологам. Нас знают в первую очередь из-за нашей рекламы. Нашу рекламу смотрят, по-моему, там каждую секунду 2000 человек. Сейчас mm-hmm. в мире, вот такая вот спинами, там, где надо убирать такие булавочки, и вот что-то там такое происходит, ее видели вообще все во всех странах. Это было как раз...
10: Это вы?
11: Hero Wars, да, это Hero Wars.
10: Класс. Давай, смотри, еще несколько. Вот тебе классно. Так, кто-то вспомнил, кто-то не вспомнил. Давай теперь для тех, кто не вспомнил, нам нужно создать причину для просмотра. Давай немножко про бизнесовые показатели и цифры, про то, что ты можешь рассказывать. Вот какие-то такие ключевые метрики, например, по прошлому году, на которые мы можем ориентироваться.
11: Мы выходили на биржу... по капитализации примерно там около 2 миллиардов долларов в 2021 году. Годовой оборот 500 миллионов долларов. В наши игры играет и сотни миллионов человек, пользователей. А что, я в этом бизнесе 16, не знаю, уже 17 лет. И еще вот интересный кейс. В какой-то момент, году в 2019, я как-то прочитал статистику, что мы на маркетинг, наша компания тогда, Nexstars, на маркетинг потратила денег больше, чем весь Сбербанк, как крупнейший тратильщик денег в России на рекламу. Там, ну, это было в каком-то году. Я такой посмотрел, подумал, ничего себе, мы реально много тратим. Ну, мы это называем инвестициями.
10: На самом деле, мастера потому как тратить деньги, я понял. Ладно, класс. Ну, я думаю, что этого в целом будет достаточно. Смотри, я правильно понимаю, что ты, как фаундер публичной компании, то в целом ты вообще должен выбирать каждое слово, и для тебя, походу, на какое-то публичное мероприятие, это не просто пошел, что-то там поговорил, говорил и забыл, а что это как бы должен соблюстись определенный регламент того, как это происходит.
11: Ну давай, давай тут, я думаю, стоит уточнить, наверное, не фаундеры публичной компании, ну, гораздо больше ограничений у CEO публичной компании.
10: Ага.
11: Я при этом продолжаю оставить быть фаундером, и я интерпренерство вообще в жизни и людей, и своей, я даю огромную большую роль. То есть вот риск-тейкеры, которые умеют брать на себя риск, их на самом деле очень мало. И они, к сожалению, после IPO, они вымываются из компании. Часто. Остаются некоторые, но часто они куда-то уходят. Как фаундеры уходят, и они не становятся CEO, так и просто люди. Они получают деньги и идут, не знаю, осуществлять риск в каких-то других местах. А я отношу себя к фаундеру, интерпренеру, и CEO публичной компании. Это значит сидеть на двух стульях, вот как у Павла Валерьевича до какого-то момента получалось. Вот у CEO публичной компании там действительно есть большое количество ограничений. Фаундерам, в общем-то, ничего не запрещено. И в 2021 году, когда я стал CEO публичной компании, ничего про это вообще не зная, прям вот абсолютный ноль. То есть совет директоров, не знаю, наши акционеры, мои партнеры, они вот что-то все-таки доверили, решили, что я разберусь в этом деле. Вот когда я как бы заступал на должность, я вообще ничего не понимал. Прям не то, что юридические какие-то термины, а я слабо себе представлял, как должна работать там публичная компания.
10: Так.
11: Вот, наверное, спустя уже там 3 года, четвертый идет, я каким-то вещам поднаучился и понимаю, что большинство тех запретов, которые юристы отдают людям, которые не способны как воспротивиться этим запретам, на самом деле все не так сложно и не так страшно. То есть вот сейчас, наверное, будет первый раз, когда мы можем открыто поговорить. То есть опасности для меня, безусловно, есть. Опасности, они в основном заключаются, что соберутся акционеры все вместе дружно и какой-нибудь коллективный иск запулят.
10: За то, что ты сказал что-то, что может как бы навредить компании, да?
11: Да. Но если не брать риск, то не будет и профита.
10: Давай перейдем в практическую плоскость. Смотри, да. Вот я как бы слушал то, что ты рассказывал. Вот у вас, поправь мне. Вот, короче, была история такая. Значит, ты делал это еще до, я так понимаю, Nexstars вообще была история, до вашего там бизнеса. Ты делал сайты, значит, эти несколько там многостраничников было, на них вы продавали там...
11: Лендинги,
10: с лендов продавали там постельное белье и там матрасы и так далее.
11: Крупнейший магазин матрасов был, а?
10: Да, вот, соответственно. Дальше. А дальше произошла следующая история. Вы сделали для ВК приложение, в котором этот виш-лист, я не помню, как назывался, но...
11: Вишло.
10: И, соответственно... И в итоге эта история полетела, и вот она как бы бац и выстрелила. Вы там набрали большую аудиторию, и затем у вас прям начинается череда такая там. Раз, следующая. Вот смотри, с точки зрения того, что ты говоришь, например, про попытки и про удачу. Вот этот переход, на твой взгляд, вот то, что вы зашли в нужное время, я так понимаю, тогда приложения ВКонтакте только появились, вы были одними из первопроходцев. То, что вы в нужное время зашли, попробовали, выстрелили, вот это, на твой взгляд, тут как будто бы все-таки больше удачи. Безусловно, очень важно то, что был какой-то опыт и была какая-то идея, которую на это можно было приложить. Но именно момент и вот то, что ресурсы сошлись вот в нужную точку в нужное время, тут очень высокий процент вот именно как раз стечения обстоятельств. Или, на твой взгляд, все-таки здесь тоже процент там, удачи всего 35, а остальное это именно усердная работа. Именно момент попадания в нужную нишу.
11: 30. Я вот как раз здесь 30 и поставил. Потому что тогда, когда мы это делали... Я прекрасно помню эти моменты. Там-то, когда ты это делаешь, ты же не понимаешь, что это какое-то что-то,
10: что, расти, да?
11: что это вообще связано как-то с деньгами. Когда мы это стартовали, не было в мире понятия инапной монетизации, платежей не было понятия приложений, не было понятия платежей в приложениях, и не было понятно, что игры в социальных сетях будут чем-то интересным. И все, что там происходило, то есть на что 30% мы попали. Я продолжал попытки, но одна из попыток оказалась в теме, которая только-только зарождалась. Ну, здесь можно вначале всегда как-то попробовать спрогнозировать. Вот хочу я там, не знаю, в угольной промышленности пытаться, либо хочу пытаться... не знаю, там на крипторынке или на какой-нибудь пятой итерации блокчейн-крипторынка. Это в целом ты самостоятельно можешь взвесить. Ну, темка интересная, или тут уже сто лет назад все давно придумали. Вот. И дальше начинать совершать там попытки. То есть то, что оказалось, игры будут популярны в социальных сетях, потом там перейдут в мобилки, мы тогда не знали. Но тогда, когда это произошло, это и тогда не было понятно. И там не было денег. Мы сделали приложение «Вишло» прямо на коленке. Я мечтал, что люди будут указывать товары, которые... подарки, которые они хотят получить.
10: Да, для тех, кто не знает, надо пояснить. Да, я-то знаю, ты знаешь. Да. Значит, идея была такая, что это виш-лист, ты загружаешь, а там, соответственно, то, что ты хочешь, а там ссылки на ваши магазины, да. И люди с ваших магазинов прямо и покупают.
11: Я был уверен, это гениальная идея.
10: Она до сих пор звучит гениальная.
11: Да, нету ничего гениальнее. Оно до второго, до третьего места добралось в списке популярных приложений. То есть не было там еще приложений. Игр вообще не было. Вот. Я чуть-чуть подкрутил, скажем так, использовал еще не до конца запрещенные методы во ВКонтакте, там, для того, чтобы она стала на первом. Вот. Нас заблокировал
10: Павел Валерьевич.
11: Да, Павел Валерьевич. Заблокировал приложение. И вот я думаю, вот с этого момента, с вот этого экзистенциального момента, когда у меня все очень плохо в интернете, в магазинах, какие-то постоянно кассовые разрывы, все невероятно, куча работы и никакой прибыли. И тут есть какое-то новое начинание интересное, и там тоже ничего не получается, и вот это все блокируется. Я считаю, это второй раз в моей жизни был такой экзистенциальный момент, когда происходит как бы переосмысление и перенаправление в какую-то другую сферу всего меня.
10: Вопрос. Да. Давай я хочу провести здесь линию. Да-да. Мы начали про вероятность удачи. Правильно ли я слышу и правильно ли я делаю вывод, что почему процент удачи ты здесь всего там 30-35 относишь? Потому что вопрос самого принятия решения и вот этого риска, который вы на себя брали, да, пойти в абсолютно неизвестную вообще там сферу, которую никто не знал и где не было денег, это, по сути, неудача, да, а это как бы это сложное решение, да. которое ты принимаешь. Вроде бы там есть какое-то будущее, хрен его знает, какое будущее, но вот это как то, что ты сказал, да, тут такие-то проблемы, пофиг, разберемся, да, походу. То есть именно вот по этой причине ты считаешь, что удача – это лишь небольшой элемент, да. А все остальное – это как раз вопрос твоей предпринимательской инициативы принять решение.
11: Да. То есть только на 30% это вот удача, попал ты или не попал. Знаешь, наверное, стоит добавить, что я, наверное, никогда не смотрел на какие-то сферы как точно успешные, то есть точно, в которой мне нужно быть. Как-то так мозг не устроен, я не так думаю. Я точно знаю, где не быть. Я точно знаю сферы, в которых я не хочу быть. И это сужает как бы фокус твоего внимания. И дальше уже в целом можно рандомно предположить. Я не верю, что можно предугадать. Мы же сейчас как публичная компания, мы работаем с аналитиками. Я внимательно смотрю, как они форкастят и прогнозируют там наши показатели. Я вот на это все так смотрю. Нет, с 2021 года я знаю одно, что абсолютно точно на 100% все будет по-другому. Вот все прогнозы, они не сбудутся, они будут иначе. Да.
10: Можно тут поставить запятую. Не точку, а запятую. Мысль понял. Окей, тогда давай дальше перейдем. Я, кстати, тот человек, который играл в ресторатора. Вот. У меня было две игры, в которые играл. Собственно, ресторатора, играл еще фермера. Но фермера не ваша игра, это ваш конкурент на тот момент. Я знаю то, что Павел Валерьевич приглашал вас вместе пообщаться о том, как собрать с вас денег. Значит, смотри, давай хочу еще немножко разложить как бы дальше. То есть смотри, на тот момент, это на самом деле сейчас очень похожий тренд происходит в Телеграме. Павел Валерьевич.
11: Я смотрю это с таким с дежавю.
10: Прям. У меня дежавю, буквально. Все ровно. У меня буквально дежавю, потому что даже тип приложений, который появляется, он очень похож. То, что сейчас происходит в Телеграме, не Apps, например, а то, что происходило ВКонтакте. Но, тем не менее, ровно то, что сейчас происходит сейчас, происходило тогда. На самом деле, мне кажется, для многих ребят будет очень полезно, потому что, по сути, ты можешь те знания применять в сегодняшней ситуации.
11: На 100% так нужно сделать, надо посмотреть. Поспрашивать людей, которые там побывали.
10: Да, ну, вот поспрашиваем тебя сегодня. Смотри, на тот момент, я прям помню, приложения в какой-то момент просто начали взрывать безумно. Я помню, что я рубился еще в покер потом, там тоже постоянно был покер шар или как-то так
11: назывался.
10: И появлялось огромное количество производителей этих игр, но среди них появилось лишь несколько лидеров, у которых реально получилось. И ты стал одним из этих лидеров. Давай попытаемся собрать такую некую формулу. Почему среди множества приложений и среди множества игроков, которые пришли в этот рынок, например, у тебя получилось занять там большие позиции, создать успешные продукты?
11: Вспоминаю вот эту 17-летнюю уже историю. Сложно. Я могу сделать какие-то предположения. Давай так, я вспомню, почему мне казалось, что мои товарищи куда-то не туда бегут. Вот в те моменты.
10: Давай, давай, супер, это хорошее. Поосуждаем их немножко.
11: Не поосуждаем. Мне просто, да. Мне просто казалось, что, типа, ребят, ну, туда не надо бежать. Как у нас это происходило? Сначала были просто какие-то приложения там на смс-ках, потом был переход на инапные платежи, это все еще мы говорим про социальные сети. Затем был переход в Facebook, если мы говорим про российских разработчиков. Все в какой-то момент ринулись в Facebook, потому что где-то кто-то на каких-то на конференциях рассказывал, что все, теперь, короче, ВКонтакте, там, Одноклассники неинтересно, и вот надо убегать в Facebook. И мы продолжали делать игры для наших социальных сетей. Наверное, так можно охарактеризовать. Я всегда и везде опоздал. То есть я пропустил вообще все пузыри. Не знаю почему. То ли какая-то интуиция, то ли я просто, ну, как медленная черепашка. То есть я прекрасно помню момент, когда все из ВКонтакте начали убегать в Facebook. Это другой рынок. Ну, там должны быть игры на английском языке. Потому что все посчитали, что там теперь круче. Я помню, как полностью, ну, в значительной степени освободилась аудитория, все забили на этот ВКонтакте, Одноклассники, там еще Мой Мир был. А мы потихоньку просто делали, и у нас росли доходы. Мы продолжили делать. Потом мы тихонечко вышли на Facebook, но ребята, которые как бы ничего не доделали, какие-то вещи даже для Фейсбука, мобильные игры появились, там 2012-2013. Все как рванули. Я прям вот такой смотрел, как все убегают.
10: За трендами, да?
11: Да-да-да, все убегают вдаль. Делать теперь игры для мобильных устройств. А я такой, ладно, я что-то не успел. И продолжили делать. И аккуратно начали растить Facebook. Когда все убегают в какую-то другую сторону. Дальше, что произошло с мобилок? Мы пошли до мобилок. Мы вообще были не первыми. И что-то потихоньку там начали разрабатывать. Там еще был момент, когда нам говорили, ребята, ни в коем случае браузерные игры, это какое-то там загнивающее направление. Вообще этим не занимайтесь. Мы запустили браузерную игру Hero Wars. По-моему, это самая зарабатывающая игра среди браузерных игр. Браузерный рынок небольшой, но когда у тебя продукт первый, и он там смог делать, не знаю, 13-14 миллионов выручки в месяц на рынке, про который тебе все говорят.
10: Доллар.
11: Да. На рынке, про который тебе все говорят, типа, не суйся. Что было дальше? В мобилках, собственно, когда мы начали расти, мы выросли с 2018 года по 2020, потому что все побежали у нас, либо, там есть такой термин, гиперкузуальное направление.
10: Да, гиперкузуальное.
11: Когда все игры, вот
10: да.
11: решили, все, короче, теперь вот там будущее. И рванули туда, и у да. нас просто освободилось. А еще, а это половина туда побежала, а вторая половина побежала делать криптопроекты.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С рождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Мусорный полигон в Дербинском районе Дагестана готов на 86%. По словам премьера республики Магомеда Рамазанова, в настоящее время на объекте проводится благоустройство территории и вентиляционные работы. После ввода в промышленную эксплуатацию комплекс будет принимать отходы из Дербинской зоны, сортировать их и отбирать вторичные ресурсы для дальнейшего использования. Параллельно продолжается строительство полигона за хранение отходов мощностью 120 тысяч тонн в год. Все 123 школы, которые пострадали от весенних наводнений в нашей республике, капитально отремонтированы и готовы к новому учебному году. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Сергей Кравцов. По его словам, Дагестан выполнил взятые обязательства, все объекты откроются 1 сентября. Кроме того, в нашем Дагестане построить 7 новых школ, двое из них уже примут учеников в этом году. Кравцов поблагодарил руководство Дагестана за работу и заверил, что в бюджете заложены средства на дальнейшую программу капремонта школ наших республик. Первый заместитель председателя Народного собрания Дагестана Юрий Левицкий награжден орденом Русской Православной Церкви за помощь Махачкалинской епархии. Орден князя Даниила Московского III степени Левицкому вручили архиепископ Махачкалинский Дербенский Варлам в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы. Награду он удостоен за активное взаимодействие с Махачкалинской епархией и многолетнюю поддержку за ее работу. Банк России продолжил увеличить лимиты на выдачу займов наличными, об этом пишет «Известия». Согласно, кстати, документу, максимальная сумма взятых наличными по одному договору займа вырастет с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируют поднять 4 раза, с 50 до 200 тысяч рублей. Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Последние выходные лета, именно с сегодняшнего дня, госавтоинспекция по всей стране

0: главном. Из первых рук.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Дорожные новости.
1: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец может пройти техосмотр как на личный транспорт и не проверять состояние до следующей продажи. После вступления изменений в силу такой возможности не будет. Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что доля бензина устаревших стандартов на рынке будет меньше 10%, а у крупных сетей его не будет вообще. Напомним, ранее правительство разрешило выпускать, ввозить и продавать в России топливо Евро-2. Это устаревший стандарт. В составе допускается большое количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности более объективный показатель, чем

0: простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения.
1: Экономика должна быть экономной.
2: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу.
1: Деньги дороги, как память.
2: И в завершении выпуска: каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называло непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ханак. Аул Табасаранского района Дагестана. Расположен он в 4 километрах к западу от районного центра села Хунчи. Село входит в состав сельсовета Хурикский. Считается самым древним селом данного сельсовета. Название аула произошло от слова «хян», что в переводе означает «двор». До принятия ислама в одних аулах исповедовали иудейство, других – христианство армянского толка, а жители Верхнего Табасарана – христианство как армянского, так и православного толка. До прихода абу-муслима в Табасаране были свои амиры. Те села, где жили амиры, были исламизированы насильно, а где их не было, население приняло ислам добровольно. Известно, что селение Ханак древнее. Сохранилась запись о приглашении аульчанами где-то 500 лет тому назад, прибывшего из Сирии и поселившегося в Геджухе шейха Зейнулабида. С его приходом здесь была построена мечеть и начался период шариатских порядков. Более того, сохранилась запись родословной Зейнулабида, где перечислены 16 человек. Как видно из записи, переселение Зейнулабида в Ханак произошло примерно в первой половине 16 века. Основным занятием ханакцев были земледелие и скотоводство. О развитии земледелия говорит наличие в селе большого количества мельниц. На реке Ханакчаи их было 9. Также известно, что жители других сел бесплатно пользовались ханакскими лесами и мельницами. К достопримечательностям села относят ханакский водопад и мечеть, которая была построена 440 лет назад. Выходцами этого села является крупный ученый-арабист Малашахбан Али Мурадов и доцент сельскохозяйственной академии, кандидат математических наук Абулкадар Абулкасумович Умалатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
4: С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения.
3: Экономика должна быть экономной.
4: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу.
3: Деньги дороги, как память.
4: И в завершении выпуска: каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательно проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называло непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: кошелек.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
6: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Что делает завтрак идеальным?
4: Натуральный сок кикуни.
3: А ужин по-настоящему домашним.
4: Ароматная паста.
3: Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух.
2: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
3: Друзья, мы так много говорим о выборе и о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Не понимая цели, мы не можем принять решение, мы не можем оценить, насколько это правильно или неправильно. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Наверняка вы читали замечательную книгу «Антихрупкость» Насима Талеба. Он антихрупкостью называет нашу способность побеждать в кризисных ситуациях, выигрывать в кризисных ситуациях, в которых другие проигрывают. И как раз эта способность определяется тремя процессами. Первое – это прилаживающее взаимодействие с миром, когда я чувствую процесс. Второе – это окружить себя как можно большим количеством альтернативных источников информации. И третье – постоянно эти датчики, эти источники мониторить. Третье – оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое – учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Используйте интуицию с осторожностью. Интуиция может быть полезным инструментом, но ее следует использовать в сочетании с логическим анализом. Если ваше внутреннее чувство подсказывает определенное решение, попробуйте понять, на чем оно основано, есть ли у него рациональное обоснование. Восьмое. Рассмотрите внешнее мнение, обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Девятое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Десятое. Оцените и адаптируйтесь. После принятия решения важно оценить его результаты и при необходимости скорректировать свой подход. Это поможет вам учиться на своем опыте и совершенствовать процесс принятия решений в будущем. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные, эффективные выборы в нашей жизни. Но помните, все равно все начинается с цели. Только цель поможет вам понять, правильно вы принимаете решение или нет, искать аргументы, создать систему источников информации и постоянно их мониторить.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично. Про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России. И я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: устойчивость института, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ЗПИФами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут сменить без общего согласия пайщиков. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрушается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первый большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самый потрясающий результат, знаете, какой? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это Левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей?
2: Да, да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде...
1: С людьми делают.
2: Недоверчивые, скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. В 2004-м она такая, и сейчас она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в психологическом, культурном, но и в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли. А ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
2: Я бы сказал так. Вот давайте уж назовем кошку кошкой. Она зарыта в нас, потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
2: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про магнит, выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
2: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про Walmart в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения Walmart'а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
2: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
2: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
2: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
2: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
2: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
2: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Мусорный полигон в Дербинском районе Дагестана готов на 86%. По словам премьера республики Магомеда Рамазанова, в настоящее время на объекте проводится благоустройство территории и вентиляционные работы. После ввода в промышленную эксплуатацию комплекс будет принимать отходы из Дербинской зоны, сортировать их и отбирать вторичные ресурсы для дальнейшего использования. Параллельно продолжается строительство полигона захоронения отходов мощностью 120 тысяч тонн в год. Все 123 школы, которые пострадали от весенних наводнений в нашей республике, капитально отремонтированы и готовы к новому учебному году. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Сергей Кравцов. По его словам, Дагестан выполнил взятые обязательства, все объекты откроются 1 сентября. Кроме того, в нашем Дагестане построить 7 новых школ, двое из них уже примут учеников в этом году. Кравцов поблагодарил руководство Дагестана за работу и заверил, что в бюджете заложены средства на дальнейшую программу капремонта школ наших республик. Первый заместитель председателя Народного собрания Дагестана Юрий Левицкий награжден орденом Русской Православной Церкви за помощь Махачкалинской епархии. Орден князя Даниила Московского III степени Левицкому вручили архиепископ Махачкалинский Дербенский Варлам в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы. Награду он удостоен за активное взаимодействие с Махачкалинской епархией и многолетнюю поддержку за ее работу. Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными, об этом пишет «Известия». Согласно, кстати, документу, максимальная сумма взятых наличными по одному договору займа вырастет с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируют поднять 4 раза, с 50 до 200 тысяч рублей. Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Последние выходные лета, именно с сегодняшнего дня, госавтоинспекция по всей стране проведет массовые рейды в регионах России. Основное внимание инспекторы уделят выявлению водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Ну и компания НАСА запустит в космос космический телескоп «Роман» стоимостью 4 миллиарда долларов, об этом пишет финансовая газета. Проект станет дополнением к космическим телескопам «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», которые запущены в 90-х и в 2021 году. Новый телескоп выделят на фоне своих предшественников очень широким полем зрения, который позволит ему сканировать обширные участки неба в другом диапазоне. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский, однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
11: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье наоборот настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
11: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
3: натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Мы были в очень жесткой неэффективности. К сожалению, это происходит с любой компанией. Ты только начинается более-менее понятные времена,
10: да,
9: ты
10: да,
9: начинаешь,
10: да, понятно. Конечно, начинаешь разгоняться, обрастать, да, у тебя эйфория начинается,
9: идеями,
10: да.
9: И у тебя все это, ты потом забываешь, а это все продолжает работать,
10: да, да,
9: и так
10: да.
9: далее. И я думаю, что самый большой бич сегодня российского бизнеса, особенно крупных компаний, корпораций, что у них огромное количество неэффективности внутри. Мы часто жалуемся на дорогой трафик, мы жалуемся на неэффективную там какую-то там рыночную конъюнктуру, что там, не знаю, процент ставка высокая, да это все понятно. Но если ты заглянешь внутри себя, сколько там неэффективного, ты просто срезав это, ты можешь делать X2, X3, там, даже X10.
10: Вчера буквально встречался с товарищем, там, не буду озвучивать бизнес, но суть не в этом. И мы обсуждали с ним как раз неэффективность больших компаний, и он там приводил пример, мы там обсуждали налоговую систему, говорит, что вот компания, условно говоря, там большая, в которой работает куча людей, она там делает несколько миллиардов выручки, она, условно говоря, прибыли может генерировать столько же, сколько там один эффективный, ну, условно, эффективный ИП. Просто потому что за счет неэффективности бизнеса, огромного количества расходов там людей и так далее, бизнес начинает работать на обслуживание бизнеса.
9: Да, так и есть.
10: И это очень важная такая штука. Слушай, а ты вот это вот изменение, ты их видел, почему? Ты понимал то, что там ставки взлетели вверх, у вас там много покупают в кредит, покупательская способность упадет, или что стало? То есть, что стало для тебя идейно вот таким вот ключом, да, к пониманию, что нужно меняться? Что триггернуло тебя, опять же?
9: Наверное, опыт, в первую очередь.
10: Ага.
9: То есть, я уже, наверное, последние...
10: Переживания прошлых кризисов?
9: Да-да, я, наверное, уже последние 3-4 кризиса вижу примерно заранее,
10: угу.
9: И даже февраль 20 какого-то, получается, 2-го года,
10: угу.
9: Я не то чтобы предвидел такой исход, но я понимал, что будет что-то в 2022 году. Более того, мы каждый год подводим итоги предыдущего года, примерно делаем это на стыке января, и примерно рисуем стратегию следующего года. И пишем год чего. Например, бывает год команды, или год клиента,
10: да.
9: Или год эффективности и так далее. И я помню, что вот у нас как раз 2022 год был годом эффективности, и общая повестка была такая, что что-то произойдет, что что-то будет схлопываться, что-то будет как бы происходить, и нам придется стать лучше, чем мы были вчера.
10: Угу.
9: И примерно в такую повестку мы заходили в 2022 год. Но здесь не то, что какой-то, знаешь, там, супермагия, вот я угадываю, потому что я опытный. Дело не в этом. Ты просто выбираешь какой-то вектор. То есть за счет того, что мы каждый год делаем какое-то глобальное изменение, какой-то глобальный фокус,
10: mm-hmm.
9: это просто наш вектор. Например, у нас год клиента совпал с ковидом. Ну, реально, 2020 год у нас был год клиента. И все такие, блин, год клиента. Какой же год клиента, если это ковид? И мы попытались, несмотря на то, что, казалось бы, мы ничего не можем делать для клиента, собирать какие-то мероприятия массовые, еще что-то делать, но мы все равно усиливали свой клиентский сервис, там, обрабатывали каждую жалобу, каждого клиента перезванивали. То есть мы старались все равно эту задачу выполнить.
10: Да.
9: И она иногда совпадает с трендами рынка, иногда не совпадает. И вот если я вижу там какие-то изменения, то мы их просто внедряем. И последнее, ты говоришь, как это удается предвидеть. Я примерно понимал, куда движется общая конъюнктура. То есть я вижу, что происходит там с затоварением складов, то, что ты сказал, там, с процентной ставкой, с покупательской способностью. Действительно, в кредит у нас покупает больше половины машин. И я понимал, что это определенные риски. Но и в целом я не видел ни одного триггера, который может ситуацию в целом изменить. То есть я понимал, что если ситуация долгое время идет вот так, но ничего типа не происходит, то в какой-то момент времени накопится вот эта усталость, и все просто рухнет. Ну, не то, что... Ну, если бы я видел хоть один триггер, который говорит о том, что сейчас повернется все в другую сторону, то я бы сказал, не знаю. А если я вижу, что триггера нет, то получается, ну, можно как бы верить слепо, что да все будет нормально. А можно понимать, что, слушайте, будет какой-то, ну, фатальный провал, все равно произойдет, потому что мы не можем медленно катиться и думать, что все замечательно. Вот. Опять же, это же не хорошо, не плохо. Тут же главный инструмент, что с этим делать. То есть, например, какие решения ключевые принимать. Мы можем продолжать инвестировать в продукты, которые взлетят через 5 лет, а можем сейчас все сказать, а давайте паузу выдержим. Можем поискать в себе неэффективность, потому что мы хотим быть эффективными в любое время. И вот сейчас часто, знаешь, успокаиваю многих предпринимателей, особенно из автобизнеса, они говорят, блин, когда же рынок восстановится? Когда же мы станем как раньше работать, вот просто, чтобы все было замечательно? А я часто стал последним вспоминать своего папу, который в 91-м году ждал возвращения Советского Союза. Ну вот в его голове все рухнуло, потому что он строил определенную карьеру, верил там вот в ту идеологию, в ту политику, которую исповедовал там в своей голове, и бах, все изменилось. Надо было бежать там, не знаю, что-то покупать, продавать, не знаю, что-то делать, какие-то, ну то есть что-то делать, к чему ты совершенно не привык. И самым легким было инструментом просто ждать. Что выбрал мой отец. Он решил, нет, ничего, сейчас пройдет там 3-4 года, и все будет как раньше. И вот он 3-4 года просидел, ничего не изменилось. Потом еще 4 года, потом еще 4. И так его жизнь, по сути своей, он потерял себя. Он ничего не смог сделать. Он не смог встать на новые рельсы. То есть он
10: не сумел... перестроил просто свой он подход к жизни вообще,
9: не
10: да?
9: сумел адаптироваться, да. Но при этом, если вспомнить 90-е годы, для других это были райские годы. То есть там были предприниматели, которых не то, что там 30-я ставка была, или там 21-я ключевая. У них деньги стоили 20% в месяц, 10% в месяц и так далее. То есть и это было норм, потому что люди хотели двигаться, они понимали, что для них есть куча возможностей здесь сейчас создавать. И вот когда я слышу сейчас современных автомобильных, особенно предпринимателей, которые говорят, что, блин, все, что же будет дальше, когда же мы вернемся к прошлому рынку, я говорю, представьте, что вы вчера пошли на этот рынок. Не надо жить прошлым.
10: Теперь такие условия. Вот рынок сейчас, работает вот так,
9: вот вы сейчас заходите, если вы сейчас не готовы идти с этим рынком, уходите отсюда. Думайте, как сохранить капитал, потому что если вы живете вчерашними ожиданиями, вы точно все потеряете. Потому что, а если не дождетесь? А если вы будете ждать, а не случится? А если реально сейчас опять произошел...
10: Да, это хорошая мысль.
9: Если сейчас опять произошел очередной перелом, просто незаметный. Если вот нам раньше казалось, что перелом это что-то такое, должно обязательно быть с танками, я не знаю, там, с Белым домом, еще с какими-то вещами. Может же по-разному происходить. Может быть, допустим, цифровой перелом. Сейчас почти все уходит на ИИ. И мы, нам кажется, что это вроде нас не касается, а потом хоп, а уже те компании, которые активно интегрируют, они тебя просто в 10 раз по эффективности обходят, и ты уже вчерашними своими инструментами, все, ты за бортом. Тебе кажется, что все нормально, а они вообще уже ни разу не нормально. И вот я, как правило, такой совет даю там предпринимателям. Я говорю, ребят, давайте делать так, чтобы в текущем времени наш бизнес был эффективен. Если он в текущем времени зачем-то должен существовать, какой-то профит генерить клиенту, ну и вам, как предпринимателям, то тогда ок, вы делаете все правильно. Если вы понимаете, что вы сегодня нерентабельны, вы сегодня вообще не можете дебет с кредитом сочетать, вы точно не дадите ни хороший продукт, ничего. Поэтому либо ужимаетесь до тех размеров, чтобы вы хотя бы могли оставаться на плаву ну, лет 5, потому что верить, там, что через полгода что-то поменяется, ну, как будто бы неправильно. Ну, либо меняйте стратегию, думайте, что еще вы можете делать другого. И вот это второй был вызов нашей команде. Мы просто для себя забыли все то, что мы делали вчера. Почему я начал схлопывать команды, схлопывать какие-то стратегии, почему меня позабавил мой корп-университет, который, безусловно, лучший в отрасли, безусловно, то есть он лучше всех учит команды. Но почему сегодня мне больше не надо в это инвестировать, я прекрасно понимаю. Потому что жить сегодня с таким форматом, смотреть вот так вот очень широко, я понимаю, что сегодня нельзя. И те же самые 12 человек у крупной компании, к которым я прихожу в гости, на то, чтобы решить очень маленький вопрос, так тоже уже нельзя.
10: Да, та же самая неэффективность,
9: только в другой форме. Та же самая неэффективность. И неважно, у тебя там госкорпорация, корпорация за спиной, и тебя все время датируют, это пошло так вести бизнес в сегодняшние дни. Мы живем в те времена, когда надо быть эффективным каждый день, и желательно, чтобы каждый сотрудник это мог делать.
10: Угу.
9: И все, и поэтому пришли времена меняться. И мы готовимся вот к этому, мы меняем стратегию. Поэтому вот если посмотреть на компанию в 2024 году и в 2025, это две разные компании. И опять же, твой самый первый вопрос практически, наступил ли тот момент, когда уже можно успокоиться. Вот если бы мы эти решения не приняли...
10: Не факт, что через год было бы
9: в прошлом году, я думаю, что мы до конца этого года бы уже не дожили. Хотя, представляешь, какая корпорация, все круто, лидер рынка, игрок номер один, и все замечательно, но, как оказалось, все может быть не так, потому что просто рынок поменялся, если ты хочешь в нем остаться, ты должен поменяться вместе с ним.
10: Слушай, вот сейчас, смотри, 7 месяцев позади этого года, соответственно, ты понимаешь уже, там, в какие цифры по итогу года вы ориентируетесь?
9: Да, понимаю.
10: А можешь озвучить какие-то ключевые?
9: Да, мы планируем продать 50 плюс тысяч автомобилей.
10: Угу. Это новые плюс БУ?
9: Это про пробеги, только говорю.
10: Пробеги.
9: Да-да-да. Новых мы планируем продать именно то, что планировали в бюджетном цикле, то есть у нас было запланировано 12 тысяч,
10: угу.
9: Мы продадим, я думаю, где-то 10-11 тысяч.
10: Угу.
9: Вот. Мы по разным причинам сокращаем сейчас эти объемы. Какие-то бренды стали сильно неприбыльными, и мы от них прям сами отказываемся, потому что понимаем, что не можем генерить убытки просто так. И дистрибьюторы ничего не меняют.
10: Я так понимаю,
9: какие-то
10: китайские бренды.
9: Да, у нас только китайские угу. остались, да. Это мы до ковида, в общем... До известных событий мы были дилерами разных брендов, сейчас только китайские, и там тоже разная политика, то есть какие-то дистрибьюторы понимают, что дилер должен хоть как-то зарабатывать,
10: да.
9: А каким-то абсолютно без разницы на дилера, и мы понимаем, что мы не можем продолжать генерить убытки, потому что не те времена. И самое главное, если бы мы понимали, что нас ждет дальше, мы могли бы выстроить стратегию там 5 лет, и мы понимаем, что да, мы 2 года будем генерить убытки, а потом 3 года как-то это окупим, но мы понимаем, что там перспектив даже нет. И вот за счет того, что мы эти сворачиваем бренд, то немножко сжимается дилерский бизнес, но в пробеге, как я сказал, это 50 тысяч плюс, плюс у нас отдельная стратегия на развитие франчайзинговой сети.
10: Uh-huh.
9: Мы хотим, чтобы в этом году у нас стало 40 франшиз. Вот. Я думаю, что тоже с высокой долей вероятности мы достигнем этой цифры, потому что уже мы за 30 перевалили. За первые полгода мы уже идем с опережением этого графика. Мы не хотим сами больше. То есть у нас сейчас так получилось, что рынок, именно профессиональный рынок, очень с радостью принимает франшизу Fresh и готов идти с нами. Но мы сейчас уже стали более пристально выбирать игрока, смотрим на партнера, смотрим на его взгляды, на ценности, на цели, на рынок. Для нас важно выбирать регион, куда мы сами точно не пойдем, потому что мы франшизу даем в те рынки, где мы точно сами не окажемся. То есть наша задача покрыть всю страну нашими филиалами. При этом, ну, понятно, что мы одни не добежим ближайшие, наверное, лет, не знаю, 100 до этой цели. Потому что если ты хочешь знать, где ты будешь через 20 лет, ты берешь последние 20 и протягиваешь вперед. И вот примерно с такой динамикой ты окажешься еще через 20. И когда я вот так протянул на 20, понял, что для того, чтобы сделать там 250 филиалов, мне нужна все-таки франшиза. Вот так примерно было принято решение о франшизе. И когда я сказал ребятам, все, мы идем во франшизу, все такие говорят, во франшизу? Ты уверен? Так они же нам все испортят, они же не смогут работать так, как мы, они не смогут обслуживать клиента так, как мы. Я говорю, подождите, мы идем во франшизу, а теперь наша задача сделать так, чтобы то, что вы сказали, не произошло. Да, примерно так.
10: Слушай, смотри, в рамках этого, с точки зрения цифр, интересно. Мы начали с тобой, с того, что вот этот автомобильный рынок, он довольно-таки низкомаржинальный. Да? Ты можешь вообще сказать, какие сейчас, например, у вас примерные цифры, показатели?
9: Ну, смотри, у нас, вот, во-первых, высокая налоговая нагрузка, то есть у нас с каждой маржи мы платим НДС, И платим налог на прибыль.
10: Да.
9: То есть примерно половина маржи
10: 40%,
9: сразу улетает. Да. Дальше у нас там есть расходы на предпродажную подготовку, на обслуживание стока и так далее и тому подобное. Дальше добавляются проценты на деньги, они тоже высокие, сам понимаешь, примерно 30 годовых и так далее. И остается там в совокупности, может быть, если мы показываем рентабельность там 2-3%, это типа считается, ну, неплохо, особенно в текущем времени.
10: Угу.
9: Поэтому, если вот очень жирными цифрами, то примерно вот такая конструкция.
10: То есть, условно говоря, это такой бизнес сегодня там довольно-таки высокой эффективности, да, чуть ты стал неэффективен, соответственно, твои 3% превратились в 2, стал еще неэффективнее, они из 2 превратились в 1, да?
9: Да,
10: то есть, соответственно,
9: да.
10: Ты обязан, вынужден быть очень эффективным во всем этом.
9: Да, то есть тут это бизнес прямо на больших цифрах, это такая прям большая бигдата.
10: Ага.
9: То есть, если ты в одном мелком каком-то аспекте проседаешь, или, я не знаю, там, не попал с мотивацией команды, чуть ее там решил взбодрить, чтобы увеличить планы, до планов не добежал, и ты можешь просто похоронить все. И ты вроде работаешь, а потом смотришь, у тебя там произошел минус. Или, например, ты делаешь все как вчера, а тут раз там классифайды цены подняли на 2%.
10: Да.
9: И казалось бы, что такое 2%?
10: А 2% это твои 2%, которые ты зарабатываешь, да?
9: И у тебя возникает...
10: На эти 2% и живу.
9: И у тебя возникает как бы вот такая... И каждый раз вот такие вызовы происходят. И вот если ты руку на пульсе не держишь, если у тебя оцифровано не все в твоем бизнесе, не каждый процесс, то бывают такие выпадающие вещи, которые ты реально можешь просто провалиться в убыток. И сейчас вот многие крупные холдинги, крупные корпорации сказали, что в бизнесе автомобилей с пробегом денег вообще нет. Вот, и многие из них отказываются от этого бизнеса, потому что он становится для них неэффективным. Но где они реально глобально все ошибаются? Действительно, бизнес очень сложный, зарабатывать очень сложно. Но чуть-чуть можно. Вот. И главное, у тебя там два фактора. Не только твоя маржинальность, но и твоя оборачиваемость.
10: Угу. Вот, как быстро ты деньги оборачиваешься.
9: Да, для нас очень важно продавать машины быстро. То есть в этом плане для нас машины как бананы на полке.
10: Ну, условно говоря, потому что деньги вы берете, да, под оборотный капитал. Да. И, соответственно, чем больше раз вы их обернули, тем больше вы на тех же самых деньгах заработали.
9: Да, все правильно. Более того, текущий рынок, он еще интересные подкидывает факторы, он еще сам по себе дешевеет.
10: Да.
9: То есть если раньше в кризисе машины всегда дорожали, почему я говорю, что сейчас кризис не похож ни на один другой? Вот это все к вопросу, как я понял еще в прошлом году, что будет более сложный год, чем 24-й. Очень много факторов. То есть ты уже как едешь и чувствуешь, вот тут что-то не то, тут что-то не то, тут там с неба закапало. Ты понимаешь, что ситуация меняется. И, например, то, что машины стали дешеветь, такого не бывает ни в один кризис. В основном наоборот. То есть когда кризис понятный, то есть там, не знаю, валютный кризис или еще какой-то, машины дорожают.
10: Ну, валюта обесценивается, соответственно,
9: и ты можешь машины покупать, и они у тебя как бы в цене падают. И ты понимаешь, что окей, ты продашь через месяц, но продашь со своей маржой там в 5%. А сейчас, если ты машину не продашь через месяц с маржой в 3-5%, то через месяц она уже будет минус 10 стоить. И ты ее никак не продашь, если только не в минус 10. И получается, машина — это банан, и у тебя такие горячая картошка. То есть она пока горячая, надо продавать. И вот это все вот так, понимаешь? Это такой своеобразный, как бы непростой бизнес.
10: Слушай, к слову про китайские автомобили, так как ты взаимодействуешь напрямую и, собственно, с брендами, и наблюдаешь, что происходит, такие мнения расходятся. Кто-то говорит, что там китайцы скоро запланят весь мир, и все будут ездить на китайских машинах, кто-то абсолютно с этим не согласен. Вот если кратко, не углубляясь прям в какие-то прям суперсложные детали, как ты считаешь вообще, какое будущее у китайского автопрома? Что ты видишь?
9: Ну, во-первых, не надо китайский автопром расценивать так, что он только в России наводит шороху. Многие думают, что именно так это происходит, что из-за того, что все ушли, поэтому пришли китайцы. Это как про ту же самую историю, пришло время. На самом деле они просто попали в то время, когда они готовы выходить. И на самом деле они выходят сейчас везде. И в Европе, и в Казахстане, и в других странах. И в Америку они бьются, но их пока не сильно пускают. И так далее. А что можно, безусловно, сконстатировать как факт? Китайские производители сильно выросли в качестве. То есть китайские машины сегодня реально неплохие. Да, там есть перекос в пользу электричек и гибридов, но в общем и целом, как автопроизводители, китайские производители сегодня это очень существенный игрок. Более того, большинство комплектующих для других производителей сегодня тоже производят китайские производители. Более того, китайцы сегодня одни из немногих, которые готовы делать абсолютно уникальные вещи и в этом плане просто менять всю индустрию. Например, ты завтра захочешь собрать свой автомобиль, не знаю, назвать его там Саша или еще как-то. Ты поедешь в Китай, скажешь, я хочу у вас вот 10 тысяч штук, хочу, чтобы выглядело вот так, это было вот так, это было вот так.
10: Ну как сейчас с одеждой происходит?
9: Тебе завтра запустят твой автомобиль. Завтра. И это я не прикалываюсь.
10: Это круто.
9: И он поедет, понимаешь? И ты нигде в мире такого не сделаешь.
10: Ты же делаешь свой бренд, условно говоря, с производством в Китае.
9: Ну, у Ли 9 нет своего завода.
10: Да, конечно.
9: Все любят марку Ли 9, все говорят, что вот Ли 9. У них своего завода не было, когда они стартовали. И очень много таких стартапов, которые сейчас запускают неплохие тачки. Ты смотришь, какая-то машина, думаешь, там какая-нибудь корпорация, а это просто айтишный, ну, не айтишный, нет, это просто стартап,
10: технологический
9: условно, стартап, который решили делать свою тачку, решили потолкаться с гигантами, у которых заводы, пароходы и так далее. Поэтому в этом плане китайцы делают много уникальных вещей. Я думаю, что у них реально большой шанс на то, чтобы действительно поменять карту игроков на мировом рынке. Опять же, проблема вся та же, неэффективность у устоявшихся корпораций, старая корп-культура, меняющийся рынок, никто там всерьез не воспринимает эти тренды, эти изменения. Я думаю, что китайцы одни из немногих, у которых очень незавышенные ожидания, они готовы играть в долгую, у них философия мыслить там сотнями лет, и это хорошая стратегия, знаешь. Я думаю, что у них действительно может получиться потеснить все существующие гиганты, и к моему сожалению, есть риск того, что наши дети даже будут не знать,
10: тех брендов,
9: которые мы любим, понимаешь?
10: Да, это звучит пока что страшно, честно сказать. Не хочется об этом думать, но, возможно, все-таки они смогут что-то предложить, что найдет место в наших сердцах, скажем так.
9: Да.
10: Ладно, давай вернемся еще немного. Мы не договорили про команду. Смотри, ты сказал несколько таких важных достаточно вещей, да, что ты... Зачастую нужно принимать решение как фаундер, да, как владелец бизнеса, и меньше слушать команду, но как бы в противовес все-таки надо сказать то, что если бы не команда, если бы не ключевые люди в этой команде, вряд ли бы что-то получилось, да, потому что, конечно, там идеи могут исходить из тебя, но есть еще огромная доля реализации всего этого, и здесь, безусловно, собственно, нужна команда. Ты сказал, что вы 800 человек сейчас сократили, но, тем не менее, там 2 с лишним тысячи, да,
9: все равно. 2 с половиной тысячи
10: все равно есть. Давай вот немножко про команду, несколько таких ключевых постулатов, значит. Первый, который я уже сам могу выявить, как бы, и ты уже про него несколько раз упомянул, это вот эта идеология, да, которая мотивирует, собственно, людей, и люди верят в эту идею, что мы можем стать номер один, что мы можем сделать цивилизованный рынок, что мы можем, там, автомобиль в каждый дом быстро и просто. Это, я так понимаю, вообще как бы основа основ у вас внутри бизнеса, в том числе распространяющаяся на команду. Что, на твой взгляд, еще является такими вот ключевыми рычагами, которые позволяют команде на протяжении многих лет строить высококачественные эффективный бизнес, как бы, и вот держать эту планку, что вот это вот заклей такой.
9: Ну, смотри, опять очень круто ты чувствуешь нить проблематики. Действительно, команда — это залог успеха. Более того, я искренне не считаю, что я что-то гениального сделал. Да, я даю какие-то ключевые нарративы,
10: да,
9: какие-то идеи, но всегда реализует их команда. И здесь, наверное, если вернуться чуть-чуть к старому вопросу, mm-hmm. про мои решения, тут, наверное, самое главное — понимать, что, как правило, команда часто твои решения, твои идеи, если они действительно четкие, она их с большой радостью принимает.
10: Uh-huh.
9: И вот тут надо опять проговорить про эффективную команду. Если команда готова быстро также менять свои решения, а не доказывать свою правоту, что вот они по-любому правы, не в смысле над твоими решениями, когда мы действительно видим, что вот уже там месяц, два, три не взлетает, и команда как говорит, нет, мы, наверное, ну, пересчитались, давай как бы в обратную сторону пойдем. Вот это классная команда, которая тоже умеет как бы признавать свои ошибки. Вот, возвращаясь к вопросу, как сказал?
10: Что является вот этим клеем, который позволяет на дистанции удерживать команду, и чтобы она как бы вместе шла и развивала бизнес, чтобы она не сгорала, чтобы она не сливала, чтобы люди оставались в команде на долгий срок, да, и так далее.
9: Да, но смотри, наверное, главным вообще... триггером любого развития вперед – это некое планирование.
10: Угу.
9: То есть когда у команды и у любого человека, кстати, не обязательно команды, не только в бизнесах, но и в личной жизни, есть какое-то видение, есть какое-то понимание, куда мы идем, там, через год, через два, через пять лет, и вера в то, что это правильный путь, наверное, это главный клей, главный триггер, что да, мы делаем все правильно. Потому что как только у команды просто отсутствует хоть какое-то видение, возникает выгорание, какая-то, знаешь, там, усталость от того, что мы много работаем, куча идей, а как заполнить это другими мыслями, взгляд там на сторону конкурентов, а что у них лучше, что у них хуже. И, наверное, вот это главное, что нас отличало. Понимаешь, я вот помню, ну, мы же говорим в разрезе автобизнеса все-таки, да, мы там не про какие-то высокие технологии, мы не в космос летаем. Мы просто машины покупаем, продаем и обслуживаем, да, вроде бы. Но я помню один такой случай на какой-то конференции, по-моему, то ли Kia, ну, что-то такое, то ли Kia, то ли какой-то бренд был, не помню. Один из собственников ко мне подошел, такой говорит, ну вот скажи, говорит, вот реально, вот что вот вас мотивирует двигаться вперед? Я, знаешь, мы сидели, уже такой вечер был, у нас был тяжелый рабочий день такой трудный. Я говорю, мы рынок цивилизуем. Ну вот прям вот спокойно ему искренне это говорю. И он такой поржал, говорит, да ладно, хорош ты мне это фуфло втирать там. А я прям понимаю, как его бизнес изнутри выглядит.
10: Угу.
9: В его бизнесе все ненавидят его, но работают, потому что он им платит. Все ненавидят клиента, причем это видно прямо сходу. Ты заходишь в этот автосалон, и вот всем на все по барабану.
10: Uh-huh.
9: Есть хорошая машина, мы ее продаем. И потом спустя 2 года он говорит, я вот все-таки не могу понять. Опять этот же чувак, опять в той же примерно позе, только уже это была какая-то китайская конференция, он ко мне подходит и говорит, я вот не могу понять, что у тебя все такие вот... А наши такие тухлые все, про какие-то вот, ну, ребята. Как ты, что ты там им даешь? Что ты их там, чем ты их кормишь?
10: Угу.
9: Вот почему-то все ищут все время внешние какие-то факторы. А мне кажется, как раз-таки команду мотивирует долгосрочность взглядов, целей, каких-то больших вызовов. Поэтому я считаю, что для любого бизнеса очень важно видеть вот эти изменения, что мы реально, на что мы можем повлиять. На какой рынок, на какую нишу, как мы можем быть клиенту более полезны. И я считаю, что это очень серьезные темы. Их нельзя избегать, особенно если строишь большую компанию. Потому что платить можно, конечно же, всегда и всем. И многие цинично мыслят, нету денег, нету как бы результата. Но я абсолютно с этим не согласен. Я считаю, что это где-то примерно 70% успеха. И 30% это все остальное. В том числе правильная мотивация, там, правильная работа с командой. Потому что к команде же можно по-разному относиться. Вот, например, тот же корпус университета, о котором мы говорили, это тоже инструмент удержания, это тоже инструмент вовлечения. Мы заметили такую тенденцию много лет назад, что если мы брали с опытом человека, то у него средний возраст, среднее время нахождения в бизнесе от 3 до 5 месяцев было. То есть они приходят в новую компанию поработать, либо своими какими-то там коррумпированными целями, а у нас сложный бизнес, как ты понимаешь, много коррупции, много воровства внутри происходит. Либо с какими-то другими целями пересидеть, переждать, либо больше зарабатывать. Если они этого не достигают, они просто уходят из компании. И это отлично. А когда мы берем человека, который никогда не работал в автобизнесе, и мы его учим всему от и до, там, научили делать одно, другое, третье, и он понимает, что у него есть трек, у него есть развитие, у него есть возможность стать классным продавцом, потом классным руководителем отдела продаж, потом вырасти там до директора дилерского центра, потом пойти еще куда-то, то это его сильно удерживает. Если посмотреть на наших старичков, те ребята, которые там 10 и более лет, а их очень много в компании, которые 10 и более лет с нами работают, то, как правило, вот совокупность всего того, что они карьеру построили, что они мотивируются результатами, они там неплохо зарабатывают, потому что иначе их бы, ну, тяжело было удержать. Они в целом видят, что мы качественный сервис оказываем, что мы никого не обманываем и так далее. Вот это, наверное, в совокупности, я думаю, главный соус.
10: Правильно ли я понимаю, что при найме человека, если ты нанимаешь компанию условно какого-то управленца, да, то ты в первую очередь смотришь на, ну, из всех вещей, которые ты сказал, на его вовлеченность, на его готовность быть, условно говоря, в том, чем он занимается, максимально проактивным, вовлеченным, лучшим и так далее, его соответствие ценностям, которые вы несете и к которым вы стремитесь. И вот это, наверное, ключевое, а условно его там навыки и знания, это условно вторично, и это можно доработать. Правильно понимаю?
9: Смотри, я тебе отвечу так. Да, ты правильно понимаешь, но я в последнее время как раз-таки вот с моим переосмыслением понял одну очень важную штуку. Мне кажется, мы все очень сильно переоцениваем найм. Знаешь, вот это вообще, я думаю, бомбическая тема, о которой стоит поговорить. Вот мы тут недавно с одним успешным предпринимателем разговорились. И он говорит, вот за что получают деньги топ-менеджеры, самые дорогие в мире?
10: Да.
9: Вот за что? И нам кажется, что они получают деньги за то, что умеют формировать классные команды, потому что умеют мотивировать людей, и вокруг них возникает много народа. На самом деле они получают деньги за умение увольнять людей. И вот если по-честному прям вот убрать весь пафос со слова «я умею набирать людей», вот прям убрать его, то глобально я думаю, что ни один человек на планете не обладает навыком умение формировать крутую команду. Потому что, как правило, это рандом. Да, может повести, что тебе из 10 попыток сразу в первых двух придут те люди, которых ты ждешь. И это вау. Ты просто угадал, чувак. И все. Ну, нет никаких навыков. Все эти там тесты. А давай я тебе там сделай то. А как ты думаешь? А как ты отвечаешь? А давайте его на собеседование в стрессовую ситуацию загоним. Пусть расплачется. Посмотрим, что он из себя представляет. Это такая бредятина. Это просто... Это все придумали вот эти все... Блин, хочется выражаться, не буду. Но вот эти вот нерадивые чары, понимаешь? Которые делают работу ради работы. В моем понимании это все фейк вообще. Это просто фейк. Надо брать людей, которые... Ну вот, например, с простого. Если мы берем на должность продавца, мне главное, чтобы у него был рот. Ну, если он есть, он уже может говорить. Главное, чтобы от него не воняло, ну, потому что ему с людьми коммуницировать. И главное, чтобы я вот смотрел на него и такой, я купил бы этого парня машину? Да, купил бы. Все, он мне подходит. Дальше я его научу всему, что...
10: Делать техники, да?
9: Дальше я его научу всему, что нужно. Если он адекватный парень, и он или там девушка, и он выглядит, ну, достойно, просто нормально, не надо мне там супермодели, а просто хороший человек, все адекватно. Все, понятно. Дальше уже появится желание, дальше уже появятся возможности, там, старания, стремления, но ты на собеседовании этого не увидишь. Какие бы там группы не собирал, там, какие бы ты кейсы не проводил. Вот если ты уже в процессе работы видишь, что чел не взлетел, что да, ты на него потратил неделю, просто убери его, возьми другого, кто взлетит, и все. И вот и то же самое мы интерпретируем...
10: Это очень хорошая мысль.
9: Да, и то же самое мы интерпретируем как бы на топ-менеджерскую команду, когда ты берешь какого-то супер-топа, лучшее, что ты можешь сделать, просто посмотреть на его взлет. Если ты видишь, что он не взлетает в те задачи, которые ты проговорил, если ты видишь, что что-то не получается, лучшее, что ты можешь сделать, поменяй его, не привязывайся. Пока ты не найдешь того человека, кто реально, ты понимаешь, что все, это вау, это драйвит тебя. И ты никогда не найдешь этого человека. Но знаешь, почему я раньше не умел это делать? Это мое эго. Потому что я сидел и думал, я же не мог ошибиться в этом человеке. Да нет, он взлетит. Мне все уже говорят, Дэн, ты не того нанял, это просто что за тип, он же все разрушит. Я говорю, да нет, он классный, сейчас все будет. Такой у него опыт, у него такой бэкграунд, он там где учился, в Англии, там, ну, бред вот этот весь, понимаешь? И я долго признавал свои ошибки. И вот сейчас я понимаю, что это самая, ну, одна из главных как бы иллюзий человечества, что мы умеем набирать людей, мы умеем просто создавать условия, и главная наша компетенция — это вовремя убирать ненужных людей. И вот в этом мы тоже очень много затягиваем. Вот даже сейчас у меня несколько там работает людей в команде, которых я понимаю, что надо уволить. Ну, я понимаю, что они генерят не то, что надо. Да. Я прям понимаю. И я зачем-то уже несколько месяцев с этим тяну, понимаешь? Мне то времени не хватает.
10: Сейчас как раз выйдешь.
9: То неудобно.
10: Сейчас подумал об этом.
9: Сейчас выйдешь, скажу, давай, собирайся.
10: Пора.
9: Собирайся, вот тебе твои два оклада. Вот тебе твои отпускные. Будь здоров, да. Нет, ну, это цинично звучит, но на самом деле...
10: К сожалению, так оно и есть, к сожалению.
9: На самом деле, это самый главный инсайт. Это все про честность, это все про правильные отношения, это все про то, что нужно принимать эти решения быстро и по-другому не работает.
10: Знаешь, вот, кстати, по поводу циничности. Здесь одна тоже очень такая мысль хорошая, которая мне в свое время, я не помню, кто мне ее сказал, но она мне очень понравилась, что у меня раньше, например, была история такая, что вот если ты, как бы, человек, тебе нужно уволить, это неудобно, некомфортно, он пойдет там на рынок труда, потеряет работу, а у него там обязательства, ответственность и так далее. А мне такую мысль сказали, что вот, ну, ты понимаешь, что тебе этот человек не подходит, и человек же тоже не дурак, он же тоже понимает, что он тебе не подходит, что он не на своем месте, и условно говоря, отпуская его в рынок, велика вероятность того, что он найдет место, где он будет гораздо более эффективен, да, где он будет гораздо более полезен. И ты себе сделаешь лучше, и ему ты сделаешь тоже лучше.
9: Так
10: и по итогу, как бы, если он как бы активен и он хочет, он найдет то, что на самом деле вот ему к душе лежит, и будет приносить там гораздо больше пользы. Эта мысль, знаешь, меня так немножко отрезвила, что циничного в этом на самом деле, ну, как бы, нет, это просто реалии вот жизни условно.
9: Это вообще не про цинизм на самом деле, это про то, что это правильно для всех. Потому что он тратит ресурсы на то, чтобы просто сидеть и ничего не создавать. Он сам прогорает, он внутри себя, он себя сам ненавидит, понимаешь? Он приходит домой, жене своей, все это высказывает, как все стрёмно, как ему не нравится компания, но он зачем-то здесь сидит, потому что ему якобы нужно там, не знаю, свои там сколько-то тысяч домой принести. Но по факту ему нужно дать пинок и сказать, дружище, иди ищи себя, потому что нет бесполезных людей. Каждый человек кому-то подходит. Конкретно в это время, в этой компании тот или иной человек, он тебе не подходит, и это нормально. Ты должен принять эти решения и все сказать, дружище, ну, у нас нету тяги. Все, ее нету. Это как в отношениях. Если нету тяги, ты что будешь? Ну, ты будешь ходить домой, но ты будешь несчастен. Если у тебя нету тяги со своим спутником жизни, например, то ну что? Смысл таких отношений.
10: Ну, да.
9: Ты просто живешь, чтобы что сказать? Я 20 лет с ней живу. Что это такое? Это для чего? Чтобы потом в 40 повеситься условно. Ну, поэтому, конечно, это все бред. Так же и в работе.
10: Согласен полностью. Ну и финальное. Совет себе 18-летнему.
9: Не заниматься автобизнесом.
10: Понял, все-таки есть более простые ниши, да, которые ты позже увидел. Но в любом случае, все получилось, как получилось. Спасибо тебе большое, я очень кайфанул. Я, на самом деле, искренне удивлен, то, что я, вот как я и сказал, я в свое время там через Толю Зарубина узнал твое имя, да, смотря его выпуски, и то, что я, ну, пилот, классно наблюдаю, там, знаю, потом бац, твоя команда, потом бац, мне говорят, так это вообще его бизнес. И потом мы с тобой так забавно было, я вот узнал как-то про тебя более плотно, и я там, слушая тебя и сегодня, и до этого, на самом деле искренне восхищаюсь количеством твоей энергии, во-первых, то есть это и количество проектов, и то, какой ты динамичный, быстро как-то разговариваешь, и я вот сейчас ездил на РДС, реально очень прикольно, очень мне все понравилось, так что я тебе, конечно, желаю огромных успехов, явно еще нам будет о чем поговорить за кадром, а может быть и не за кадром, вот, я кайфанул от подкаста, так что спасибо тебе большое.
9: Саш, тебе тоже спасибо. Я, на самом деле, можно сказать, мечтал к тебе попасть. У тебя реально очень круто получается.
10: Спасибо тебе большое.
9: Ты задаешь уникальные вопросы. Это вообще дорогого стоит. Поэтому я рад за тех зрителей, кто тебя смотрит. Ты красавчик.
10: Спасибо тебе.
9: Спасибо.
10: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Часть закрытых АЗС Махачкалы и Каспийска готова к открытию. Рабочая группа Минэнерго Дагестана совместно с МЧС и Ростехнадзором осмотрели более 20 закрытых АЗС. По большинству из них нарушения устранены. Сейчас решается вопрос о снятии ограничений и возобновлении их деятельности. Параллельно создан временный оперативный штаб под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он будет мониторить наличие топлива в регионе, контролировать поставки и оперативно реагировать на проблемы, чтобы не допустить перебоев. Также прорабатывается возможность привлечения федеральных нефтяных компаний для увеличения объемов поставок и стабилизации рынка. В Инсукульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГЭнерго Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел всероссийский марафон открытия объектов образования. Одним из них стала школа в селе Байрам-Аул, Хасавюртовский район Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано более на 600 учеников. Открытие школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, создать комфортные условия для детей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр просвещения России Сергей Кравцов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. Представители компании Яндекс и Магнита получили благодарственные письма от Республики Дагестан 29 августа в постпредствии Республики при президенте России за помощь жителям во время ликвидации последствий паводков. Я напомню, что фонд помощи рядом компании Яндекс направила на поддержку жителей Республики около 30 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию поездок, доставку гуманитарных грузов и размещение волонтеров. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своей.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше российский экипаж каноэ-четверок на дистанции 500 метров взял серебро. За команду выступали Алексей Кровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Первое место заняла сборная Венгрии, третье место стали испанцы. В Чехове состоялся матч за Суперкубок России, в котором чемпионы страны гандболисты ЦСКА сыграли с финалистами Кубка России чеховскими «Медведями». Со счетом 26-22 выиграли армейцы и стали обладателями Суперкубка в четвертый раз подряд. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в Швейцарии. Это весовая категория до 73 килограммов. И еще есть бронза у Мадины Таймазовой в весовой категории до 70 килограммов. Футболисты московского «Динамо» одержали в РПЛ вторую победу подряд. Динамовцы в гостях смогли обыграть со счетом 1-0 «Локомотив». У железнодорожников после 6 игр 4 поражения, 2 ничьи и ни одной победы. Сумасшедший матч выдали «Ахматы» и «Крылья Советов», которые в Грозном сыграли в ничью 3-3, а единоличный лидер «Краснодар» уже третью встречу подряд выигрывает 1-0 в этом туре дома у Ростова. Причем вторую игру подряд автором победных мячей становится бразилец Жубал. В Воронеже действующий чемпион «Зенит» смог одолеть воронежский «Факел» 1-0. Интересно, что единственный мяч был забит Александром Соболевым с пенальти, компенсированное ко второму тайму время. Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов потерпел поражение от китайца Сун Едуна в главном бою турнира абсолютного бойцовского чемпионата в Шанхае. Поединок завершился победой китайского спортсмена техническим нокаутом во втором раунде. Нурмагомедову 30 лет, теперь на его счету 20 побед и 2 поражения в ММА. Прыгунья шестом Полина Кнорос выиграла в 16-й раз подряд, завершив сезон победой на турнире в Ижевске. Последний проигрыш спортсменки был на Кубке России в Жуковском в июне прошлого года, когда та не сумела взять начальную высоту из-за сильного ветра. В этом году Кнорос побеждала в 13 городах – Ижевске, Челябинске, Краснодаре, Екатеринбурге, Жуковском, Чебоксарах, Твери, Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Волгограде. На заключительном старте в Ижевске спортсменка взяла 4 метра 55 сантиметров, а на Кубке России в Чебоксарах установила

Вела личный рекорд 4 метра 91 сантиметр, и этот результат сезона второй в мире выше прыгнула только олимпийская чемпионка 24 года австралийка Кеннеди на 4 метра 95 сантиметров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 30 августа 2019 года режим налога на профессиональный доход начал активно масштабироваться по регионам России. Для государства это был способ вывести из тени миллионы людей, а для экономики – создать новый сегмент поставщиков услуг и товаров. Появление легального и простого режима дало толчок микробизнесу, репетиторы, дизайнеры, курьеры, мастера ремонта, фотографы смогли работать официально, принимать оплату картой и заключить договоры. Для крупных компаний это означало появление новой модели подрядчиков. Гибкий, быстрый, с прозрачной налоговой историей. С экономической точки зрения это кейс про снижение порога входа в предпринимательство, когда регистрация и отчетность становятся простыми, растет количество игроков, усиливается конкуренция и повышается качество услуг. Кроме того, самозанятые формируют локальный спрос. Они тратят заработанные деньги в своем регионе, поддерживая малый ритейл, общепит и сервисы. Практический вывод. Если вы крупный или средний бизнес, рассмотрите самозанятых как часть пула подрядчиков. Это может снизить издержки и ускорить запуск проектов. Главное, соблюдайте правила оформления договоров и не маскируйте трудовые отношения под самозанятость, чтобы не получить штрафы. Простые правила запускают рынок. Чем ниже порог входа для микробизнеса, тем больше игроков, идей и конкуренции.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Анди. Село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
5: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается, раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном. И вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой Антон Пинский. Самый громкий, противоречивый и амбициозный реставратор последнего времени. Антон, какими запомнились себе 90-е?
2: Ну, такими разными. У меня было достаточно сытое детство. Отец занимался бизнесом в подмосковном городе Щелково, где мы и жили. Да, и, наверное, мы жили точно лучше среднестатистической семьи в 90-е. То есть мы могли себе позволить там, за границу съездить. Понятно, тогда еще, наверное, может быть, да, там не Париж, но и когда еще Дубай не были тем Дубаем, которым сейчас город является, да, вот тогда, помню, в 90-е в Дубай ездили, в Турцию с родителями ездили. Да, вот отец в 90-е активно занимался бизнесом, поэтому рос я в семье с достатком выше среднего.
1: В одном из интервью ты рассказывал, что был какой-то конфликт с бандитами. Можешь чуть подробнее рассказать?
2: Там не то, что был конфликт с бандитами. В Москве, наверное, это было, может быть, чуть менее ярко выражено. Безусловно, тоже было, но, может быть, там в других масштабах. А в областных городах это было еще более гипертрофировано, когда рэкетиры, бандиты и так далее, да, крышевали, в принципе, весь бизнес в маленьких городах. Там от и до, это было начало 90-х. И, как мне кажется, я тогда уже много что понимал, не платить вариантов не было. Вот, потому что там людей действительно убивали, не в прямом смысле слова. А уже ближе к нулевым, значит, этот криминал зачастую срастался с местными администрациями.
1: Посмотрев на все это, как делал бизнес твой отец, не отбило ли у тебя желание самому заниматься бизнесом?
2: Не отбило. И здесь даже чуть другое. Это как раз... Вот я всегда хотел быть на него в детстве похожим. Вот крутой, деловой, там, да, ездит и прочее. И, в принципе, когда все вот эти события начались, так, для нашей семьи где-то нехорошие, да, мне уже тогда было, в принципе, я в сильно осознанном возрасте находился. И это лишь наоборот меня там где-то закалило, где-то, да, позволило смотреть на мир там не в розовых очках. Ну, и, наверное, тоже это у меня от отца такая, да, знаете, как вам сказать, черта характера. Но тогда действительно человеческая жизнь ценилась сильно меньше, чем сегодня. Вот. И уже там лет в 25-26, там в 30 я уже это осознавал и смотрел на эту картину чуть с другой стороны, что он действительно не пошел там до конца в этот конфликт только ради того, чтобы семья в нулевые перешла в том статусе, физическом, в котором пребывала в 90-е. Он, в принципе, отец так и говорит, главная заслуга в нулевые, что мы выжили в 90-е.
1: Хочу поговорить еще про одного партнера, про Тимати. Вот для тебя он все-таки предприниматель или маркетолог с большой аудиторией?
2: Он новый Иосиф Кобзон.
1: Понимаете? Почему?
2: Ну, Иосиф Кобзон, он же был не просто, царство его небесное, не просто он был певцом, все-таки Иосиф Кобзон был человеком, там, способным решать разного рода задачи, да, и вопросы. Вот. И Тимур, конечно, он в какой-то мере, наверное, вот похож на Иосифа Кобзона. То есть у него спектр решаемых им задач, он достаточно широкий. Вот, понятно, есть, опять же, некие очевидные вещи, которые все видят, mm-hmm. что он там маркетинг, там реклама mm-hmm. и прочее, прочее, прочее. 20 миллионов подписчиков там в одной из сетей mm-hmm. и так далее, и тому подобное. Но в то же время у него, конечно, очень правильно бизнесово сложена голова и там подход ко всему. Да. Ну и плюс он способен быстро реагировать там на какие-то вещи. В принципе, он так вот по энергетике, да, достаточно, как мне кажется, мы с ним похожи, поэтому, может быть, с ним и сработались.
1: Есть мнение, что 500 миллионов за Starbucks – это, ну, совсем не та цифра, которую он стоит.
2: Маленькая, большая?
1: Ну, слишком мало. Говорят, что Starbucks стоит в несколько раз дороже.
2: Нет, стоил-то, конечно, дороже. Но вопрос, в каких условиях его продают. В принципе, все, что сейчас уходящие иностранцы здесь продают, они продают это сильно дешевле, чем это стоит.
1: С каким дисконтом вы его купили, по твоему мнению?
2: Сейчас скажу. Просто прежде чем перейти к Starbucks, я скажу вообще, какая практика в итоге сложилась сейчас с подходом к уходу этих компаний. Когда мы покупали, еще не была выработана до конца методология государством, как это надо регулировать. Угу. Понятно, надо было получать разрешение комиссии, что этим могут продаться. Угу. А теперь комиссия дает рекомендации, угу. что этим могут продаться за 50, не более чем за 50% от стоимости, угу. От оценки.
1: Да.
2: От оценки. Вот. Это к вопросу, какой сейчас дисконт. Угу. То есть сейчас дисконт – это минимум 50%. Значит, что касается нашего с ними случая. Если бы Starbucks нам продавался, и как это правильно оценивать, нам продавался в виде рабочего бизнеса, у которого есть выручка, у которого есть вот та доходность, которая у них была, с каким-то понятным сроком на ребрендинг, то это одна стоимость бизнеса. А они нам продали, по сути, просто договора аренды, оборудованные договора аренды, где нет ни выручки, ничего, и где нет бренда, и где нет уже полгода потребителей, угу. гостей. Поэтому, если смотреть, сколько у них он стоил на момент закрытия, ну, наверное, справедливо было бы оценить... Сейчас я вам скажу. Наверное, стоило бы справедливо оценить... ну, думаю, 1,2 миллиарда. Угу. Наверное, вот это была бы справедливая оценка. С учетом того, когда они нам продавали и из чего мы исходили из того, сколько бы у нас заняло времени с нуля угу. построить и отремонтировать вот эти помещения, взять в аренду, содержать команду, там, угу. оборудование купить там, и так далее и тому подобное. Вот. И мы для себя, соответственно, вот, приняли решение, это же был там тендер некий, угу. там было много других участников, в том числе известных сетевиков наших. Угу. Да. И вот мы оказались там чуть проворней. Да, и договорились. Но вопрос, дешево это или не дешево, дешево. Но полная стоимость не такая в итоге оказалась.
1: А какая?
2: А она оказалась выше, потому что один момент мы не учли, что Starbucks заключал таких договоров аренд, по которым невозможно было там договориться ни по каникулам, пока мы перестраивали, перезапускали. Потому что мы не могли запустить сразу все точки. Потому что, по сути дела, там полностью продукт с нуля создавали и логистику выстраивали. В общем, мы на все это потратили там 3-4 месяца, а в месяц простое арендная плата составляла 100 миллионов рублей, там плюс-минус.
1: По всей сети?
2: По всей сети. Кто-то делал скидки, кто-то там не делал, но в целом вот где-то в районе, наверное, там 90-100 в месяц уходило. А мы, значит, с 1 августа уже все точки были в нашем ведении. А полностью мы все точки запустили только в январе. Вот. И вот эти затраты, а помимо этого, мобильное приложение, сайт, фирменный стиль, вывески, то-то-то-то-то-то, что вот совокупные затраты, наверное, с учетом того, что мы заплатили кувейцам, ну, я думаю, наверное, надо оценивать порядка миллионов, там, 800-850, угу. где-то вот так.
1: Есть мнение, что вы стимите вот в этой сделке... Ну, если не номинала, то не основные владельцы этого бизнеса. Что есть якобы некий сенатор, который тоже зашел туда деньгами.
2: Ну, во-первых, мы никогда это не скрывали, и это во всех официальных пресс-релизах есть, что компания «Синдика», которая, да, принадлежит Арсену Конокову, она является партнерской компанией. Это первый момент. Второй момент, что все участвовали деньгами. Там третий вопрос, что, давайте я так до конца всех там секретов раскрывать не буду, но могу сказать, что мы равные партнеры, раз, это с точки зрения там номинал, не номинал, mm-hmm. там и прочее. Mm-hmm. Плюс у нас еще есть управляющий партнер, это Эрнесто Гонсалес, который был директором Starbucks здесь. Mm-hmm. Мы его пригласили, он чуть в другой доле, да, вот, мы, соответственно, оставшиеся можете примерно посчитать, в какой он, и поймете, в каких мы, да, мы втроем в равных долях, все вкладывали деньги, но понятно, что каждый там давал свой функционал, и понятно, что, наверное, с точки зрения финансирования, вклад «Синдики» был больше, чем у нас с Тимуром, но у нас с Тимуром тоже были финансовые вложения в этот бизнес. И то я вам скажу, что вот этот перекос, он был только в части выкупа. Угу. А в части вот этого уже дофинансирования, которое, в принципе, равнозначно с этим, это уже все участвовали в своих долях.
1: Вот спустя год работы на Stars Coffee, как ты оцениваешь этот год?
2: Оцениваю как моя менеджерская победа, если здесь сказать, да. Потому что, вы же понимаете, у нас народ, он не только там самоироничный, но и крайне ироничный в отношении там тех, кто что-то делает. Угу. То есть у нас вот есть много диванных критиков, комментаторов и так далее.
1: Ну, обычно говорят про ваши убытки в 50 миллионов.
2: Сейчас мы про это расскажем, да. Значит, и не так много желают тебе успеха и удачи, и наоборот, все ждут, когда ты провалишься, при этом сами ничего не делают. Угу. И, конечно, в начале, когда мы запускались, первая точка открылась в августе, следующие там 20-30 в сентябре, а я напомню, в конце сентября того года не самые были лучшие настроения в обществе, и в целом определенное количество людей выехало за пределы страны, то есть выезжали в основном Москва-Питер, да, и выезжали, более того, скажу, либерально настроенные, а это была в большей мере ЦА Старбакса, да, вот это все в совокупности, плюс постоянно висящие вот эти там 100 миллионов, там 80 миллионов, 70 миллионов по мере открытия точек, назовем так, неэффективных аренд, которые надо платить, а процесса там еще нет. Это, безусловно, конечно, сильно давило. Плюс встал вопрос объединить команды, которые были остатки от Старбакса, с моими. Ну, у Старбакса какой был подход? Да неважно, как работает, там, если что. Ну, конечно, в какой-то степени важно, но если что, всегда есть большая материнская компания, которая там в случае чего пришлет денег. У меня все заточены на результат. И когда они вот столкнулись, эти две парадигмы, да, те такие чуть-чуть более расслабленные, такие лейзи, а мои такие с утра до вечера арбайтом.
1: Вот.
2: Да, у них там были тоже недопонимания, конфликты, и меня, я предполагал, что как руководителя и мой подход могут не принять. Но в итоге мы сколотили команду, мы сделали продукт, отстроили логистику. И в феврале, уже когда в январе мы все точки открыли, в январе мы уже работали в небольшой плюс, а дальше каждый месяц у нас шел рост. И он продолжается до сих пор. У Starbucks летом всегда был спад, а у нас летом шел рост. И рост в сентябре этот продолжился. И если взять вот те точки, которые работают, против тех точек, которые работали у них, на каждой точке у нас рост. То есть мы где-то превышаем на 5%, где-то на 15%, где-то есть на 20-22%. В среднем я оцениваю где-то сейчас превышение над их показателями на 15% с поправкой на инфляционное повышение цен. То есть это не то, что сейчас скажут, а вы там вот из-за инфляции цены подняли. Вот даже если эту поправку сделать и сравнить яблоки с яблоками, то плюс 15. Что касается того вопроса, который вы сказали, там убыток 50 миллионов и так далее. Буквально за месяц до того, как опубликовать эту информацию, опубликовали, что «Вкусная точка» тоже, значит, «Макдональдс» заработал 9 миллиардов, а за этот же период «Вкусная точка» минус 9 миллиардов. Как считали и те, и другие? Они брали показатели ООО за этот период, но за отчетный год и сравнивали его с предыдущим. Но только в предыдущем, что Макдональдс, что Starbucks работали 12 месяцев, а Вкусная точка и Stars работали там 4 месяца Stars, а Вкусная точка там 6 месяцев. Ну и то открывая не все точки, а постепенно открывая.
1: Как тебе приходит идея об открытии нового ресторана? И можешь вообще в целом рассказать про подход?
2: Как возникает идея открыть тот или иной ресторан и
1: ну
2: прочее?
1: Ну да, как ты эти мысли структурируешь в голове? Что ты в этот момент
2: есть
1: делаешь?
2: Есть два подхода. Значит, если мы говорим о, например, там, Старсе или говорить о Доминосе, значит, то здесь, безусловно, решение открыть тот или иной ресторан продиктовано стратегией покрытия там, на трафике и так далее. То есть мы ищем места какие-то специальные, если понимаем, что нас там нет, нам там надо находиться. Что касается ресторанов более высокого сегмента, процесс концепции, он и идея открыть ресторан, он исходит от появления и наличия помещения. Угу. Появляется помещение, дальше уже начинается там какой-то...
3: Творческая часть, да, начинается?
2: До творческой части сначала идет аналитическая часть. Угу. Когда ты вообще понимаешь, все-таки правильно ли это место, какой там трафик, какие соседи, какие концепции вокруг, почему... работало не так место до тебя, угу. какие там они ошибки сделали, на твой взгляд. То есть это в первую очередь большая аналитическая работа. А уже после того, когда ты понимаешь, что, скорее всего, здесь было бы правильно открыть итальянский ресторан со средним чеком, ну, скажем, там, 3,5 тысячи рублей, угу. Да, то уже начинается, соответственно, там творческая часть.
3: Давай теперь вернемся к зарубежным ресторанам. Расскажи, пожалуйста, какие проекты сейчас в работе?
2: Значит, вот у меня в Стамбуле Новиков по франшизе, в Бодруме, в Марине два Новиков по франшизе, один итальянский, другой азиатский, и такой лаунж, переделанный из вертолетной площадки, значит, в клуб-лаунж. И на территории, значит, с Vogue-отелем, self-brand ресторан, первый именно ресторан, он же бич-клуб пинский. Это в этой части. Сейчас мы строим ресторан в аэропорту Стамбула. Аэропорт Стамбула, он там является одним из самых крупнейших в мире. Значит, второе направление – это Ближний Восток, о чем я уже говорил. Делаем в Дохе Новиков и делаем в Маскате Новиков по франшизе. Ну и, конечно, знаете, какой русский ресторатор не хочет поехать в Дубай? Угу. В Дубай мы... Я давно хотел поехать, значит, не с точки зрения отдыха с семьей, а с точки зрения бизнеса. Угу. Но я не хотел брать помещение, там, знаете, какое-то такое там в плохом месте. А у них, с точки зрения сдачи помещения в аренду, подход не такой, как здесь. То есть здесь ты... приходишь к собственнику, говоришь, хочу вот помещение, вот аренда, и в большинстве случаев его не особо волнует, что ты в этом помещении будешь делать. Mm-hmm. У них по-другому. Они говорят, сначала дай концепцию, а у них, как правило, например, такая компания MAR, это один из главных лендлордов, владельцев недвижимости mm-hmm. в Дубае. Соответственно, если ты приходишь к ним и говоришь, а дайте мне помещение в аренду. Они говорят, нет, ты дай сначала концепцию, которую ты хочешь реализовать. А ты говоришь, ну как же, сначала типа дайте помещение, я тогда пойму, какая будет там концепция, как по-другому.
3: Да.
2: Они говорят, не, не, у нас так не работает, дай концепцию, а мы тебе из этого подберем помещение. И понятно, когда ты к ним туда приезжаешь, ты для них ноунейм. Да, ты можешь быть известным здесь, но если у тебя нет ресторана условно в Лондоне и в Париже или еще где-то, то ты даже будучи там первым парнем у нас, да, то их это, конечно, там в какой-то степени там заботит. Они тоже на это, безусловно, смотрят. Смотрят на твое портфолио, смотрят там на все те кейсы, которые реализованы, но относятся очень с большой настороженностью. Если ты совсем ноунейм, который просто хочешь поиграть, они тебе дадут супер ужасное помещение за супер дорого, в котором шансов, наверное, заработать они близятся там к нулю. Да, если у тебя есть какая-то репутация, но нету успешного зарубежного опыта, они тебе могут дать там чуть получше условия. Ну, у меня, благо, есть там стамбульский определенный опыт, турецкий, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: 30 августа 1877 года Томас Эдисон получил патент на фонограф. Первое устройство, способное записывать и воспроизводить звук. Для истории это прорыв в технологиях, а для экономики – рождение нового медиаканала, который позже стал мощным инструментом маркетинга и дистрибуции контента. Уже на ранних этапах фонограф использовали не только для развлечений, с его помощью записывали деловые сообщения, обучающие курсы, рекламные обновления. Продукту запись можно было тиражировать и продавать, не требуя личного присутствия спикера. Позже эта логика легла в основу радиорекламы, подкастов, автоответчиков и голосовых ассистентов. С точки зрения бизнеса, это кейс про масштабирование голоса, когда вы можете упаковать экспертизу или предложение в аудио. Вы снимаете ограничения по времени и географии. Один записанный ролик заменяет сотни личных презентаций, а один курс – десятки очных тренингов. Практический вывод для предпринимателя. Если у вас есть экспертиза или продукт, подумайте, как упаковать это в аудио. Подкаст, серия голосовых инструкций, аудиогид или даже короткий рекламный ролик могут стать недорогим, но масштабируемым каналом привлечения клиентов. В эпоху, когда люди слушают контент в дороге, аудио – это способ дотянуться до аудитории там, где видео и текст не работают. Голос – это актив. Если вы умеете объяснять и убеждать, зафиксируйте это в аудио. Так вы сможете продавать и обучать без ограничений по времени и месту. Масштабирование начинается с одной записи.
4: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Часть закрытых АЗС Махачкалы и Каспийска готова к открытию. Рабочая группа Минэнерго Дагестана совместно с МЧС и Ростехнадзором осмотрели более 20 закрытых АЗС. По большинству из них нарушения устранены. Сейчас решается вопрос о снятии ограничений и возобновлении их деятельности. Параллельно создан временный оперативный штаб под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он будет мониторить наличие топлива в регионе, контролировать поставки и оперативно реагировать на проблемы, чтобы не допустить перебоев. Также прорабатывается возможность привлечения федеральных нефтяных компаний для увеличения объемов поставок и стабилизации рынка. В Инсукульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГНЭРГО Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел всероссийский марафон открытия объектов образования. Одним из них стала школа в селе Байрам-Аул, Хасавюртовский район Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано более на 600 учеников. Открытие школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, создать комфортные условия для детей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр просвещения России Сергей Кравцов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. Представители компании «Яндекс» и «Магнита» получили благодарственные письма от Республики Дагестан 29 августа в постпредствии Республики при президенте России за помощь жителям во время ликвидации последствий паводков. Я напомню, что фонд помощи рядом компании «Яндекс» направила на поддержку жителей Республики около 30 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию поездок, доставку гуманитарных грузов и размещение волонтеров. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Новости спорта.
5: На многодневке Вуэльта совершенно неожиданный поворот. Безоговорочный лидер, словенский велогонщик Тадей Погачер на восьмом этапе

0: Резво начал этот чемпионат и одержал две победы в первых двух турах. В этот раз команда со счетом 1-0 обыграла Ковентри на выезде, а Ковентри тренирует Фрэнк Лэмпард. В следующем туре Халл Сити принимает Астон Виллу. Пока Ливерпуль все подряд игры завершает у ничью исключительно со счетом 2-2. На сей раз такой счет зафиксирован в домашней встрече с Ноттингемом. А Тоттенхэм в двух первых играх не забил ни одного мяча и потерпел второе поражение. В этом туре уступил на своем стадионе 0-2 Ньюкасл. В немецкой Бундеслиге Байер в первом туре расстроил своих болельщиков, уступив со счетом 2-3 новичку Эльверсбергу. На выезде Лейпциг крупно дома выиграл у Боруссии из Мюнхен-Гладбаха со счетом 3-0, а дортмундская Боруссия обыграла на своем поле 2-0 Гамбург. В итальянской серии А Ювентус пока идет без потерь, взяв верх у себя со счетом 2-0 над Пармой. В испанской премьере мадридский Атлетико сыграла в чемпионате уже третий матч. В гостевом поединке с Севильей зафиксирована победа Атлетика 3-1. Теперь у матрасников две победы и одна ничья. Действующий чемпион королевских гонок британец Ландо Норрис продлил контракт с командой McLaren. Новое соглашение рассчитано до конца 30-го года. В Формуле-1 британец стал выступать с 2019-го. На его счету 13 выигранных гонок и 48 подиумов. В прошлом году гонщик впервые стал чемпионом Формулы-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
2: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
3: Ассаламу алейкум. Добрый вечер, друзья. В эфире уже полюбившаяся вами программа «Территория сделки», программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Это люди, истории и решения, которые меняют жизнь. Гости, которые знают рынок изнутри, предприниматели, риэлторы, юристы и инвесторы. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, с которым мы будем обсуждать две основные темы. Как правильно подготовиться к сделке с недвижимостью и как, в принципе, определять оптимальную цену на объект недвижимости, который вы планируете продать. Юсупов Абдуразак, специалист по недвижимости с 7-летним опытом на рынке. С вами в студии ведущие Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Ассаламу алейкум, друзья.
4: Алейкум ассалам.
3: Ай, вашал. Я вообще, честно говоря, очень рад, что я вас двоих собрал в одном месте.
4: Очень интересно, почему, да?
3: Потому что я объясню нашим радиослушателям. Вообще, в принципе, если вы планируете покупку какой-то недвижимости, особенно если вы планируете покупку новостроек, вот этих двух людей, если вы, у вас получится задействовать в том, чтобы пойти проверить документы застройщика, насколько он порядочно работает, вы просто не прогадаете.
4: Докопаться до кого-нибудь.
3: Да. Абдуразак, рады тебя видеть у нас в гостях. Давай немного поближе познакомим наших слушателей с тобой. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о том, как ты вообще пришел в недвижимость и почему недвижимость.
5: Всех приветствую. Всем ассаламу алейкум. Зовут меня Абдуразак. Мне сейчас 24 года, но несмотря на мой молодой возраст, пришел я в эту, казалось бы, да, сферу, где работают взрослые дядьки, взрослые состоятельные, там, да, люди. Я пришел в эту сферу в 17 лет по рекомендации брата моего друга. То есть он близкого. Увидел, да, он увидел то, что я, ну, какой-то проворный, наверное, да, то, что у меня много энергии, и как-то разглядел он во мне это. Попробовал себя в одной федеральной компании, сразу же прошел обучение, и уже на второй месяц вышел на сделку, да, когда там многие, работая 5 месяцев, 6-7 месяцев, не могли заключить там ни одной сделки, я на второй месяц уже там

0: вышел в квалификацию агентов. Не знаю, как-то не супер крутой, да, но, наверное, это вот жилка, то, что как-то неприятно останавливаться, вот это вот сыграло большую роль, то, что у меня получилось обосноваться на этом рынке.
1: Такой вопрос, как ты стал таким дотошным?
0: У меня сейчас репутация такого агента по недвижимости, который не оставляет застройщика. Я не хотел иметь такую репутацию вообще. То есть, ну, у нас, для тех, кто не знает, есть мероприятие, которое организовывают строительные компании, агентство недвижимости, да, где собираются многие игроки рынка. И когда презентуется какой-то объект, понятное дело, то, что у каждого там вопросы касаемо объекта, правоустанавливающие
1: документы. Но почему-то, да, стесняются задать для этого?
0: Да, многие стесняются на самом деле задать. Я тоже порой, ну, там, стеснялся, и на одной из встреч с застройщиками вот это вот прям не понравилось, то, что одни застройщики как будто бы не договаривали, мне показалось. Я задал прямой вопрос, на что застройщик так отреагировал.
2: Он, наверное, немного болезненно, да? Да, я, по-моему, помню эту презентацию. Собственно, там я тебя и узнал.
0: Да, вот многие меня узнали там.
1: Это не стой, где мы с тобой вместе сидели рядом и такие, что начинаем?
0: Это уже вторая или третья, наверное, по счету. У меня была такая история, то, что меня узнают. На остановке стою, не было тогда машины. И ко мне подходит взрослая женщина и говорит: «Вы Абдуразак?» Я говорю: «Да». А я думал, это кто-то из моих клиентов. И я, говорит, ваша фанатка. Я там работаю, да, в таком-то агентстве недвижимости. Я, говорит, ваша ярая фанатка. Дайте, пожалуйста, ваши контакты, чтобы наблюдать за вами. Вот я тогда понял то, что ничего себе. Оказывается, меня знают.
2: Оказывается, ты чего-то стоишь на рынке.
1: Нет, ну, самое интересное, я же говорю, периодически вот приходишь на такие мероприятия, и там многие уже Абдуразака ищут глазами, типа, Абдуразак что сегодня будет? Я уже сам, в том числе, говорю: Абдуразак, сегодня у меня настроения нету, сам газуй, я не хочу задавать
2: вопрос. Ты знаешь, это к лучшему, потому что Абдуразак может стать неким таким показателем, да, если его нету, а еще если ты узнаешь, что его не пустили на презентацию того или иного.
1: Значит, что-то там не так.
2: Значит, что-то тут не так. Поэтому это даже наоборот, это хорошая репутация. Ты знаешь, хорошо, что есть такие, как ты, в том числе Фарух, которые задают эти прямые вопросы. И печально бывает тогда, я вот свидетелем чего я становился, когда на прямой ответ, который, ну, должен разъяснять застройщик, не может дать ответ. Там причины могут быть разные, не будем говорить, что это потому, что там они какие-то там негодяи, там, Аллах или что-то такое. Просто может быть подготовка настолько вот низкая. Ну, готовиться тоже надо к продукту, который ты презентуешь, тем более такого масштаба. Поэтому это хорошо, что есть такие у нас ребята на рынке, которые задают такие вопросы и должны задавать эти вопросы. Вернемся к нашей теме основной. Как правильно подготовиться? Вообще, хотелось бы твое вот профессиональное мнение послушать по поводу того, что сегодня, вот, на твой взгляд, из твоего опыта происходит на рынке недвижимости Дагестана. Как вообще действовать людям, тем, которые хотят продать что-то или купить что-то, в том числе новострой или вторичный рынок? Поделись, пожалуйста.
0: Ну, эту ситуацию нужно разбирать, наверное, под разными углами. Под углами я подразумеваю, наверное, какой-то инвестиционный подход. Да, то есть это нужно действовать
1: от запроса клиента, наверное.
0: По другим правилам. Если для инвестиций, это нужно работать по другим правилам и с другими чеками. Если же для собственного проживания, да, то есть человек там, ну, свою единственную недвижимость, по сути, покупает, здесь нужно работать немного по-другому. То есть бывают вот разные ситуации, человеку там нужно продать свою квартиру и там что-то себе альтернативу приобрести. То есть я максимально рекомендую многим своим клиентам, немногим, всем своим клиентам снизить вот диапазон, да, вот планирования. Угу. То есть ты сразу продал, ты, когда выставляешь свой объект на продажу, ты должен подыскивать себе альтернативу, чтобы сразу же вступить в другую сделку. То есть, ну, непонятно, в каком промежутке вырастут цены. Да. Могут и упасть. То есть, ну, непонятно, что будет с рынком. Из-за этого, чтобы именно в одном ценовом диапазоне рынка, чтобы можно было одно продать, другое приобрести, да, то есть я настоятельно бы порекомендовал не стараться строить из себя специалистов. Я сейчас не говорю то, что я какой-то прям крутой специалист. И не могу, знаете, как правильно, наверное, будет сказать, есть вот такие псевдоспециалисты, которые говорят, ты вот продашь свою квартиру, а ты подожди, сейчас будут варианты. Mm-hmm. Откуда этот человек знает, что будет с рынком?
2: Вообще сегодня, по-моему, максимум на дистанции 3 месяца можно попытаться что-то спрогнозировать. Как думаете?
1: Ну, относительно, да. Относительно,
2: учитывая
1: да.
2: то, что происходит вообще.
1: Как а с учетом это? Ситуации, да, то очень сложно сказать, куда завтра цена пойдет.
2: Да вообще, как рынок себя поведет?
1: Ну, рынок, как показывает практика, он всегда куда-то идет. Но туда ли, куда нам нужно. Либо нашим покупателям здесь, да, здесь прогнозировать на долгосрок сейчас немного сложновато стало, по крайней мере. То есть, если раньше мы даже в понимании у нас было по частям города, где какой ценовой
2: диапазон,
1: да, диапазон, то есть в центре условно там такая-то цена за квадратный метр, на Кушинского вторая, на редуктором третьего, сейчас это все крайне размыто. С учетом того, что уже Каспийск догнал по цене, Дербент уже там пытается вырваться вперед. То есть ну, рынок очень себя интересно ведет. И все зависит еще от какие игроки заходят на рынок, что строят, какие проекты, территория попала под КРТ или не попала. Mm-hmm. То есть много разных факторов, и учитывать это все необходимо, конечно.
2: Ну, Раза, ты как считаешь? Если говорить о прогнозировании каком-то, да, вот работая с клиентом.
0: Прогнозы – это вообще не мой конек. Я стараюсь не прогнозировать, потому что ну, невозможно определить, что будет через 3 месяца. Это кадр Всевышнего. Да, я из-за этого всем рекомендую, если продаете, сразу же покупать. Но по горизонту планирования, вот Фарух сказал, 3 месяца. 3 месяца, я думаю, можно делать, если ты покупаешь… Ну, средний там, двушку, мы даже говорим, трешку, да, то есть да, обычную, да. которая на рынке. Если же мы говорим о каких-то эксклюзивных вариантах, а таких у нас очень мало. То есть да. для человека, у которого есть там капитал, там 40, 50, 60 миллионов, и который хочет приобрести себе там квартиру, угу. да, с хорошими видовыми параметрами, там транспортной доступностью, вот тому, чтобы ЖК был там крутой, таких вариантов очень мало. У нас практически их нет. Если они появляются, они сразу уходят. Вот. Из-за этого человеку там ждать, пока там цена упадет на этот объект, ну, немного здесь нестыковочка, потому что премиальная недвижимость торгуется на совсем другом рынке.
2: Угу. Она даже ее, да. по-моему, не бывает на агрегаторах. Она чаще всего в кулуарах там, да, где-то.
0: Ну, она и бывает на сайтах там цен, Домклик, там Авито бывает, но, как правило, собственники даже не занимаются, потому что у них, как правило, есть свои агенты доверенные, да, которые уже не первый год помогают там им с покупкой и с продажей объектов недвижимости. Вот. Ну, как правило, да, они там выставляют сначала по завышенной стоимости, чтобы ждать уже там конкретного предложения. Мы же все понимаем, то, что вещь, которая там стоит 60 миллионов, ее за 100 миллионов не продать.
2: Угу.
0: То есть они специально за 100 выставляют ее, чтобы потом там ждать конкретного.
2: А зачем вообще ставить? Я вот не понимаю, честно. Мне почему-то кажется, что человек, который держит на руках, условно, да, там, наличку свыше 50 миллионов, он вряд ли будет там копошиться в этом агрегаторе, да, в том или ином, и искать там...
1: Так они этого и не делают.
2: Вот я говорю, смысл какой туда выставлять?
1: Но, видишь, каждый преследует какую-то определенную цель. Как я часто говорю, и зачастую я даже убеждаюсь в этом, что некоторые, продавая свою недвижимость, ну, там, как сказал Абдуразак, стоит там условно 60 рублей, продают за 100, они просто в надежде, что они все-таки хотя бы приближенно к этой цифре продадут и решат все свои жизненные проблемы.
2: Угу, угу.
1: То есть, хотя рынок вообще диктует совершенно другие там правила, история у этого рынка вообще другая.
2: Вот,
1: и некоторым, когда объясняешь, говоришь, слушай, ну, мы с этим объектом условно будем охранять только кукурузу и ждать годами, чтобы он продался. Не, ну, у меня там надо задачи решить.
2: Вот мы полно...
0: У меня есть история даже вот с ценообразованием. Я как-то продавал один трехэтажный дом, и, ну, примерно прикинув, я понимаю, то, что этот объект стоит порядка 20 миллионов. Я понимаю то, что у собственника в голове совсем другие цифры. Я у него прямо спросил, какая ну, цена, вот за какую стоимость хотите продать. Он меня озвучивает там порядка 50 миллионов. Ну, ее вообще никак не продать. Хоть там, хоть стразы повесить там, я не знаю, хоть там облицовку сделать, что бы ты ни сделал. Ну, не получится. Я, ну, начал уточнять, да, вот, почему, от чего такая вот стоимость, да, вот, складывается. Ну, знаешь, вот у меня есть три сына. Каждому же нужно купить там двухкомнатную квартиру. Их же обосновать надо.
2: Хотя бы.
0: Да, да. Каждому двухкомнатную квартиру надо. Надо, все. В среднем двухкомнатная сколько стоит? 10 миллионов. Да. Нормальная. Я не хочу, чтобы они где положили. Окей. 30 миллионов отлетело. 20 миллионов. Мне с женой моей любимой, да, не нужна трехкомнатная квартира в центре города. В среднем сколько стоит? 20 миллионов стоит? Стоит. А, нет, там, ну, в среднем тоже есть и 10 миллионов, и 10 миллионов долг у него, который там нужно раскидать, там решить. Вот оттуда и 50 миллионов. То есть он с продажи своего объекта хочет все свои вопросы решить. Но для него нет понимания то, что у него есть реальная рыночная цена. Вот у меня вот в руках телефон, вот у него там цена от сколько? 50 тысяч рублей. Вот как бы я ни хотел, я же его за 200 не продам. Как бы я его не отрекламировал. Вот точно такой же на рынке есть. Если бы это был бы какой-то эксклюзивный телефон, я бы его мог бы и за миллион продать. Но это не эксклюзив. Многие собственники этого не понимают, потому что каждая вещь свое, оно для них дороже.
1: Мне потом... еще нравится, знаешь, какая история? Дом продают, лицевая часть, облицовка есть, задняя, все, ничего нету, просто дальше как-нибудь сами. Типа опросим мы там 50-60 миллионов.
2: Опросим как за переднюю часть, короче, да, облицованную. Да, да. Друзья, мы ненадолго покинем вас, уходим на рекламу, вернемся скоро в студию.
3: Территория сделки на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
8: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
11: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки на Диалог FM.
1: Итак, друзья, напоминаю номер студии 66-10-48. Звоните, задавайте вопросы. Итак, продолжим. Абдуразак, давай перейдем к такому вопросу, к такой теме по ценообразованию. Как вообще устанавливать цены для собственников? Что, какое у них должно быть первичное понимание, на что обращать, чтобы они внимание обращали, и с чего складывается вообще цифра?
0: В целом, по ценообразованию, если говорить о стандартных там, о квартирах, да, о стандартных объектах там, до там, 15-20 миллионов рублей, нужно, как правило, если говорить о квартирах, это сравнивать аналогичные жилые комплексы. Аналогичные жилые комплексы, аналогичные там, с видовыми параметрами. И, наверное, знаете, как я даже рекомендую? мы же понимаем, в каком регионе мы находимся. И мы понимаем то, что здесь вещь, которая продается, вот человек приходит, он хочет себе скидку там в 2, в 3, в 5 миллионов. Мы же понимаем то, что это не получается сделать. А если же продавать объект, который стоит 20 миллионов, ну не поставишь же ты туда 25, нужно же как-то продать. А если мы выставим ее заведомо там дорого, мы ее не сможем потом по факту...
1: Вообще обращения не будет никаких.
0: Да, мы не сможем реализовать. Что я делаю в таких вот ситуациях? То есть я выставляю там объект, выставляю объект, я там обосновываю то, что вот если реальная рыночная цена, я вижу то, что объект там за 20 миллионов там можно будет продать, мы согласовываем там с собственником там такой вот шаг, да, там в 21, там в 22 миллиона, мы их там сразу же отпускаем. Если же там собственник готов, мы там заранее согласовываем и понимаем, что ему там нужно приобрести, и находим заранее альтернативу. И он дальше, в зависимости от того, насколько ему срочно там нужно реализовать, он там еще, ну, делает дисконт. Угу. Как правило, собственники, они там, ну, по крайней мере, те, с кем я работаю, называют хоть и 20, но они там и за 19 спускаются.
1: А то и за 15.
0: А то и, да, и за 15.
1: Слушай, вот ты сказал обращать на идентичные дома, похожие, ЖК и так далее. Но смотри, вот возьмем, в пример, редукторный, наглядный пример, да, от кольца в сторону Каспийска. Наши излюбленные Кадарские, Малинские там и так далее. Вот. Есть в этом районе хорошие застройщики, которые строили классно, строили по всем нормам, со всей документацией и так далее. И есть рядом похожие дома, как вот по твоей логике, да, вот они берут в расчет вот эти дома, выстраивают цену, от этого отталкиваются. В таком случае, как тогда доносить или как людям...
2: Смотря на качество, да?
1: На качество какое-то обращать внимание, там, кто строил этот дом, нормативные какие-то документы.
0: Человек, который хочет продать свою вещь дорого, его никак не переубедить.
1: Да, только вот с этим, временем, наверное.
0: Да, конечно. Пока он сам через это не пройдет, пока он сам не выложит, там, пока не потратится, пока не устанет продавать свою квартиру, он от мнения человека, который пришел со стороны, он, ну, не поменяет стоимость. Ну, это что такое? 800 тысяч я должен терять. Это где такое видно, да? Было у меня на практике то, что я говорил людям, вот твоя вещь там стоит условно там 4 миллиона. Он говорит, все, проблем нет, продавай. Я его продал за 4 миллиона. Я ему нашел сразу альтернативу, я ему там и там помог приобрести.
1: Угу.
0: Вот.
1: Но это не все же прислушиваются.
0: Это не все.
1: Большинство, знаешь, еще от чего отталкиваются, типа, ну вот же мой сосед там продал за столько-то, или мне мой друг сказал, что можно вот за столько.
2: Это вообще, по-моему, излюбленная тема. У меня относительно недавно, короче, случай на Эльзе Ибрагимовой, квартира на 4-м этаже, там что-то 52 квадрата, да, с ремонтом готовая. Я говорю, ну, у вас, наверное, своя цена есть, в любом случае, озвучьте мне ее, чтобы я понимал, от чего отталкиваться, да, я сейчас уйду на сравнительный анализ. Назвал цену в что-то порядка, по-моему, 8 200 000. Я уже понимаю, что это как минимум на 2 миллиона в этом районе завышенное. С учетом дома, район там и так далее. Я говорю, а чего у вас вот вообще цена складывается? А у меня, говорит, на 11 этаже в этом доме каркас, говорит, человек купил, говорит, за 8 миллионов такой же это. И так я говорю, так этого человека, говорю, просто ему что-то на голову, походу, одели. Говорю, неужели вы отталкиваетесь от таких вещей? Говорю, не стоит. Но даже при нем захожу на агрегаторы, показываю ему. Нету, говорю, таких цен здесь. На что вы рассчитываете? У меня ремонт свежий. Эта история вообще с ремонтом, она вообще, вот я не знаю. Мне кажется, что сделать сильный упор на ремонт. У меня там обои итальянские, кафель там из слоновой кости, там, я не знаю, обои там.
1: Многие вообще думают, что риэлтора продают их дизайн. Мы продаем.
2: Так это же спорная тема.
1: Мы продаем только квадратный метр. И все. Вот я пытаюсь многим донести. Я продаю квадратный метр. Я не продаю мебель, которая уже в квартире внутри. Я не продаю этот ремонт. То есть на определенный ремонт у каждого свое видение. Кому-то он зашел, кому-то он не зашел.
2: Человек может зайти, просто цвет сказать, мне не нравится. А ремонт может быть супер дизайнерский какой-то там. неправильно, наверное, да, ориентироваться именно на ремонт или первично делать.
1: Ну, вообще нужно, ну, Абдуразак, поправишь, если что. Вообще есть решаемая проблема, я думаю, в, ну, у квартиры, есть нерешаемая. Да. Решаемая – это ремонт как раз-таки, это мебель. Нерешаемая – это этаж, планировка, это вид площадь из окна, это локация. И за счет этого мы уже должны исходить от ценообразования вообще. И уже, соответственно, там идет вопрос, кто строил дом, как строили, какая документация, как он вводился в эксплуатацию вообще. То есть сейчас тем более остро мы должны брать во внимание, как дом вообще вводился в эксплуатацию, там, решением суда или,
2: ну, по нормам. Всякое решение суда, насколько я знаю, можно оспорить, отменить.
1: Ну, конечно.
2: Правильно, да?
1: На то оно и решение, да.
0: Ну, ну, есть же практика, по крайней мере. Я не, ну, не сильно юридически подкован, да, то есть у меня есть подобного характера вопросы возникают. У нас есть там штат юристов, да, к которым мы обращаемся. Но мы же понимаем, вот в районе издательства как раз это вот, вот эти дома, да, о которых ты ранее говорил. Сейчас плотно сотрудники, да, муниципалитета, я не знаю, там, кто этот пишет, что делает, они сейчас в судебном порядке пытаются отменить право собственности этих домов, да, чтобы можно было там выселить людей и что-то сделать с этим. Не знаю, но я думаю, такой вот практики у нас не было, чтобы вот так вот заселенные многоквартирные дома брали и сносили.
1: Ну вот последний дом на Малыгина, по-моему, да?
2: Да, из крайних, которые, да, вот сейчас мы слышали, да, вот на Малыгина, то, что
1: пятиэтажка.
2: Пятиэтажка там стоит.
0: А, ну это же реновация. Это под программу реновации,
1: нет, там, скорее всего? Нет, там
2: преподнесено именно так, что...
1: Там... Не, да, неправильная застройка, без разрешения и так далее.
0: Я не в курсе насчет этого. Но в целом мы же понимаем то, что там огромная территория. И сейчас нету даже такой техники, чтобы можно было убрать вот эти вот все строения. Но это как минимум безопасно. Что там нужно делать? Там весь этот квартал, ну, квартал нужно будет выселять.
2: Да? Переселять.
0: Переселять, да.
2: Это же тоже должны
0: взять. Это куда-то нужно переселять и взрывать, наверное, только. Но по-другому я не знаю, как. Есть вот этот вот район, который... Ну, какое-то, как бы это грубо не звучало, извращение над архитектурой города. И район там Восточного рынка. Это бардак. Кто-то, если был там внутри, да, этого комплекса, там
1: Шанхай.
0: Есть, там есть блоки, которые вот реально ты на них смотришь. Вот Пизанская башня, которая есть в Италии, которая стоит наискось, да, вот это такая же история. То есть там нет такого, то, что там уровнем как-то нужно проходить. Нет, там
2: на
0: вот,
2: глаз, да,
0: по-моему, да, так строили. Там наглядно видно то, что этот дом вот прям наискось стоит. И ты вот молишься, да, чтобы хотя бы, ну, ничего не случилось с ним. А там уже живут. Его ввели в эксплуатацию.
2: Да, да, это печально вообще то, что происходит. А, опять же, мы сегодня крутимся вокруг темы ценообразования. Друзья, если у вас есть вопросы... Пишите нам, звоните в эфир 66 10 48, задавайте вопросы, пока такой гость у нас здесь есть, он вам поможет,
0: находясь, определиться. Находясь в эфире, можем оценить вашу квартиру.
2: Да, да,
1: кстати, я хочу для наших слушателей дать подсказку небольшую, да, хотя бы. Если вы хотите оценить свою недвижимость, вы можете зайти на сайт DomClick, есть специально в поисковике, пишите «оценка DomClick». Он вам делает рыночную оценку. Выбираете качество ремонта, там дизайнерский, средний, там и так далее, квадратура и так далее. И он вам прямо в онлайн сразу показывает цену минимальную, максимальную. То есть, почему я извиняюсь, Абдуразак, почему я очень часто прибегаю к этому инструменту, объясню. Потому что все сделки, которые проходят, оценка складывается в домклике за счет чего? За счет того, что были уже сделки в этих домах, ну, в этих районах, сделки. Да, и проходили именно по цифрам домклика. Ну, то есть, какие, почем они были проданы по итогу.
2: Угу.
1: То есть, это как инструмент, один из инструментов, достаточно интересная история, хотя бы приблизить свою цифру к той цифре, которая там указана, и уже понимать, насколько ты там в космос улетаешь своей мыслью, да, о продаже, или же ты в рынке. То есть, это один из инструментов, которым можно пользоваться всем нам, нашим слушателям.
0: Да, это интересная фишка, но я хотел бы добавить то, что есть... такие программы, да, как Авито, допустим, она складывает рыночную стоимость, исходя от объектов, которые выставлены на этом рынке. Но... То есть мы же понимаем, что на рынке могут там выставить однокомнатную квартиру за 40 миллионов. Да, когда да. там у нее там цена там 4-5 миллионов.
1: Почему я Авито да. вообще в пример не брал? Потому что, опять же, Авито складывает из продажных цен.
2: Нет, важно отметить, как Абдуразак сказал, что отличие как раз-таки оценки, которые есть на Авито, от оценки, которая есть на Дом-клике, она вот в этом и есть существенная, то, что Дом-клик – это больше фактические сделки.
0: Здесь тоже есть нюанс, потому что Дом-клик – это программа Сбера, да, и это, как правило, такой удобный инструмент, да, это программа для того, чтобы подгружать документы к сделке, ипотечной сделке, да. То есть там оформляются только ипотечные объекты. Это, наверное, 1 или 2% оформляются объекты по, там, за наличку с использованием там, каких-то
1: эскроу-счетов. Да, ну, давай так, сейчас пришло время, что уже чаще этим пользуются.
0: Но нельзя упускать тот факт, что мы находимся в регионе, где в основном заключаются сделки. Это наличка и это бартера. Да, то есть сейчас рынок ослаб. Именно если говорить там об ипотечных сделках. Сейчас на рынке нет налички. Это видно по застройщикам, это видно по вторичному рынку, это видно по официальной статистике. Да, то, что сделок на вторичном рынке, не скажу, что нет, но они очень сильно просели.
1: Просели их с каждым месяцем, по-моему, все меньше.
0: Да. Для тех, кто не знал, да, слушатели наши, как вообще формируется активность на рынке? Да, вот есть, условно говоря, там Магомед. Вот у него квартира. Она у него стоит там 10 миллионов, но нет людей, кто готов купить ее за 10 миллионов, за наличку. Приходит там, я не знаю, какой-нибудь Хажимурад. У Хажимурада есть одобренная ипотека, это же не его деньги, это деньги банка, которому будет там от 30 лет выплачивать. Он берет с этой ипотекой, выкупает квартиру у этого Магомеда, и, соответственно, с продажи квартиры у Магомеда появилась наличка на руках. Он с этой наличкой бегает по городу, ищет строительные компании, там какого-нибудь Умахана,
2: куда да, вложить?
0: Там кого-нибудь, да. И куда бы вложить. Вот так вот и появляется наличка. У нас есть статистика, порядка, коллеги, есть, поправьте, 80% сделок именно осуществлялось, по крайней мере, за 2022-2023 год. Это было именно время ипотечных сделок.
1: С 21-го начиная по 24-й, я бы сказал, что это было время ипотечных сделок, да. Потому что цена там падала в моменте на 8%. Да. Если ты работник, там, официально работаешь, у тебя ты зарплатник сберовский, то у тебя там 6,6 было где-то.
0: Да, да.
1: Потом подняли они ее там на 11. Потом
0: 12%, я помню, было для всех. То есть там не обязательно было даже официальное трудоустройство. Ты просто по двум документам, да, то есть там СНИЛС и там паспорт.
1: Да,
0: предоставив, тебе одобряли ипотеку до
1: скольки? И первоначальный взнос там 10% был.
0: Да, в моменте его потом подняли, там 30%, но факт в том, что это было, и каждому, кто захотел, могли дать ипотеку.
2: Были, собственно, эти деньги свободные на рынке, и рынок двигался за счет этого.
1: Да. Просто вот как раз вот то, что ты отметил, Абдуразак, по поводу того, что это был бум ипотеки, вот первая волна подъема цен, по крайней мере, в Дагестане, в Махачкале, в частности, Каспийске, была за счет вот этих ипотечных взлетов, потому что одобрение было 95%, наверное, пусть будет 90% условно одобряемости было, и люди бегали. Вот у меня был там, я рассказывал в прошлый раз, объект 3 миллиона, оценил я говорю, все, продаем за 3, она согласилась, реально ее цена. В итоге она видит, там за пару дней я человек 15 привел, он сказал, все, 3 300 хочу, продали за 3 300. В итоге.
2: Да,
1: поэтому вот такие вещи, которые происходили, тот же самый ковид как-то повлиял, ипотечные сделки повлияли на цену, на подъем цен. Потом у нас
2: Я думаю, больше СВО. повлияло как раз таки вот этот скачок ставки Центробанка.
1: Да, да, да.
2: Когда люди понесли деньги на вклады массово. Причем я очень сильно задавался вопросом, зачем они это делают, как они будут это выводить.
0: Здесь, если возвращаться к вопросу ценообразования, вот у нас же есть такое мнение у народа, то что там вот сюда вот туристы пришли, вот из-за них там все поднялось, вот застройщики такие нехорошие, да, они там а увидели то, что пришел приток там, да, внешнего там капитала инвестиций, да, и из-за этого они там начали конские какие-то цены опубликовывать, да, ну, за свои объекты. Но они не понимают то, что так цены же начали расти еще с 2021 года. Когда не было этого бума, да, там, с туризмом. Да, ну, да. Бум-то да. С туризмом где-то как-то вот зарождался в 2021, там, в 2022, но это далеко не из-за туризма. Я вот не знаю, это на пальцах, наверное, сосчитать можно людей, кто вот пришел там из Центральной России, да, и которого у нас здесь приобрел какое-то инвестиционное предложение.
1: Нет, они приобрели, но больше это был Дербент. Дербент и отчасти Каспийский, ну, Сбербанк.
0: Именно там, да. На фоне, если всего рынка там республики брать...
1: На да, фоне вообще никак не повлияло.
0: Конечно, это конечно. Это, ну, это единицы на самом деле. Это цена, именно цена образования выросла больше из-за ипотечных ставок. Потому что продукт супердоступный. Все там хотят приобрести себе квартиру, и когда у них появляется такая возможность не своими деньгами приобрести, а там за 30 лет там выплачивать это все, а что, а давай, я там и вторую возьму, и третью квартиру возьму, и вот есть знакомые, которые, да, то есть, там, ну, как бы грубо не звучало, не брезгали брать там ипотеку, вот они там 2-3 квартиры вот по этим ставкам брали и сейчас там...
1: Да, у кого доход позволял брать 2-3, так
0: они
1: и происходило.
0: С ремонтом спокойно брали. Да, вот те же самые там... вот восточный рынок, то, что это Пизанские башни, они же там покупали квартиры с ремонтами по цене там в 3,5 миллиона сейчас дают.
1: Да, он получает доход и оплачивает свою ипотеку.
2: Да. Ну, а у нас сейчас на рынке, по-моему, и вариантов с ипотек не так много. Да и как ты столкнулся, Фарух, и одобрений такие
1: высокие, одобрения, да. Нет, одобрения...
2: Именно мы, если говорим про регион.
1: Про регион, если говорить, ну, опять же, условия одобрения усложнились. Угу. Вы должны официально работать, либо у вас должно быть подтверждение дохода.
2: Угу.
1: Чистая кредитная история. Да, вам одобрят, но есть такой нюанс, по крайней мере... Несколько месяцев в Махачкале и в Дагестане проходит, что объекты вторичного рынка уходят в отказ. Mm-hmm. Без объяснения причины и так далее. Но новостройки проходят по ипотеке, mm-hmm. частные дома проходят, но вот именно со вторичным жильем чуть такая история была, но вроде сейчас лед тронулся и сделки уже потихоньку проходят у людей.
2: Mm-hmm. Абдуразак, ты вот туризм сказал слово. Как вообще относишься к истории вот с берегом, с прибрежной зоной, с вот этими вот
1: апартаментами,
2: да, что-то это, по-моему, лицо даже покрылось.
0: Это вообще отдельная история, что связано вот с берегом. Вот у нас, знаете, вот Дагестан, дагестанцы, это невероятно предприимчивый народ.
2: Альхамдулиллях,
0: да, есть такое. На самом деле это невероятно предприимчивый народ, и они не боятся вот что-то делать, взяться за что-то. Но вот эта чрезмерная предприимчивость и вот эта, знаете, необдуманность всех там решений приводит к плачевным иногда исходам.
2: Ага.
0: Вот там возьмем Каракмасова, да, улица?
2: Да.
0: Да, ага. Магазин телефонов.
2: Да.
0: Возьмем Акушинку. Это магазин... Это,
1: улица магазинов.
0: Да, улица экономов. Да. Дальше, что у нас?
2: Да, у нас, смотри, вот у нас, у Сахурцев, да, один мебелью занялся. Вот все, короче, вся долина.
0: Аминхан Султана, вот вся вот мебельные магазины.
1: Ну, еще, не знаю, генерала Амарова, там тоже у них цехов много.
0: Да-да, вот я точно так же. Вот я Даргинец, да, Дахадаевский. Вот у нас весь Дахадаевский район, то есть это именно там это кровельщики, это там кто вот бетонными работами занимается, кладка, да, то есть, ну, все, что связано со стройкой. Вот, и это, наверное, знаете, как это наш... Наверное, наш код, да, там, культурный код, да, то есть наш. И там, где у кого-то из наших, наверное, получилось, а что нам? Мы же идем на пути меньшего сопротивления, если там у кого-то получилось, давай-ка я туда же там попробую, да, то есть и должно вот получиться. И получается. И точно так же история с этим прибрежной территорией. Начали застраивать. Сначала были там... Глэмпинги, это были там афреймы, да, то есть...
2: Ну, это домики маленькие, да, да, да, для понимания.
0: Это маленькие там загородные такие частные дома. Построили, сдавали, да, то есть там 10 тысяч приносит.
2: Причем это время еще, опять же, когда возвращается, еще не было такого там ажиотажа, скажем.
0: Да, это 2020, да, то есть 19-21, но в этом вот диапазоне, когда только-только все зарождалось, и когда люди увидели то, что вот есть спрос, они начали крупно это застраивать, они начали реинвестировать вот полученный капитал, да, они начали туда же его вкладывать, делать больше и больше, больше этих домов, но забыли об одном очень важном моменте. Это создать инфраструктуру для отдыхающего.
1: Просто, это же боль, по-моему, основная.
0: Конечно, это прикинь, ты приходишь отдохнуть.
1: У тебя не магазин элементарного нету.
0: Площадка, там какая-нибудь балка будет, который там мастер какой-нибудь переносит, бам, тебе прям по голове. Ну, кто хочет отдыхать? Я бы, допустим, так не хотел. Ну, тем более, когда ты оплачиваешь там 20 тысяч только там за домик.
1: Да,
0: ну, сколько
1: да.
0: сейчас там в Изберге, да, если сулаки снять там, да. нормальный домик там он стоит 1015, да, за сутки?
1: Да, здесь то же самое.
2: А, смотрите, опять же, да, то, что мы сейчас вот в такой форме отзываемся о застройки прибрежной линии, это ни в коем случае не говорит о том, что мы как-то пренебрежительно относимся к этим ребятам. Мы за то, чтобы развивался наш регион.
1: Но нельзя забывать про развитие территории
2: совершенно
1: тоже.
2: Совершенно верно. Просто это должно, да, это должно происходить очень грамотно. И такие ребята у нас есть, которые основательно подходят к этому. Один из них, не постесняюсь назвать его, это Абдулла Гитинов со своим комплексом. Вот. И таких у нас до кучи, там, ну, я которых знаю, наверное, есть комплексов 10. Вопрос в том, чтобы это все делалось аккуратно. И самое главное, это сервис, наверное, который будет предоставляться. И я думаю, что многие, кто сейчас строит эти массовые эти комплексы, они столкнутся, к сожалению, наверное, вот именно с этой проблемой. В этой связи вот к вам вопрос, да, как вы считаете, в перспективе сколько лет мы вырастем в этом плане, когда у нас к нам будут приезжать люди, там, семейный отдых, на берег моря приехать аккуратно. Как вот по-вашему?
0: Но мне кажется, пока мышление наших застройщиков не поменяется из какого-то темочного мышления каким-то системам, как это правильно выстроить, это управляющую компанию, которая будет...
1: К правильным бизнес-идеям, это
0: да,
1: как минимум.
0: Да, то есть пока мышление застройщиков, девелоперов не поменяется, мне кажется, ну, об этом разговаривать о какой-то интересной этом... локации, как Дагестан, там это вот что-то связанное с туризмом, я думаю, об этом.
1: Ну, но у меня вообще всегда один вопрос возникает: вот строят они, строят. Много апартов, много там различных предложений для съема. Насколько это будет все заполняться? Насколько будут получать прибыль те, кто вкладывался туда именно как под бизнес-идею, как под вкладывал инвестицию туда свои? Вот вопрос наполняемости будет, у меня такой хороший вопрос. Но чтобы эта наполняемость опять же была у данного комплекса, опять же, мы возвращаемся к тому, что должно быть инфраструктура, должно быть все комфортно.
2: Согласись,
1: для того, чтобы
2: Фарух.
1: Там жить.
2: Изначально должна быть у проекта концепция какая-то,
1: конечно.
2: Идея какая-то должна быть. Вот тут, есть у нас апорты, есть у нас кто строит именно с такой концепцией. Вот они и будут как минимум впереди идти. Остальные, к сожалению, наверное, будут либо тонуть.
1: Не, но есть, знаешь, хорошее начало, как говорится, есть уже те игроки на рынке, которые задали этот темп,
2: да,
1: и уже да, в любом случае уже другие, кто хочет, по крайней мере, в этом направлении развиваться, зарабатывать, двигаться, они будут переходить уже на этот формат и брать инициативу в свои руки, выезжать, смотреть, изучать, советоваться, приглашать специалистов для того, чтобы не просто коробочки каменные построить, а еще создать условия для пребывания людей.
2: Ничего.
1: Поэтому это и есть. То есть, конечно, мы немножко в негативном, наверное, формате сказали, но это боль наша общая, да. Но при всем при этом хочу отметить, что мы движемся, да, может, не так быстро, как хотелось бы, но мы все равно движемся в нужном направлении.
2: Да, может, и не нужно так быстро двигаться в этом направлении. Главное, пусть, если оно и будет, то пусть будет аккуратно, все культурно. И даже еще вопрос там много этических с привлечением туризма, главное, чтобы и бардака сильного к нам не пришло. Мы же сами должны тоже это все.
0: Что касаемо бардака, в этом вот бизнесе, да? Мне кажется, это неосознанность, наверное, застройщика. Почему? Потому что вот многие ринулись строить, даже ринулись те, кто был в сфере строительства многоквартирных домов, да, вот именно вот в городе. Mm-hmm. А когда они попали вот на прибрежную территорию, они столкнулись с тем, то, что там нет вот такого наплыва покупателей, да. Mm-hmm. То есть они делают что? Они покупают там земельный участок, ну, я не знаю, там, или в долг берут там с дальнейшим там
2: передачей. Расчетом квадратуры,
0: да, короче, да, в этом же комплексе, чтобы рассчитаться квадратурой. И они понимают то, что, ну, нету притока этих вот средств, чтобы автономно уже как-то поставить работу и чтобы можно было там спокойно вот строить. Ну, вот одному они продадут квартиру, там, апартамент, второму, третьему. Ну, что там, там сделать за 3, там, 6, 10 миллионов? Ты же не построишь эти апарты.
1: Когда у тебя проект там на миллиарды, да?
0: Да, да, да. То есть, ну, у нас-то, наверное, на 1 миллиард там таких вот проектов на сегодняшний день, наверное, нету.
2: Если они есть, то у меня в голове крутится 2-3 этих.
0: Ну, сейчас, ну,
2: может быть, там 1-2, возможно.
1: Вот, знаешь, Абдуразак, ты затронул интересную тему, то, что застройщики, которые строили многоквартирку, перешли на апарты, а многие не учитывали нюансы, что нормативы разные, требования к, да, апартам разные, и что уровень там защиты, скажем так, да, те же двери, вот как
2: колоссально,
1: да, то, что нам рассказывали, пожара, там, тушение, там, ну, там очень много разных именно ГОСТовских историй, которые нужно учесть и которые нужно соблюдать. А многие, не зная этого, со стройки многоквартирного перепрыгивают туда и сталкиваются потом вот как раз такими колоссальными проблемами.
2: Когда не допускают, не принимают работу там. Да,
1: конечно, и... потому что они проверяют настолько, даже какое сечение у тебя идет провода на кондиционер и какое сечение у тебя идет там на лампочку.
0: Конечно. Это очень негативно, как бы такая вот среда, да, очень опасная, потому что вот эта соль, прибрежная вот территория, вот у нас история была у знакомого тоже, вот комплекс, у него просто дом сгорел, да, стоимостью там в 7-8 миллионов у него дом сгорел, а что, из-за проводки, потому что она вот не выдержала, пока что там непонятно, из-за чего конкретно было, ли это там какая-то плохая проводка, или же это из-за сырости, то, что он там,
2: окисление,
0: да, окисление,
2: наверное,
0: скорее
2: там,
0: всего,
2: да.
0: Но пока что непонятно, но там в любом случае, то есть вот СНИП, это по СНИПу, вот если строить именно вот на прибрежной территории, там и есть то, что ну, то из железок, да, то есть ты не можешь там вот эти вот делать кровлю. Ну, как не можешь? Mm-hmm. Ты можешь сделать, но срок эксплуатации mm-hmm. этой крыши у тебя mm-hmm. будет там полгода, наверное, ну, год. Mm-hmm. Потом зачем тебе этот домик, который ты в 7 миллионов вкладываешь, и у тебя там через год уже крыша ржавая. Из-за этого, то есть там есть такие вот моменты, то, что отличается от стройки непосредственно в городе. И по документам. Если же это у тебя там собственность и земельный участок находится там в черте города, там уже земельные участки, которые принадлежат там Минимуществу, лесхозу. И это рекреационные земли, сделанные для того, чтобы строить объекты туристического назначения. Да, то есть
2: санаторно-оздоровительные,
1: да,
2: комплексы,
1: спортивные,
2: да,
1: комплексы,
2: отдых,
1: там,
2: спортивные.
1: Далее, да.
0: То есть там история следующая, то, что нужно строить объекты легкого назначения, легкой конструкции.
2: Сборные там условия.
0: Да, да, да.
2: Там капитальное, по-моему, насколько я знаю, нельзя.
0: Да, там нельзя, но там и есть.
1: Там надо смотреть по зонам.
0: Там нужно смотреть по зонам и отдаленности от непосредственно там моря. Если это на первой береговой, насколько мне известно, там, ну, нельзя. Или же можно, только зависит плотность посадки. Если у тебя там гектар, и ты весь гектар там застраиваешь, то, понятное дело, тебе это не разрешат. Но если же у тебя там гектар земли, то определенный
1: там
0: процент...
1: 30% застройки, по-моему.
2: Может, берег отличается?
1: Возможно.
0: Да.
2: Городской.
0: И прилегающая обязательная инфраструктура, которая там бывает. Да, то есть ее обязательно прям нужно включать, потому что если ты эту инфраструктуру не делаешь, и просто ты там отстроишь один дом, второй, третий, и ты вот так вот застраиваешь там с целью там обмануть как-то администрацию, но они вот приходят, говорят: слушай, ты как бы здесь капиталку построил, ты давай нас как бы не обмануй, да, этот, разберись с этим.
1: Дураков здесь нету.
0: Все, да,
2: правильно. Есть такое. Ну, дай бог, чтобы у наших ребят все получилось. Люди, на самом деле, застройщики, особенно прибрежные зоны, оккультуриваются, по букве закона стараются все делать. Одни из таких, которых я лично знаю, строят сейчас интересный комплекс в районе Зеленоморска, называется он Бали, тоже стремятся к тому, чтобы подготовить документы, они их готовят в процессе. Таких побольше должно быть у нас, таких должно быть побольше, которым можно доверять. В завершении, друзья,
1: страхуйте недвижимость. Ну вот я сейчас послушал Абдуразака, вспомнились опять же истории с наводнениями. Недвижимость лучше страховать. Как бы это ни звучало для кого-то неинтересно, а зачем мне это нужно, желательно ее застраховать. Оплатить в год там условно 10-20 тысяч рублей, но спать спокойно. Хотя бы какую-то денежку ты вернешь свою.
2: Давайте попробуем резюмировать вопрос ценообразования. Возможно, какой-то там топ-5-6 пунктов, которые обязательно нужно учитывать, когда ты решил продать свое имущество. С кого начнем? Абдуразак, Фарух?
0: Давай, Фарух.
2: Ну давай, на что? Вот как ценообразование должно быть? Каких-то 3-4 пункта, может быть.
1: Опять же, как я и сказал, решаемая проблема и нерешаемая. На что я обращаю внимание? Локация, этаж, планировка, вид и кто строит. Что за дом? В обязательном порядке. На ремонт я не смотрю, на мебель тем более подавно. Поэтому люди, кто продают квартиру, учитывайте, что ваша мебель никому не нужна.
0: А мне кажется, вот, ну, у меня, наверное, будет дополнение, эти все моменты, это безусловно нужно учитывать, но мы же понимаем, что такое цена. Многие путают рыночную цену с отметками, которые вот просто они там взяли несколько объектов, сделали анализ, да, и они выставляют свою стоимость. Но что такое рыночная цена? Это то, что тебе сегодня готов прийти клиент и дать на руки.
1: Абсолютно верно.
0: Вот это рыночная цена. Если же этого клиента нет, значит, твоя квартира никому не нужна. Да, больно, но это факт. Из-за этого на сегодняшний день я ощущаю то, что рынок недвижимости, он просел, если говорить именно по вторичному рынку. Если же объекты стоили там порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр, на сегодняшний день эти же объекты продаются за 70-65. Такое есть.
1: Есть. Особенно те, кто хочет продать, они обязательно скинут.
0: Да, вот это вот рыночная цена, если говорить о наличке. А так как нет налички, вот у нас последние сделки появились, это бартерные. Да, это вообще отдельная история. Вот рынок славится именно бартером.
2: Что чаще всего бывает?
1: Ой. Машина. Это... Бараны.
2: У меня недавно была капуста, по-моему.
0: Часть капусты, часть. Моему коллеге предлагали, вот он продавал свой земельный участок в Ушете. Ему предложили сколько-то баранов. Он нашел человека там в долгах, кто эти бараны примет. Потом он звонит к этому покупателю, он говорит, все, я готов забрать бараны.
2: Ну, со скотом еще проще, наверное.
0: Да, эти бараны потом заболели, что-то как-то. Потом чего у них там сложилось, я не знаю.
2: Еще справки начнут запрашивать на здоровье.
0: Да, там из психдиспансера. Может, этот баран окажется какой-нибудь.
1: Мне вообще предлагали...
0: История же была.
2: Дольная.
0: Да, да.
1: Баран дольный. Мне самое удивительное... Самое удивительное, предлагали мне вагон Литола.
2: Литола?
1: Да.
0: Между прочим, я не знаю, насколько это правда. Вот была одна история, вот связанная тоже с бартерами. Один застройщик поменял на какой-то строительный материал этот КамАЗ имбиря.
2: Имбиря. КамАЗ имбиря.
0: Да,
2: это во время ковида.
0: Да, КамАЗ имбиря, прикиньте, это вот поменял квартиры на имбирь, потом имбирь на бетон, что какую-то цепочку мне говорили. Я не знаю, если это правда, если кто-то знает, вот был свидетелем.
2: Пусть позвонят и сообщат нам. Друзья, итак, сегодня мы с вами обсудили очень интересную тему ценообразования. Если же у вас все-таки остались вопросы, мы всегда на связи. Если же вам нужно грамотно оценить свою недвижимость и помочь продать ее, я, Муслим Багаров, Фарух Абдурахманов и Абдуразак Юсупов всегда готовы вам помочь. Мы всегда на связи. Звоните, пишите, поможем. С вами была программа «Территория сделки». Фарух Абдурахманов
1: и Муслим Багаров.
2: И наш гость Абдуразак Юсупов. Всем салам алейкум, всех благ.
3: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
14: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
15: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах трех районов и частично в одном городе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. В общие сложности в зону отключения попали 33 тысячи жителей Дагестана. В восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и 5 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения к 18:00, об этом говорится в сообщении. В филиале Россети Северно-Кавказ Дагэнерго уточнили, что отключение произошло из-за аварии на одном из энергообъектов. Ну и за первое полугодие этого года в Дагестане распродано лишь 23% строящегося жилья, что является самым низким показателем среди регионов с объемом строительства более 1 миллиона квадратных метров. В целом по стране распродано снижается с начала года, но остается в пределах нормы, где-то в районе 70%. Эксперты отмечают, что для регионов с изначально низкой распроданностью слабый спрос повышает риски для застройщиков. В 10 школах Дагестана с нового учебного года стартует пилотный проект по введению трехуровневой оценки за поведение для учеников от 2 до 8 класса. Образцовая, допустимая и недопустимая. Новая система предназначена для обратной связи с учеником и его семьей, чтобы школа могла вовремя замечать изменения в поведении, предупреждать конфликты и при необходимости подключать психологов. При оценивании будут учитывать дисциплину, социальное взаимодействие, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы. Сотрудники газовой службы совместно с полицией провели проверку в советском районе Махачкалы и выявили 20 фактов несанкционированного подключения к газовым сетям, 13 из них в многоквартирных домах, 7 в частном секторе. Все незаконные врезки уже устранены по каждому факту, составлены акты принятия процессуальных мер. В Минэнерго Дагестана напомнили, что самовольное подключение к газу – это угроза жизни и здоровья. Такие врезки делают без соблюдения норм безопасности, что многократно повышает риск утечки, пожара или взрыва для всего дома. Конкурсный управляющий ГУП «Чистая вода» объявил открытый конкурс по продаже магистрального водовода «Кизелюрт-Бабаюрт». Начальная цена лота составляет 300 миллионов рублей. Вот диаметром 530 миллиметров и протяженностью 24 километра был построен в 2012 году. Именно через этот участок инфраструктуры предприятие обеспечивает транспортировку питьевой воды потребителям северной части республики. ГУП «Чистая вода», я напомню, что был создан в 2014 году при Министерстве строительства Дагестана для эксплуатации объектов водоснабжения. Однако в 2018 году предприятия начались финансовые проблемы. По 2022 год задолженность перед бюджетом Дагестана превысила 2,5 миллиарда рублей. Ну и в России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября я напомню, что универсальный код будут использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
14: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
16: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
14: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения.
0: Экономика должна быть экономной.
1: 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу.
0: Деньги дороги, как память.
1: И в завершении выпуска: каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называло непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Новости спорта.
1: На многодневке Вуэльта совершенно неожиданный поворот. Безоговорочный лидер, словенский велогонщик Тадей Погачер на 8-м этапе после падения получил травму плеча. После оказания медицинской помощи он попытался возобновить гонку, но вскоре направился к машине скорой помощи. Продолжить выступление на Вуэльте Погачер не сможет. А выиграл 8-й этап француз Кокар, и теперь в общем зачете лидирует опытный испанец Энрик Мас. Канадский защитник Кейл Маккар подписал рекордный для НХЛ контракт с Колорадо. Новое соглашение рассчитано на 8 лет. Как сообщают инсайдеры, среднегодовая зарплата игрока составит более 20 миллионов долларов. Контракт начнет действовать не с этого, а со следующего сезона. Напомним, что Маккару 27 лет, и он выступает за Колорадо на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. В английской премьер-лиге клуб Халл Сити, который вернулся в этом сезоне в компанию сильнейших, очень резво начал этот чемпионат и одержал две победы в первых двух турах. В этот раз команда со счетом 1-0 обыграла Ковентри на выезде, а Ковентри тренирует Фрэнк Лэмпард. В следующем туре Халл Сити принимает Астон Виллу. Пока Ливерпуль все подряд игры завершает у ничью исключительно со счетом 2-2. На сей раз такой счет зафиксирован в домашней встрече с Ноттингемом. А Тоттенхэм в двух первых играх не забил ни одного мяча и потерпел второе поражение. В этом туре уступил на своем стадионе 0-2 Ньюкаслу. В немецкой Бундеслиге Байер в первом туре расстроил своих болельщиков, уступив со счетом 2-3 новичку Эльверсбергу. На выезде Лейпциг крупно дома выиграл у Боруссии из Мюнхен-Гладбаха со счетом 3-0, а дортмундская Боруссия обыграла на своем поле 2-0 Гамбург. В итальянской серии А Ювентус пока идет без потерь, взяв верх у себя со счетом 2-0 над Пармой. В испанской премьере мадридский Атлетико сыграла в чемпионате уже третий матч. В гостевом поединке с Севильей зафиксирована победа Атлетико 3-1. Теперь у матрасников две победы и одна ничья. Действующий чемпион королевских гонок британец Ландо Норрис продлил контракт с командой McLaren. Новое соглашение рассчитано до конца 30-го года. В Формуле-1 британец стал выступать с 2019-го. На его счету 13 выигранных гонок и 48 подиумов. В прошлом году гонщик впервые стал чемпионом Формулы-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
5: Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов. Единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей, а купленное жилье должно быть единственным. Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1.5 года. Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. И в завершении выпуска: более трети россиян приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед первым учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в выпуске очень крутые люди, которыми я восхищаюсь. И, кстати, впервые у нас в подкасте двое людей сразу, потому что это прекрасная вот пара. Нурлан, Аида Мукушевы, правильно?
2: Все правильно.
1: Да, это рестораторы. Я, можно, как колхозник буду простым языком объяснять?
2: Да, как
1: люди, которые сделали очень много крутых ресторанов и, самое главное, создали такой самый крутой последний кейс. Это кофейня «Бейкерист», которая находится вот здесь, вот в Дубае. Это уже международная, представляете, сеть кофеен. Это просто очень вдохновляющий пример. Расскажите немножко вообще о себе, да, вот поздоровайтесь с нашими зрителями.
2: Всем добрый вечер. Арман, в первую очередь хочу спасибо огромное сказать тебе. Я подписался на тебя, наверное, года 3 назад и с тех пор наблюдаю за твоим развитием в Инстаграме. Честно, вот на глазах я смотрю, как ты растешь. В какой-то мере я даже нахожу для себя инсайты. Мне на сегодняшний день 50 лет, и я понимаю, что я всю жизнь обучаюсь, наверное. Беру пример в какой-то степени тоже с тебя, потому что ну, для меня это новое вообще, новый инструмент. Поскольку мы занимаемся ресторанным бизнесом, эта часть неотъемлемая. Это новый инструмент маркетинга. Поэтому мне вдвойне приятно, что ты пригласил на подкаст.
1: Да, очень-очень.
2: Это моя супруга Аида, она представится сама, наверное.
3: Здравствуйте, всем очень приятно. Правда, волнительно немножко. Мы впервые на подкасте. Классно, что так получилось, что именно с тобой. Я вообще любитель смотреть подкасты фоном, внимательно. И нравится твой подход. И классно, что мы сегодня сможем обо всем поговорить. Мы открыты всегда к любому диалогу, к любому разговору. Наш проект «Городские пекарни Бейкерист» на самом деле, да, дал такой старт для нас и, наверное, заставил помолодеть. Вот. Да, мы, в общем, помолодели, по-моему.
1: Я, кстати, вообще вот даже не думал, что вам 50 лет, допустим. Я думал, вот как я вчера сказал, 37. Ну, просто реально. То есть вы так выглядите, спасибо. От вас такая энергия. Контент, который вы снимаете, такой... Для меня это было чуть удивлением даже.
2: Мы застряли где-то в тридцатнике, наверное.
1: Офигенно. Это очень круто. А вот расскажите про свой проект вообще. Вот у вас же, по-моему, много заведений, да? То есть чтобы было понимание, вот какая-то картина. Нарисуйте ее, пожалуйста.
2: Ну, у нас... С 2007 года мы пришли в этот бизнес. Может быть, позже мы расскажем об этом. Называется ресторанный холдинг Prime Family Group, который включает в себя 6 разновидных концепций, 6 брендов, куда входит премиум концепция, ресторан «Гинза», который находится в городе Атырау и городе Астане. Затем у нас есть ресторан, ну это даже барная концепция, назовем его. Мы его открыли в городе Атырау. Называется он «Барма». В данный момент он вошел по интерьеру своему в топ-50 лучших баров СНГ в свое время. Вот. Он работает уже 6-й год. Далее у нас есть «Монокафе», сеть. Также она находится в городе Атырау, «Fresh and Go». Мы этот концепт немножко слямзили, привезли с Нью-Йорка. Тоже очень успешный проект. Есть у нас сеть фастфуда, называется «Казбургер». Недавно мы сделали ему новый ребрендинг, и вот он в новом качестве скоро выйдет.
1: Ого,
2: и откроется круто. Уже 5-е заведение в городе Атырау также. Потом есть еще у нас турецкий ресторан «Чобан». Это наша гордость.
1: Я там был.
2: Реально, да,
1: очень вкусно.
3: И
1: он такой белый,
3: такой,
1: красивый,
3: да.
1: Очень стильный.
2: Вот, мы его открыли сразу следом за «Бейкеристом».
1: Круто.
2: Вот. И, конечно же, «Бейкерист», я немножко тебя поправлю, мы не позиционируем этот бренд как кофейня.
1: А, окей.
2: Да. Не, ну, это кофе, конечно, это 30% да. Всего товарооборота, но для меня больше, и для нас вообще, Саида, это больше, наверное, такая авторская пекарня, скажем так, с завтраками, обедами и ужинами.
1: А, вот все, все, вот. Все, извиняюсь, я не профессионал. Это вот эти все термины, не знаю.
3: Но кофейня близкое, наверное, название. У нас «All Day Завтрак». То есть в любое время можно прийти позавтракать. Ремесленный хлеб. Разновидность этого хлеба удивляет здесь гостей. И, в принципе, сейчас к хлебу относятся так немножко, да, там типа без глютена стараются люди, но он у нас на закваске, поэтому хорошо так заходит в плане пищеварения.
1: Супер.
3: Вот.
2: Ну и, в общем, в нашем холдинге трудится порядка, наверное, на сегодняшний день уже около 1000 человек.
1: Вау.
2: В общем, это я имею в виду и Казахстан, и Дубай.
1: Супер.
2: Вот. И мы ровно полтора года назад мы вышли на рынок Дубая.
1: Супер. А сколько сейчас здесь точек?
2: Сейчас в данный момент 3 точки открывается, у нас 4-я, и еще 2 точки открываются в июне месяце.
1: Офигеть.
2: В общем, будет 6.
1: Супер. А если какие-то цифры можно сказать, было бы классно, ну, чтобы понимание такое вообще было.
2: Ну, давайте на примере мы последней точки скажем, да. Мы ее открыли 2 месяца назад. Она находится по локации на острове Blue Waters. Наверное, ты слышал про этот остров, где находится самое большое колесо в мире, да? Мы открыли его 2 месяца назад и вышли в плюс сразу же в первый месяц, поскольку уже все, вся работа поставлена, особо таких побочных расходов не было. Мы вложили в нее $650 000, и на сегодняшний день, по глядя на товарооборот, срок окупаемости у нее примерно около 8 месяцев.
1: Супер, супер. Давайте так, вот очень интересно, с чего вы начинали? Вот у меня вообще сама концепция моего подкаста заключается в том, что я, во-первых, хочу понять путь человека с нуля, чтобы у людей вот этот разбить, да, вот этот успешный успех. То есть люди же видят, что вы открылись в Дубае и думают, что так вот вы с этого начинали. И поэтому начинают в себе разочаровываться и так далее. Ну, мало кто знает именно путь с нуля. И после этого классно было бы вообще вот описать, как открыть такое же заведение, как вы, именно прям с нуля. Поэтому вы расскажите свою историю, очень интересно узнать.
2: Но это было в 2006 году, мы с Аиткой также как-то случайно у нас получилось. Не то, что даже случайно, чего-то мы искали в этой жизни, мне было 32 года. В этот момент как раз у мужчины переходит какой-то особый перелом в голове, не знаю, в сердце.
1: Мужчина джаз?
2: 32 или года, да, мужчина джаз.
3: Ну, меняется вообще отношение к жизни.
2: Я думаю, наверное, отношение это к возрасту, наверное.
1: Кризис среднего возраста, это вот эта история?
3: Не-не-не, но мне кажется, это какой-то, знаешь...
2: Кризис среднего возраста сейчас, по идее, у меня должен быть. Но у меня, наоборот, какой-то подъем идет сейчас.
1: Супер-супер, окей.
2: Ну, больше, знаешь, осознанности приходит, наверное, в этот возраст. Какие-то новые осознанности. Вот мы в этот момент поменяли место жительства с Алмату на Атырау. Ну, соответственно, не просто так приехали, мне предложили там место хорошее в одном холдинге. Я отработал в нем порядка 10 лет. Соответственно, параллельно мы что-то пытались там придумать, ну, как создать себе какой-то побочный заработок. Угу. Вот, соответственно, тогда, на тот момент, в 2007 году, строительный такой подъем был. То есть выдавались кредиты налево-направо, проблем не было с реализацией каких-то строительных проектов, все они хорошие. Вот, соответственно, у меня там друг, он занимался строительством и попросил, у него определенной суммы не хватало, я даже могу назвать, порядка $180 000 тогда было. И я, не знаю почему, но я поверил в его проект, то есть и видно была рентабельность. Там, то есть чтобы он прогорел этот проект, было маловероятно, соответственно, я помог ему и занял эту сумму. Но вот человек предполагает, Бог располагает, как говорится, и в 2008 году мировой вот этот строительный кризис разразился. Да, и тогда он потерял абсолютно свои деньги, потерял наши деньги. И в результате пришел ко мне и говорит: Нурлан, есть 2 варианта. То есть первый вариант, я не знаю, я буду собирать, не знаю, когда отдам. И второй вариант, он предложил, у него было 2 заведения. Одно в торговом центре, это такой маленький фастфудик, и второе заведение, это такой маленький индийский ресторан. Он говорит: забери и попробуй вытащить деньги. Аитка тогда работала в банке, соответственно, но у нее по специальности первое это технолог общественного питания. Правильно назвал?
3: Экономист-технолог.
1: То есть вы тогда в найме, да, вообще работали?
3: Да, мы когда переезжали в Атырау, получается, он ушел работать в нефтяную компанию, а я... Уже в Алмате находясь, я работала в Казкоммерцбанке. Просто переводом перешла. Естественно, когда занимал он деньги своему другу, я же не знала об этом. Ну, как бы мы тогда еще не советовались друг с другом в жизни. Вот, а это были наши все сбережения. А когда случился вот такой, ну, как это...
2: Кризис,
3: проблема, да?
2: Строительный кризис был.
3: Нет, ну, для нас это тоже был, ну, все... Как бы, а что делать? Вариантов-то других нет. И это был не маленький фудкорт, это был единственный торговый центр для города. Он был большой, и это был большой фудкорт, куда приходил весь город. И абсолютно без опыта, но я родилась в семье, где моя мама, она диетолог. И она всю жизнь проработала в общепите. Я ребенок, который просидел, вот как говорят же, у артистов дети за кулисами проводят, а я вот на кухне. Я в детстве это все видела. И я с детства говорила, что я не буду никогда этим заниматься. Ну, это постоянно вот это вот кашеварят, они что-то там, какой-то вот этот процесс происходит внутренний. И я пошла на уступки маме, закончила Алматинский технологический университет по специальности технолог общественного питания, но у меня была приставка «экономист». Я вот благодаря этой приставке ушла в банк. И всем доказывала, что вот я ради вас закончила, но я их буду работать в банке. И мне нравилось работать. И я думаю, что до сих пор благодаря вот банковской сфере я там тоже очень белыми нитками прошито. И в голове осознание у всех банкиров, что клиент всегда прав. Что все равно вся клиентоориентированность, она у меня оттуда пошла. Я очень хорошо помню момент, когда все-таки Нурлан мне говорит, все, как бы увольняешься ты, у тебя зарплата 70 тысяч тенге. У нас нет, даже мы
2: даже меньше
3: даже было, спорить не будем. Ты же понимаешь, все, я ухожу, работаю, и я помню хорошо, как я выдавала зарплату в день зарплаты. Первый мой раз, я такая в конверты всем.
1: Имя, это фамилия. Вот заведение вы уже взяли.
3: Вот это фудкорт.
2: Да.
3: И там
2: параллельно изучали.
3: На коленках там нет никакой.
2: Системы особо такой не было вообще.
3: Не особо, вообще ничего не было. В тетрадках учет, пересчитывала я сама лично.
2: Такой собой.
3: Вот это все, понимаете, да. Я помню, я им выдавала зарплату. Здравствуйте, спасибо, что вы работаете с нами. Вот как в банке я видела, я то же самое там
2: применяла,
3: делала.
2: Применяла, да.
1: Офигеть.
3: Да, и в Атрау я помню хорошо.
2: 90% там... кэш был тогда, да?
3: Да, и женщина на кассе, взрослая такая, Пашка, она, наверное, если увидит меня, сейчас вспомнит. Я в Журсен. Нормально, дурста пайтпайсим бе, мяхша. Вот они же так еще по-казахски, а я, здравствуйте, спасибо, мне было очень приятно с вами работать. Я так благодарна. Нет, а в этом как будто слабость.
2: Для них дико как-то это.
3: Я вот вид много, они вот так вот на меня. Но я еще молодая, мне там сколько лет тогда, 29, да? 28. Да, и вот такой был опыт, но он был очень интересный.
1: И вот что дальше? Вот вы взяли эту точку, две точки.
3: Просто со стороны можно было смотреть на меня, что я такая маленькая девчонка. Да, у меня было понимание, я звонила маме, консультировалась.
2: Всерьез ее особо никто не воспринимал.
3: Меня никто всерьез, не воспринимал. Они так на меня смотрели, наверное, думают, что ты девочка. Конечно, Нурлан появлялся в галстуке после работы, поддерживал, приходил.
2: В любом случае, там что-то надо было менять.
3: Да.
2: То есть, там все в упадке было. У нас на тот момент... Мы с Аиткой по молодости, как все гуляли же, часто гуляли. Мы вообще любили ходить по ресторанам, там, по клубам первым, вот эти вот Манхэттен, какие там клубы были.
3: Адмирал Нельсон.
2: Адмирал Нельсон наш любимый был, да. Прикольная тоже атмосфера, и мы не вылазили оттуда. Вот суббота-воскресенье, пятница-суббота, мы там. И, соответственно, с годами там вот эта вот насмотренность у нас появилась. Я все время сидел в заведении, всегда примерял такое. Вот если бы вот эту стенку туда передвинуть, здесь перекрасить, здесь там в это блюдо то-то добавить. Просто в уме такие мысли стигали, короче.
1: Ничего себе.
2: Да, интересно было. Я бы лучше вот такую фоновую музыку поставил. Нет, вообще, у меня даже мысли не было там об открытии ресторана. То есть я себя вообще не видел в этой...
1: Приземнули.
3: Я вот эту вот историю хотела рассказать, как он приходил по вечерам, и даже в тот момент... Он даже допустить мысли не мог, что он когда-то этим займется. Он приходил с работы после своих всех командировок, встреч важных.
2: Все было хорошо.
3: В таком красивом костюме, в галстуке. И такой говорит, давай быстрее, что тебе надо? Я говорю, мне надо посчитать пирожки с капустой и с картошкой, а то на завтра остатки непонятно. Как ты их различаешь? Что ты тут делаешь? Я говорю, видишь, с косичкой, это с капустой, а без косички это с картошкой. Он говорит, если бы мне кто-нибудь сказал 5 лет назад, что я буду пирожки считать, я бы никогда не поверил. И вот тогда еще не было такого у него понимания, что вот как-то он зайдет в эту историю. Там буквально, наверное, месяца 2-3, да, когда
2: да,
3: он
2: потом,
3: начал.
2: Потом мы решили, посмотрели на заведение, увидели минусы какие. И вот просто со своей колокольни решили сделать апгрейд. То есть где-то людей поменять, где-то там Аитка начала заниматься командообразованием уже полноценно, нормально.
1: Но кухню не меняли, то есть она была как индийская, так и осталась.
2: Нет, кухня, повар-шеф-повар, конечно, априори остался, но мы, я не знаю, вот как мы видели это блюдо, нам не нравилось, визуально не нравилось. Да. То есть мы в любом случае какой-то апгрейд делали и в кухне тоже. Причем, я не знаю, Аитка всю жизнь, она с детства, она в общепите. Я не знаю, может, это от природы, какие-то вкусы тоже, что-то мы меняли. Как могли, так и делали, в общем.
1: Но концепция оставалась?
2: Оставалась, да.
1: Окей.
2: Оставалась, но мы сделали апгрейд, где-то все починили, отремонтировали, и мы за 4 месяца отбили все эти деньги.
3: И вот когда деньги пошли, он понял, что там интересно. Все, он зашел в проект и сказал...
2: Если ты правильно делаешь.
3: Да, давайте. Там заканчивались, на самом деле, сроки аренды, и ему был этот бизнес уже неинтересен в таком формате, в каком он был. Все, и он начал придумывать новое. Первый проект у нас был, это Казбургер, который он придумал с нуля, рецептура.
2: Мы начали изучать, сидели, мы смотрели, а в городе на тот момент там реально практически ничего не было вообще. Ни одной бургерной не было вообще.
1: Это в каком городе?
2: Это в Атырау.
3: Угу.
2: 2007 год.
1: Угу.
2: Вот, соответственно, ну, я все ездил. Мы же деньги почувствовали.
1: Угу.
2: То есть, ну, реально бизнес работает. И на нем можно зарабатывать, хорошо зарабатывать можно. Было полнейшее отсутствие каких-либо хороших заведений именно на тот момент в этом городе. И, соответственно, сидели и придумывали, крутили, что можно придумать. И у меня на ум пришло единственное, это какой-то концепт с бургерами связанный.
1: Окей.
2: Вот. И ты знаешь, я как-то в воскресенье Аидке говорю, я поеду, говорю, прокачусь по городу просто. Водителя отпустил, сел за руль и поехал кататься. И тут я проезжаю, там есть у них центральная площадь, и улица Сатпаева, там город двух улиц. И вот по улице Сатпаева было огромными буквами «аренда» помещение написано. Огромными буквами. Я останавливаюсь, не знаю, зачем я звоню. Я беру, звоню, спрашиваю, вы в аренду сдаете? Просто я понимаю внутри, что место офигенное. Просто по Сатпаева там все, что не открою, все пойдет. Это как Дубай Молл сейчас, условно так. И я звоню, она говорит, да, стоимость договорились. Я говорю, я забираю. Но еще не знал при этом, что я там открою. Понимаешь? Просто это какая-то чуйка была такая. И мы параллельно, пока мы там подписывали документы, я сидел и придумывал.
1: Вот тот момент такой, стоп-инсайт. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Вот вы говорите, у меня была чуйка, и я, то есть, не зная, что я открою в этом месте, я уже его снял в аренду.
2: Да.
1: Это же чисто такой предпринимательский ход. Это просто постоянно ты на грани фола, постоянно рискуешь. И отсюда вопрос. Предпринимателями, вообще знаменитый такой вопрос. Предпринимателем можно стать или ты им только можешь быть?
2: Я вот прожив 50 лет,
1: да,
2: и проработав, наверное, из них лет 25 в предпринимательской деятельности, я с уверенностью могу сказать, что ими рождаются.
1: То есть стать невозможно?
2: Вот хорошим предпринимателем от природы нужна чуйка.
1: А вот вопрос, ну вы же были в найме, получается, ну в банке.
3: Мы были в найме, но это было, знаешь, это просто мы плыли по течению на тот момент. Мы просто доверились не то чтобы вселенной, да, на тот момент не было таких знаний, как сейчас у вас, да, молодых. Как бы я не хотела так разговаривать, но сейчас, когда мы вспоминаем свою молодость, мы понимаем, что мы просто, знаешь, шли по течению. Мы жили как все, мы жили вот так, у нас не было каких-то амбиций
1: как Бог
3: больших.
1: Даст, короче, вообще просто в потоке.
3: Вот, да, в потоке в каком-то, в доверии в тотальном. Я помню моментами, Нурлан ко мне как-то приходил, наверное, его что-то беспокоило, и он ко мне однажды, я вот этот хорошо разговор до сих пор запомнила, ко мне подходит и говорит, смотри, у меня сейчас зарплата 3000 долларов. На тот момент для нас это была хорошая зарплата. Он говорит, смотри, мы, говорит, сейчас вот так живем, а если я никогда больше не заработаю? Ну, типа, тебя устраивает так, как ты сейчас живешь, и типа представь, что мы будем так жить всю жизнь. Мы молодые, у нас двое маленьких детей, мы в чужом городе. Я говорю, да. Он говорит, ну все. И, видимо, меня-то все устраивало, а его в тот момент уже что-то начало вот здесь вот бродить. И он всегда такой был. Вот все время нашей истории, вот связанной с ресторанами, он всегда смотрел на шаг вперед. То есть он понимал, что окей, вот этот проект он вот так запустил, что он сейчас там года 2-3 пройдет, он начнет там, спады всегда же есть, то есть то либо ты в него еще вкладываешь и делаешь какой-то ему апгрейд, либо ты оставляешь его и переходишь на новый. И у него всегда было все рассчитано на шаг вперед. И это же риск.
1: Да.
3: И никто тебе гарантии не дает. И не было никаких школ тогда, кроме Новиков School в Москве, чтобы ты мог рассчитать себе. У нас даже не было финансиста такого, который мог просчитать нам финмодель, как сейчас это можно все просчитать.
2: Ну, как мы сейчас делаем по-настоящему, кому? Как должно быть. Да.
3: Тогда мы просто... Вот.
2: Мы учились параллельно.
3: Бежали за ним. Нам нужно было успеть, команде нужно было успеть за ним. И вот, и он постоянно как в какие-то новые истории залазит. Типа, о, все, вот Казбургер, допустим, первый открылся, 50 квадратов на...
2: 80, нет, 100 квадратов.
3: 100 квадратов, да, нас разрывали. Ну, то есть вот такая кухня, откуда мы знаем, мы же не специалисты. Мы вот из такой кухни, посадка, на улице очередь, мы вообще ничего не успеваем.
2: 10 квадратных метров кухня была. Мы вложили 45 тысяч долларов. Ну, это как бы я уже запрограммированно, уже был готов их потерять. Все, я знал, либо пан, либо пропан, по-другому никак. Разве любой человек так может сделать? Я думаю, человек с каким-то внутренней, какой-то внутренней чуйкой, верой, наверное, в себя, стопроцентной. Не каждому это дано. Ну, кто-то должен, к примеру, слесарить, кто-то, ну,
1: да,
2: однозначно. Поэтому я думаю, что человек ожидается. И мы этот ресторан отбили за полтора месяца. Все. для меня все ясно.
3: Вот он там
2: стало,
3: процесс наладил.
2: И это меня так зацепило. Да, это драйв был нереальный.
1: Тут музыка
2: просто.
1: Из Уолл-стрит включается, да, такой уже движ пошел.
2: Что-то типа такого.
1: Вот, да. Получается, те заведения, которые вот вы взяли от друга вследствие вот этого долга, они уже сами, да, как-то развивались, вот эти два заведения?
2: Понимаешь, у одного заведения был контракт, и мы знали, что нам не продлят, потому что это, ну, хорошее место.
1: Да.
2: То есть на него желающих много было.
1: Поэтому оно что, исчезло?
2: Да, просто окей. Нам отменили.
3: Закончилась аренда, и мы вышли из проекта.
1: А второй проект?
2: Второй проект, он, честно говоря, он тоже немножко неудачном месте был.
1: Да.
2: Его тяжело было раскачивать, очень тяжело было.
1: И он тоже
2: жил на
1: ладане, со временем.
2: Да, то есть я понимал, что рано или поздно это закончится.
1: Окей.
2: Поэтому нужно было что-то делать.
1: А, все. И вот пошел Казахбургер, правильно?
3: Да, Казахбургер.
1: Казахбургер. Он пошел, и дальше как он развивался?
2: Дальше мы открыли вторую точку. Уже на не 100 квадратов, а 250 квадратов. Мы ее отбили за 4 месяца. То есть, ну, на тот момент не было еще конкуренции такой особой. Мы оказались в нужное время, в нужном месте, без опыта. То есть, если бы были уже опытные операторы, наверное, черт его знает, что случилось бы. А может, вот этот азарт, может, не дал бы покоя. Все равно бодались бы, работали бы.
1: Окей, окей.
2: После открытия этой точки захотелось я попробовать уже в каком-то новом амплуа с развлекаловкой. И вот мы открыли на тот момент, это был 2010 год, кажется, мы открыли Prime Pub. Мы начали привозить первые живые группы в этот город. Вообще мы знакомили с каждой новой концепцией весь город впервые. Мы, именно мы.
3: Откуда у него были эти знания, непонятно. Но в момент,
1: откуда они были?
3: Я не знаю. Он себе так придумал. Пока шла стройка, он собрался и уехал в Узбекистан, Бишкек,
2: Украина.
3: И куда ты еще ты ездил?
2: Ну, я выбирал... Ну, что, понимаешь,
3: сам один
2: в
3: уехал?
2: Этом городе никогда не было, знаешь, такого формата заведения с лайв-бендами. Соответственно, где их ловить?
1: Uh-huh.
2: Это Ташкент, хорошие группы, uh-huh. да? Киев, шикарные группы. То есть я туда ездил, смотрел их, ездил по ресторанам, слушал
3: он меня как
2: их,
3: убедил?
2: Договаривался и забирал их.
3: Он мне говорит, вот я сейчас дам задание, да, людям, и они, ребята эти, а у нас было условие, чтобы они прилетали к нам на месяц. Мы их устраиваем, они у нас месяц работают, и им хорошо. То есть они за месяц нормально заработают.
2: Среда, четверг, пятница, суббота,
3: да,
2: не выступают.
3: Вот. И через месяц уедут. Но они же, говорят, не могут поехать. Ладно, Казахстан это там, типа, понятные города еще для них, возможно, Астана, Алмата, куда они ездили. Но в Атыра уже они не ездили. А я поеду, я буду с ними разговаривать, и они будут знать, кому они едут в итоге потом.
2: То есть по телефону одно договариваться, нежели ты, они тебя почувствуют, психологически увидят, что ты за человек, доверие у человека будет. Потому что, ну, как какой-то Атырау, куда ехать? Зачем? Ну, потом
3: кто
2: там обязательно
3: нормал,
2: в Атырау,
3: да?
2: прямых рейсов нет, все через Алмату, либо через Астану. Поэтому если человек увидит меня, то у него
3: и вот так
2: будет.
3: Он поехал, собрал вот этот вот, получается, весь ивент был на нем.
2: И в этом пабе у нас... На протяжении 5 лет очередь, как мавзолей, была с улицы. Мы не запускали людей каждый там среда, четверг, пятница, суббота. И он проработал у нас 7 лет. Мы его закрыли сами, потому что открывали уже похожую концепцию. Вот именно как раз мы открыли бар на тот момент.
1: Супер. Можно вот тут стоп-инсайт? Вот на примере, да, как я вижу, что очень много предпринимателей, которых я знаю, я сам так делаю, мы постоянно путешествуем, да, в разные города, в разные места, и, по сути, появляется некая реальная насмотренность. И потом в какой-то момент происходит щелчок, и у тебя в голове объединяется все, что ты видел, все вот эти картинки, где-то ты увидел, как тебя обслужили, где-то ты увидел, как это было оформлено красиво, какая-то упаковка. И в один момент это все собирается и происходит какой-то проект. Поэтому прямо сейчас, прям остановите этот подкаст, запланируйте следующую поездку для себя. Если вы живете в каком-то маленьком городе, поедете в большой. Если вы живете в большом городе, езжайте куда-нибудь за границу и посмотрите просто вокруг. И вы по-любому найдете для себя классные идеи для вашего проекта. Все. Я просто иногда буду тормозить, потому что у меня вот намерение такое,
2: нет,
1: что
2: правильно,
1: постоянно
2: правильно.
1: Люди вытаскивали какие-то для себя инсайты крутые. Все. Давайте
3: у нас,
1: дальше.
3: Да, у нас еще есть история про то, как мы, допустим, создали меню для вот следующего проекта «Гинза». Премиальный ресторан.
2: Это уже файн-дайнинг чистый,
3: да.
2: Пошел.
1: А что такое? Вот, дайте определение.
2: Файн-дайнинг – это ресторан с высоким обслуживанием, с высокой кухней.
1: А, окей.
2: То есть, да, ты можешь себе, не можешь уже позволить себе там...
3: Не фастфуд.
2: Да, это не фастфуд, это даже не бистро, это даже, ну, это тяжелая вообще категория такая.
3: Такая люксовая.
2: Да, то есть окей. Надо, чтобы открывать такую концепцию, надо пройти определенный путь, заработать опыт хороший. В принципе,
3: сервис,
2: что мы и получили
3: быть, да,
2: именно
3: отлично.
2: В Prime Pub. Prime Pub немножко это все равно полегче. Угу. Концепция, там многие вещи. Ну, в любом случае, мы смотрели за каждым, даже будь это фастфуд, мы смотрели, как люди работали в файн-дайнинге, абсолютно так же.
1: Окей. А можно тут вопрос? То есть вот многие говорят сейчас про фокус. Но вы рассказываете про расфокус вашей истории, по сути, да, можно сказать? То есть там заведение одного формата, потом другое, сильно разное, да? То есть не вот бургер, а потом вы такие хоп и там шаурму, да, открыли, а вот прям вообще из другой категории. Вот как вы на это смотрите? Не сложно ли это вот параллельно удерживать все это?
2: Это сложно, мы к этому пришли сейчас, в данный момент. То есть я это ощутил, когда ты в расфокусе, ты медленнее масштабируешься. Когда ты сфокусируешься на чем-то одном, вот как сейчас мы сфокусировались на байкеристе, у нас прогресс пошел прямо на лицо, мы масштабируемся очень быстро. То есть это мне, по крайней мере, легче. Слава богу, у нас команда работает и в Астане, и в Атрау работает. Ребята уже с нами там 10-15 лет, и мы спокойно отдали, делегировали абсолютно всю работу. Они принимают решения сами, а сами в данный момент сфокусировались на байкеристе в Дубае.
1: Угу.
2: И, соответственно, и рост поэтому большой. Поэтому я советую фокусироваться именно на одном чем-то.
1: Но вначале пробовать все. То есть вот так или как? Правильно?
2: Ну, я думаю, тоже верное решение, поскольку у тебя скиллов больше появляется.
1: Прикольно. Вот я думаю, тоже такой стоп-инсайт, что вначале новички, особенно в какой-то сфере, начинают слишком много думать о том, что, блин, нужно поймать на чем-то фокус, но мне при этом не нравится то, что я делаю. Может быть, тогда стоит, в принципе, отвалить от себя, так скажем, и начать пробовать все, а потом, когда ты найдешь свою, так скажем, тему, уже там и фокусироваться. Вот на примере, да, то есть получается. Окей.
2: Вот, ну, у нас так и получилось. У нас практически мы зацепили все концепции. После Гинзы мы открыли... Что у нас после Гинзы было?
3: Мы после Гинзы открыли Барму.
2: Барму мы открыли после,
3: да,
2: Гинзы.
3: Да, потом я переехала. Я люблю переезжать. Потом я переехала в Астану. Мы там открыли Гинзы Астана. Вот, потом мы вернулись после... Ну, там уже
2: началась
3: пандемия. Да.
2: Началась пандемия, да. И вот...
3: То есть, когда мы сюда переехали, у меня были розовые очки... И я была немножко вот такой, как сказать, ну пусть так будет, легкомысленно отнеслась к проекту в Дубай, вообще к переезду в Дубай. Я не думала, что это так сложно. Как бы я уверена в Нурлане, но я не думала, что так будет сложно. И в какой-то момент нам казалось с Нурланом, что мы-то справимся, мы уверены в себе. А как собрать людей? А как собрать теперь заново команду?
1: Еще и вообще иностранцев.
3: Да, плюс иностранцев. И плюс это не твоя страна. И ты сам здесь, ну, как будто гастарбайтер, да? Еще,
1: да,
3: и команду собрать сильную. Еще же хочется сильных людей
2: ты
3: собирать.
2: Ты сам еще не разбираешься ни в чем.
3: А они сейчас идут. Они идут, летят с разных стран. Они... И вообще нет проблем, оказывается.
2: На примере нашего управляющего здесь генеральный менеджер Георгий, зовут он, с Украины. Парень работал, здесь уже работает 6-7 лет. Начинал с портомойщика обычно, человек, который моет посуду. Приехал в 21 год, ему сейчас 29. И вот за 7 лет карьеры он доработался до управляющего 6 заведениями. Понимаешь? А я понимал, когда мы приехали сюда с Аиткой, что без управляющего с опытом работы именно на рынке Дубая мы здесь, нам очень сложно будет. То есть мы не знаем ни трудового, да, законодательства, да, не знаем налогового законодательства, много чего не знаем. То есть коммуникации там, ну, практически ничего не знаем. Мне, да, топ-состав какой-то там в рамках там шеф-поваров, шеф-пекаря я привезу сам. Проблем нету с этим. Но мне нужна голова именно номер один, которая именно бок о бок со мной будет работать.
1: Вот можно коротко очень? Как открыть вот такое заведение, вообще бизнес Дубай? Можно вот так по шагам прям вот 1, 2, 3, 4, 5?
2: Первое. Подготовить, сначала сделать конкурентный анализ. Анализ вообще концепции. Но
3: можно
2: в Дубае что анализ сделать?
3: Подождите,
2: Дубае,
3: можно я сейчас вначале закину одну вот это перед первой?
1: Да.
3: У тебя должна быть финансовая подушка.
1: Именно если ты здесь уже.
3: Когда ты сюда едешь,
2: собираешься.
3: Да, ты должен понимать, что здесь перед тем, как ты запустишься, у тебя будут очень большие расходы.
2: То есть ты понимаешь примерно, какой у тебя бюджет в Казахстане? Умножай его на всякий случай на 3, потому что все может случиться.
1: Окей,
2: да. Подводных камней много.
1: То есть уровень сюда зайти, чтобы, ну, это не та история, где ты с нуля начинаешь. Mm-hmm. Это у нас mm-hmm. можно сделать mm-hmm. именно, да, в Казахстане, mm-hmm. в принципе. С нуля, да? Реально это начать. Да. А здесь уже нет, сложнее.
2: Нет. Да и сейчас даже в Казахстане с нуля тяжело, потому что конкуренция большая.
1: Mm, okay.
2: Причем во всех городах, во всех концепциях.
1: О, тогда получается, да. в принципе, то, что мы сейчас опишем, как открыть заведение или бизнес, да, вот, ну, заведение, как открыть заведение с нуля, тогда, получается, оно везде, да, применимо, то, что ну, вы сейчас
2: да,
1: будете говорить?
2: Да, абсолютно.
1: Все,
2: абсолютно.
1: Давайте вот сейчас по шагам. Первое, проанализировать. Сделать,
2: проанализировать, да, выбрать конкретную концепцию. Но,
1: можно вопрос?
2: Выбрать именно
1: как проанализировать?
2: Проанализировать, к чему рынок готов. Угу. То есть ты же, в любом случае, у тебя какой-то продукт есть уже в Казахстане, правильно? Да, то есть вот на меня, нас рестораторы, наверное, будут смотреть, да? Вот. У тебя есть конкретный продукт. Угу. То есть, условно, возьмем, опять же, кофейня.
1: Окей.
2: Да, там, французская кофейня. С круассанами, там, вот как у нас. То есть ты заходишь на рынок Дубая это, или Саудовская Аравия, ты должен понимание иметь, что рынок готов к этой концепции. То есть уже есть конкуренция
1: аналоги,
2: и есть
1: да.
2: Да, аналоги. То есть, значит, жители готовы к этому.
1: А, то есть не идти от того, что там этого нету, значит,
2: нет, надо сделать. Наоборот, ты должен смотреть. Если присутствует, значит, смело можно заходить.
1: О,
2: потому
1: прикольно.
2: Что к твоему продукту люди готовы.
1: О, это очень крутой инсайт, супер. Второй шаг.
2: Второй шаг. Делаешь презентацию. Во-первых, ты должен сделать красивую, грамотную презентацию, где должен подчеркнуть уникальность твоего продукта, уникальность твоего бренда. Почему ты, а не кто-то другой?
1: Угу.
2: Потому что здесь куча мировых франшиз.
1: Окей.
2: Сам ты знаешь прекрасно об этом. То есть ты делаешь красивую, грамотную, на грамотном английском языке презентацию.
1: Супер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах трех районов и частично в одном городе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. В общей сложности в зону отключения попали 33 тысячи жителей Дагестана. В восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и 5 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения к 18:00, об этом говорится в сообщении. В филиале Россети Северный Кавказ Дагэнерго уточнили, что отключение произошло из-за аварии на одном из энергообъектов. Ну и за первое полугодие этого года в Дагестане распродано лишь 23% строящегося жилья, что является самым низким показателем среди регионов с объемом строительства более 1 миллиона квадратных метров. В целом по стране распроданность снижается с начала года, но остается в пределах нормы, где-то в районе 70%. Эксперты отмечают, что для регионов с изначально низкой распроданностью слабый спрос повышает риски для застройщиков. В 10 школах Дагестана с нового учебного года стартует пилотный проект по введению трехуровневой оценки за поведение для учеников от 2 до 8 класса. Образцовая, допустимая и недопустимая. Новая система предназначена для обратной связи с учеником и его семьей, чтобы школа могла вовремя замечать изменения в поведении, предупреждать конфликты и при необходимости подключать психологов. При оценивании будут учитывать дисциплину, социальное взаимодействие, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы. Сотрудники газовой службы совместно с полицией провели проверку в советском районе Махачкалы и выявили 20 фактов несанкционированного подключения к газовым сетям, 13 из них в многоквартирных домах, 7 в частном секторе. Все незаконные врезки уже устранены по каждому факту, составлены акты принятия процессуальных мер. В Минэнерго Дагестана напомнили, что самовольное подключение к газу – это угроза жизни и здоровья. Такие врезки делают без соблюдения норм безопасности, что многократно повышает риск утечки, пожара или взрыва для всего дома. Конкурсный управляющий ГУП «Чистая вода» объявил открытый конкурс по продаже магистрального водовода «Кизелюрт-Бабаюрт». Начальная цена лота составляет 300 миллионов рублей. Вот диаметром 530 миллиметров и протяженностью 24 километра был построен в 2012 году. Именно через этот участок инфраструктуры предприятие обеспечивает транспортировку питьевой воды потребителям северной части республики. ГУП «Чистая вода», я напомню, что был создан в 2014 году при Министерстве строительства Дагестана для эксплуатации объектов водоснабжения. Однако в 2018 году предприятия начались финансовые проблемы. По 2022 год задолженность перед бюджетом Дагестана превысила 2,5 миллиарда рублей. Ну и в России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября я напомню, что универсальный код будет использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Для детей старше 12 лет. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог ФМ.
4: Приветствую, друзья! В студии работает Эмисия Амирова. И сегодня в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта хочу поговорить о таком ощутимом явлении в Дагестане, как блогерство. В целом блогерство, как нигде у нас в республике, набирает обороты, набрало обороты. Блогерами для продвижения себя, своих услуг, товаров стали специалисты, представители самых разных направлений деятельности, и среди них гость нашего эфира. Популярный блогер, снимающий юмористические опросники на тему школьных знаний, СММ-специалист, а также активный волонтер фонда «Чистое сердце», поделится с нами своим опытом. Гость программы Зайнудин Атаев. Здравствуйте.
5: Да, добрый день, добрый.
4: А, Зайнудин, самые популярные ваши ролики были про что?
5: Про школьные знания, наверное, да. Если брать конкретно по теме опросов, то там был такой юмористический ролик, который вообще спонтанно получился. Я собирался уже уходить. Угу. Я, ну, снимал на Буйнакского.
4: Добычи не было.
5: Добычи не было, да-да-да, я уже собираюсь уходить, и ко мне подходит знакомая девочка, спрашивает, ты снимаешь? Ну, поздоровались, я говорю, да, уже поснимал, наверное, поеду домой сейчас. Она говорит, а сними с моей подругой, она говорит, хорошо.

0: когда отвечают люди на мои вопросы, правильно это или нет, я всегда соглашаюсь с ними. Я говорю, да, все правильно. И люди от меня уходят с полной уверенностью того, что они очень хорошо все знают, они знают всю программу, помнят, у них хорошая, феноменальная память. И я привык, когда люди там, допустим, говорят, я спрашиваю, кто написал Руслана и Людмилу там и так далее, они там могут сказать Тютчев, Достоевский, еще кто-то. Я говорю, да, все правильно. А здесь так произошло, что я от неожиданности начал очень сильно смеяться, то есть меня порвало, грубо говоря. Я спросил, кто написал «Горят ума», она говорит, Тамара Лебутаев. А я привык к неправильным ответам, но здесь я не ожидал, и от неожиданности я не смог сдержать смех, я начал смеяться над ней.
1: Лучшего пиара для проекта «Горцы от ума», наверное, не было.
0: Да. То есть я начал смеяться, она смотрит на меня с таким непонятным взглядом, говорит, а почему, говорит, он смеется? Ага. А я смотрю на нее, ее непонимание, и от этого меня еще сильнее разрывать начинает.
1: Ага, веселит.
0: Да, ну и как-то я этот момент, фрагмент вырезал, решил отдельно закинуть, и так получилось, что он очень хорошо набрал.
1: Это был аншлаг. Несмотря на то, что школьная программа, совершенно случайно, спонтанно вы к этому пришли, но тем не менее. Сколько просмотров?
0: Я этот ролик закинул 2 раза, но там около 6 миллионов, наверное.
1: Вау. Это было максимальное количество просмотров,
0: ну, да,
1: на,
0: да,
1: вашем,
0: то есть я закинул
1: аккаунте
0: этот ролик, он у меня в основном...
1: Мы говорим «нельзя сети».
0: Да, в «нельзя грамм». Я его закинул, он у меня сначала набрал 3,2 миллиона просмотров, потом, спустя время, я закинул его еще в пробный, я думал, ну, наверное, так уже не залетит, но он опять набрал все те же самые 3 миллиона просмотров. То есть суммарно там 6 получается уже.
1: А вообще, изначально, что вас подвигло в целом заниматься этим направлением? Какие были цели?
0: Ну, на самом деле, это получилось, можно сказать,
1: опять
0: спонтанно. Да, случайно. Почему? Потому что я работал, я помогал со съемками, мы снимали для одного из махачкалинских агентств недвижимости. То есть мы снимали ролики, и как-то случайно пришла идея для агентства снять опрос на Буйнакского, потому что тема опросов в целом, в принципе, она легкая, она легко набирает, люди любят смотреть именно тему опросов.
1: И, в принципе, участвовать любят.
0: Да, да, то есть Буйнакского — это такая улица, где люди, есть определенный контингент людей, которые специально туда ходят для того, чтобы посниматься, засветиться там и так далее.
1: Попасть.
0: Да, да, да, то есть сами подходят, спрашивают, можно мы поснимаемся, что ты снимаешь.
1: А, вы тот самый зайнудин.
0: Не-не-не, не конкретно ко мне, они, то есть
1: в целом.
0: У них нет принципа.
1: То есть они знают, где вы там бываете, пятачок?
0: Ну, грубо говоря, да. И... мы сняли этот опрос, и я подумал, почему бы мне не начать продвигать не кого-то, то есть не какие-то определенные проекты, но почему бы мне не начать продвигать в этой нише себя.
1: А через себя потом и проекты.
0: Ну,
1: почему,
0: да,
1: нет?
0: Да, да. Я давным-давно, наверное, лет 10 назад смотрел на YouTube. Или нельзя говорить YouTube.
1: Ну, тот, который, ага.
0: Ну, да.
1: Которого
0: вот
1: уже нет.
0: Который Рутюб переделанный.
1: Бывший.
0: Да. Я там смотрел похожего рода ролики. Там был один канал, я, правда, не помню. И там было очень много именно вопросов по школьной программе. Я очень любил, я залипал на эту тему. Я подумал, почему бы мне самому не начать снимать такое. Да, потому что в Дагестане... на Буйнакского в основном о чем говорят?
1: Ну,
0: сколько,
1: конечно,
0: мужчина должен зарабатывать?
1: Материи.
0: Сколько мужчина должен зарабатывать? Что ты попросишь у мужа на махр?
1: Ага.
0: Хочешь ли ты...
1: До сих пор это популярно?
0: Ну да, на самом деле, да. У мужчин спрашивают, что? У мужчин спрашивают...
1: Хотят услышать, наверное, версию того или иного субъекта.
0: Наверное, да. Хочешь ли ты взять вторую жену? Частый вопрос. Я говорил своим ребятам, с кем
1: не
0: мы снимаем.
1: Не отвечайте на эти провокационные вопросы, не
0: Нет,
1: отвечайте просто.
0: Я говорил, что меня спрашивали, не хочешь.

0: Хочешь ли ты, почему ты не снимаешь эти вопросы? Угу. Я говорил, что если я начну снимать, сколько ты попросишь у мужа на махар и прочее, это значит, что у меня иссякла фантазия, у меня уже нет никаких
1: тупиковой
0: идей.
1: Тупиковой зоне, да, Дайнуди да, да. Натаев.
0: Поэтому это уже, наверное, мои последние видосы будут, если я начну такое снимать.
1: Ваша аудитория в идеале, она какая? Ну, на кого бы хотелось ориентироваться?
0: Ну, знаешь, у меня нет такого конкретного ориентира в плане аудитории, но хотелось бы, опять же, понимающую аудиторию в плане того,
1: да?
0: Что...
1: Что? Думающую.
0: Да, то есть я когда только-только начинал снимать год назад, у меня не было очень там, так скажем, много просмотров, но они в целом сразу у меня первый же ролик там со 100 тысяч начали, все, то есть все начало набирать сразу же. Не было ролика, который у меня там не набрал. То есть я даже немножко удивился, что людям это прям интересно. А вначале у меня, можно сказать, была такая ламповая аудитория, у которой присутствовало чувство юмора, наверное. Они понимали, что это все делается для развлечения. Люди были... Можно сказать, большая часть было видно, что это ребята там, которые читающие, думающие.
1: Это те, которые вначале подписались
0: да,
1: массово
0: на
1: тебя.
0: То есть это изначальная аудитория была. Потом, когда некоторые ролики начали залетать сильнее, ко мне начала...
1: Хлынула другая волна.
0: Да, на берег мне выкинуло, так скажем, троллей всяких.
1: То есть тебя хейтят?
0: Да, то есть на некоторых видео даже неожиданно для меня, почему хейтят меня, присутствие, точнее, я не понимал, почему хейтят меня, потому что я как бы, я не являюсь участником того или иного мнения, я просто нейтральное лицо, которое просто стоит и задает вопрос, но почему-то хейт обрушился на меня. Это вот, к примеру, я сейчас вспомнил, у меня было видео перед Новым годом. Перед Новым годом на Буйнакского не было никого, все были на площади.
1: Света не было.
0: Не знаю, я не помню, но я, короче, пошел, думаю, пойду поснимаю на площади, почему бы и нет.
1: Сменил локацию.
0: Да, да. Я спрашивал у людей, отмечают они Новый год или нет. Если отмечают, то какие у них есть семейные традиции, возможно, новогодние. Если не отмечают, почему не отмечают? Из-за религиозных соображений или просто там по своим каким-то причинам. И у меня была в выпуске одна девушка, которая сказала, да, я Новый год отмечаю. Более того, это был тренд на самом деле. Вот в этом году я очень много видел. Я, говорит, собираюсь, я хочу, говорит, выйти замуж.
1: Загадала желание?
0: Нет, там был прикол, что... Девочки, очень много таких роликов было, девочки садились под стол, под бой курантов, ели 12 виноградинок, ели 12 виноградинок, и типа, если ты съешь под бой курантов 12 виноградинок, значит, ты в этом году выйдешь замуж. Я ее, мы с ней отсняли, я ее попросил, если она это сделает, скинуть мне видео, как она это делает. Она мне скинула, я это добавил в конце ролика. И этот ролик хорошо залетел, и она говорит, что у нее никогда в жизни не было столько запросов в директе. То есть около 1000, наверное, человек ей написали с предложениями выйти замуж. Там были немножко даже абсурдные, смешные эти. А я помню, она
1: Вы
0: мне...
1: не сделали потом из этого продолжения?
0: А я ей предложил, я не знаю, почему она
1: это
0: не захотела.
1: Это же интересный сериал.
0: Да, я ей сказал, зачитай комментарии, если там есть интересные. Там был один комментарий, который ей писали в директ. Ты, говорит, хорошо себя вела в этом году, поэтому Дед Мороз меня, говорит, тебе в качестве подарка отправил.
1: Зайнуди, сегодня по факту кто в подписчиках? Разные
0: люди,
1: дагестанцы, да. Не дагестанцы.
0: Да, очень много, на самом деле, не дагестанцев, очень много людей из России.
1: А что их привлекло? Почему они?
0: Я не знаю, на самом деле, у меня...
1: Пишут или просто подписались?
0: Подписываются, пишут. Вот я даже больше скажу, активные активная аудитория в плане той, которая постоянно ставит лайки и комментарии на постоянной основе, это больше даже не из Дагестана, ребята. Угу. То есть
1: а вот в связи с их какими-то комментариями вектор меняется или все-таки школьная программа, она в приоритете?
0: Ну, я добавляю все-таки какие-то разные
1: темы,
0: вопросы. Угу. То есть на одной школьной программе...
2: Далеко не уедешь.
0: Нет, не то, что далеко не уедешь. У меня у самого как бы эти знания тоже не бесконечные. То есть я же эти вопросы в основном беру из головы. То, что я спрашиваю, то в основном, что знаю сам, да. Поэтому...
1: Списывать не вариант?
0: Списывать? Наверное, вариант. Учителя же тоже так или иначе готовятся к темам, прежде чем вести
1: конечно,
0: урок. Поэтому,
1: конечно,
0: конечно. Там очень много даже бывает комментариев, которые люди пишут. Ой, сам как будто знал, сам перед тем, как снять, прочитал, да, спорим, говорит, он сам этого не знал.
1: Одноклассники не пишут? Которые знали, как Зайнудин учился в школе?
0: Нет, Зайнудин учился хорошо, просто Зайнудин был немножко ленивый в школе.
1: Кого бы хотелось заинтересовать? Вот кто интересен в роли аудитории и как их зацепить?
0: Ну, знаешь, опять же, я как уже сказал, что я не ставлю какой-то цели, какую-то определенную аудиторию, но, опять же, хотелось бы, наверное, аудиторию немножко понимающую юмор, потому что...
1: С иронией, которая к себе относится.
0: Да, то есть не только к себе, а в целом...
1: Ни ко мне не подписываемся.
0: Людей, которые выкупают за юмор... Например, вот вчера я закинул один ролик, там были некоторые комментарии, которые, вот представьте, ваш муж, вы ему звоните, что делаешь? Он говорит, мне некогда, я еду на Буйнакского снимать ролики, задавать вопросы, которые никакой пользы обществу не несут. Я говорю, ну смотрите, почему не несут?
1: Ответ всем, внимание, внимание.
0: Эти ролики несут какую пользу? Я говорю, вот для вас конкретно, этот ролик несет пользу такую, что вы после тяжелого дня, так скажем, можете выплеснуть весь свой негатив на меня или на человека, который у меня есть.
1: Ну или посмеяться в меньшей степени.
0: Да, то есть для других людей это повод, опять же, разгрузиться после тяжелого рабочего дня, посмеяться и выплеснуть негатив в таком ключе. Для третьих же это способ подтянуть давно забытые знания, так скажем, которые они не используют.
1: Не иду на Буйку, пока не перечитаю школьную программу. А вдруг там где-то за углом Зайнудин Атаев со своими
0: вопросами. У меня как раз новые вопросы есть, которые я
1: то есть мы сегодня можем подготовить тех, кто хочет погулять все-таки.
0: Да. Шпаргалки. Ну, у меня вопросы, знаешь, очень много вопросов, которые немножко с подвохом, которые подразумевают...
1: На логику.
0: Да, то есть на внимательность даже скорее. То есть я у людей спрашиваю, у меня есть один базовый вопрос, который я про возраст спрашиваю, который я подсмотрел, будем уже тогда честны.
1: Не надо мне его задавать.
0: Но отвечают на него все по-разному.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Про благотворительность. Когда вообще захотелось заниматься этой темой и вовлекаться в эти процессы?
0: Наверное, я думал об этом давно, но, как сказать, не было толчка. Угу. Наверное, всем вот нужен вот этот волшебный пендель, который тебя начнет двигать. Для меня этот пендель случился, как и для многих, на самом деле, для дагестанцев, когда вот у нас вот эти потопы произошли.
1: Угу.
0: Так случилось, что на прошлом месте работы, где я работал, мы вот познакомились с руководителем фонда «Чистое сердце» Месиду и остальными. И когда вот произошли вот эти потопы, не хотелось оставаться уже дома, вот, особенно после второго потопа, когда я видел, что вот в Мамедкале начало жестко все...
1: Меняться
0: да,
1: не в лучшую
0: да,
1: сторону.
0: Да, в худшую сторону. После первого потопа, если это... Плюс-минус к такому люди уже потихоньку привыкли, в плане того, что такое уже бывало. Второй потоп, он очень сильно уже, так скажем, сказался на всем этом. И я как-то думаю, я сидел, это был где-то 11-12 часов ночи, 5 числа, получается, вот как вот это второй потоп произошел. И не мог найти себе места. Я читал новости, листал вот эту всю ленту, смотрел, что происходит. И как-то мне было, можно сказать, даже стыдно, наверное, просто вот сидеть дома и листать ленту, пока вот такая вся движуха происходит, кто-то там едет, помогает и так далее. Я сразу написал, у меня были контакты вот ребят с фонда «Чистое сердце», я написал, могу ли я как-то помочь, планируете ли вы какие-то выезды в тот или иной населенный пункт, в ту или иную локацию. Я говорю, я хочу как-то помочь. Они как раз собирали в момент, когда я написал 12 часов ночи гуманитарную помощь, по-моему, вот в Мамит-колонии отправляли тогда. Я говорю, давайте я сейчас приеду, если что, давайте я тоже помогу, если надо, поеду, там какую-либо помощь окажу, все, что там в моих силах. Мне сказали, давай, этот груз уже уехал, уезжает, ты не успеешь, давай ты завтра с утра придешь, и мы как бы сориентируемся. Я с утра, с самого утра поехал в фонд, и вот с тех пор мы каждый день как-то начали ездить, мы поехали вот в Мамит-Калу, там дальше были какие-то населенные пункты, которые, так скажем, оставались без внимания. Мы поехали в высокогорные, вот так случилось, что одновременно везде какие-то катаклизмы произошли. На низменностях был дождь, были потопы, а в высокогорных районах так было, что
1: выпал
0: огромный снег, да, то есть как-то случайно один из моих друзей мне скинул ролик, что в одном из там лакских районов, Кулинский район там и так далее, вот лакские районы, там люди в снежном плену оказались. И есть ли возможность туда поехать? Я сразу вкинул эту идею, мы как бы собрали гуманитарку, что можем, как-то связались
1: с
0: теми районами, которыми можно было связаться, потому что многие районы, вот куда мы ездили, это вот Хосрехсело, этот район вообще был без связи, там не было ни света, ни интернета, то есть ничего. Мы поехали туда, там у людей, как сказать, от тяжести вот количества осадков и снега, который был,
1: порушились
0: крыши, дома у всех, люди, кто без жилья остался. Там было очень много инвалидов, пожилых людей и так далее. Пока мы туда ехали, туда завезли технику, которая расчищала вот эту дорогу, потому что люди не могли оттуда выбраться. И поехали туда, как-то начали вот так вот везде, так скажем, ездить.
1: Это было начало, но оно такое сериальное. То есть на этом деятельность не закончилась. Были и другие материалы совместные с фондом. О чем они были? И на тот момент много блогеров приехало в республику.
0: Да, блогеров было много, даже не хочу имена называть.
1: Ну и не нужно.
0: Да, были довольно известные ребята, которые мне вот это даже, так скажем, не понравилось в плане, знаешь.
1: То есть они ехали за пиаром.
0: Да, то есть я вот, можно сказать, уличил некоторых ребят, которые вот приехали вот в ту же Мамит-Калу. Полчаса поработали, поснимали, вот ровно там полчаса, минут 20 поснимали, попрощались, все, мы поехали и уехали. То есть я вот думал про себя, что...
1: То есть это не из Дагестана были?
0: Нет, из Дагестана тоже ребята были. Ну как-то...
1: Но были, наверное, и те, которые реально приезжали и помогали, засучив рукава.
0: Да, да, вот у меня есть один товарищ, он, ну, как бы артист, он певец, который выступает даже не в Дагестане, он по России больше ездит. Он никому ничего не сказал, он никак это не афишировал, он просто молча поехал, его вообще узнали, что он там, кто-то снял со стороны, выложил это, и все, все узнали, что он был там, то есть он тихо, молча, с утра до вечера, там, грубо говоря, каждый день работал, помогал и делал все, что, так скажем, в его силах. Вот такие ребята, таким, так скажем, респект, почет и уважение.
1: Да, действительно.
0: Ребята, которые ехали туда, чтобы просто там поснимать, показать, что вот я здесь, показать свое присутствие, апеллируя это тем, что мы это дело освещаем, это дело и так освещалось, как бы там зачастую нужна была физическая сила.
1: Вообще, на твой взгляд, зачем люди идут в соцсети?
0: Ну, здесь важно понимать, кто именно и как идет. Если с точки зрения потребления, то это, опять же, я считаю, по большей части немножко оторваться, наверное, от реальности, немножко разгрузиться, потому что...
1: Там жизнь другая.
0: Другая — это люди, которые на этом хотят зарабатывать просто. То есть созидатели в основном. Ну, и созидатели,
1: то есть у нас есть реальная жизнь, и есть та, которая в соцсетях.
0: Ну да, то есть есть вот эта зачастую вот эта красивая картинка, которую, за которой люди идут, за которой люди стремятся, и которую пытаются проецировать в реальной жизни, но это немножко, так скажем,
1: грёзы. А вот уже из наблюдений, на кого она больше воздействует? На мужскую и женскую половину общества? Вот это нереальная картинка, ну, виртуальная.
0: Я думаю, меня после этого комментария схавают. Ну, я считаю, что в любом случае на женскую аудиторию это влияет сильнее, потому что особенно на подрастающие.
1: Ну, может, потому что их там больше?
0: Не то, что больше. Люди просто, девочки зачастую, они смотрят на вот эту красивую картинку, которую другие успешные успехи, люди, которые продают успешный успех, демонстрируют, а там нереально счастливой жизни, если твой муж там не зарабатывает 1.5-2 миллиона рублей в день,
1: как
0: уходи
1: его
0: от него, он тебя использует, ты достойна лучшего, там, и так далее, и там подобное. Угу. Но это немножко такое, в любом случае, важно понимать.
1: Вот как
0: и
1: после
0: уметь...
1: этого строить?
0: Вот
1: личная
0: не знаю,
1: жизнь.
0: Не знаю, вот пытаюсь.
1: У меня вопрос. Самое непривычное, что приходилось наблюдать из того, что люди делали ради контента? Не, не ты, ты не такой. Те другие.
0: Ой, не знаю, на самом деле я много чего смотрел.
1: И много чего сам делал?
0: Не, сам не делал. Максимум, что я сам делал, это вот в прошлом году у меня были длинные волосы. То есть
1: ради контента?
0: Нет, у меня просто были длинные
1: так
0: волосы.
1: Так случилось. Барбер уехал в другую страну.
0: Нет, я отращивал долго. У меня был хвост. И что-то мне пришло, я говорю...
1: А давай я постригусь.
0: Давай, говорю, давай мы на видео что-то сделаем, снимем какой-то ролик, и я на лысо побреюсь в этом ролике. Они такие, все, давай.
1: Хайпанул?
0: Прикинь, нет, он вообще не набрал. То есть я просто так побрился на лысо.
1: Подумаешь, Атаев постригся.
0: Нет, то есть там суть не в этом была, там было больше в уклон в юмор, но этот ролик, к сожалению, там набрал там 10
1: просмотров.
0: Ну вот
1: во время стихийного бедствия получается, что поволонтерил, но ну, ты не оставил эту историю, и ты продолжаешь с фондом быть на связи.
0: Да, мы контачим, мы после... вот этих наводнений. Мне даже ребята, которые в фонде, они говорили: Зайнудин, молодец, ты прошел проверку временем.
1: Чистое сердце.
0: Да-да-да.
1: Проверило твое.
0: Да-да-да. Искренность моих намерений, так скажем, да. То есть они говорили, что люди, которые хотят там помогать, они максимум выдерживают там полтора-два дня даже, да. После 2 дней, говорит, они телефон уже не поднимают. То есть там было такое, что да, то есть основная часть в плане того, что разгребать вот эти завалы там и так далее, это все было сделано, но это на этом же не заканчивается, у людей проблема как бы не решилась, и у людей все так же, у многих не было там жилья, крыши над головой и так далее. И с фонда нашего, ну, не только с нашего, наверное, но в любом случае я говорю то, что то, в чем я принимал участие, так как я знаю, что именно наш фонд отвечал за гуманитарную помощь, мы продолжали там месяцами развозить гуманитарку по разным населенным пунктам.
1: То есть помогали людям здесь и сейчас?
0: Да-да-да.
1: По необходимости?
0: Там, загружали, выгружали фурами буквально эту гуманитарку. Каждый день мы там с утра до вечера ее отправляли. Кому-то там по возможности в любом случае особо тяжелым, так скажем, людям наш фонд там оказывал материальную помощь.
1: А перед этим звонили, узнавали, что именно вам нужно?
0: Да, конечно, обязательно. То
1: всегда
0: есть,
1: такая предварительная работа делалась?
0: Да, то есть если мы собираемся там в какой-то район ехать, неважно какой, мы связывались с
1: руководством района,
0: управляющими этого района, с администрацией и спрашивали, какая именно конкретно точечная необходимость есть у вас на сегодняшний день. Вначале там это была там одежда там, и так далее, дальше это продукты, питание.
1: Вода, наверное, вода, на протяжении всего
0: очень много,
1: периода.
0: То есть у нас вода вот прям очень быстро тоннами уходила, да, то есть нам фуру буквально воды привезли, огромную фуру, казалось бы, это должно надолго как бы хватить, но буквально там на следующий день, через два дня нет ничего, потому что мы просто на газелях все раскидали по разным районам. Дальше это уже было у кого там сырость там и так далее. Это пушки, вот, точнее эти, ну да, пушки получается, угу, до того, чтобы вот
1: сушили жилье.
0: Сушили, да.
1: Ну и чистящие, моющие, наверное, для того, чтобы
0: химия
1: все это привести
0: тоже, да,
1: в порядок.
0: То есть это прям очень сильно уходило, угу, да. То есть очень много людей просили, если есть возможность, отправить какую-либо, то есть любую химию.
1: А вообще, почему не слился? Почему остался и продолжал помогать? Не последовал за теми другими, которые на два дня?
0: Не знаю, почему. Но я считал, что раз уже начал, то как бы нельзя останавливаться. И опять же, когда я ехал по этим пунктам, особенно трепетно и тяжело мне было наблюдать за людьми пожилыми.
1: Угу, которые оказались в сложных,
0: да,
1: ситуациях.
0: Да, которые оказывались в этих ситуациях, люди, которые там по 40 лет работали, копили все, и буквально вот в одно мгновение ока, да, в одно мгновение ока у них вся жизнь, так скажем, обрушилась. И я глядел на них и благодарил Всевышнего за то, что как бы он не испытал меня такой же, так скажем, проблемы, но испытал меня, я считал, что вот я относился к этому как к испытанию, что сольюсь я, как говорится, как вот эти все остальные ребята, да. Или я буду дальше продолжать. Я решил, ну, надо дальше продолжать, надо все, что в моих силах есть, какая-то помощь, так скажем.
1: Тем, кто реально оказывает помощь, быть
0: да,
1: причастным.
0: Да. Быть полезным, так скажем, какой-то вклад свой внести.
1: Зайнуддин, а что вдохновляет, что мотивирует в творчестве?
0: Вот
1: только не надо рассказывать книжки,
0: нет,
1: мыслители.
0: Не-не-не, я знаешь, какой человек, по сути, так как я прошел очень много, так скажем, школ, я понимаю, что мотивация — это дело такое. Я когда начал, я дал просто себе слово, что в любом случае, даже если мне уже как-то будет влом это все делать, снимать, продолжать, я как бы буду дальше продолжать снимать. Даже если там просмотры упадут, я буду искать возможности. Вот у меня в начале было такое, что вот я снял ролик, если он там не залетел, точнее, он залетел ниже моих ожиданий, так или иначе, ты же расстраиваешься.
1: Ну да.
0: То есть у тебя были одни планы, цели, а по факту всегда получается там по-другому.
1: Как получается.
0: Да. И я для себя решил просто, что вот надо делать любое дело не на мотивации. То есть если ты чем-то решаешь заняться, угу, неважно, это спорт, работа какая-то, съемки.
1: Благотворительность.
0: Благотворительность, да. Это все нужно делать не на мотивации, а на дисциплине.
1: Без этого никак.
0: Да, то есть если ты на дисциплине не делаешь то, чем занимаешься, то так или иначе, рано или поздно ты перестанешь этим заниматься.
1: Но мы же все-таки эмоциональные существа. Для нас очень важно вот это вот вдохновение. И это как-никак топливо.
0: Ну, вдохновение, так или иначе, когда ты на дисциплине это все делаешь...
1: Как вот себя 10... заставить придумать? Вот дисциплина, у меня сегодня с 2 до 3 креативы должны ко мне прийти идеи. И я жду, сижу.
0: Нет, у меня, вот если посмотреть, есть заметки. В заметках, это вот сюда надо показывать, да?
1: Можно, да.
0: Вот у меня в заметках очень много
1: для
0: заметок.
1: Для слушателей, у нас одновременно идет видеосъемка, поэтому наш гость спрашивает, а куда нужно показывать заметки?
0: А, то есть у меня в заметках
1: идеи,
0: которые вот у меня какая-то идея в голову, если приходит, я ее сразу записываю, потому что, как говорится, любой тупой карандаш лучше, чем острый ум.
1: Согласна.
0: Поэтому среди ночи
1: когда бы не пришла
0: еду в транспорте.
1: Она идея.
0: иду куда-то там и так далее. Если мне приходит идея, я сразу ее записываю в заметки, и очень много вопросов, то есть у меня там буквально сотни вопросов на разные темы, которые я там в дальнейшем планирую использовать.
1: А вот как эти вопросы задаются? То есть, исходя из того, кто напротив стоит, или все-таки вообще без разницы, кто там напротив, я буду задавать тот или иной вопрос, потому что у меня идея такая?
0: Ну, нет. То есть, у меня нет такого какого-то определенного момента, что вот этому человеку я задам такой вопрос, этому человеку задам там другой вопрос. У меня есть определенная тематика, которую я вот хочу сегодня снять. Есть ряд подготовленных вопросов.
1: От
0: я
1: темы
0: иду,
1: пляшем.
0: Да, я иду и ищу уже людей, так скажем.
1: Жертв,
0: на охоту выхожу. И думаю, так, вот он даст мне контент или нет?
1: Это же на самом деле предсказать очень сложно. Кажется, ох, какой эпатажный, наверное, контент будет бомба, а он такой стоит, молчит.
0: Да, не угадаешь, вот как я и говорил в начале, с этой девочкой тоже я как бы вообще ничего не планировал.
1: Ничего не собирался?
0: Да-да-да, я вообще не собирался. Я бы к ней не подошел, наверное, не предложил бы ей сняться, если бы мне... Они сами не предложили.
1: А нравится у кого брать интервью? У знаменитостей или у простых людей?
0: На самом деле, мне больше нравится работать именно с простыми людьми, с простым народом, потому что там можно больше контента вытащить. Я как-то вначале даже себе говорил, что я вот к блогерам там, и так далее, к другим ребятам подходить не буду, потому что так или иначе есть такой контингент людей, которые на тебя чуть сверху вниз смотрят и думают, ты на мне хайпануть хочешь, что ли,
1: молодой.
0: А есть
1: такие блогеры, которые сами подходят к Зайнудину и говорят, а давай вместе какую-нибудь коллабу замутим? Ну, еще не так, было, понимаю, будет.
0: Я не вспомню просто. Ну, я знаком со многими ребятами, но были пары ребят, с которыми говорили, типа, давай, может, снимем что-нибудь. Я могу там кому-то написать, предложить, если мне интересно поснимать. Но в основном я люблю вот именно с людьми обычными на улице снимать.
1: А вот для фонда «Чистое сердце» что снимали? Какой контент в основном? То есть про ваши поездки, да?
0: В основном, да. То есть мы ездили, делали какие-то обзоры, так или иначе, для отчетности, для того, чтобы показать людям, как обстоят дела в той или иной, так скажем, местности. Мы снимали сборы тем или иным людям, которым этот сбор там необходим на лечение, там как-то поправить свою
1: ситуацию
0: жизнь, самочувствие там, и так далее. То есть в основном это такой, для меня в начале особенно это чуть тяжеловато было.
1: Тема сама сложная.
0: Да, то есть я, так как я человек такой немножко эмпатичный, да, я не так давно Муртазалиев Омар Магомедович проводил турнир по вольной борьбе. Это было соревнование между сборной Дагестана и Осетии. И после турнира мы поехали в один из детских домов «Забота», называется. А это дом для особенных детей. И я когда туда пошел, первый раз я был в таком месте. Я даже не знал, на самом деле, что у нас есть такие, как говорится, учреждения. И многие об этом не знают. И на самом деле эту тему, я думаю, нужно освещать, чтобы люди туда ездили. Хотя бы раз, я считаю, что все должны туда поехать, чтобы прочувствовать то, насколько мы должны быть Всевышнему благодарны за то, что мы сейчас имеем. И все, вот когда ты туда идешь, все твои проблемы, которые у тебя сейчас есть, они кажутся настолько незначительными на самом деле. Когда ты видишь вот этих всех особенных детей, особенно тяжелые, когда там маленькие дети были. И вот мы поехали со сборными Дагестана и Осетии в этот детский дом. Мне там было самому тяжело, и я видел ребят, которые...
1: Хотя это традиция, я знаю, что каждый год туда сборные по вольной борьбе.
0: Ну, я просто катаются. Первый раз, на самом деле, был так как я не знаю по поводу традиций, но в любом случае, знаю, что фонд «Чистое сердце» постоянно там бывает. И я видел ребят, вот борцов, которые там были, там вот были Заургуев, там Сидаков, Заурбек, то есть все там с обеих сборных были ребята. Я видел, как им даже очень тяжело, как они еле сдерживают слезы, потому что это очень тяжело на самом деле. Я такой же был. И я одной из наших, так скажем, сотрудниц фонда «Чистое сердце», говорю: «Жасмин, когда в такие места идете, меня больше не зовите». Да, говорю, я, Анатолий, от сердечного приступа, говорю, умру, говорю, один день.
1: Тяжело воспринималось.
0: Да, мне было тяжело. Она говорит: «Да, нормально», говорит, «ты привыкнешь», говорит, все, «ко всему», говорит, «привыкаешь». Я говорю: «Не знаю, привыкну я или нет, но на данный момент мне там тяжело было находиться в плане конкретно эмоциональном».
1: Ну вот видишь, что... ты говоришь, что каждому нужно попасть в такое место для того, чтобы переосмыслить.
0: Ну, да, то есть тяжело это или нет, но один раз туда пойти, в любом случае это увидеть, что у нас есть такой детский дом, такое учреждение, для того, чтобы вот для себя опять же понять, сделать какие-то выводы. Очень много на самом деле людей, у которых большие возможности для помощи там, и так далее, то есть они могут пойти. Там же очень много детей, которые нуждаются в лечении постоянном.
1: Но есть люди, которые ищут, а куда бы направить вот, средства.
0: Вот я это и говорю.
1: Ради
0: то есть для вот таких
1: Всевышнего.
0: Людей я вот советую вот туда сходить. Я думаю, после этого уже не останется вопросов, куда дать, что дать, сколько дать и так далее. То есть там такое.
1: Угу. А если вернуться к теме формирования контента, вот все-таки вектор такой юморной у Зайнуддина Атаева. А почему именно через юмор пытаешься донести какую-то информацию? Это что, такая хорошая валюта в Дагестане? Или восприятие через юмор у нас лучше происходит?
0: Ну, на самом деле, просто Дагестан — это... Если брать...
1: Территория юмора.
0: Да, да, то есть у нас Дагестан же называют кузницей мемов. То есть, в этом
1: и самоиронии,
0: плане,
1: да?
0: Да, то есть Дагестан в этом плане стоит на первом месте. И в целом, если брать то, в плане блогерства, контента и так далее, Дагестан топ-1, топ-2 на самом деле по всей России, я считаю, потому что есть Москва, есть Дагестан, а есть все остальные в плане этом.
1: Сам себя не потроллишь целый день, скучно жить.
0: Да, ну, я решил это делать все через юмор, опять же, потому что я сам люблю пошутить, люблю посмеяться. Я, когда являюсь потребителем, я сам в основном люблю либо какой-то образовательный контент в Инстаграме,
1: что повышает
0: и так далее. Да, то есть для себя, для своего развития. Либо я люблю просто поржать, грубо говоря. То есть я не люблю смотреть... я не смотрю вот психологов всяких.
1: Всяких. Вот сейчас было обидно.
0: Ну, всяких не смотрю.
1: Без обид. Вообще, чувство
0: без обид
1: юмора.
0: Всем психологам, которые на меня подписаны.
1: Чувство юмора, Зайнуддин, оно или врожденное, или его можно сформировать?
0: Ну... Я считаю, что...
1: Или у нас такой генетический код, дагестанский.
0: Ну, Дагестан в целом всегда славился своим чувством юмора даже на фоне остальных кавказских республик. Я не знаю, как даже ответить на этот вопрос. Наверное, это...
1: Сформировать нереально, да?
0: Ну, такой юмор, как у нас, я думаю, нет, так или иначе. Либо он у тебя есть, либо его у тебя нет.
1: А вот что это такое? Это просто мы так пар выпускаем... Или нас юмор с реальностью пытается примирить?
0: Ну, я опять же как не успел сказать, просто через призму юмора я понимаю, что у людей так или иначе жизнь и так тяжелая. Люди заходят, чтобы вот как-то успокоиться,
1: нейтралку
0: посмеяться,
1: поймать.
0: Да, то есть тяжелый рабочий день, шеф на работе отругал, штраф дал там, и так далее, и потом подобное. Хочется немножко, как говорится, людям, наверное, разгрузиться и... Я несу таким образом тоже, так скажем, пользу, может быть. Ну, не только я, конкретно все.
1: Наедине с родными, интересного. Какой ты и берешь ли... Я просто как-то слышала интервью Суба Амарова. Он говорил, вот, что вот это вот образы он зачастую берет вот из семьи. Вот этот его популярный образ чувачка такого... Хатиматушка — это его папа. Он оттуда его взял. А формируются ли образы в твоих роликах из Общение с близкими.
0: Ну, смотри, если говорить конкретно про меня, у меня же как такового образа именно в роликах такого, ну, нет.
1: Нет.
0: То есть его. Я больше как уличный интервьюер.
1: Ага. То есть он один у тебя, умный,
0: ну,
1: занятий.
0: Не умный, я как бы...
1: Ладно, образованный.
0: Угораю в роликах. Ага. А с семьей я такой же...
1: Угораю, продолжаю
0: угорать.
1: Да.
0: Я вот, у меня мать постоянно на меня кричит в плане того, что как ты вообще, будь серьезным хотя бы со мной. Я говорю, если с тобой серьезным быть, с остальными что делать?
1: Вот, кстати, о маме. Как она среагировала, когда вдруг решил блогером стать?
0: Ну, мне в этом плане, наверное, повезло, потому что мать меня, чем бы я ни занимался, даже если это нравится или не нравится, она меня всегда поддерживала. Поэтому я за это и вообще бесконечно благодарен. Я считаю, что вот у меня вообще лучшая мать на свете.
1: Машалла.
0: Да.
1: Что сказать?
0: Как меня некоторые называют, сыночка-корзиночка.
1: Есть такое.
0: Но я считаю, что это просто как бы уважение к матери, которое должно быть. И этот человек, который на самом деле, вот чем бы я ни занимался, чтобы у меня там, я думаю, это у всех так. Мама — это тот человек, который тебя всегда во всем поддержит, потому что ближе человека нет, по сути. Кто может быть ближе, чем мама?
1: А в работе все ли дается легко, или есть что-то, что по-прежнему является некой точкой роста?
0: Ну, легко не дается в плане того, что если говорить о навыках там и так далее, ролики я начал уже делать. Если у меня раньше там на ролик монтаж, поиск мемов и так далее могло уходить там сутки, полтора, до полутора, до двух суток, сейчас я там буквально в течение 3-4 часов это все делаю, как бы один ролик у меня за столько времени формируется, и то это с перерывами.
1: Я представляю, как обидно бывает, когда, допустим, столько усилий вложено, и говорят, сотри, брат, удали это.
0: Ну, я ролики на самом деле не удаляю, потому что я немножко изучил даже этот вопрос с юридической точки зрения. Если я к человеку подхожу, ну, как бы, если меня вначале просят, там, нас не снимайте, или мимо проходящий человек какой-то идет, говорит, брат, сделай, чтобы меня было не видно. Я как-то заблюрить могу этот момент там, и так далее. А если человек уже участвует, как бы это...
1: И ничего не
0: я
1: сказал.
0: Я потом, то есть, да, если человек... соглашается сниматься в твоем ролике, то это уже его согласие на участие, то потом, в плане того, то, что ему как-то ролик может не понравиться, он на самом деле узнает, что не на все 10 вопросов правильно ответил, а на один из 10 только правильно ответил, и ему из-за этого хочется, чтобы этот ролик был удален, как бы я не удаляю такие ролики. Вначале у меня было пару, так скажем, разговоров, когда меня просили удалить, братья, сестры, отцы, матеря, все писали, пожалуйста, удалите ролик там и так далее. Вы нашего там сына опозорили, нашу дочку опозорили, мы вообще не знали, что она там вообще ходит по этой улице. То есть для некоторых просто даже нахождение, прогулка по этой улице, это уже считается...
1: Криминал.
0: Да. Уголовка.
1: И в завершении, какие проекты впереди? Вообще, на какую тему интересно было бы что-либо сделать?
0: Ну, на самом деле, я...
1: Помимо благотворительности. Я понимаю, что от этой темы уже не отходит Зайнуддин Атаев.
0: Да. Мы в плане... Чего сейчас говорим? В плане...
1: Будущие проекты на какую тему могут быть?
0: Съемки?
1: Кроме как, да.
0: Я ищу, на самом деле, я экспериментирую с форматами, которые хочу добавить.
1: В творческом поиске, да?
0: Да. Сейчас, вот мы буквально вчера сняли один ролик, там не тема опросов, там немножко такое, так скажем, немножко другой формат. Я буду его потихоньку внедрять и смотреть, как людям заходит. Если людям будет это интересно, мы будем как бы дальше продолжать. Так-то в планах в голове очень много, на самом деле, которые...
1: Да, я помню, 120 пунктов в заметках.
0: Да, то есть очень много каких-то идей, которые нужно начать просто реализовывать. Тяжело, наверное, одному некоторые проекты реализовывать. Это нужно делать в коллабе с кем-то, это нужно как-то...
1: Объединяться,
0: да. То есть, ну, я пока в поисках.
1: Коллег вот по цеху.
0: Да. Так
1: в том
0: что,
1: числе.
0: по сотрудничеству, пишите в директ.
1: К сожалению, завершился наш эфир. Думаю, многие нашли полезное. Зайнудин, в вашей истории, в вашем опыте. Мы берем информацию на заметку. Желаю вам творческих побед и реализации задуманного.
0: Спасибо большое. Вам тоже успехов.
1: В студии работала Эмисия Мирова, а гостем программы был блогер, СММ-специалист, активный волонтер фонда «Чистое сердце» Зайнудин Атаев. Жду всех вас, дорогие слушатели, снова на моих будущих эфирах.
0: Всем пока, всем до свидания. Рад был с вами пообщаться. Удачи.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на Диалог FM.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: А вы знаете, наш народ без чая не может.
12: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
13: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
11: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
14: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
15: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане 15 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Из-за оползня перекрыли трассу в Лакском районе Дагестана. По информации дорожных служб, инцидент произошел сегодня утром. Верховой откос дороги обрушился на протяжении более 100 метров. Высота сошедшей породы составила около 50 метров. В целях безопасности движения автотранспорта на поврежденном участке в Лакском районе полностью закрыли на время расчистки. Для сохранения транспортного сообщения с районным центром, селом Кумухом и другими населенными пунктами оперативно организовали объездной маршрут через села Багикла и Уншукла. Катель протяженностью 7 километров. Дорожные службы проводят путь в нормативное состояние, задействованы автопогрузчик и автогрейдер. Поиски молодого человека, который 25 августа утонул в Ирганайском водохранилище, продолжаются в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. Водолазы на дно не отпускаются. Глубина там более 50 метров. К тому же мешает сложный рельеф и почти нулевая видимость. Это очень опасно даже для профессионалов. На месте сейчас дежурят трое полицейских и одна машина. Помогает и местные жители. 10 человек вышли на берег, чтобы поддержать поиски. Работа продолжается. Власти Дагестана создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с топливом в Дагестане. Соответствующее поручение накануне дал глава Дагестана Федор Щукин. Оперативный штаб займется вопросами обеспечения стабильных поставок топлива, постоянным мониторингом его наличия и движения, а также контролем обоснованности розничных цен. Как мы ранее сообщали о том, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Каспийске, возникли серьезные проблемы с автомобильным топливом. На многих заправках его вообще нет, а на тех немногих АЗС, которые реализуют бензин и газ, резко выросли цены и образовались большие очереди. Так, например, цена АИ-95, по мнению журналиста «Диалог ФМ», варьируется в районе 145 рублей за литр. АИ-95 – 130 рублей, а газ – 48 рублей. Очереди на работающих АЗС занимают около 40 минут в зависимости от локации заправки. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не в полном объеме. Например, некоторые банки в разделе накопления предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Ну и в России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. Сейчас продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Как пишет РИА Новости, увеличить лимит до 240 часов можно будет только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре. Компания «Валберес» начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Доступ к новой функции откроют всем продавцам в течение суток. Данные будут обновляться по мере оценки последствий атак. Товары с пострадавших объектов пока сняты с продажи, но при этом сама компания «Валберес» сообщает, что пункты выдачи и остальные логистические центры работают в штатном режиме. И это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Зачем вообще нужны финансовые аналитики?
5: Все аналитики пытаются меня обмануть, буду делать наоборот.
4: Финансовые аналитики вообще что-нибудь предсказывают?
5: Хороший финансовый аналитик, он должен угадывать 70% случаев.
4: Сегодня у нас в гостях не блогер, не теоретик.
5: В 2021 году тоже был такой мини-пузырь. Зеленая энергетика, электромобили.
4: А настоящий финансовый аналитик?
5: ФРС поднял ставку, и весь этот пузырь потихоньку там сложился.
4: Который отвечает за свои финансовые прогнозы и ответственно относится к вашим деньгам.
5: При таких высоких ставках, наверное, ситуация в экономике, рисковать не нужно.
4: Он больше 10 лет работает на фондовом рынке.
5: Сейчас все не очень хорошо. Лучше там какие-то проекты роста и прочее отложить.
4: С нами глава аналитического департамента WealthIQ Кирилл Комаров. Привет, это подкаст «Объясни Марату». Аналитики, наверное, ошибаются не чаще, чем синоптики. Все же, почему их прогнозам доверяют больше, чем прогнозам синоптиков? Или я так думаю? Какие у тебя ощущения, когда твои прогнозы не сбываются?
5: Ну, очень неприятные, естественно. Я стараюсь идентифицировать точку ошибки, так сказать, да, и то, чего я не рассчитал, где я мог посчитать лучше и так далее. Каждая ошибка на самом деле несет себе некоторую пользу.
4: Он несет опыт. Бесценный. На самом деле. Главное, чтобы цена не была слишком высокой.
5: Да.
4: Этого опыта.
5: Марат, предлагаю поиграть в игру. Я расскажу несколько таких вот кейсов, которые связаны с аналитическими прогнозами. А твоя задача отгадать, вот как аналитик справился, угадал или не угадал.
4: Окей.
5: Вот, кейс номер один. В этом году такой один крупный банк, Goldman Sachs, где-то летом выпустил аналитическую записку и сказал, что нужно срочно инвестировать в медь, потому что на следующей неделе вводятся пошлины Трампа, и после этого металл значительно подорожает.
4: Да, металл подорожал?
5: На самом деле нет, потому что пошлины ввели, но, как оказывается, там было маленькое исключение, то, что именно

0: И эту аппаратуру разместили просто на улице и накрыв сверху такой вот как палаткой, да, чтобы дождь не заливал. И когда аналитик это узнал, он сказал, компания, которая таким образом решает проблемы, по сути, не может организовать хорошее там, планирование своего производства, поэтому ее акции нужно продавать. Ну, как ты думаешь, угадал он или нет с тем, куда пойдут акции?
1: Я думаю, нет.
0: Он не угадал, потому что это была компания Tesla, 2018 год. По сути, им нужно было сделать вот эту палатку, чтобы успеть выполнить там, прогноз по производству машин, на которые они коммитились. Ну, а куда выросли акции Tesla, с тех пор ты, наверное, знаешь.
1: Я угадал в обоих случаях.
0: Следующий кейс. 2019 год. Все аналитики, неважно какой, глобальных банков, прогнозируют цену на нефть. Прогнозируют, что цена нефти будет там в районе $60 в конце 2020-го. Насколько сильно они отклонились от этого прогноза?
1: По какому критерию они приняли это решение?
0: Ну, неважно, у них была какая-то модель, вот они в конце 2019 года собрались, прогнозировали и говорят, вот через год цена будет $60 за баррель.
1: Ну, это сложно ответить, критерий не знаешь. Если ты понимал критерии, тогда можно спрогнозировать что-то. А так,
0: ну, да, как думаешь, на сколько баррелей, долларов за баррель, они ошиблись?
1: Может, $5.
0: Ну, довольно сильно началась пандемия.
1: Потребление упало.
0: Потребление упало, и нефти было очень много в моменте. Если я не ошибаюсь, в апреле 2020-го американский баррель нефти продавался за -$37.
1: Да, я помню это. Не угадал.
0: Ладно, не засчитываем.
1: Не засчитываем, не засчитываем.
0: Еще один кейс. Компанию, которую ты знаешь, Zoom, очень известная. А вот когда был как раз разгар пандемии, и все ими пользовались, один аналитик писал, что мир никогда не будет прежним. Мы все теперь, 80% из нас будут работать из дома, мы все будем пользоваться Zoom, поэтому акции должны стоить $500 за акцию.
1: Ну, очевидно, этот прогноз не оправдался.
0: А почему?
1: Ну, потому что, во-первых, кроме Zoom'а есть достаточно большое количество подобных программ. Работать стали люди офлайн.
0: Его прогноз не сбылся насчет того, что 80% людей будет работать из дома. Мы все-таки все вернулись в офис, по большому счету. А во-вторых, да, Zoom очень быстро скопировали другие компании. У него исчезло конкурентное преимущество. Сейчас он стоит не 500, а $90 за акцию всего лишь.
1: Из меня тоже выйдет неплохой финансовый аналитик. Вообще, зачем нужны финансовые аналитики? Что они делают?
0: Наверное, если по-простому, то они делают расчеты, прогнозы, считают какие-то числа и пытаются обличить какие-то инвестиционные идеи, да, в более такую диджитал-форму. В виде чисел оценить потенциалы, риски и так далее.
1: Я вот человек, который занимается бизнесом. Ну, могу сказать, средним бизнесом. Часто вижу тебя на передачах финансовых, аналитических передачах. Особенно в РБК. В принципе, слушаю первые там 3-4 минуты. Потом у меня сбивается ориентир, и я перестаю слушать. Зачем мне, человеку, который занимается бизнесом, слушать сложные математические расчеты, прогнозы, выполняются или нет, я тоже не могу понять, потому что горизонт планирования, который бывает у вас, не сильно коррелируется с моей жизнью.
0: Но это такой прикладной вопрос, наверное, к бизнесу. На самом деле, если вы бизнесмен, занимаетесь там в какой-то сфере производства или, я не знаю, может, сфера услуг, да, то в целом вам, наверное, важнее какие-то ваши конкретные риски, что у вас там завтра что-то горит, нужно успеть там что-то произвести, что-то поставить и так далее. Это намного важнее, чем вот там макроэкономика и так далее. И в целом, наверное, я бы сказал, вот до последних пару лет все бизнесмены так вот и жили. Волновались в основном за то, что происходит именно в их бизнесе, их отрасли. А вот с, получается, 2024 года, да, когда все увидели, что ставка 21%, и кредиты стали очень дорогие, и они стали дорогими надолго, да, все уже заинтересовались, такие, опа, окажется, мне, может быть, и полезно будет что-то узнать про, почему вообще ставки такие высокие, кому это вообще надо, и сколько мне ждать, и выживет ли мой бизнес, да, то есть вот сейчас мы на самом деле наблюдаем вот интерес российских бизнесменов ко всей этой теме.
1: Но он всегда есть. Вопрос к тому, что ты можешь сказать, что ты спрогнозируешь, когда упадет ставка, упадет доллар, перестанет укрепляться?
0: Скорее всего, не спрогнозирую. Да, это вообще, на самом деле, быть аналитиком, который прогнозирует доллар, это, наверное, самая неблагодарная работа на всем рынке, да, но

0: тем не менее, люди пытаются это сделать. Да, чаще всего, в общем, аналитики могут предсказать направление, наверное, да, и более того, предсказать это направление на длинном каком-то горизонте, там вот, например, год или, может, там полгода хотя бы, да, что будет через месяц, как и синоптики, они очень плохо дают прогнозы на такие горизонты.
1: Но нам доверяют больше.
0: Я бы не сказал, что нам доверяют больше, понимаете, все равно вам нужен какой-то базис для принятия решений, да, вот вам нужно понимать, например, вот доллар будет слабее или крепче в следующем году, да, и исходя из этого там что-то делать, да, или, например, понимать, что вот этот риск брать не нужно. К примеру, при таких высоких ставках, наверное, ситуации в экономике рисковать не нужно, да, то есть сейчас все не очень хорошо, лучше там какие-то проекты роста и прочее отложить. Вот в этом аналитики могут помочь. Они могут вам понять, вот где вот эти макро какие-то вещи. То есть, если простую аналогию приводить, да, вы решили пойти на пляж покупаться. Допустим, вы очень хороший пловец, да, плывете, и тут бац, начинается отлив, и вас уносит в море. Если вы очень хороший пловец, вы обратно доплывете до берега, скажете, ой, классно покупался, еще и острых ощущений получил. Но может случиться так, что и не доплывете. И вот аналитик вам в данном случае может сказать, что смотри, вообще-то вот через 10 минут начнется отлив. Подожди, попозже чуть-чуть покупаешься, и все будет без острых ощущений. Как бы аналитики могут вам помочь понять вот такие какие-то макродвижения, против которых не стоит, скажем так, плыть, не стоит рисковать.
1: То есть, в принципе, брать зонтик или не брать зонтик, ты,
0: вроде
1: в принципе, ответить можешь. То есть, если какой-то небольшой портфель, вот, и этим портфелем управляет человек, которым я встречаюсь там, ну, раз в неделю. Это мой инвестиционный директор. Я всегда думал, что инвестиционный директор — это финансовый аналитик, это одно и то же. Какая разница между человеком, который мне советует, да, и тобой?
0: В разных командах это, может быть, как-то по-разному устроено. У нас устроено так, что есть финансовый аналитик и есть как раз директор. Инвестиционный директор, он вот больше чуть-чуть работает, наверное, напрямую с клиентом, и его задача, по сути, адаптировать наши идеи под конкретную ситуацию. Ну, то есть, если вот нарисовать путь какой-то инвестиционной идеи, то, в принципе, за их там поиск и анализ отвечают аналитики, да, то есть их задача найти идею, просчитать риски, понять, что она, в принципе, там, имеет право на жизнь. Затем эта идея там рассказывается управляющему директору. Директор понимает, ага, значит, например, она там для какого-то сбалансированного клиента, ее можно положить там на 5% в портфель и так далее, да, и там смотрит, вот у него есть сколько-то клиентов, и он смотрит, хорошо, вот этим трем, например, такая идея в портфеле, она будет смотреться хорошо, да, она там, если она не сработает, то, наверное, это будет как-то, скажем так, компенсировано там другими инструментами в его портфеле, да, если она сработает, то он там получит хорошую доходность. То есть, по сути, роль инвестиционного директора — это брать там вот аналитический взгляд.
1: Твои заключения. Брать,
0: да,
1: твой продукт.
0: Да, и адаптировать его под конкретный кейс, под портфель клиента, чтобы подходило под его там горизонт, планы, желания и так далее.
1: Почему инвестиционный директор обращается именно к твоим рекомендациям? Почему он считает, что ты лучший, а рядом с тобой твой коллега худший? Ну, как ему сделать этот вывод?
0: Во-первых, потому что у нас нет каких-то, наверное, конфликтов интересов, да, то есть мы работаем в одной команде, и мне там нет смысла от него скрывать какие-то там вещи, да, грубо говоря, он не может сказать, смотри, твой анализ хорош, но меня не устраивает, например, несколько вещей, да, я хочу проверить еще, например, вот такой сценарий, да, или я там слышал, что, например, у этой компании есть вот такая проблема, да, давай попробуем эти риски изучить и там вернемся с тем, не там, противоречат ли они этой идее и так далее, да, то есть у нас устроена вот такая двусторонняя связь. Когда директор берет идею, там, например, с рынка от другого аналитика, да, у него не, может не быть такого вот доступа к тому, чтобы сделать, провести там еще один раунд там, критического анализа.
1: Тем не менее, вот мы с тобой встретились, незнакомые люди. Да? Ты говоришь, я финансовый аналитик. Почему я должен поверить, что ты хороший финансовый аналитик? Почему я должен поверить твоему прогнозу, какому бы ни было? Ну, ты что расскажешь? Расскажешь о том, что ты где-то учился, или какой у тебя диплом, или какие у тебя были прогнозы, которые совпали или не совпали? Практический вопрос.
0: Компетентность можно доказать, ну, отчасти там образованием и опытом. По моему общению с клиентами судить, им вот это чаще всего важно. Им важно, сколько лет ты на финансовом рынке, сколько кризисов ты видел, посмотрел, прошел. Часто задают вопросы там вот не про лучшие идеи, а про худшие идеи, да, вот это чаще всего важнее людям именно вот... Вообще, в принципе, проблема сейчас, что все очень много слушают блогеров, они всегда говорят только про свои лучшие там идеи, всегда опускают момент с тем, что они не 100% угадывают, что они теряют деньги. Люди это понимают, и им важно нарисовать реалистичную картину. Хороший финансовый аналитик, он должен угадывать вот в 70% случаев. Это уже прямо все, это супер. Если ты собираешь большой портфель из там более 30 инструментов, начинает работать закон больших чисел, и 70% вот вероятности угадывания, даже там не обгонять бенчмарк, это уже очень круто. И чаще всего люди спрашивают про вот именно про неудачные кейсы, чтобы понять, что ты во время своей карьеры учишься на этих ошибках и не повторяешь их в будущем. То есть ты постоянно, вот эти 10 лет, что ты был на фондовом рынке, ты постоянно там улучшался, скажем так.
1: Понятие кризиса, ну, по достаточно длительное время стало перманентным.
0: Угу.
1: Он то углубляется, то выходит на какую-то более-менее ровную позицию. Мы привыкли находиться в состоянии кризиса. Но, тем не менее, мы видим, что что-то, какие-то активы очень дорожают, какие-то активы полностью девальвируются. Казалось бы, совершенно незыблемые основы финансового рынка, финансового вообще бизнеса рушатся на глазах. Ну и вспоминается кинематографическая икона финансового аналитика господин Бьюри из фильма «Игра на понижение», когда человек спрогнозировал самое существенное падение, наверное, в мире за последние, наверное, 40 лет, падение ипотечного рынка Соединенных Штатов. Что ты видишь такого, чего мог бы увидеть условный Бьюри на сегодняшний день в Российской Федерации и вообще в мире?
0: В Российской Федерации сложно что-то такое пока что увидеть, соразмерное, потому что и так все упало, и так все очень дешево. Если говорить там про тот же рынок акций, у нас точно нет никакого там пузыря и так далее, хотя кризис, понятное дело, есть, и он еще в стадии развития. То есть вот этот 26-й год еще будет довольно сложным годом для бизнеса, для экономики и так далее.
1: То есть время покупать не наступило?
0: Время покупать, оно на самом деле как бы всегда есть какой-то актив, который может приносить доходность. Да? То есть сейчас мы можем покупать облигации и наслаждаться там неплохими уровнями доходности и сильно не рисковать. В кризисе тоже есть на самом деле хорошие инвестиционные активы. Но если говорить там про там любимый инструмент инвесторов акции, то пока что вот прям не самое лучшее время, да. Возможно, там будет какое-то улучшение когда-либо, но не прямо сейчас. Скорее вот интереснее поговорить про глобальный рынок, потому что там ситуация как раз другая. Действительно, может быть, некоторый пузырь, обвал и так далее, о чем довольно много в последнее время говорят. Виной всему искусственный интеллект и очень большие надежды на него от всех инвесторов и разработчиков и, в общем, от всей общественности.
1: А в чем причина? Почему ты полагаешь, что искусственный интеллект — это пузырь?
0: Когда вот начинаешь кому-то говорить, что искусственный интеллект — это пузырь, тебе сразу начинают ожесточенно доказывать: да нет, да я каждый день использую чат GPT, он улучшил мою жизнь. Я говорю: стоп, технология хорошая, но то, сколько люди закидывают сейчас денег в OpenAI, во всю эту индустрию, то, как они побежали все, сломя голову, строить дата-центры, брать кредиты в банках, перезакладывать там одни чипы, чтобы купить новые, это уже все выглядит нездорово, да, при том, что, по сути, сейчас эта технология, она очень мало приносит денег ее создателям. То есть тот же OpenAI, несмотря на то, что во всем мире, значит, люди его используют, очень мало денег зарабатывает по сравнению с тем, сколько он тратит. И в какой-то момент эта ситуация может достигнуть критической точки, долги надо будет возвращать, либо денег на новый там рост не дадут, и вся вот эта долговая пирамида, которая там сложилась сейчас в США, чтобы финансировать развитие ИИ, она может начать складываться. Это, наверное, не будет вот такой прям обвал-обвал, как в 2000 году, да, потому что там люди вот о пузыре даже как-то особо не говорили, все такие просто .com покупаю. Вот, сейчас обвал, этот падение, оно, если будет, то будет не таким серьезным. Вот я считаю, что, скорее всего, будет вот по сценарию, как было в 2021 году, потому что в 2021 году тоже был такой мини-пузырь, там зеленая энергетика, электромобили, облачные там хранилища, облачный софт и так далее. Тоже все, сломя голову, инвестировали, потом ФРС поднял ставку, и весь этот пузырь потихоньку там сложился в течение там примерно одного года. И резкого обвала не было, но вот люди денег неплохо потеряли некоторые.
1: Запомним эту мысль и скажем спустя некоторое время, я же говорил, я предупреждал вас всех. Банки, фининституты сокращают огромное количество людей. Очевидно, наверное, как-то алгоритмировали они работу аналитика. Очень часто слышим, что есть продукты, финансовые продукты, которые алгоритмированы. Да, это тоже какая-то часть там искусственного интеллекта. Не выдавливают ли тебя как финансового аналитика с этого рынка, этот искусственный интеллект? Нет ли у тебя личной неприязни, скажем так, к этому явлению?
0: Понятно, что все примерно профессии в мире сейчас испытывают такое давление, но я пока чувствую себя спокойно. И сейчас, в том виде, в котором он есть, он может решать какие-то задачи, которые можно более-менее стандартизировать, да, то есть там те же поисковые запросы и так далее. Грубо говоря, там все сейчас вот эти большие языковые модели, они там съели весь интернет, все посмотрели и так далее. Но вот задача финансовой аналитики, она пока что, вот я не видел хороших решений. Почему? Потому что у тебя всегда очень нестандартные задачи. Меняется геополитика, там еще что-то, да. Сейчас вот эти языковые модели, это, по сути, очень-очень большой набор корреляций, да, то есть они смотрят, что было в прошлом, и на основе того, что они видели, предлагают тебе там ответ. А задача финансового аналитика — это вот во многом адаптироваться к тому, что мир меняется, да, и мир постоянно меняется. И мне сейчас кажется, что он с каждым годом меняется все быстрее. Я пока что не боюсь, что меня там заменит ИИ. Финансовые аналитики начинают использовать вот некоторые там ИИ Copilot, это называется. Какой-то софт, который тебе облегчает какую-то рутинную задачу, скажем так, да. То есть если мне нужно там выгрузить, посчитать какую-то стандартную таблицу, еще что-то, да, то вот здесь я могу улучшить свою эффективность за счет ИИ. Но вот о полной замене пока что речи нет. Как раз из-за вот необходимости постоянно адаптироваться к меняющейся ситуации.
1: Как часто тебе приходилось произносить фразу «я предупреждал» или «я об этом говорил»?
0: Довольно часто. Чаще всего это происходит, когда что-нибудь растет, там и так далее, все супер. К тебе приходит клиент, говорит, я хочу так же, почему мы сюда не инвестируем? Ну ладно, вы меня предупредили, но я все равно хочу рискнуть, все равно классно все, да? Потом там все это падает и так далее. Ты рассказываешь историю, что да, смотрите, мы предупреждали. Но клиенты это понимают, наверное, я надеюсь, да, что после этого начинают чуть больше доверять, чуть больше прислушиваться. Вот, ну поэтому в целом такие ситуации бывают.
1: Как взаимодействовать клиенту с финансовым аналитиком?
0: Можно, естественно, сделать встречу, да. Чаще всего клиенты обсуждают там их портфели и так далее с инвестиционными директорами, потому что они ближе к делу находятся, да, и видят и портфель, и понимают клиенты и так далее. Некоторые могут поговорить с аналитиком, если хотят вот из первых уст услышать там видение рынков.
1: То есть я говорю своему инвестиционному директору, ты даешь мне рекомендации,
0: конечно.
1: Дай мне поговорить с первоисточником.
0: Да, именно так.
1: Кирилл, на чем основывается вера или неверие клиента, инвестора в твои финансовые прогнозы?
0: Как вот мы обсуждали, оно завязано, может быть, и там на опыт регалий аналитика, но еще, наверное, завязано и на опыт самого инвестора. То есть я вот когда работал в Т-банке, мы заметили, что есть вот прямая связь с опытом инвестора. То есть если человек очень плохо разбирается, очень начинающий инвестор, да, то он склонен доверять тому, что говорят аналитики, вообще там минимум вопросов, так сказать, критических задавать у себя в голове. Затем, когда опыт растет, он уже становится более критическим. Иногда это достигает фазы того, что наоборот, он говорит, все аналитики пытаются меня обмануть, буду делать наоборот.
1: Обращусь к чату GPT.
0: Да, то есть то, что мне говорят аналитики, они заведомо там работают на брокера, хотят меня обмануть, на мне заработать какой-то там хитрой схемой, буду делать наоборот. А прямо люди, которые давно-давно на рынке, да, они, когда видят совет аналитика, они уже начинают задавать вопросы, да, то есть чтобы понять, в принципе, что там какая-то идея хорошая, нужно понять, что за ней стоит. Там в золотом веке детективов была такая... там 20, по-моему, правил Ван Дайна, да, правил написания детектива. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но суть в том была, что были некоторые правила, которые, если писатель соблюдает, то детектив построен таким образом, что читатель среднего ума к концу книги сам догадывается, кто убийца. И вот, грубо говоря, хорошая аналитика должна выглядеть так же. То есть ты должен ее так структурно там выстроить и описать факты, что читатель к концу сам поймет, вот что надо делать там с этой акцией, покупать или продавать. И, по сути, вот опытные как раз там люди, они хотят видеть не финальную рекомендацию, они хотят видеть вот эту цепь логических рассуждений, которая к ней приводит.
1: Мне, как инвестору, на какие топ-3 показателя экономики и финансов, нужно обращать внимание, чтобы, ну, по крайней мере, спрогнозировать, как в детективе, кто является убийцей.
0: Самое главное – это уровень ставок, наверное, в мире. То есть, если мы смотрим на глобальный рынок, то можно посмотреть на уровень ставки там, в США и в Европе. Что важно, надо смотреть не на абсолютный уровень, не сколько там сейчас, 2 или 4%, неважно, а куда он движется, да, то есть нарисовать динамики. Если мы видим, что ставки движутся вниз, значит, все хорошо, да. Бизнес-условия улучшаются во всем мире, значит, там акции будут расти, с компаниями, бизнесами все будет хорошо, супер. Если мы видим обратную ситуацию, что ставки растут, значит, наоборот, надо вот задуматься. Что-то происходит плохое, да, это там означает, что либо инфляция в мире из-за чего-то начинает расти, либо еще что-то, и центральные банки начинают экономику тормозить. То есть в целом можно следить на самом деле только за уровнем ставок. Кто-то еще скажет, там, надо поглядывать на инфляцию, но это вот две очень связанные на самом деле величины, поэтому в целом можно следить за тем, в какую сторону движется ставка, или, например, что там ожидания говорят. Что говорят как раз консенсус аналитиков про то, там, вот, куда она будет двигаться.
1: А есть какой-нибудь показатель, который предвосхищает повышение или понижение ставки? Ну, например, там уровень потребления электроэнергии, цена на нефть.
0: Склонен ответить нет. Почему? Потому что там вот, может быть 20 показателей, которые это предвосхищают, и выбрать из них там даже 5, ну, невозможно, да, чтобы этот ответ был универсальным. На это может влиять даже вот политика Трампа, да, он будет вводить пошлины на там европейские страны или не будет через 3 месяца.
1: Единственный и основной критерий такого среднего прогноза, да, является ставка рефинансирования центральных банков, национальных банков крупнейших регионов мира. Да?
0: По сути, то есть, да. Да, раньше ситуация была чуть-чуть интереснее. Что, в принципе, показывает ставка? Она показывает стадию экономического цикла, да, там, рост, снижение и так далее. Раньше было интереснее, потому что в разных странах вот эти циклы чуть-чуть не совпадали. А в 2020-м у нас была пандемия, все страны дружно свалились в рецессию и между собой синхронизировались очень сильно. И с тех пор почти все страны вот живут параллельно в одном цикле. Сейчас идет цикл как раз снижения ставок во всем мире.
1: Как тебе живется с пониманием того, что будет завтра? Ну, ты-то знаешь точно.
0: Нет, я не знаю точно, что будет завтра. Потому что, как я говорил уже, ситуация постоянно меняется, постоянно появляются новые факторы. Мы входим во второй год президента Трампа. Вообще ни в чем нельзя быть уверенным на горизонте месяца. Однозначно, что у нас продолжится тренд на ослабление доллара. Я думаю, что как раз из-за того, как ведет себя Трамп, постепенно там и Европа, и другие страны будут стараться уходить от рисков доллара, кто-то может там продавать их госдолг, и эти деньги как раз будут вкладывать в какие-то другие активы. Поэтому я жду, что в целом в ближайший год, в этот год, очень привлекательно инвестировать как раз в страны, кроме США. Это там Европа, развивающиеся рынки, тот же Китай может постепенно начать оживать. Вот это, наверное, главный тренд, в котором я уверен на 26-й.
1: Мир все-таки найдет альтернативу доллару.
0: Начало положено очень серьезно этому процессу.
1: Что я понял из нашей с тобой встречи? Что нужно тесно чаще встречаться с инвестиционным директором и чаще приглашать на встречу финансового аналитика, а также смотреть за ставкой рефинансирования.
0: Еще, кстати говоря, ценность общения не только с инвестиционным директором, но и с аналитиком в том, что у них могут быть разные мнения. Инвестиционный директор, он тоже в душе аналитик на самом деле, поэтому бывает полезно послушать еще и разные точки зрения.
1: Инвестиционный директор – нереализованный аналитик. Я правильно понял?
0: Это может в обе стороны работать, да? То есть и аналитик, на самом деле, тоже нереализованный инвестиционный директор.
1: У тебя богатый опыт работы. Ты работал в Тибанке, ты работаешь сейчас в WealthIQ. Немножко разные идеологии компаний, очевидно, что разный подход. В чем разница? Что является в том и в этом случае продуктом твоей работы?
0: В Тибанке, во-первых, мы фокусировались на российском рынке, а во-вторых, мы больше фокусировались на том, что называется вот sell-side research, да, это когда ты чаще всего не видишь клиента, твоя задача вот генерировать там покрытие компаний, писать отчеты, выставлять цены, рекомендации и так далее. А чем это отличается от того, что сейчас? Тем, что, в принципе, у нас нет какой-то вот этой задачи что-то покрывать и обязательства там анализировать только вот эти бумаги, а не эти, да. У нас есть более четкий фокус именно на то, что хочет клиент. Если там клиент хочет изучить тему квантовых компьютеров, то мы там идем и изучаем ее, приносим ему ответ. Сам клиент другой, да, ему нужны не там спекуляции, не быстрые доходности, а сбережения капитала. Чем крупнее клиент, тем больше он, его интересы смещены в сторону сбережений именно. Защищаем клиентов от вот тех самых ненужных рисков, которые они, тем не менее, хотят на себя взять периодически. Мы здесь намного ближе к клиенту, и мы изучаем то, что он хочет, а не рассказываем ему там про наши взгляды.
1: Спасибо, Кирилл, это был очень интересный разговор. Друзья мои, сохраняйте контроль за деньгами, обращайтесь за советом к финансовому аналитику. Это был подкаст «Объясни Марату».
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
4: Значимо, важно. Диалог.ФМ. Это день в истории.
5: 30 августа 2019 года режим налога на профессиональный доход начал активно масштабироваться по регионам России. Для государства это был способ вывести из тени миллионы людей, а для экономики – создать новый сегмент поставщиков услуг и товаров. Появление легального и простого режима дало толчок микробизнесу, репетиторы, дизайнеры, курьеры, мастера ремонта, фотографы смогли работать официально, принимать оплату картой и заключить договоры. Для крупных компаний это означало появление новой модели подрядчиков. Гибкие, быстрые, с прозрачной налоговой историей. С экономической точки зрения это кейс про снижение порога входа в предпринимательство. Когда регистрация и отчетность становятся простыми, растет количество игроков, усиливается конкуренция и повышается качество услуг. Кроме того, самозанятые формируют локальный спрос. Они тратят заработанные деньги в своем регионе, поддерживая малый ритейл, общепит и сервисы. Практический вывод. Если вы крупный или средний бизнес, рассмотрите самозанятых как часть пула подрядчиков. Это может снизить издержки и ускорить запуск проектов. Главное, соблюдайте правила оформления договоров и не маскируйте трудовые отношения под самозанятость, чтобы не получить штрафы. Простые правила запускают рынок. Чем ниже порог входа для микробизнеса, тем больше игроков, идей и конкуренции.
4: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
6: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». А у нас действительно сегодня актуальный вопрос, потому что скоро 1 сентября. И на прошлой неделе мы с вами говорили о медицинской стороне подготовки к 1 сентября. А сегодня мы говорим о практической. У нас в гостях Аймисея Тагировна Акаева, начальник управления развития общего образования в Министерстве образования и науки Республики Дагестан. Напомню, что у нас есть номер, можно позвонить и задать свой вопрос. Это 8-988-291-1048, а также 66-10-48. Звоните, задавайте свои вопросы. Аймисея Тагировна, добрый день.
8: Добрый день.
7: Аймисея Тагировна, действительно, в этом году анонсируется достаточно много серьезных изменений в сфере образования. В частности, они коснутся и первоклашек. В первую очередь, это единые стандарты образования. То есть нет уже школы 2000, школы там Кузнецова или вот, ну, то есть вот вариаций образовательных программ, когда родители обходили школы города и узнали, вот уже нет. Вот как это? И будут единые учебники покупать или будут выдавать? Угу. Вот как сейчас это все?
8: Да, вы правы. Действительно, у нас уже политика единого образовательного пространства, она ведется не первый год. В 2021 году были обновлены федеральные государственные образовательные стандарты. В 2022 году были приняты новые единые федеральные образовательные программы, системы общего образования. И то есть вся страна фактически перешла на новые образовательные программы. То есть, как вы ответили, нет такого, что какая-то школа по какой-то программе своей личной разработанной занимается. То есть все школы страны занимаются по единой федеральной образовательной программе. Для чего это было сделано? Для того, чтобы каждый ребенок, который независимо от того, где он проживает и переехал с одного субъекта в другой субъект, с одной школы в другую школу, не терялся потом, якобы он по одной программе занимался, здесь по другой программе, чтобы не было вот этого адаптационного периода, либо каких-то пробелов в знаниях, а чтобы он там обучался, перешел и бесшовно, уже без проблем внедрился в образовательный процесс в ту школу, куда он перешел. То есть сейчас у ребенка таких проблем не возникает. Естественно, когда мы переходим на единые образовательные программы, с учетом тех веяний, да, мы видим цифровизация, да, у нас сильно во всей сфере развивается, есть какие-то социально-экономическое, да, развитие, и образовательный процесс должен ходить в ногу со временем, чтобы не было такого, что программы старые и уже не те актуальны тем вызовам, которые сегодня нам представляет наше общество, наш современный мир. И потихонечку меняется и содержание общего образования тоже. Было такое, да, что в то время, говорят, есть разрыв, мне тоже в школе дают, и на экзаменах ОГЭ, ЕГЭ, эта тематика тоже последние годы, если вы знаете, не поднимались,
7: ну да, есть
8: и
7: такое.
8: Были эти истории. И уже и в этой части работа проведена, и то есть уже есть и кодификаты, согласно которым каждая тема прикреплена к определенному заданию на ОГЭ и на ЕГЭ.
7: То есть
8: есть синхронизация всего образовательного процесса, чтобы не было такого, какой-то разрыв или пробел у детей по вине того, что в свое время как-то были там не те образовательные программы, либо не было тоже учтено и так далее. Это процесс не однодневный, поэтапно, и потихонечку мы идем уже к этим изменениям. То есть с 2022 года начали, потом каждый год внедрять что-то новое. То есть кажется, что в этом году такие колоссальные масштабные изменения, да будет неправильно, поскольку и в прошлом году были изменения, да, у нас поэтапно общество знания. В прошлом году исключили 6-7 класса, в этом году оно у нас уходит с 8 класса. И по факту общество знания будет изучаться у нас только в 9-11 классах. Для чего это было сделано? Да, понимая то, что у нас дети в 6-7 классах, в этих восьмых классах, у них только активно формируется абстрактное мышление, и говорить о таких сложных вещах, социально-экономической направленной темы немножко сложновато. И уже акцент сделали на изучение этого предмета именно в старших классах, когда у подростков уже есть осознанное понимание анализировать устройство государства, экономики, права.
7: Но, с другой стороны, если ребенок уходит с 9 класса, то есть, получается, обществознание он практически не застает.
8: Я бы так не сказала, потому что часть тем, которые общего характера носили, они перенеслись в учебник по истории, то есть будет в рамках истории изучаться, поэтому и увеличили количество часов по истории для изучения отечественной истории. И тематика обществознания, которую носили в 6-7-8 классах, такие общий характер, именно теория введения в этот предмет, они будут изучаться уже там в рамках отдельного модуля, в рамках отдельных тем истории.
7: Честно говоря, учитывая, что я вот знакомилась с учебником истории, вот современным, да, и я могу сказать, что он составил для меня, как для историка, я учитель истории по образованию первому, и могу сказать, что оставил весьма смешанные чувства.
8: Это даже, да?
7: Мягко говоря, неоднозначные. То есть это настолько много... то есть акцентируется внимание на вещах, которые, вот, казалось бы, можно было бы пропустить. Какие-то вещи, наоборот, проходятся, хотя, казалось бы, они достаточно серьезные для истории, для понимания истории развития государства и права в стране. Поэтому, да, это моя субъективная оценка, и она, конечно, наверняка не отражает мнение многих преподавателей, потому что учебник стал проще, сразу говорю. Он реально стал проще. Он стал проще, он стал... но при этом меньше дат, меньше фактов, очень много пространственных рассуждений, что тоже запутывает детей. Наверное, с точки зрения педагога, все-таки от учебника ждешь большей конкретики. Раньше все-таки учебники были очень, благодаря вот этим цитатам интересных из книг и из исторических сведений, вот, которые приводились, да, в конце учебника, вот в старом учебнике истории. Они были интереснее. Но насколько, почему вот это, вот я заговорила об учебнике истории, как пример того, что иногда изменение в существующий порядок не делает это лучше, и не лучше идет на развитие общего представления образования, даже тоже убрать обществознание, которая, в принципе, формирует понимание ребенком государственной системы. Да, в новом учебнике, к примеру, нет понимания того, что человек влияет на государство. То есть вот этого понятия в новой программе уже нет.
8: Но история имеете в виду или
7: обществознание? Да, этого понятия нет, и это, конечно, меня пугает, если честно.
8: А вы новый учебник именно 9-10 класса смотрели?
7: Да, 9 класса.
8: И,
7: но 10 класс я еще не успела смотреть. Вот 9 класс, и вот этого... там немножко иначе это преподносит. Ну, может быть, это уже веяние современного
8: мира, как
7: говорится. Да. Наверное, да, все меняется, и мировоззрение, и с учетом концепции вообще развития страны. Но я могу сказать, что вот это вот изменение в школе, оно как бы, особенно в начальных классах, оно, конечно, это здорово. И теперь еще один момент по поводу запретов. Да? С 1 сентября запрещено полностью иметь мобильные телефоны. Правильно?
8: Ну, есть такое, да, заявление по линии Минпросвещения России. Дело в том, что это новшество, да, можно сказать, уже об этом говорят не первый год, в какие-то годы уже рекомендовали это делать, просто в этом году немножко уже как бы узаконили, когда приказывательные нормы утвердили. Но какой запрет? Не именно не иметь, да, телефон в школе, а то, что использовать его на уроках, чтобы ребенок не отвлекался на гаджеты. То есть он может его иметь в выключенном режиме. Там,
7: то есть не нужно сдавать?
8: Это уже как в школе, в локальном акте будет прописано правило использования телефона. Если у них есть возможность, да, материально-техническая, какой-то ящичек, что-то организовать для ребенка, где он может сдать телефон, закрыть, ключик взять, потом выйти на перемен, пойти воспользоваться, то ради бога просто школу делать. Но если в школе у этого нет такой возможности, соответственно, просто ребенок его выключает, и на переменке уже может включить и пользоваться этим телефоном.
7: Итак, напомню, у нас в эфире Аймисей Тагировна Акаева, начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан. Говорим мы о 1 сентября. Вот у меня все-таки вопрос, телефонами это, я думаю, что все родители поддерживают, за исключением, наверное, тех случаев, когда телефон, зачастую мы, вот по крайней мере, когда мой сын учился, говорили, не нашли учебник, скачайте его электронную версию, пусть ребенок ходит с планшетом. Да, у меня ребенок ходил с планшетом в школу, да, потому что, тогда была проблема с учебниками. А сейчас есть эта проблема? Будут ли учебники на все школы? Вот сейчас уже, буквально
8: проблема
7: осталось...
8: с учебниками у нас уже не первый год, немножко проблематичная, острая. То есть она сейчас тоже? Она сохраняется, тем более учитывая, что сейчас с 2023 года Минпросвещения России разрабатываются новые единые государственные учебники, да, в том, что мы до рекламы говорили с вами по истории. То есть в целом вся линейка по истории уже разработана, и история России, и всеобщая история с 5 по 11 класс. И все эти учебники, новые государственные, они закуплены и поставлены в школы. Касаемо обществознания, тоже единые госучебники, они на данный момент разработаны для 9-10 класса, и в этом году тоже закупаются, поставляться будут во все школы республики. 9 класс уже поставлен, 10 класс будет в сентябре тоже доведен до школ. Но мы понимаем, что это работа поэтапная, только к 2032 году будет полностью вся линейка, да, разработана по линиям просвещения российскими учебниками. И сейчас, когда мы знаем, вот учебники, основная крупная закупка в республике была в 2018 году, учебников, когда все школы, да, практически, да, на 80% обеспечили, то эти сейчас учебники уже... можно сказать, устаревшие, выпавшие из федерального перечня учебников. И использовать как таковой в процессе, да, нельзя. Но видя, что ситуация в республике непростая, мы говорим, их не нужно списывать, оставьте хотя бы то, что есть в школах, чтобы детям хоть какой-то учебник был на руках.
7: То есть, по сути,
8: а сейчас закупать учебники, тратить на это, получается, у нас в общем 6,5 миллионов экземпляров необходимо, чтобы полностью обеспечить все школы республики на 5,1 миллиарда рублей, тратить такие деньги на учебники, зная, что в следующем году будет новый госучебник, который мы должны купить в обязательном порядке на все школы, и, получается, через год выкидывать такие деньги в условиях, да, дефицитного бюджета Республики Дагестан, немножко неправильная позиция. Хотя мы понимаем, что это не бремя родителей учебники покупать. Это бремя нашего государства, которое мы должны обязательно обеспечивать.
7: То есть, получается, я немножко подытожу, Анисия Тагировна. То есть, получается, с 1 по 3 класс учебники будут?
8: Учебники в школах есть, но обеспеченность там на уровне 70-80%.
7: То есть 30% учеников... должны
8: дети
7: будут.
8: Дети все получат учебники, ребенок. Только, может быть, не весь комплект получить могут они.
7: А где так. Они должны будут их припаять? Они есть в продаже?
8: Они получают в школах
7: учебники. Я понимаю. Те учебники, вот кому не хватило учебников, им что делать? Покупать?
8: Им не покупать, они будут получать то, что есть в библиотеках, им раздали, и есть у нас сейчас электронное образование Дагестана, где есть полные цифровые учебники в режиме.
7: То есть они будут цифровыми вариантами пользоваться?
8: Мы как бы снизили социальную напряженность, сделали так, чтобы внедрили систему, где есть именно цифровые учебники, действующие, которые могут в школах использоваться.
7: То есть первоклассник должен пользоваться цифровым учебником?
8: Первоклассник тоже может использоваться
7: цифровым учебником. Цифровой, то есть это получается, ему будет разрешено ходить с планшетом на урок?
8: На урок, если...
7: если нет учебника, То есть, по факту, реально, для кого тогда это правило с 1 сентября без мобильных
8: телефоном.
7: Устройств?
8: Это не планшет, это же не телефон.
7: Можно или с телефоном, потому что зачастую...
8: телефон — это если звонки, что мне отвлекали детей, звонков не было, смс и так далее.
7: Поверьте мне, на планшет тоже можно позвонить, там сим-карта вставляется.
8: Убирать сим-карту, оставить только, получается, пользоваться учебниками.
7: Ну, вообще, действительно, немножко как-то странная ситуация, потому что все-таки первоклассника... нужно научить пользоваться бумажной версией учебника. Если он привыкнет к электронной версии, то потом вы его за бумажную уже не сможете посадить. И плюс
8: поэтому
7: еще
8: мы
7: это
8: рекомендуем в первую очередь учебники распределять между многодетными семьями, малоимущими семьями, детей участников СВО, и делать так, чтобы не было такого, что у какого-то ребенка нет вообще ни одной книги.
7: То есть,
8: там
7: целая
8: линейка есть книг, там 5-6, в зависимости от класса, но должно быть не менее там, 50-60% учебников выдать ребенку. То есть там, получается, 2-3 учебника не будут хватать у ребенка, остальные учебники
7: будут. То есть, получается, государство, которое обязано обеспечить ребенка к 1 сентября всем комплектом учебников, на данный момент может обеспечить только 2/3 наших дагестанских детей, первоклассников.
8: В полном объеме учебников.
7: В полном объеме. Да. Треть детей... Это вот приблизительно сколько человек? А,
8: смотрите, не треть. Они будут все обеспечены учебниками, только не в полном комплекте. Это немножко разные понятия.
7: Они будут обеспечены в электронном варианте?
8: Не в электронном варианте. Имеется в виду, дали 10 учебников нужно, а ребенку выдали 8 из 10.
7: Ну хорошо, а по двум предметам
8: так,
7: что ему делать?
8: По двум, получается, пользуются цифровые ресурсы, либо школа должна уже распечатывать и давать те варианты, которые у них есть.
7: Распечатанные книжки. А купить их можно будет?
8: Купить только те, которые есть, да, конечно, у них есть возможность покупать учебники. Они в продаже есть.
7: А само правительство Дагестана не могло дозакупить эти учебники, если они есть в продаже?
8: Мы дозакупить могли, опять-таки, здесь целесообразность расходования тех средств, которые мы знаем, что через год зря потрачены деньги.
7: То есть в этом году еще не будет эта программа с 1 сентября? Общая программа для всех первоклассников?
8: Общая программа. У нас единые госучебники поэтапно. Они для первых нет.
7: Еще нет.
8: То есть у нас пока разработаны только учебники по истории России, всеобщей истории с 5 по 11 класс. Общественное знание 9-10 классы. В этом году, на данный момент разработаны учебники. В следующем году планируется разработка учебника по духовно-нравственной культуре России. Учебники для 10-11 классов. Русская литература, физика, химия, биология, информатика, математика. И труд, технология. технологии с 5 по 9 класс. Это в 28 году.
7: Всё, то вы есть извините, что столько так вот дотошно. Я просто изначально поняла так, что уже все с 1 сентября, единая программа, единые учебники.
8: Это единые учебники, и поэтому завершатся в 32-м году только.
7: Да, и я поэтому как-то немножко с удивлением услышала, что учебников не будет хватать. Думаю, ну как так, а где же искать? Да, тогда понятно, да, что и причина.
8: И поэтому единые учебники, независимо от того, есть средства, дефицитный бюджет, мы в приоритетном порядке добиваемся, чтобы нам дали деньги на закупку этих единых госучебников. Поэтому мы в полном объеме, то, что уже разработано, они в полном объеме закуплены и поставлены в школы. То есть нет такого, что есть госучебники, что его республика не закупила и в школу не поставила.
7: То есть на данный момент просто эти учебники, хотя уже просто по всем СМИ уже прошла информация, что все с 1 сентября, с 1 класса будет единая программа. А по факту она не будет с 1 сентября. Она будет с 1 сентября в лучшем случае 30-го года, потому что учебников пока нет. Они еще, разработка еще идет, то есть еще нам, ну, в общем, дети, которые сегодня идут первый класс, к тому времени закончат начальную школу.
8: К 32-му году.
7: Да. Ну что ж, рано паникую. И еще один момент, который очень хотелось бы спросить, это вот в школах по внеклассному, насколько, вот, на что имеет право школа задействовать ребенка вне школьной программы?
8: Сейчас особое внимание уделяется не только урочной деятельности, но и неурочной деятельности, которую вы сказали, и согласно новым стандартам, до 10 часов школа имеет право ее реализовывать. Есть даже рекомендованные Минпросвещения России направления, по которым они могут реализовываться. Это первое, конечно, наши разговоры о важном, которые проводятся в каждой школе по понедельникам. Это направлено именно на формирование всей правильной, получается, позиции, тех ценностей, которые необходимо придерживаться и есть в нашей стране. Это «Россия и мои горизонты», да, то есть сегодня особое внимание уделяется профориентационной работе с детьми, чтобы им рассказывали не только о том, какие профессии есть в стране, какие профессии востребованы в том субъекте, где ребенок проживает и обучает, чтобы он знал, закончив либо ту, либо иную профессию, где он может реализовать в своей собственной республике, в городе, где он проживает. То есть практика ориентирована на такой курс «Россия, мои горизонты». Естественно, это предметы, которые направлены на углубленное изучение того либо иного предмета. Если ребенок в какой-то профильном классе обучается, то помимо предмета в рамках учебного плана можно дополнительно и тоже углубленно изучать. Тот самый иностранный, физика, химия в рамках какой-то кружковой деятельности. Предметы, направленные на историческое просвещение, тоже курс просматривается. Вовлечение ребенка в движение, движение первых, там, минорметия и так далее. Это все во внеурочной деятельности по школе реализовывают.
7: Но вот момент. Родители могут отказаться от участия детей в этой внеурочной деятельности? Или это обязательная часть?
8: Смотря, если это внеурочная деятельность входит в рамках, получит дополнение к учебному плану, то есть, например, углубленное изучение какого-то предмета, есть профильный класс, и ребенок в этом профильном классе обязательно на углубленном уровне должен изучать предмет там, физика, например, математика, если это физмат-класс будет. Соответственно, он внеурочно должен посещать, поскольку там предполагается углубленное изучение этого предмета. И поскольку в рамках учебного плана там 2 часа,
7: то это если речь идет о вот этих вот...
8: А если это касаемо движения и так далее, это только по выбору ребенка. Он имеет право, хочу я быть в этом движении, буду участие принимать, не хочу, не буду.
7: То есть это добровольно. Почему я об этом спрашиваю?
8: То же самое там и какие-то школьные футбольные лига, либо другой какой-то спортивной направленности на физическое развитие. Тоже право ребенка пойти на такой кружок, либо на такой кружок пойти.
7: И еще один момент, касающийся буквально вот последний вопрос, вот национальных языков. Это вот действительно, ну, вы сами помните, несколько лет назад этот вопрос актуально стоял, и я, будучи тогда журналистом печатных СМИ, мы неоднократно даже обращались в Минобр, с просьбой, когда же будут учебники для родных языков. По факту сейчас у нас нет единого стандарта родных языков. Какой там единого стандарта? У нас даже учебники издают на родных языков, издаются только на деньги благотворительных.
8: Я с вами немножко не соглашусь, потому что у нас нет учебника, который включен в федеральный перечень учебников, но у нас есть учебные пособия по всем языкам.
7: Учебные пособия, они больше предназначены для педагогов, а не для учеников?
8: Нет, именно для изучения детьми учеников. И в 2023 году, да, у нас именно по поручениям правительства Республики Дагестан была обеспечена закупка именно учебных пособий по основным этим 6 языкам во все школы Республики.
7: То есть
8: мы
7: они сейчас
8: закупали,
7: есть.
8: И мы вот с 1 по 7 класс, 23-24 год, за эти 2 года обеспечили с 1 по 7 класс все школы республики, согласно заявке, учебниками по этим 6 языкам. То есть русский родной и родная литература. То есть сейчас учебников в школе нет,
7: по нет, я это говорю про русский родной и нет, родная нет, литература.
8: Родная, например, там родной аварский язык, угу. родная литература по аварскому языку, там угу. родной даргинский язык и так далее.
7: Все есть эти уже языки, есть. Учебники.
8: Более того, в 2024 году была начата работа именно по цунцинскому языку, поскольку они тоже обращались. Да, нас мало, но мы тоже хотим изучать, не очень менять. Вот агульские, рутульские, цунцинские языки, которые тоже не надо, и все. Да. Ну, каратинское отдельно не считается языком. Это как
7: но все равно да. у них свой отдельный язык, да. Вот, может, считаться, не считаться, это уже...
8: Вот, он так отдельно, как в школе, не изучается, как каратинский, как диалект. Вот, и поэтому и по этим языкам тоже были у нас учебники изданы и тоже поставлены в школу.
7: Замечательно, честно да. говоря, я действительно не знала, потому что с этим вот. Вопросом я сталкивалась.
8: Касаемо истории недавно. Дагестана, географии Дагестана тоже были в эти годы закуплены и полностью поставлены в школы.
7: В школах есть география Дагестана.
8: Дагестана есть, история Дагестана, да. Во все школы на всех детей были закуплены. Это была именно принципиальная позиция правительства, что именно необходимо поддерживать языки и нужно эту работу провести и сделать. И благо мы тогда это сделали, поскольку сегодня, наверное, учитывая наш дефицит бюджета республики, не смогли бы в таком ракурсе все это закупить и сделать. Вот.
7: Но то есть это было
8: по истории Дагестана,
7: время.
8: Хочу сказать, мы закупили, сделали, но учитывая да, сейчас, политику да, Минпросвещения России, у нас сейчас история Дагестана будет изучаться в рамках истории России модуля. И была задача перед субъектами, кстати, Республика Дагестан попала в пилот, который разрабатывал единый государственный учебник по истории нашего края Республики Дагестан. И нами начата была в прошлом году работа, учебник был разработан авторами, из ДФИЦ, РАН, ДГУ и так далее, специалистами. И этот учебник включен в федеральный перечень учебников.
7: Именно и, по истории Дагестана?
8: По истории нашего края, Республики Дагестан.
7: Он идет как школьный учебник?
8: Он идет как школьный учебник, да.
7: И будет именно рекомендован для
8: и
7: преподавания?
8: И тоже, да, в следующем году мы будем его закупать его и будем во все школы поставлять тоже.
7: То есть, получается, если для региона Дагестана был сделан такой отдельный жест, то есть
8: это,
7: у нас
8: это
7: история...
8: Это не жест, это, получается,
7: проект.
8: Была задача, получается, да. Минпросвещения, какие субъекты готовы там участвовать. Учитывая, что у нас история Дагестана, учебники по факту-то были с 5 по 11 класс. А у них задача, что мы должны на 3 года эту программу разработать, получать вначале древний мир, средние века и современная история. Мы сказали, мы готовы там участвовать, тем более у нас наработки есть, и мы проблем не будет с разработкой этого учебника. Мы включились, эту работу на ДИРУ, Дагестанское развитие образования взяла под свой контроль, они координировали работу, этот учебник был разработан. Включили, они проводили экспертизы общественные на уровне Минпросвещения в России, получили Российской академии образования, утвердили, сказали, согласовали, его уже включили в федеральный перечень учебников. Поэтому эту работу завершили, и я думаю, к следующему году даст Всевышнему эти учебники во все школы тоже в республике поставим. И уже наши дети будут изучать историю родного края уже в рамках модуля «История России». Там уже есть отдельный чат, предусмотрен для этого предмета.
7: Понятно. Спасибо огромное. Я напомню нашим радиослушателям, что мы вот обсуждали в преддверии 1 сентября о последних изменениях с Аймисей Тагировной Акаевой, начальником управления развития общего образования в Министерстве образования и науки Республики Дагестан. До новых встреч в эфире.
6: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
2: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Из-за оползня перекрыли трассу в Лакском районе Дагестана. По информации дорожных служб, инцидент произошел сегодня утром. Верховой откос дороги обрушился на протяжении более 100 метров. Высота сошедшей породы составила около 50 метров. В целях безопасности движения автотранспорта на поврежденном участке в Лакском районе полностью закрыли на время расчистки. Для сохранения транспортного сообщения с районным центром, селом Кумухом и другими населенными пунктами оперативно организовали объездной маршрут через села Багикла и Уншук. Катель протяженностью 7 километров. Дорожные службы проводят путь в нормативное состояние, задействованы автопогрузчик и автогрейдер. Поиски молодого человека, который 25 августа утонул в Ирганайском водохранилище, продолжаются в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. Водолазы на дно не отпускаются. Глубина там более 50 метров. К тому же мешает сложный рельеф и почти нулевая видимость. Это очень опасно даже для профессионалов. На месте сейчас дежурят трое полицейских и одна машина помогает и местные жители. 10 человек вышли на берег, чтобы поддержать поиски. Работа продолжается.
9: Власти Дагестана создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с топливом в Дагестане. Соответствующее поручение накануне дал глава Дагестана Федор Щукин. Оперативный штаб займется вопросами обеспечения стабильных поставок топлива, постоянным мониторингом его наличия и движения, а также контролем обоснованности розничных цен. Как мы ранее сообщали о том, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Каспийске, возникли серьезные проблемы с автомобильным топливом. На многих заправках его вообще нет, а на тех немногих АЗС, которые реализуют бензин и газ, резко выросли цены и образовались большие очереди. Так, например, цена АИ-95, по мнению журналиста «Диалог ФМ», варьируется в районе 145 рублей за литр. АИ-95 – 130 рублей, а газ – 48 рублей. Очереди на работающих АЗС занимают около 40 минут в зависимости от локации заправки. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не в полном объеме. Например, некоторые банки в разделе накопления предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Ну и в России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. Сейчас продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Как пишет РИА Новости, увеличить лимит до 240 часов можно будет только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре. Компания «Валберес» начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Доступ к новой функции откроют всем продавцам в течение суток. Данные будут обновляться по мере оценки последствий атак. Товары с пострадавших объектов пока сняты с продажи, но при этом сама компания «Валберес» сообщает, что пункты выдачи и остальные логистические центры работают в штатном режиме. И это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
10: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану. Для детей старше 12 лет.
11: А вечером
12: после работы.
11: А вечером кто в пути?
12: А вечером.
11: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
9: Уважаемые друзья, добрый вечер. Вы слушаете Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Это программа «Вечерний сеанс». И сегодня у меня в гостях человек, который один из первых в Дагестане сделал ставку на формат монобренда и доказал, что итальянская одежда и обувь успешно могут продаваться на нашем дагестанском рынке. Человек, который 20 лет в бизнесе. У меня в гостях сегодня Руслан Кубаханов. Это предприниматель наш дагестанский. Руслан, добрый вечер.
13: Добрый вечер, Расим.
9: Вы знаете, у вас история такая интересная. Я, прежде чем пригласить вас на эфир, так проглядел биографию. История вашего бизнеса интересная тем, что еще сам Роберто Боттичелли приезжал в Дагестан. Все-таки для иностранного бренда это довольно-таки необычный шаг, а для Дагестана это все-таки хороший показатель. Скажите, как так получилось, что он вот посетил Дагестан?
13: Знаете, Расим, мы открывали Роберто Боттичелли как монобренд в далеком 2012 году. Мы даже вошли в международный каталог магазинов Роберто Боттичелли по миру и были одним из успешных проектов Роберто Боттичелли как монобрендовый магазин. То есть с нами могли сравниться, наверное, только какие-нибудь очень столичные там магазин в Риме, там в Милане, там примерно продавал такие объемы, как мы в год. И Роберто Боттичелли нам дал слово, что если мы продержимся 5 лет, он приедет к нам в гости. То есть, в принципе, для именно фэшн-бутика 5 лет – это такой рубеж, да, его состоятельность, его, можно сказать, скажем так, совершеннолетие, когда можно уверенностью сказать, что проект состоялся. Потому что многие проекты вообще в бизнесе первые 2-3 года закрываются, либо трансформируются, ну, или распадаются. Ну, короче говоря, это тяжелый бывает. Первые 2-3 года пройти, вот 5-5-летний рубеж, это означает, что бизнес прошел вот этот
14: этап.
13: Этап совершеннолетия, так скажем.
14: Руслан, в одном из интервью он указал о том, что вы его друг, когда он приезжал сюда, в Махачкалу. Скажите, пожалуйста, это все-таки прежде всего человеческая какая-то история или все-таки это правильные, выстроенные бизнес-отношения?
13: Ну, я думаю, что здесь есть и правильные бизнес-отношения, и есть, конечно, человеческий момент тоже, потому что мы очень много за эти 5 лет, которые мы сотрудничали до его как бы приезда в Дагестан, мы очень часто встречались, мы 2 раза в год ездим на завод Роберто Боттичелли, официально вот офис их, официальный офис, находится он в Италии, в местечке Мачерата, где сконцентрировано практически 70% обувной промышленности Италии. То есть там они соседствуют с такими брендами, как Tod's, Fabi, Cesare Pacciotti, Lori Blue. Ну, то есть очень много брендов вот именно в этом местечке выросли обувной, можно сказать, обувной бизнес, обувная мода, как бы, да, сконцентрирована в этом месте. И мы там часто бываем в гостях, и он обязательно один вечер уделяет нам, ужинает с нами, общается,

0: Вначале почему остановили на нем свой выбор? Потому что их стиль, их вот, как бы подача и внешняя, вот, как бы, скажем, история, она очень подходила под Кавказ. То есть вот этот casual стиль, это вот такие строгие и в одежде, и в обуви линии, которые предпочитает именно наша аудитория, она очень ложилась вот под этот, на этот бренд Роберто Боттичелли. Поэтому он был выбран нами. То есть там были все линейки обуви от спортивной, там истории полуклассики, классическая обувь. И одежда была casual, это вот casual smart, casual одежда, которая, ну, не классическая, как бы, скажем, такая на повседневная. И поэтому и был выбран как монобренд Роберто Боттичелли.
1: Руслан, давайте затронем с вами чуть-чуть такую неприятную тему, тема цены. Все-таки почему человек должен заплатить за брендовую обувь значительно больше, чем за обувь, ну, такого, без имени? И сколько все-таки в дорогой вещи человек платит за качество, за бренд, за статус? Я бывал у вас в магазине, и буквально вот совсем недавно где-то находился полчаса и видел, что к вам приезжает специально, у вас уже есть своя клиентская база, довольно-таки хорошая, которую вы за эти годы наработали. Все-таки вот тема цены.
0: Вы знаете, вот еще возвращаясь к предыдущему вопросу, я скажу, что сам бренд, вот как вообще строится работа. Бренд Роберто Боттичелли делает где-то 1000, ну, допустим, обуви. 1000-1200 может делать моделей, цвета моделей на сезон. То есть вот сейчас мы летим буквально через неделю на отбор новой коллекции «Весна-лето». Из этих 1200 мы должны выбрать свои 200-300, как бы, да, вот там, условно говоря, цвета модели или там около 200. Мы должны выбрать свои из этого, предоплатить 30%, и под нас их будут делать полгода. Ну, я вам говорю, вот весь процесс, как бы, да, вот как рождается новая коллекция, вот как рождается вот мода, тренды, как бы, да, вот по цветам. И вот представьте себе, вы сейчас спросили, ну, как бы, как ценообразование идет. Вот мы летим командой туда, делаем отбор, бренд под нас делает эту коллекцию, то есть он ничего лишнего не изготавливает. Мы заказали, под нас предоплатили, нам изготовили. Как другое, как бы, скажем, о чем вы сейчас мне хотите сказать, допустим, скажем так, как их правильно назвать, реплики. Во, слово сейчас такое модное есть, реплики, как делаются. Они просто изготавливаются огромными вагонами, там, да, непонятно какого качества, какого материала, и просто они готовые стоят. Их просто под какие-то бренды они сделаны, очень похоже сделаны, и их просто приходят и скупают. Вот это, да, и вот это, да, никто под определенный бутик, под определенный заказ, именно новую коллекцию, которую еще никто не видел, а еще никто не сделал, как бы, да, на следующий год изготавливают специально. Из этого вот ценообразование и рождается вот вообще бренда. Конечно, бренд очень много вкладывает в то, чтобы изобрести модель. То есть это дизайнеры, это технологи, это специально вот люди, которые из фэшена, которые вот придумывают эти все модели. Соответственно, сам бренд, как имя, как то, что он раскрутил свое имя, и на его бренд идут люди, покупают, он тоже имеет свою ценность. Вот из этого всего, можно сказать, складывается цена. То есть, почему мы говорим, что вот там итальянская брендовая вещь, она так стоит. Я скажу, с 2012 года, 14 лет бутику Боттичелли, цена выросла, чтобы не дать соврать, в 3 раза. То есть было время, когда мы привозили обувь по курсу 38 рублей за евро. А сегодня 94, 100, иногда под 120 во время, когда мы покупаем, она может вырасти. Конечно же, эти все кризисы по нам ударили. Если бы мы не были бы, так бы такими стойкими, так скажем, под эти кризисы и не могли бы их преодолеть, мы бы уже несколько раз закрылись бы. Это тоже накладывает свои финансовые нагрузки на магазин, потому что никто их не видит, кроме нас самих, как бы бизнесменов. И многие меня поймут, кто работает именно с валютой, с евро, когда ты вроде бы продал коллекцию, ты думаешь, что ты в плюсе, а ты раз скаканул курс, и ты уже в минусе, потому что тебе нужно за эти деньги

0: купить новую коллекцию, а тебе не только ничего не остается, а еще ты должен доложить свои, чтобы выкупить новую коллекцию. Поэтому из этого всего складывается цена. Я говорю про цену того, что ты вынужден вот, работать с евро, с долларом и работать с брендами. Там очень много подводных камней, которые...
1: Руслан, с начала специальной военной операции очень многие бренды, они ушли с нашего российского рынка, да? Вот,
0: да.
1: Скажите, я так понимаю, судя по тому, как вы ответили, что все-таки какие-то сложности с логистикой и ценообразованием, все-таки, когда работаете с иностранной валютой, они на магазин как-то сложились. Вы за эфиром мне просто сказали о том, что это ваше своего рода хобби. Я перечислю, у вас еще несколько магазинов находится, да, в Махачкале. Это Орто-Сити. Чем занимается, кстати, магазин?
0: Это
1: матрасы, судя по
0: всему. Нет. Это медицинские изделия, ортопедические товары. Это в том числе и обувь, комфортная обувь, ортопедическая обувь. Это ортезы. Это вот эти, которые вы видите на коленнике. Это вот вы видите там стельки, там, да. Там компрессионный трикотаж. Это все вот Орто-Сити. То есть все, что вот человеку помогает сохранить здоровье, быстрее реабилитацию пройти во время лечения или травм, это все Орто-Сити.
1: Еще есть у вас Артека.
0: Ага. Артека – это франшиза, с которой мы вступаем как бы вне Дагестана, выступаем вне Дагестана на рынке Северного Кавказа. То есть по республикам Кавказа мы с брендом Артека идем. Это франшиза наших партнеров, 300 магазинов по Российской Федерации. Это самая крупная профессиональная сеть ортопедических салонов в России. То есть это номер один как бы бренд именно Артека, федеральная. А Орто-Сити – это локальный бренд Дагестана.
1: Правильно ли я понимаю, что вот эти все магазины – это бизнес, а Роберто Боттичелли – это все-таки хобби?
0: Ну, я по-другому немножко назвал. Это не столько хобби, а сколько бизнес для души. Хобби все-таки у человека хобби, да, он там как-то… А вот это называю я бизнесом для души, потому что им я занялся уже, будучи бизнесменом, уже работая с медицинскими изделиями, товарами и все такое. Это был больше вот такое, как бы, скажем, быть приобщенным к моде, к фэшену, к красоте, к чему-то вот такому, как бы, да. Мне хотелось всегда иметь к этому какое-то отношение, и, наверное, вот это был мой порыв в виде бизнеса с одеждой. Я сперва, Роберто Боттичелли открывался ведь как магазин мужской и женский. То есть, когда мы полностью были монобрендом, мы держали коллекцию мужскую и женскую вот, в полном магазине. Потом мы отказались от женского. Вот когда трудные времена наступили, после 14 или сейчас не помню, 15-16 году, как бы, да, вот эти кризисы, когда вот начали наступать после 14 года, мы отказались от женской коллекции, потому что она тяжело шла, трудно было с ней вообще, потому что мы с нуля раскручивали его здесь, в Дагестане. И как бы вот то, что я вам говорил, количество 1000-1200. Если мужского мы находили, там, который подходит нашим мужчинам, там, не знаю, 200-300 моделей из 1200, а для женщин еще меньше находили, как бы, скажем. То есть угодить немножечко вот именно этим брендам нашим женщинам было сложнее. Поэтому, ну, были у нас такие трудности, и мы отказались. А Роберто Боттичелли, в принципе, бренд был знаком для мужчин в Дагестане, а для женщин, ну, не настолько знаком. Поэтому было с ним тяжелее, поэтому в кризис, как бы, скажем, как, так скажем, балласт, мы его скинули, женскую часть коллекции. Поэтому и стали полностью мужским бутиком.
1: Не жалеете о том, что вот как-то так вот только мужское сейчас?
0: Нет, не жалею. Я думаю, что это правильный поступок был. Просто его, да, может, даже еще раньше надо было сделать. Я очень трудно с этим расставался, как бы, да, все-таки я вот в бизнесе не столько бывает у меня про то, чтобы обязательно вот посчитать все вот в прибыльности. Я иногда очень много раз гипотезу перепроверяю, передоказываю себе, упорно пытаюсь как бы исправить ситуацию, и только потом решаюсь вот на такие кардинальные меры, как закрытие какого-то направления. То есть я перепробовал очень много чего и понял, что это нас тянет назад, и мы переквалифицировались. Все-таки мужчины не так, скажем так, притязательны, как Mm-hmm. Прекрасная половина наша. Mm-hmm. Женщинам очень тяжело угодить, подстроиться под них, привести им именно то, что они хотят. Mm-hmm. Даже мои консультанты, девушки, mm-hmm. они предпочитают работать с мужчинами, работать. Когда вот у нас было два направления, женское и мужское, никто не хотел работать с женщинами. Потому что женщины как? Они перемерят, вот одну пару uh-huh. обуви хотят купить, они перемерят 18 пар, потом еще, короче говоря, отправить эти фотографии соседкам, родственницам и mm-hmm. подругам. И если, не дай, кто-то там скажет, нет, не то, короче говоря, все. Она даже ей это, если нравится, она готова от этого отказаться, потому что какой-то там соседке это не понравилось. Как бы, да, там надо угодить mm-hmm. всем. То есть женским ассортиментом работа очень сложная.
1: Вы 20 лет в бизнесе. Сейчас, если о бизнесе идет речь, как бы продолжу вашу тему. А вы очень много лет работаете в Дагестане. Что сегодня вот предпринимателю, на ваш взгляд, в Дагестане, конкретно мы берем наш регион, убираем все эти магазины, говорим как от предпринимателя, что мешает больше всего?
0: Вы знаете, за эти 20 лет я стал свидетелем, застал очень много периодов и времени Дагестана, да, когда поставщики боялись поставлять Дагестан отсрочкой платежа или какой-нибудь там какими-то льготными периодами. Банки не давали кредиты, нас не страховали, транспортные компании, короче, сюда не ездили. Я застал даже те времена, когда надо было договариваться с какими-то камазистами, которые повезли арбузы, короче говоря, в Москву, чтобы на обратном пути они захватили твой груз, как бы. Потому что не было реально транспортной компании, которая профессионально работала бы там и отвечала бы за транспортировку. Mm-hmm. Даже такие времена. Нам, дагестанцам, было очень сложно, я всегда это говорю, когда встречаюсь с предпринимателями в России, где-нибудь в Москве, своими коллегами, что вот представьте вот вашу ситуацию, умножьте это там, не знаю, на 4, uh-huh. вот настолько нам раза в 4, в 5 нам сложнее в Дагестане, потому что у нас нет этих кредитов, свободных денег, как бы, которых можно, займовых денег, которые можно было свободно взять. Это вот я говорю про ситуацию там 20, 15 лет назад, 10 лет назад. А я уже не говорю про такие моменты, которые были связаны с бизнесом и, скажем так, как это будет правильнее сказать эту фразу, горячая обстановка, которая была на нашей территории буквально лет 10 назад, когда каждый предприниматель, он был, так скажем, в опасности, что завтра к нему придут.
1: Далеко, мне кажется, здесь, Руслан, не нужно ходить.
0: Люди с леса или люди с погонах, короче говоря. То есть и там, и тут.
1: Да, федеральные магазины, когда мы заходили в республику. Да. Все-таки вы сейчас сказали такую фразу, что нам, дагестанцам, раньше было, ну, предпринимателям Дагестана было сложно, чем российским. Сейчас ситуация поменялась или ровненько?
0: Я вам скажу, за счет того, что нам было вот так тяжело, с начала 90-х даже, можно сказать, мы настолько обрели иммунитет, закалились, что нам сейчас, когда всей стране тяжело, нам стало как-то легче, мне кажется. Ну, я это так утрирую и шучу. Ну, к тому, что мы готовы ко всему. Я говорю сейчас про дагестанского предпринимателя. Я могу там кучу сложностей и сегодня перечислить, которые есть перед нами. Но вот за счет того, что мы столько лет находились в таких трудных, сложных условиях, да что далеко ходить? У нас не было прямого даже сообщения в какой-то момент с федерального поездами прямого. Мы были отрезаны, это в связи с войной в соседней республике. К нам там летали два самолета, условно говоря, в остальное время ты там только за рулем мог где-то через автобусы выехать в Москву. Ну, было же это такое.
1: Конечно, помню.
0: Да. Вот наши предприниматели через это все прошли, и сегодня, сейчас, мне кажется, когда вот такие наступает какой-то там кризис, что-то, мы просто берем, садимся, думаем и дальше работаем. То есть вот эта закалка дагестанского предпринимателя, она его, как сказать, как бронежилет, его спасает от всего.
1: На ваш взгляд, все-таки, Руслан, на ваш взгляд, вы сейчас сказали о том, что, ну, на мой взгляд, все-таки, мне кажется, старым предпринимателям, которые прошли вот эти огонь, воду, да, медные трубы, им сейчас легче. Новым предпринимателям в Дагестане, вот хороший вопрос сейчас у меня созрел, можно ли сейчас молодому предпринимателю открыть бизнес в Дагестане исключительно благодаря там хорошей идее, качественной работе и без серьезных связей?
0: Ну, знаете, я думаю, что можно. Вот у нас раньше не было такого понятия, как стартап, инвестиции, там, да, чтобы можно было идею свою как бы реализовать с помощью инвестора. А сегодня есть такая практика для молодых ребят, у которых есть хорошая идея, которые могут ее как бизнес-план собрать и презентовать. Есть много площадок, где они могут сотрудничать с бизнесом, с людьми, которые могут инвестировать. Я думаю, что это возможно. Конечно, это не просто. Раньше, чтобы начать бизнес, ты должен был, как говорится, пройти огонь и воду и медные трубы. А сегодня или быть, допустим, родственником какого-то богатого человека, который бы тебя вложился бы, инвестировал бы. А сегодня это стало намного, мне кажется, как бы скажем, демократичнее, что ли, в вопросе того, что тебе не обязательно, что у тебя есть богатые родственники, ты можешь найти инвестора, если у тебя проект состоявшийся, ты уверен в нем, ты его можешь доказать, что он имеет право на существование, то есть он прибыльный, можно посчитать его и все такое, ты можешь претендовать на инвестиции, ты можешь претендовать на те же самые кредиты, займы.
1: По поводу вот кредитов, займов, если заговорили вы, скажите, пожалуйста, недавно один из предпринимателей также сидел у нас в эфире, сказана была такая фраза, как вы считаете, все-таки это правильная ли фраза была или нет, что есть меры государственной поддержки для бизнеса, сейчас мы сами знаем, да, налоговая система чуть изменилась. Скажите, пожалуйста, в том ли объеме все-таки государство сейчас помогает бизнесу, либо нет? Вот ваш взгляд как предпринимателя, который начинал очень давно.
0: Знаете, государство всегда помогало. У него всегда были проекты. Правда, в Дагестане они не всегда добирались до людей, до тех, кому они полагаются. Они где-то там растворялись, пилились, или там, как еще назвать это можно было. Раньше было так. Сегодня, в мере того, что есть открытость власти, там, да, то есть ты можешь зайти на сайт правительства, ты можешь зайти, посмотреть, какие есть вот такие меры поддержки, проекты, и на них претендовать. Я думаю, что намного стало сейчас это проще, легче. Но, конечно, в связи с ситуацией в стране, я думаю, эта помощь и такие проекты, они ограничены сейчас. Потому что, ну, есть дефицит и бюджета, и помощи государства. Ну, честно говоря, вот в этом вопросе я не могу точно вам сказать, насколько это стало сейчас меньше, чем тогда. Я не вникал в эти вопросы, потому что никогда не претендовал на такие займы, не погружался в этот вопрос. То есть я из тех предпринимателей, которые когда-то там на 50 тысяч рублей купили товар и вот начали с этого бизнес, там по чуть-чуть, потихоньку, как бы, да, делая свои ошибки, то есть без каких-то инвестиций и больших денег. Сегодня многие молодые ребята, вот их ошибка бывает в том, что они хотят сразу и все. То есть они хотят там заполучить большие деньги и запустить какой-то большой бизнес. И, соответственно, когда бывает крах этого бизнеса, он тоже бывает большой, потому что сразу теряются большие деньги. Я хочу вот в этом плане сказать, надо сперва где-то провариться в определенном бизнесе, в определенном направлении, понять для себя, вообще это твое, ты мог бы этим заниматься. Готов ли ты рисковать всем? Потому что многим кажется, что предприниматель – это такой, знаете, человек-праздник, у него все хорошо, и у него, короче говоря, вот, и все ими хотят, допустим, быть. Но, как показывает практика, это где-то 2-3% населения. Это тяжелая ноша, которую нужно нести круглосуточно. То есть ты обычный, условно говоря, в найме, ты поработал свои часы, и ты свободен. предприниматель круглосуточно тебе могут звонить, говорить, там охранное агентство, где-то у тебя зазвонил сигнализация, где-то что-то случилось, пропустила труба, где-то кто-то, короче говоря, в дороге твой товар что-то с ним стало. То есть у тебя нету мозгу твоему времени расслабиться и сказать, вот я тут отдыхаю и не работаю, даже на отдыхе. Тебя достают звонками, сегодняшняя сотовая связь позволяет тебя везде mm-hmm. достать. Так что я хочу сказать, что прежде чем начать, человек должен быть на 300% уверен, что эту тему он знает всю, насквозь. Вот тогда он может вступить, попробовать что-то сделать. И...
1: Руслан, вы интервью давали газете «Черновик» еще в былые годы. Я вычитал, причем вас пригласить. Вы сказали о том, что дагестанский покупатель непривередлив. Вы сейчас согласны вот сейчас, в 2026 году, с этой фразой
0: вашей? Непривередлив?
1: Да.
0: Ух ты, я сейчас не помню, когда это было.
1: В газете «Черновик»
0: «Черновику» давали. Давал. Было дело. Да. Я думаю, что, ну, не скажу, что непривередлив, что-то я вот не помню такого, чтобы я такое сказал. Наоборот, я думаю, что наш покупатель еще как придирчив, как бы, да, в плане того, что вот мы, дагестанцы, все равно имеем свой определенный вкус, свой стиль, вот, и он отличается. Когда мы, вот сегодня, сейчас, мы работаем, сейчас что-то мы вот в разговоре я не упомянул, что мы где-то лет 5-6 лет назад мы немножечко свою концепцию пересмотрели и стали мультибрендовым бутиком. То есть мы из монобренда перешли в мультибренд. Мы сейчас работаем почти с 10 разными брендами одежды. И мы приезжаем, и вот бывает из огромного количества одежды нам подходит 5-10% нашему покупателю. И мы знаем, вот эти яркие, пестрые цвета, там, да, допустим, наши мужчины не оденут, допустим. Или эти модели какие-то, или там слишком облегающие, или там слишком узкие там брюки. Вот это все. Поэтому наш покупатель... довольно, скажем так, требовательный. У него есть свой стиль, есть свой вкус, и это он прям такой специфично дагестанский. Я думаю, что мы, дагестанцы, задаем стиль во всей Российской Федерации. Если вы, вот, вы здесь не замечаете этого, а вот поезжаете куда-нибудь в Новгород или там, я не знаю, в Воронеж, и вы поймете, что, блин, какие же дагестанцы стильные.
1: С чем вы даже
0: сравните с центральными городами. Ага. Даже в Москве. Вот я уверяю вас, вот вы зайдите в какую-нибудь там, где бывает много наших земляков заведения, вы их прям можете сразу вычислить, потому что они немножко по-другому. И одеты, и ведут себя, и как бы, то есть их стиль, он их выдает.
1: С чем все-таки связана такая любовь к стилю у наших дагестанцев? Вот вы давно в этом бизнесе, правда?
0: Интересно. Вы знаете, вот давайте немножко вернемся в историю. Вы видели, как одеты были дагестанские джигиты? Какая у них была черкеска? Это прям это в то время. И вы посмотрите, это, условно говоря, люди сельские. Они очень стильно были одеты на тот момент. И вы посмотрите крестьянина, короче говоря, в Российской Федерации в те же годы. В чем он был? Он там в лаптях был, там в каких-то лохмотьях, короче говоря, такой-то рубашке, короче говоря, в одной, и вот так ходил. Дагестанский джигит не мог себе позволить сесть на коня, не поменяв на себе рабочую одежду, как бы, да, на черкеску. То есть он выезжал куда-то, он обязательно переодевался и был стильным. То есть я думаю, что это исторический код дагестанцев. Нам суждено быть такими. Ну, то есть это предписано было еще нашими предками.
1: Про кадровый дефицит в Дагестане давайте поговорим. Вы, кстати, этой же газете там утверждали в те годы. Сейчас, насколько я знаю, ситуация, по-моему, еще хуже стала, потому что, ну, сейчас как-то бизнес делит поколение миллениалов, зумеров и прочее. Да. Про кадры давайте в Дагестане поговорим. Вы раньше говорили этой же газете о том, что одна из главных проблем – это отсутствие все-таки кадров в Дагестане. Ситуация изменилась сейчас в 2026-м?
0: Знаете, бизнес в Дагестане именно испытывает кадровый голод, знаете, как, скажем так, профессионалов не хватает. Люди, и плюс вот это новое поколение, так скажем, зумеров. А еще потом альфа, да?
1: Альфа еще не вышли на работу, сейчас поколение зумеров пока.
0: Вот. Вот тяжело, тяжело с ними, потому что они меньше дисциплинированы, они немножко свободолюбивы в плане того, что они легко меняют место работы, не держатся, как бы, да, не пытаются стать профессионалом на том месте, где работают. Ну, то есть при каких-то малейших трудностях или где-то получили замечание, они готовы сменить работу быстрее, как бы, да, чем миллениалы, те же самые, которым стать профессионалом, качественно делать свою работу, это было вот прям важно. Поэтому я считаю, что хороший специалист у нас в Дагестане, он всегда востребован, есть на него спрос.
1: Можно такой секрет от вас получить? Я знаю, может быть, в бизнес-сообществе где-то такие подобные секреты, но здесь по секрету всему свету, всему Дагестану, Руслан, все-таки, как вы отличаете, что работник хороший, на ваш взгляд? Вот, ну, бывает такое, что человек может годами искать работу, но при этом хороший работодатель, ну, не может найти сотрудника. Это тоже как бы такой вытекающий вопрос.
0: Вы хотите сказать именно во время найма, как бы, да, как различить?
1: Да.
0: Вы знаете, если бы, ну, конечно, есть определенные, так скажем, тесты, определенные вопросы, которые мы пытаемся вывести там сотрудника на то, каким он мог бы быть, как бы, да, специалистом, насколько, как бы, да, это качественный, так скажем, претендент. Но все равно невозможно на 100% это выявить. Все равно нужно посмотреть человека в работе, немножко его почувствовать, как говорится, с ним сработаться. А так, конечно, мы смотрим на то, как человек, ну, как бы, какую прошел, если у него есть опыт и прошел какие-то организации, мы обязательно смотрим образование, где он работал, в каких организациях. Часто звоним туда, пытаемся узнать про этого человека, как он ушел оттуда. Город-то маленький здесь, видите, через два рукопожатия ты можешь на любого выйти, как бы, да, там, собственника, и спросить, вот такой человек у тебя работал, ну, какой? Ну, у меня было очень много таких случаев, когда я выявлял, ну, не очень добросовестных людей, которые на той работе себя как-то проявили не очень хорошо, ну, и отказывал им в трудоустройстве. А так, конечно, у нас есть команда HR-ов, которая, ну, вот, работает, которая обучена, они проводят с ними там собеседование, анкетирование, тестирование, и, ну, и выводят их, как бы, там на стажировку. Уже на стажировке к ним приглядывается опытным глазом это директор магазина или его непосредственный начальник, смотря в какую, как бы, выведен на работу структуру нашу. И дает свое мнение. Потом мы проводим с ним какие-то уже, когда знаем, что он там месяц простажировался, проводим с ним еще какую-то работу про то, что как он освоил. Ну и потихоньку вот так решаем, что вот, да, хороший сотрудник, мы его оставляем. То есть это у нас прописано все заранее, что у нас есть возможность к нему приглядываться какое-то время, и мы потом принимаем решение, будет он у нас работать или нет.
1: Я хочу не очень хороший вопрос вам задать, но мне интересно, правда, ваше мнение, как опытного человека. В Дагестане у нас все-таки, мое личное мнение, тем не менее, оно присутствует у нас в регионе. У нас в Дагестане все-таки существует такой вот момент, как нежелание помочь другому подняться в карьерном росте. Это и есть такой момент. Тот же самый человек устроится на какой-то федеральный магазин или где-то, он быстренько получит карьерный рост. Здесь у нас в Дагестане как-то вот я не могу, и ты не делай. Как бы такое вот правило существует между коллегами. Плюс к тому, дополнительный вопрос к вам, почему многие люди уезжают отсюда, с Дагестана, выстраивают там, поднимаются очень хорошо по карьерной лестнице, но здесь не могут это сделать. С чем связано? Все-таки, мне кажется, все-таки вот эта конкуренция существует, когда вы ставите директора магазина, а он боится, что завтра этот сотрудник заменит его.
0: Ну, смотрите, в любом коллективе, я думаю, что это вне зависимости, это в Дагестане, это будет или где-нибудь за пределами, такое все равно существует между коллегами, которые боятся, что кто-то его подсидеть может, как бы, да, и занять его место, это все. Но мне кажется, это все-таки все зависит от самого руководителя. Если масштаб руководителя, он не боится, он знает, что он профессионал, что он будет всегда востребован и что он может только расти дальше. То есть он не видит, значит, человек не видит себя дальше своего роста. Ему надо всегда в компании показать, где он еще может прирасти, кем он еще может быть, какую может должность занять, или, может быть, расширить свою сферу деятельности, как бы, да, сферу своей ответственности. Вот это, вот, наверное, и является долгом собственника, руководителя, вот, направлять вот так своих сотрудников, чтобы они не оглядывались на тех, кто в подчинении у них, а смотрели вперед, куда они могут вырасти. Вот тогда он уже не будет, как бы, скажем, подавлять своих сотрудников, боясь, что они станут там суперсотрудниками и подсидят его на должности руководителя. Так, конечно, это эволюция в любом месте. Допустим, у меня очень много, большой женский коллектив, и они там выходят замуж, рожают детей, переезжают, часто бывает, как бы, да, такими моментами. И их сменяют их же сотрудники, которые мы считаем, что они достойны этого и могут это место занять.
1: Вопрос такой сейчас задам, очень важный вопрос. Маркетплейсы. Как они вот появились, особенно последние годы, они все-таки, офлайн-торговля, она чуть вымирает. Город постепенно превращается, знаете, во что, в пункт выдачи заказов какой-то. Скажите, маркетплейсы, на ваш взгляд, убьют все-таки офлайн-торговлю?
0: Я считаю, что маркетплейсы не убьют офлайн-торговлю. Офлайн-торговля была, есть, да, они могут влиять на объем офлайна. Вы знаете, в маркетплейсе перекочевали очень много товаров, так скажем, бытовых, обиходных таких, как бы, да, которым не надо доказывать там свое качество, или они, то есть до определенной суммы, скажем так, там, да, допустим, одежда там до, там, не знаю, определенной категории ценовой, они в маркетплейсе ушли. И сложно офлайн с ними конкурировать. А все, что как бы имеет свою ценность, где нужна подбор, консультация, нужна работа с клиентом, это все равно осталось в офлайне. Маркетплейсы, как сегодня показало, вот, скажем так, товар, который можно, условно говоря, купить не глядя, просто там по названию, там по вот этому, как бы, да, он все туда ушло. Ну, одежда, ну, честно сказать, вот я не знаю, я никогда не покупал в маркетплейсах одежду. Да, и вообще не покупал в маркетплейсах ничего. У меня у жены стоит Валберес. А супруга, бывает, заказывает какие-то там бытовую химию, там что-то такое, за которое ей лень там выйти или в магазин тащиться, короче говоря, и там привезли что-то в этом роде. А вот я не представляю, чтобы... Понимаете, покупка одежды для меня, по крайней мере, это эмоции. Вот ты приходишь в бутик, если это правильный магазин, правильный консультант, тебя обслужили, ты получаешь эмоциональную от этого подпитку, ты примерил одно, второе, третье, подобрал себе правильный образ, свой стиль, как бы, да, и это же совсем другое чувство, чем тебе принесли в картонной коробке, в пакете, и ты каком-нибудь, извините меня, в пункте выдачи Валбрис на себя, короче говоря, в тесном этом примерял что-то, короче, из там выбрал что-то, как бы, да, и как такое, как-то оделся. Ну, не знаю. Или даже ты это делаешь дома, у меня все равно это эмоционально, это не вызывает вот такого интереса, даже если это хорошая, пусть будет даже качественная одежда. Все-таки я думаю, что именно в плане одежды, в плане того, что это категория людей, которые могут себе позволить одевать итальянские бренды в оригинале, мне кажется, эти люди будут их брать всегда в офлайне. Хотя бы большее их количество, потому что они туда приходят не только за самим именно продуктом одежды, они еще приходят за эмоциями, вот за этим выбором, что они могут выбирать, смотреть, сравнивать, как бы, да. Я думаю, что этот процесс все равно остается. Маркетплейсы, они есть, они будут, они сегодня наши, как бы, реалии нашего времени. Да, сегодня в связи с последними событиями у них немножко, как бы, да, тяжелое время сейчас наступило. Многие бренды, как я слышу, именно одежные бренды, выходят из маркетплейса в связи с большими процентами, комиссиями, и стало очень тяжело работать в них, потому что маркетплейсы, они выстроили, сделали большие категории, в которых есть товары, и много брендов, которые маркетплейсы сами завозят под своими брендами. И это конкурирует с игроками и селлерами. И селлеры скоро это все будут сами тоже понимать. Они, развиваясь там, когда у тебя есть только один канал, и это канал маркетплейс, я считаю, что это не бизнес. Это бизнес маркетплейса. А ты поставщик и инвестор этого проекта. По идее так.
1: Руслан, ну согласитесь, все ведь там сейчас, в 2026 году. Тем более мы говорили о поколении зумеров, да, которые они просто вот привыкли в этом маркетплейсе. И хочешь не хочешь, мне кажется, бизнесу приходится подстраиваться все-таки под реалии этого времени. Второй момент, да, там не пощупаешь одежду, там, учитывая, что мы в Махачкале живем, здесь нет о том, что доставку сделают за 2 часа. Но тем не менее, если маркетплейсы научатся все-таки привозить товар за 2 часа, идеально подбирать размер все-таки. Ну, и учитывая сейчас время 2026 года, все-таки сейчас магазины конкурируют не с соседним магазином или не с лавочкой какой-нибудь, а с алгоритмами все-таки.
0: Да. Я согласен. Я согласен, что офлайну тяжелее сейчас, поэтому и офлайн должен быть на голову выше. То есть давать такой сервис, за которым придут, вернутся. И я думаю, что со сменой поколения, как мы вот сейчас упомянули чуть ранее, что миллениалов сменяют зумеры, и они когда станут уже как бы основной, можно сказать, платежеспособной частью населения, я думаю, что это будет сдвигаться. Но вы знаете, все в мире циклично. Вы не замечали, что даже мода 80-х возвращается там, через 30-40 лет, там, 90-х, и это в брендах мы видим, вот этот цикл, как бы, да, возврата. Поэтому я думаю, что люди поиграются в этот интернет и маркетплейсы, и все равно офлайн он будет жить, но то есть будет очень качественный офлайн. Ты прям должен будешь не просто продавать одежду, а продавать услугу рядом с одеждой. То есть услугу подбора, допустим, образа, консультацию, дополнительные еще какие-то моменты. Вот, допустим, в Ортосити мы, у нас есть врачи-ортопеды, которые могут сканировать стопы и подбирать под них стельки, делать индивидуальные стельки, делаем. То есть это услуга, за которой вот люди должны сами прийти, как бы, да, маркетплейсы такого предоставить не могут. То есть офлайн будет обрастать вот такими дополнительными фишками, которые будут создавать привлекательность офлайн-точки.
1: Руслан, давайте о личном чуть поговорим. Если бы все-таки сегодня вам дали бы возможность в Дагестане открыть совершенно новый бизнес. Это сейчас очень, очень такая проблема, потому что вот на каждом углу у нас кофейни. Вот кто-то открыл кофейню, второй открывает кофейню. У вас, кстати, нет кофейни?
0: Нет.
1: Так вот, совершенно если был бы новый бизнес, не связанный с одеждой, там, с кофейней и прочее, куда бы вы вложили все-таки свои деньги?
0: Вы знаете, я врач-хирург, это первое мое образование, хоть мне пришлось сделать выбор и уйти в сторону бизнеса, я все равно такой приверженность здоровья, здорового образа жизни, поэтому я бы вложился бы именно в сферу сохранения и улучшения здоровья, скажем так. Ну, сейчас есть модное слово wellness, это когда люди, скажем так, следят за своим здоровьем, хотят его улучшить, не состариться, хотят поддерживать. То есть, если оглянуться лет 20 назад, как бы, да, когда было в тренде люди, которые гуляют, прожигают свою жизнь, тратят деньги и не смотрят, вообще не оглядываются на завтра, сегодня тренд такой очень большой на здоровье. То есть сегодня модно быть здоровым, молодым и красивым. А если у тебя есть еще и хорошая, здоровая семья, то ты вообще нереально богатый человек.
1: Я правильно понимаю, это не частная клиника?
0: Это не частная клиника.
1: Нутрициология?
0: Я думаю, что это вот именно поддержание здоровья, это может быть какие-то именно витаминная история, это вот какое-то поддержание здоровья, это может быть какая-то сфера услуг в этом плане. То есть не лечение, а именно сохранение, профилактика, скажем так, чтобы человек не заболел, оставался здоровым. Я думаю, что это будет востребовано в современном обществе.
1: Не боитесь, что эту идею сейчас украдут кто-то из слушателей?
0: Нет, пожалуйста, я делюсь этой идеей. Это, думаю, что за этим будущее.
1: Какой бизнес в Дагестане, в общем берем, на ваш взгляд, недооценен?
0: Недооценен?
1: В какой сфере? У нас все-таки специфический регион, где повторюсь, кто-то открывает кофейню, и за ним там уже человек 20 открывает также. У него пошел, давай у меня тоже там.
0: Знаете, я думаю, что вот у нас недооценен какой бизнес. А вот в сфере туризма именно услуги того, чтобы связать туризм со спортом. То есть делать какие-то трекинговые туры. Вот это недооцененный еще бизнес, вот именно в Дагестане, я думаю. Ага. Потому что я человек, который побывал очень во многих странах, даже вот в регионах России, во многих, там от Владивостока. Вот я неделю назад вернулся с Алтая, с Горного Алтая, Республики Алтай. Я скажу, я был во многих регионах Российской Федерации. Дагестан – это красивейшее место. То есть вот просто, даже не потому, что я дагестанец, а вот в сравнении я не могу ни один регион России поставить, где есть столько привлекательного, как в Дагестане. В плане природы, в плане его географического расположения – это горы, это море, это пустыня, это степи, то есть леса, вот это все как бы. Вот это… правильно использовать. То есть не просто там насадить, там, не знаю, домиков или там гостиниц и все такое, а именно в комплексе это преподносить в том, чтобы люди приезжали сюда наслаждаться именно вот этой природностью, а не просто там, не знаю, там 3-4 точки какие-то распиаренные посмотрели и уехали. Вот у нас нету вот этой сферы, она не развита. То есть это...
1: Спортивный туризм своего рода.
0: Такой. Да, вот своего рода. Mm-hmm. Это очень, допустим, развито в Европе, в Швейцарии. В частности, там столько троп, маршрутов, где типа трекинговые, где люди могут сами по себе гулять, могут там экскурсоводы определенные водят, там есть вот там палатку разбить, там на какой-то высоте пойти туда, mm-hmm. пойти сюда. То есть это вот прям в Альпах очень сильно развито, круглогодично. То есть летом это вот такой трекинг, где все так прям помешаны, кто на велосипедах устраивает туры там по горным серпантинам, кто-то там пешие, кто-то сплавы там с рек. У нас очень много горных рек, и мы там знаем одну-две там организации, которые это может делать, и то так единично очень. Но этого бизнес, даже вот наши соседи там от Эгея поставлен на таком уровне, у нас нет такого. То есть спорт можно в этом направлении развивать. У нас не развит этот спорт, вот именно связанный с нашим географическим положением, с горами, как бы, да, реками и вот всем, что у нас есть. Я думаю, что это недооценено, и туризм сегодняшний наш, он вот просто показать, накормить и вот как-то впечатлить. Угу. А есть очень много вокруг этого туризма, который можно как бы правильно подать, организовать.
1: Тем более наши Хабиб Нурмагомедов и прочие спортсмены прославляют Дагестан, и мы все-таки спортивная республика в мире, я так называл. Слишком личная острая была сейчас. Какая ваша самая такая, сказать, дорогая ошибка в бизнесе была?
0: Дорогая ошибка?
1: В бизнесе.
0: В бизнесе.
1: Ох. По-моему, их не одна была, да, Руслан, как я понимаю?
0: Вы знаете, у меня была самая дорогая ошибка. Я открыл бутик Роберто Боттичелли в Пятигорске.
1: Ага, так.
0: И закрыл его.
1: Сколько он просуществовал?
0: Он просуществовал там около 2 лет. 2 лет. И я прям открывал, прилетал... Директор Боттичелли по Восточной Европе Рудольфо Росси, он вместе со мной открывал его в Пятигорске. Они, это было со стороны, вот, ну, типа, вот такой удачный проект в Дагестане, вот давайте развивать эту удачность, как бы, да, там, условно. И мы так заглянули, вот, как посмотрели на Пятигорск, как вот на такую кавказскую столицу, и что туда концентрируются такие республики, там, как Чечня, там, Кабардино-Балкария, Осетия, Карачаево-Черкесия, вот как бы условно говоря, все они там, вот, в Пятигорске, скажем так, закупаются, шопятся и все такое. И мы решили зайти туда в торговый центр, открыли бутик. Но нас, скажем, мягко говоря, немножечко ввели в заблуждение, если, скажем так, очень мягко. У нас уверили, что этот торговый центр будет работать, а через год-два нам сказали, что его сейчас будут сносить. И предложили нам там потом, вот рядом строится сейчас вот новый. Нас уверяли, что построится новый торговый центр, а этот старый, он будет с ним как бы связан. А потом они приняли решение и этот старый снести, то есть со временем. И нам пришлось закрыться. И я уже не имел, остыл, и уже к этому Пятигорску снова открываться не хотел. И вот так я, это была, можно сказать, самая дорогая ошибка в бизнесе, которую я совершил.
1: Я все-таки, внимание, попрошу обратить наших слушателей, эту улыбку я вижу, потому что за этой улыбкой скрывается все-таки потеря денег, друзья.
0: Ну да, сейчас, честно сказать, вот когда ты мне задал этот вопрос, я вот ковырнул свою память и достал ее, я забыл про это и, так скажем, сейчас все вспомнил.
1: Так, все-таки главный совет я хочу получить под конец нашей передачи. Руслан, вы давно в бизнесе. Какой вы совет дадите, как такого старичка в бизнесе, предпринимательстве?
0: Не, ну, слово старичка мне не нравится. Давайте опытного человека.
1: Да, заменим это слово. Все-таки как опытный предприниматель, молодому дагестанцу, который вот только хочет открыть свое дело, какой совет все-таки ему дадите? Смотрите, можно даже несколько.
0: Вот сегодня я вот прям хочу, как бы скажем так, цельно это все сказать. А сегодня вышло такое как бы мнение, очень, что можно пройти какие-то курсы, начитаться там чего-то, и можно заняться предпринимательством. Я думаю, что каждому человеку, вне зависимости, чем он хочет заняться, нужно высшее образование. Знаете почему? Просто не обязательно, что он по предпринимательству, по экономике его пройдет. Он может, вот, я не знаю, вот я с образованием в медицине. Но эта медицина 6 лет мне дала такой, как бы, да, мы еще там учимся интернатуру и ординатуру, если все добавить, 9 лет. А, оно мне дало такую базу, основу образованного человека. Вот этого не хватает нашей молодежи. Видишь, ребят, как бы, да, которые, ну, там, пошел работать, как бы, да, там, бросил школу и вот... не хотят учиться, то есть, ну, чуть ли там буду 4-5 лет напрягаться в институте. Получить высшее образование, то есть получить, может быть, среднеспециальное образование, высшее образование, но все равно провариться вот в каком-нибудь именно колледже, вузе, это дает такие коммуникации, социальные связи, то есть человек учится в социуме, скажем так, работать, жить, сотрудничать. Это один момент. Второе, стать экспертом, профессионалом в чем-либо. Потому что человек ничего не умеет и говорит, я хочу быть профессионалом, предпринимателем. Это, скорее всего, ведет к неудаче. Мы видим очень много таких, кто открываются, закрываются, наделают каких-нибудь долгов. Лучше, конечно, в этой области, может быть, пойти в найм, поработать, может быть, на какую-нибудь федеральную компанию, торговым представителем. Я считаю, что из продавцов, консультантов, официантов, торговых представителей получаются очень хорошие предприниматели, потому что они умеют коммуницировать, они умеют с людьми налаживать связи, слушать человека, умеют продать человеку, умеют как бы, да, и думаю, что человеку нужно где-то поработать, то есть не так вот окончил вуз и пошел предпринимателем. Все-таки вот этот жизненный опыт где-то вот именно провариться, как бы прокрутиться, может быть, даже в найме, в компаниях где-то поработать, посмотреть изнутри бизнес. Вообще, это его или не его? А не так, что вот красивую картинку где-то увидел, кто-то ему там продал, успешный успех, и он пошел покорять этот мир.
1: Руслан, последний вопрос. Допустим, вот возьмем такую ситуацию, не очень хорошую. У вас забрали сейчас бизнес. У вас нет материальных ресурсов. У вас вот сейчас в данный момент нет ничего, кроме вашего опыта, связей. Можно ли все построить сейчас, в данный момент, вам?
0: Вы знаете, я не...
1: Нехороший вопрос, я знаю, извини.
0: Да. Вообще, честно говоря, я иногда задумываюсь вот над этим вопросом. Сам бывает, когда остаюсь наедине, а что было бы, что бы я сделал бы. Скорее всего, конечно бы, я вернулся бы и сделал бы бизнес. Я думаю, вот последний момент, вы последняя фраза была упомянули, связями, как бы, да. У каждого человека есть так называемый социальный ресурс. Это его, условно говоря, сознательная жизнь, где он был знаком со своими одноклассниками, однокурсниками, коллегами по работе, коллегами в бизнесе, партнерами и все такое. Это называемый, так называемый социальный ресурс. Это можно переименовать его в социальный капитал каждого человека. И вот твоя точка, где ты хочешь стартануть, ты должен оглянуться и посмотреть, а какой у тебя социальный капитал. И можешь ли ты, опираясь на этот социальный капитал, идти и делать бизнес. Конечно, я думаю, что опять же, Расим, ты обрисовал такой апокалипсис, когда все нету и все разобрали.
1: Но остается связи.
0: Да, остается, конечно,
1: и знания.
0: И знания. Вы знаете, что могут дать родители своему ребенку? Могут дать воспитание и mm-hmm. образование. Эти две вещи, которые отнять невозможно. Отнять можно деньги, можно отнять должность, mm-hmm. связи могут пропасть у тебя, но если у тебя будет воспитание и образование, а если на него наложится и опыт, знания и социальный капитал, как я сказал, что я думаю, что все возможно.
1: Так все-таки вы смогли бы сейчас это...
0: Конечно, я думаю, что...
1: Я напомню, что у меня сегодня в гостях был предприниматель Руслан Кубаханов. Мы сегодня поговорили не только о моде, а о обуви. Мы поговорили о деньгах, о кадрах, о маркетплейсах, о конкуренции, вообще обо всем. Руслан, я вам хочу сказать спасибо. Мне, правда, было интересно беседовать с вами. Чувствуется вот эта жилка предпринимательская, которая начинала еще там в 99-м, как вы сказали, когда была вторая чеченская компания.
0: Не-не-не, давайте так далеко. В 99-м я начал первую свою деятельность... студентом я начал работать массажистом в 99-м году. Вот хорошо вы упомянули этот год. Предпринимателем я стал в 2006 году. Я был тогда еще студентом мединститута в 99-м. Закончил я в 2003-м. И в 2006 году, ну, скажем так, пошел в сферу бизнеса.
1: Вот она, друзья, история бизнеса с массажиста превратиться в такого предпринимателя, одного из таких, тех, кто экономическую составляющую в наш Дагестан все-таки вкладывает. Руслан, спасибо вам большое. И есть что сказать напоследок нашим слушателям?
0: Спасибо, что пригласили, Расим. Нашим слушателям хочу сказать, пожелать всем здоровья. И всем, кто решится стать предпринимателем, я хочу пожелать... запастись терпением и, так скажем, быть готовыми к трудностям. А без трудностей никогда не бывает успеха. Успех, он всегда сопровождается через тернии к звездам.
1: Руслан Кубаханов, это была программа «Вечерний сеанс». Дорогие друзья, мы здесь каждую неделю в это же время на Диалог ФМ.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
4: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. А в Дагестане подготовят 4000 наблюдателей к выборам. Около 3500 наблюдателей уже прошли обучение. Окончательная подготовка завершилась уже 29 августа. Кроме того, в Дагестане будет работать Центр общественного наблюдения. Специалисты с помощью видеокамер смогут круглосуточно следить за ситуацией на участках и оперативно реагировать на возможные инциденты. К выборам также привлечены юристы, политологи, социологи, которые будут сопровождать кампанию на разных этапах. Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей России начнут использовать как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или забрали в течение 2 недель. Об этом сообщили пресс-службе компании. В «Озон» рассчитывают, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям прямо из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Чечня стала самым некурящим регионом России. По данным Минздрава, за июль там курят только меньше 1% жителей старше 18 лет. На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,5%, на третьем – Краснодарский край. Также в число регионов с самой низкой долей курящих вошли Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. В целом показатели заметно различаются по стране. В одних регионах доля курильщиков составляет несколько процентов, а в других остается значительно выше. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите либо займе, передают РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка.
5: Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет дважды, об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что индексация распространяется как на работающих пенсионеров, так и не на работающих. В первом случае у граждан также ежегодно проводится перерасчет выплат с учетом заработанных за год пенсионных коэффициентов. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из нашей страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
4: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко».
7: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
8: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах.

0: названным на районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года в начальных школах введено пятилетнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды осел упал в колодец.

0: стал громко кричать, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Хозяин подумал, что ослик его стар, и он купит себе нового. Колодец тоже высох, выроет новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю. Он пригласил своих соседей. Все дружно стали бросать землю в колодец. Осел сразу понял, что к чему, и начал кричать, но никто внимания на него не обращал. Вскоре ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Возможно, в вашей жизни было много неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете, стряхнув его, именно благодаря этому кому подняться намного выше.
1: Притчи народов мира.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 30 августа 2019 года режим налога на профессиональный доход начал активно масштабироваться по регионам России. Для государства это был способ вывести из тени миллионы людей, а для экономики создать новый сегмент поставщиков услуг и товаров. Появление легального и простого режима дало толчок микробизнесу, репетиторы, дизайнеры, курьеры, мастера ремонта, фотографы смогли работать официально, принимать оплату картой и заключить договоры. Для крупных компаний это означало появление новой модели подрядчиков. Гибкий, быстрый, с прозрачной налоговой историей. С экономической точки зрения это кейс про снижение порога входа в предпринимательство. Когда регистрация и отчетность становятся простыми, растет количество игроков, усиливается конкуренция и повышается качество услуг. Кроме того, самозанятые формируют локальный спрос. Они тратят заработанные деньги в своем регионе, поддерживая малый ритейл, общепит и сервисы. Практический вывод. Если вы крупный или средний бизнес, рассмотрите самозанятых как часть пула подрядчиков. Это может снизить издержки и ускорить запуск проектов. Главное, соблюдайте правила оформления договоров и не маскируйте трудовые отношения под самозанятость, чтобы не получить штрафы. Простые правила запускают рынок. Чем ниже порог входа для микробизнеса, тем больше игроков, идей и конкуренции.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
3: Мысли вслух. Цитаты. Высказывания. Афоризмы.
4: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.
5: Три вещи я для себя определил, которые убивают счастье. Первое – это беспокойство о будущем. А мы же знаем, сколько людей обеспокоено будущим. Поэтому беспокойство о будущем – это первый киллер счастья. Второе – это сожаление о прошлом. Мы тоже знаем, какое огромное количество сожалеет о прошлом. И третье – это неблагодарность в настоящем. Люди не ценят то, что у них есть. Они воспринимают то, что у них есть здоровье, они воспринимают, кого-то им кто-то обязан дать здоровье. Они будут жить в таком доме, будут мечтать о другом доме. А бизнесмены многие делают бизнес, думают, вот это заработаю миллион, потом буду счастлив. Заработаю 10, потом буду счастлив. А на самом деле это погоня за успехом. А успех, он нескончаемый, уходит от тебя, убегает. На самом деле парадокс в этой жизни заключается в том, что когда ты преследуешь счастье, гонишься за счастьем, то у тебя большая вероятность достичь успеха. А когда ты преследуешь успех, то ты снижаешь вероятность достижения успеха и не достигаешь счастья. Вот я видел много успешных людей, но не так много среди них было счастливых. Но я не видел ни одного счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. И самое интересное, когда ты счастлив, ведь ты же расслаблен. А когда ты расслаблен, у тебя реакция выше, качество принятия решений лучше. Люди к тебе тянутся. Все хотят с тобой работать. Значит, у тебя шанс достичь успеха гораздо выше, будучи счастливым. А когда ты гонишься за успехом, за деньгами, то ты весь напряженный, заморочен, занятой, не замечаешь возможностей и так далее, не расслаблен. Поэтому я и говорю, что отсюда возникает вопрос. Сегодня мы говорили про цели. Так вот, если ты выстраиваешь правильное намерение, я размышлял, думаю, откуда приходит счастье. Ощущение счастья тебе дает Всевышний как вознаграждение за то, что ты эффективно выполняешь свою миссию. Если ты эффективно выполняешь свою миссию, то ты чувствуешь себя в потоке, и Всевышний дает тебе ощущение счастья. Потому что ощущение счастья ты не можешь искусственно испытывать. Оно приходит само. Поэтому моя формула такая. Найдите свою миссию жизни, для чего вы рождены. Служите, потому что миссия – это всегда прослужение. Максимально эффективно выполняйте свою миссию, и к вам придет ощущение счастья. А у человека есть свобода воли, свобода выбора. И вопрос в том, что когда Всевышний тебя создал, он тебя создал с темпераментом определенным, с твоей энергией определенной, любовью к чему-то и способностями. Если у тебя тяга к спорту, и тебе суждено стать олимпийским чемпионом, то лежать на диване для тебя будет пытка. Поэтому ты не сможешь идти против своей натуры, против твоего естества. Каждый человек что-то любит. Я не видел ни одного человека, который любит просто валяться на диване. временно, да, чтобы отдохнуть. Но так, чтобы целыми днями, если ему сказать, давай ты целыми днями только валяйся на диване, умрет человек просто. А у каждого человека есть любимые занятия. И вот это любимое занятие не позволит человеку лежать на диване. Поэтому здесь вопрос, нужно понимать такую вещь, что для того, чтобы Всевышний тебе что-то дал, ты должен предпринимать попытки. Все время амалы. В исламе это называется амал, делать амалы. То есть предпринимать попытки. А даст он, не даст, это в руках Всевышнего. Но попытки, обязанность предпринимать попытки, это на твоей стороне. То есть не обязанность у тебя достигать цели, у тебя обязанность предпринимать все время, делать попытки.
4: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
3: Мысли вслух.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
6: По поводу фокуса, на самом деле, тоже важнейший, мне кажется, элемент. Но когда ты там, понятное дело, что, наверное, сейчас, и глядя там на свою компанию, и имея за плечами так или иначе достаточно большой капитал, ты можешь сказать, окей, фокус, понятно, да, хотя, кстати, наоборот, люди с большим капиталом зачастую начинают инвестировать и так далее. Но, тем не менее, когда ты еще на начале пути был, и вот все равно было такое фокусное внимание, да, и не было каких-то, я так понимаю, отвлекающих проектов, не было ли желания как-то, я не знаю, диверсифицировать, какие-то, может, создать какие-то бизнесы, которые будут генерировать кэш, пока ты там что-то строишь? То есть это вот такая, мне кажется, инстинкт самосохранения, он двигает к тому, чтобы создать определенную диверсификацию. А у тебя, наоборот, такой был ва-банк, как бы, да? Один проект, все или ничего.
7: Ну вот, вот ты зря, кстати. Вот мне кажется, ты, у тебя сейчас тоже в голове немножко такая путаница. Давай я попробую расставить все по полочкам.
6: Давай.
7: Значит, вот серийный предприниматель, это не тот предприниматель, который одновременно имеет там 15 бизнесов, понимаешь?
6: Один за другим.
7: Да, серийный предприниматель, это знаешь, как серия выходит. Первая серия, вторая, третья. Это да. Есть некая как бы последовательность. Мне кажется, вот люди как бы там, я серийный предприниматель, у меня там, не знаю, 15 бизнесов. Я вот так вот это слышу, понимаешь? Вот. И ну, давай представим, то есть есть, конечно, ну, профессиональные инвесторы, есть бизнес-ангелы, которые, в принципе, ну, понимают, что такое статистика, они понимают, что вот если ты там ловишь действительно вот тот самый там 100x или 1000x, ну, просто по теории вероятности тебе надо там проинвестировать, не знаю, в 100 компаний. Ну, давай представим, если у тебя 100 компаний, какой процент времени своего ты сможешь этой компании уделять. Хорошо, если ты фаундеров всех по именам знаешь. Хорошо, если ты успеваешь там какой-то отчет сделать, посмотреть. Ну, то есть, ну, наверное, да. Там, если, допустим, представить, что это еще 100 компаний, они из одной индустрии. Тогда, да, тут возникает какая-то сумасшедшая у тебя синергия, потому что ты видишь лучшие практики, и ты эти практики можешь тиражировать. Например, у тебя 100 компаний, но они, предположим, это, не знаю, все там какие-нибудь селлеры на маркетплейсах. Пусть даже это разные страны, да, но все равно где-то там что-то, ты видишь какие-то общие там идеи, продукты там и так далее. А теперь представь, что это еще 100 разных индустрий и 100 компаний. Ну, ты, в принципе, даже если ты выпускник физтеха, поверь, ты не...
6: Просто времени не хватит ресурсов.
7: Ты просто в этом полноценно не разберешься, и ты не поймешь. То есть, может быть, ты поймал какую-то большую историю, но к тебе придут, скажут, слушай, тут такая ситуация, короче, пришел какой-то инвестор сумасшедший и предлагает там 5x нас выкупить. И такой, да, ну хорошо. А потом раз ты продал, и выясняется, что через год эта компания от твоих 5x еще делает 20x, и ты как раз вот эти 100x упустил. А почему? Потому что ты просто был не внутри. Ты это, ну, просто не мог понять, потому что этой компании уделяешь там 2 дня в год. Вот. То есть, как бы, здесь вот все-таки почему еще раз нужен фокус? Здесь очень важно постараться построить одну большую историю. Я не первый раз вот слышу такую фразу, что по-настоящему большие деньги ты можешь заработать сам, да. Но тут как бы мой личный опыт подсказывает, что можно, в принципе, быть и миноритарным акционером там в большой компании, да, то есть тоже как бы такая может быть история, когда лучше, знаешь, снять самый плохой номер в хорошем отеле, чем самый хороший в плохом.
6: Классная
7: лучше
6: метафора.
7: Иметь, да, это, кстати, сказал Акия Морита, основатель компании Sony. Очень если нас фраза. Твои подписчики смотрят, знаешь, я вот всем советую прочитать книжку «Сделано в Японии».
6: Угу.
7: Вот. У него есть таких очень несколько интересных мыслей, которые актуальны и в наше время. Вот. Поэтому ты можешь иметь, там, не знаю, 5%, но в компании, которая будет оценена в миллиард долларов, да, это, наверное, лучше, чем иметь, там, не знаю, 100% в компании, которая стоит 10 миллионов долларов, условно. Вот, поэтому здесь как бы вот этот фокус, он тут как бы, знаешь, не вопрос, что all-in, не вопрос того, что все как ты все поставил на одну карту, просто наоборот как бы у тебя есть время, свой, твой самый ценный ресурс, и у тебя, если так получилось, что лестница там стоит, то это супер, надо тогда, как сказать, по полной там, знаешь, дрова там в печку закидывать.
6: Про лестницу, и вот смотри, прям тонкий такой важный момент, тоже где-то у тебя была фраза на тему того, что там предприниматели, они, это, а, я вспомнил, где это было, вы обсуждали с Лизой Сетинской по поводу того, что первые там 2 года, да, вы там запускали, потеряли очень много денег в Хофе, и потом там вышли там в прибыль, по-моему, только на 6-й или на 7-й да, год и так далее, и там у меня возник такой вопрос, вот в какой момент нужно, что должно было произойти, чтобы вы бросили все это дело, то есть где вот эта вот точка переломная, да, где ты понимаешь, что у тебя все летит, и нужно подкидывать дрова, или тебе нужно еще немножко, и тебе просто нужно немножко поднажать, или ты просто уперся не туда, куда вот надо, и тебе нужно наоборот отступить.
7: Да, смотри, это я на нашем примере тебе не скажу, ага. Я так, знаешь, в целом вот в общем постараюсь сказать, потому что каждая ситуация, она очень индивидуальна, да, и где-то вот, знаешь, вот в бизнес-школах учат, мне очень нравится, так говорят, fail fast.
6: Да.
7: И еще так, fail cheap. То есть, если суждено совершить ошибки, то их нужно совершить как бы как можно быстрее и желательно дешевле. Ну вот, потому что вот важно вот это понять. Вот у меня там вчера встречался, была встреча с предпринимателями, мне такой задали вопрос, вот как вот выращивать единорога правильно. Я говорю, вот знаете, вот у вас фокус должен быть не на то, чтобы вырастить единорога, потому что, может быть, вы там, ну, как сказать, тут это отдельная история. А вначале постарайтесь понять, что то, чем вы занимаетесь, не может стать единорогом.
6: Угу.
7: Ну, то есть, здесь задача как можно быстрее понять, что это не станет единорогом, потому что вероятность, что то, чем вы сейчас занимаетесь, единорог, она очень небольшая. Ну, объективно.
6: Просто правильно? Математика.
7: Да. Да, просто математика. То есть, вам нужно тогда, если вот вы ставите себе цель вырастить единорога, то у вас одна задача, как можно быстрее понимать, что это не единорог. Как можно быстрее вот, типа вот то самое, как ты говоришь, плохое слово там бросать. Но это опять, если стоит именно вот такая цель, во что бы то ни стало, вот именно единорога построить. И вот это очень такой важный нюанс, потому что ты можешь, знаешь, как бывает, люди вот, они уже через всю площадку пробежали, им осталось, как в американском футболе, вот мяч уже просто занести, вот такой тачдаун, и они вот в последний момент, вот они уже там что-то вот происходит. И это могут внезапные какие-то события, знаешь, может быть, им достаточно было привлечь какой-то капитал в компанию, все, у них уже все летело, но вот там было, например, не знаю, 2 компании одинаковых, инвестор выбрал не их, а вот тех, вот те доросли там, а эти все, деньги не получили, и у них там все рассыпалось. То есть здесь очень много факторов, мне сложно, то есть и не всегда эти факторы, они зависят от предпринимателя, но мне кажется, есть какие-то вот базовые очевидные вещи, давай так, то есть зачастую люди пытаются масштабировать что-то, что еще как бы не дает какой-то, знаешь, вот модели нету, ну то есть такой, знаешь, ковбойский подход, сейчас мы там, не знаю, вот деньги, все, мы там будем сейчас что-то делать, заливать там, и потом там как-то разберемся. Вот все-таки я за то, чтобы уже как-то понимать, как работает юнит-экономика, да, то есть, например, давай так, вот на простом примере, у тебя, может быть, компания теряет деньги, но ты понимаешь, что у тебя там магазины имеют потенциал все выйти на прибыль. Может быть, вот ты открыл первый магазин, он в убытках, но он все время растет, ты так по модели понимаешь, что через, там, например, там, 2 года он будет работать в прибыль, да.
6: Uh-huh.
7: И потом ты понимаешь, что, допустим, если таких магазинов откроешь 10-20, то этой прибыли будет достаточно для того, чтобы окупать расходы центрального офиса. Ну, ты тогда должен просто посчитать, сколько тебе денег нужно. То есть у тебя какая-то уже такая счетная возникает история, ты как-то можешь это посчитать. Вот. Но если, например, там, знаешь, ну, видно, видно, что просто на цифрах видно, что, ну, не летит. Что ты там какой-то, не знаю, например, давайте простой пример приведу. Меня там спрашивают, вот хороший продукт, а как понять, что он хороший? Вот простой вопрос, вот как бы ты ответил? Как понять, что продукт хороший?
6: Я бы спросил у своего клиента, ну, какое-то большое количество клиентов, или клиентов еще нету?
7: Но нет, клиенты есть. Клиенты есть. Ты уже продаешь свой продукт, вот как понять, что он хороший?
6: Я бы поспрашивал бы клиентов, наверное.
7: Даже вот если не спрашивая.
6: Например. Я бы посмотрел, приходят ли люди по рекомендациям после покупки.
7: Если сарафан,
6: да,
7: правильно.
6: Если сарафан. Да. Мне кажется, это такая ключевая штука.
7: Да, хорошая ключевая штука, да. То есть, ну, условно, есть какой-то NPS, люди по рекомендациям, да. Какой-то сарафан. Но самая простая метрика – это повторные покупки.
6: Повторные покупки. Ну, да, это если есть.
7: Ну, если уже есть цикл какой-то, да, если бизнес-модель предполагает, ну, как правило, в любой бизнес-модели есть там, не знаю, ты там по подписки там что-то делаешь, у тебя люди один раз ее купили, или они ее продлили. Вот, по сути, основная метрика, там, нравится тебе или нет. Ты там, не знаю, продаешь вот воду, вот ее второй раз попробовали, купили или нет. Ее же там человек в магазин ходит каждую неделю, правильно? То есть, если есть эти данные, их всегда можно посмотреть. То есть, в принципе, ну, мне кажется, то есть, есть вот очень важно вот это как бы сразу понять, летит или нет. Если не летит, то что надо сделать? Вот здесь как раз можно с клиентами поговорить, сказать, а с чем вот что не так, почему вы не покупаете? Он может сказать, ну какой-то вкус не тот, или мне дизайн не нравится, или цена не та, да, то есть, или, например, классный продукт, да только у меня ближайший магазин где-то продается в 10 километрах от дома, понимаешь?
6: Да, супер, отличный ответ. Мы уже затронули с тобой эту тему, но так или иначе, вот хочу еще в нее немножко углубиться. Тоже в одном из своих интервью ты сказал такую фразу, она меня на самом деле поразила. Ты рассказывал как раз про то, что, собственно, продал акции NVIDIA, как бы получил деньги, и вот вы как бы была идея самому пройти этот путь, да, предпринимательский, именно с так, нуля, да, с маленького магазина там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и ты там такую фразу сказал, что начиная заниматься этим бизнесом, мы четко понимали, как построить большую компанию.
7: Да.
6: И я так немножко думаю, классно, то есть если было четкое понимание, но вот, например, мне кажется, очень много нас смотрят ребят коммерсов, предпринимателей, которые тоже хотят построить большую компанию. Мы обсудили то, что важно, безусловно, выбрать большой рынок и выбрать какой-то продукт с конкурентным преимуществом. Но тем не менее, когда вот ты говоришь то, что мы четко понимали, как построить большую компанию, какие составляющие вот этого понимания есть, что нужно сделать в твоей формуле для того, чтобы все сложилось? И уточняющий вопрос, пока не начал, что я хочу здесь как раз протянуть такую параллель, что отличает людей, которые делают большие компании, какие вот там элементы, от маленького бизнеса, который не становится большим.
7: Хороший вопрос. Давай я сначала с первой да, части попробуем, да, потом как-то буду пытаться вот раскрыть вторую. Вот есть какой-то рынок, да, давай так сверху начнем. В этом рынке вот бывает какой-то уровень конкуренции. Да? Ну, например, вот давай я сейчас спросить там электроника. Вот где купить электронику? Ну, есть очень много, будет всегда какой-то будет ответ. Кто-то скажет, не знаю, NVIDIA, DNS, там, не знаю, Озон. То есть рынок достаточно такой, он не фрагментирован. То есть там есть какие-то компании, которые занимают, там, не знаю, ну, существенную долю рынка, и там, наверное, топ, может быть, 6-7 компаний, они занимают 80% долю рынка.
6: У тебя есть четкий ответ, когда ты задаешь вопрос, где купить, у тебя есть четкий ответ,
7: и когда ты задаешь вопрос, где купить, у тебя есть какой-то, ну, такой очень четкий ответ, причем, ну, так, люди прям вот они там, не знаю, 3-4 компании называют, да, то есть вот у них нет какой-то вот мысли, где, да, не знаю, вот. А вот представь себе, например, что в тот момент, когда вот мы там принимали это решение, в какую, как сказать, сегмент розничной торговли приложить наши усилия, то на вопрос, например, где купить мебель, ну, люди называли там, не знаю, вот, например, в Москве там в Гранд, то есть там три кита. Там, ну, естественно, все называли IKEA, но мы понимали, что ни в одной стране мира IKEA не занимает долю рынка больше
6: 20%. Да.
7: То есть, соответственно, у тебя как минимум есть возможность всегда побороться за остальные 80%, а это тоже очень большой рынок. И было понятно, что вот этот вот, ну, вот такое очень такое фрагментарное, как бы, да, вот распределение рынка, оно, то есть рынок все равно будет консолидироваться, консолидация причем будет с двух сторон, будут появляться как большие производители, так и большие продавцы. То есть на тот момент рынок был почему фрагментирован? Было огромное количество фабрик, их по-прежнему, кстати, много, но не было прям каких-то таких вот больших фабрик. Да, и за это время, то есть, и произошла консолидация среди производителей и параллельно консолидация среди продавцов, хотя рынок еще по-прежнему, я считаю, он там достаточно сильно фрагментирован, то есть на нем там консолидация только начинается. То есть это всегда возможность. Понимаешь, да? То есть такой рынок, который фрагментирован, на котором нету там, не знаю, пяти каких-то вендоров. Вот условно, вот электроника там все просто. Вот у тебя нет там, не знаю, прямого контракта с Samsung. Ну все. То есть ты от маленького магазинчика дорасти не можешь.
6: Просто да? У тебя не будет основного товара, который хотят люди, да?
7: Ну да, ну потому что ты будешь там как третьи руки покупать. А если, например, у тебя рынок такой, что на нем там, не знаю, 3000 мебельных фабрик, то в принципе... Ну, ты там, работая с какими-то там фабриками, да, то есть тебе как-то проще, ты можешь быть... То есть у тебя нет такого, что Samsung тебе не поставляет, все, ты уже бизнес делать не можешь, понимаешь, да?
6: Да.
7: Ты, у тебя есть, как, всегда есть какая-то альтернатива, ты всегда можешь найти какие-то другие источники поставок. То есть здесь важно что? Чтобы рынок был не консолидируемый.
6: Мне нравится, знаешь, вот я тебе прибью, извиняюсь, что вот правильно, такое, я про себя в голове пытаюсь докрутить, что вот если задаешься вопросом, а вот в этом рынке, да, где покупать или кто ключевой игрок, и вот если нет ответа, то это такой хороший знак, да, что если есть большой рынок, но нет четкого ответа, куда я пойду, то это такой хороший знак.
7: Да, ну вот представь, например, вот у тебя с Кривенко был интервью, вот если, например, а где вот купить продукты там здоровые, не знаю, там какие-то правильные продукты, как вот люди этот вопрос задают, где купить какие-то, не знаю, вот для правильного питания, для здорового образа жизни продукты. Вот представь, сейчас вот если людям такой вопрос задать, я думаю, top of the mind будет вкусвилл.
6: Да, раньше, я помню, в моем детстве мы на рынок ходили.
7: Да, а вот представь, что не было бы такого вкусвилл, например, а запрос такой есть у людей, да, то есть они вот в чем, они бесконечные молодцы в том, что они этот тренд поймали, они себя правильно абсолютно там спозиционировали, и фактически даже вот, казалось бы, на таком рынке, понимаешь, да, то есть в принципе вот продукты, вот по тому, что я рассказал, это рынок не фрагментированный, он с высокой конкуренцией, да. Это рынок все-таки, где были там большие бренды, производители там, да, и так далее. Но при этом возник тренд на здоровый образ жизни. Тренд, что люди хотели там как-то правильно, не знаю, вот какую-то покупать продукты, еду, да. И, безусловно, вкусвилл, имея в том числе правильные продукты, но, скажем так, они эту историю еще и смаркетировали, да. То есть рынок, то есть когда есть большой рынок, на нем ты тоже можешь какой-то тренд поймать. Это вот в дополнение к тому, что я говорил, чтобы как контрпример показать, что есть, ну понимаешь, то есть когда,
6: я уловил мысль,
7: вроде конкуренция большая, казалось бы, ну как, ну типа, а вот все равно вот возник такой тренд, и на самом деле, чтобы построить большую компанию, не так много нужно клиентов. То есть я думаю, например, там какое-то вот ядро компании с оборотом 100 миллиардов, например, да, вот такое ядро-ядро, вот, это может быть несколько сот тысяч клиентов.
6: Ну, в B2C-бизнесе, да, это, по сути, не так и много.
7: Да.
6: Здорово, тогда, и как бы, окей, оттолкнемся от этого. Это ключевое, что определяет, как бы, принцип построения большой компании. То есть, по сути, выбор изначальный, это ключ к успеху?
7: Ну,
6: или есть еще какие-то элементы?
7: Ну, смотри, ну, как бы, наверное, тут, это, знаешь, бизнес – это пазл. Здесь как-то очень много всего должно сложиться. Ты не можешь, ну, ты выбрал это, может быть, ты, как сказать, это просто ты, как сказать, ты, у тебя есть шанс ошибку позже сделать.
6: Ну,
7: ты просто не сделал ее сразу, да, но дальше же, это же огромная операционная работа.
6: Не, я именно на этапе, сейчас пока что не представляю, именно на этапе выбора это ключевое, на что бы ты смотрел, да?
7: Ну, ты знаешь, я думаю, да, хотя есть кейсы, когда люди там по ходу пьесы могут, как там модное слово, пивотнуться, вот, то есть, но ты понимаешь, да, то есть, если ты уже, ну, если ты какая-то там маленькая компания, это еще просто сделай, да, то есть, маленькая почему? Потому что идея не выросла, она маленькая, и ты как бы там, ну, если ты уже, не знаю, вот, открыл там, не знаю, 100 магазинов там по 1000 метров, а выяснилось, что тебе надо открывать по 2000 или по 500, то ты их уже не переделаешь.
6: Да.
7: Это уже будет все гораздо сложнее. То есть вот выбор правильный. Я вот все-таки, видишь, меня так по призванию, видимо, маркетолог, да, я все-таки вот всегда за такое классическое STP, это называется, segmentation, targeting, positioning. То есть ты сначала делаешь сегментацию, потом ты делаешь позиционирование, вот, уже в соответствии со своей целевой аудиторией.
6: Здорово. Как бы вот еще вопрос по поводу взаимоотношений. Тоже, когда есть как бы, новый человек, пришедший в компанию, которому как бы полагается опцион при достижении, я так понимаю, каких-то результатов. И есть люди, которые, собственно, основатели компании, да, там акционеры, да, и так, да, далее. Немножко хочется здесь про взаимоотношения, потому что, насколько я понимаю, как бы вы, у вас как-то все сложилось очень классно, и потом вы, собственно, там создали совместный бизнес. И вот что ключевое, на твой взгляд, в правильных партнерских взаимоотношениях?
7: Я бы начал вот с таких вещей. Они достаточно универсальны. Поэтому я не хотел бы, знаешь, говорить на примере какого-то конкретного бизнеса. Uh-huh. Вот, мне проще как бы так вот сказать в целом. Да? То есть первое, мне кажется, что вообще в партнерстве очень важно, что основная идея партнерства, когда люди друг друга делают лучше.
6: Uh-huh.
7: То есть должны быть какие-то комплементарные компетенции. Вот в Силиконовой долине вывели формулу, я где-то читал, что оптимальное соотношение, оптимальное количество фаундеров 3.2. Может быть 2.7, да, ну давай, может быть ты прав, давай скажем так, около 3.
6: Около 3, да.
7: Около 3,
6: плюс-минус туда.
7: Да. Ну так как-то оно, и я действительно, знаешь, когда смотришь, вот приходят там те три, там, не знаю, вот какие-то компании, там три фаундера. Ну, редко бывает так, что они все три продажники, да? Uh-huh. Как правило, один из них – продажи, маркетинг, второй – продукт, третий – IT. Вот какое-то такое деление. Но вот очень важно, чтобы изначально был какой-то вот этот пазл складывался, чтобы был какой-то мэтч, чтобы люди дополняли друг друга по компетенциям. Это первое. Второе, конечно, очень важно, чтобы были единомышленники. Ну, потому что всегда проще договориться, да, всегда как бы нету каких-то, знаешь, вот, то есть это некая такая открытость в коммуникации, да, всегда возникает.
6: Ты часто употребляешь это слово, что закладываешь в этот смысл, единомышленники? Смотрят в одном направлении, одинаковые цели или что?
7: Понимают друг друга, угу. Давай так, ну то есть у вас когда один какой-то ход мыслей, да, единомышленники, что значит, вы примерно одинаково мыслите, да? То есть вам всегда, ну, как сказать, проще. Вот ты что-то сказал, я понимаю, что ты имеешь в виду, да. А так, может быть, ты говоришь, а я вообще не понимаю, о чем-то. Ну, так вот будет гораздо сложнее. То есть люди должны быть на одной волне, давай это вот так вот простыми словами. Вот. Доверие и игра в пас. Бизнес – это игра в пас. Вот и все. Тут нет, знаешь, какого-то рецепта. В этом рецепте нет какого-то бесконечного количества ингредиентов. 3-4 ингредиента – это вполне достаточно. Но, наверное, еще важно, смотри, еще вот из-за чего там потенциально, да, бывают у людей какие-то все-таки, знаешь, то есть, ну, важно, что люди дают какой-то коммитмент, что они находятся вот в операционном бизнесе, например. То есть они понимают, что их партнерство, что они в это партнерство не просто деньги дают, что они в это партнерство дают свое время, свои ресурсы. И в какой-то, ну, на каком-то этапе тогда они, ну, как сказать, если, например, там один человек там такой говорит: не, все, там, я типа, вы там работаете, а я там поеду на Бали, там поживу 3 года. Но мне кажется, здесь всегда будет как бы потенциальный конфликт, да? Если вначале логика партнерства была, что люди приносят value не только деньгами, а приносят value своей какой-то работой.
6: Угу. Вот. Пока не ушли немножко дальше, про конфликты. Были ли у тебя какие-то истории в MVideo или в Samsung конфликтные, проблемные, или, может быть, какие-то ямы, какая-то сложная ситуация?
7: Вот знаешь, как говорят в спорте, тот, кто никогда не делает ошибок, он сидит на скамейке запасных. Вот я думаю, человек, который скажет, что никогда не было конфликтов, ну, знаешь, это человек, который просто, или он там совсем соглашается, у него нет какой-то своей позиции, он не может за себя постоять. То есть, безусловно, ну, просто смотря, что называть конфликтом, да, если это там условно, ну, то есть, там что-то такое из ряда вон выходящее, но таких вещей нет, потому что, как ты видишь, все-таки оптически, да, как, да, это вот, да, движение, оно все время было поступательное, вот, наверное, у меня какая-то другая была бы траектория, да. То есть я сам по себе не конфликтный человек, но это не значит, что я не могу за себя постоять. Это не значит, что я не готов отстаивать свою точку зрения. Вот теперь то, что мне приходилось всегда отстаивать свою точку зрения, убеждать людей, убеждать руководство, убеждать в чем-то партнеров, там, контрагентов, это непрерывный процесс. И поверь мне, без этого невозможно построить большой бизнес. Но можно ли называть это конфликтом, я не знаю. Но я знаю одно, что если в компании нет вот такого конструктивного конфликта, это плохо.
6: Угу.
7: Это плохо. Потому что, знаешь, бывает так, типа вот менеджеры там договариваются между собой, ты там, ну, обычно же всегда есть там, знаешь, там, ну, там какая-то конкуренция между отделами, потому что эффективность одного блока влияет на эффективность другого.
6: Да, безусловно.
7: Да? Там продажи скажут, ну, у нас там, не знаю, продажи низкие, потому что мало трафика, маркетинг плохо работает. Или потому что цены не те, там плохо работают коммерсанты. Коммерсанты скажут, а у нас плохо продается, потому что продавцы плохо обучены, розница плохо работает и так далее. Да? То есть вот на самом деле я считаю хорошо, когда такой конструктивный конфликт в компании есть. Вот, потому что в целом это помогает людям искать какие-то точки роста. И важно, чтобы, ну, были взрослые люди, которые этого не боятся, да, которые, в принципе, адекватно реагируют на критику. И такое, знаешь, заключили там соглашение о критике, что как бы это можно, но это, ну, наверное, есть какой-то определенный формат, да, чтобы это было корректно. Вот. Но есть, как бы, бывает две крайности, да. Бывает крайность, когда люди 50% времени тратят на то, чтобы вот друг другу там что-то доказывать, такие мини-корпоративные постоянные конфликты. Это контрпродуктивно. Но бывает и другая крайность, когда люди как бы, ну, типа, ты меня не трогай, я тебя не буду трогать. И все. И тогда компания теряет, как бы, такой, знаешь, код поиска каких-то ошибок, возможностей. Не выявляет просто. Вот есть какая-то проблема, да и фиг с ней. Главное, что, типа, нас не трогают.
6: Угу. Здорово. Тогда давай про людей, потому что мне очень понравилась фраза, что времена, как это, лидеры тысячи помощников, они уже прошли.
7: Гении тысячи помощников,
6: они уже прошли, и в сегодняшних реалиях таким образом ничего не будет работать. И то, что нужно уметь, как бы, находить сильных людей и, как бы, организовывать их совместную работу. Вот можешь чуть побольше раскрыть эту тему? Почему, на твой взгляд, гений и тысячи помощников не работают? Мне кажется, есть какие-то, наверное, примеры компаний. Ну, я не буду называть, но в голову лезут парочку.
7: Ты знаешь, и мне в голову лезут парочку, но точно я точно называть не буду. Ну, просто, ну, мне кажется, то есть, смотри, то есть, наверное, может быть определенная фаза развития компании, когда, ну, в какой-то момент вот это такое, знаешь, директивное управление, когда уже лидер, там, основной акционер берет на себя всю ответственность и, ну, как сказать, ну, фактически единолично там принимает решение. Такие бывают фазы. У тебя нет времени там просто элементарно что-то обсуждать, потому что у тебя или завтра тебе будет чем платить зарплату, или не будет, да, то есть могут быть какие-то моменты. Или какой-то, ну, там, супер, не знаю, этап развития, когда, ну, вот там, не знаю, просто какая-то очень какой-то экономический цикл, какая-то тема, не знаю, то есть все там бурно растет, бурно развивается. Вот. Но в целом, вот если брать, ну, какой-то более, скажем так, экономический цикл ровный, вот, не брать какие-то вот крайности, то, я думаю, сильная команда, она всегда обыграет компанию. Более того, ты знаешь, я сейчас что считаю, что на сегодня компании конкурируют, это очень важно, на сегодня компании конкурируют не только с точки зрения там продукта, цены, формата, ассортимента, там, не знаю, технологий, они конкурируют в том числе моделью управления. И для многих компаний, возможно, тем самым конкурентным преимуществом становится модель управления. Вот бывают бизнесы, в которых, например, которые по франчайзингу. Но это тоже какая-то модель управления, когда у тебя в одной компании, у тебя фактически, вот есть два магазина. Один управляется по модели там, не знаю, директор – наемный сотрудник, а другой управляется по франчайзинговой модели, где директор – фактически предприниматель.
6: Угу.
7: Ну, согласись, что вот…
6: Вовлеченность будет разная.
7: Да, вовлеченность будет разная. То есть, если на самом деле вот эту ответственность делегировать, и многие компании, они, кстати, децентрализуют модель, они как раз приходят к тому, что они, ну, опять, то есть, они какую-то часть своего бизнеса, например, там у них есть там, ну, вот, как, то есть, в тех зонах, где это возможно, они, в принципе, вот это внутреннее предпринимательство выращивают, понимая, что большая мотивация. Они стараются больше ответственности там отдать на местах, в особенности в бизнесе, где конкуренция, она не глобальная, где она локальная. Где вот ты там конкурируешь не с какими-то там федеральными сетями, а конкуренция вот идет там где-то вот на месте, да?
6: Очень классно. Мне кажется, это прям вот, ребят, целая бизнес-энциклопедия сегодня у нас с вами была. Очень ценно, очень много важнейшей и полезной информации. И самое, наверное, ключевое, что мне хотелось сделать, я надеюсь, что мне это удалось, это принцип мышления как-то показать ребятам, потому что когда... Есть один успех, это хорошо, а когда раз из раза получается повторять и мультиплицировать эти успехи, это значит, что в принципе мышление есть что-то такое, что как бы приводит к этим результатам. Огромная благодарность, очень рад, что мы наконец-то встретились, записались, прям безумно ценно.
7: Спасибо тебе за настойчивость, мне тоже очень понравилось. Тут случай, знаешь, когда не зря старался, вот, я тоже от тебя зарядился энергией, ты прекрасный интервьюер. Разговорил меня, вот, так что надеюсь, что твоя аудитория оценит твою работу.
6: Супер, и работа наша коллективная. Ребята, да. Спасибо вам большое.
7: Спасибо.
6: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
8: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
9: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
9: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
8: 30 августа 1918 года в США был принят один из первых масштабных законов о налоге с продаж. Для государства это был способ быстро нарастить доходы в военное время, а для бизнеса – новый обязательный параметр модели. Цена перестала быть просто стоимостью товара плюс маржа. Она стала включать прозрачный внешний сбор, который платит конечный потребитель. С экономической точки зрения налог с продаж – это не просто изъятие денег, а инструмент перераспределения спроса. Товары с высокой добавленной стоимостью становятся чувствительнее к ставке, а базовые категории часто выводят из-под налога, чтобы поддержать доступность. Для индустрии это означало, что компании начали строить отдельные линейки продуктов под разные налоговые режимы. Например, упрощенные версии техники для регионов с высокой ставкой или специальные промо, где налог зашит в скидку. Кроме того, развитие дистанционной торговли столкнулось с проблемой. Покупатель в одном штате, продавец в другом. Вопрос, кто и куда платит налог, стал отдельной юридической и IT-задачей. Практический вывод для предпринимателя. Закладывайте налоги не как внешнюю неизбежность, а как переменную в модели ценообразования и сегментации. Если вы работаете в нескольких регионах или онлайн, заранее просчитывайте, как ставки влияют на конверсию и восприятие цены. Иногда выгоднее скорректировать маржу и выдержать цену круглой для клиента, чем перекладывать весь налог на покупателя и терять долю рынка. Налог – это часть цены, а не надстройка над ней. Грамотное управление налоговыми параметрами помогает сохранять конкурентоспособность и прогнозируемость выручки.
9: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
0: В Дагестане 18 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. А в Дагестане подготовят 4000 наблюдателей к выборам. Около 3500 наблюдателей уже прошли обучение. Окончательная подготовка завершилась уже 29 августа. Кроме того, в Дагестане будет работать Центр общественного наблюдения. Специалисты с помощью видеокамер смогут круглосуточно следить за ситуацией на участках и оперативно реагировать на возможные инциденты. К выборам также привлечены юристы, политологи, социологи, которые будут сопровождать кампанию на разных этапах. Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей России начнут использовать как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение 2 недель. Об этом сообщили пресс-службе компании. В «Озон» рассчитывают, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям прямо из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Чечня стала самым некурящим регионом России. По данным Минздрава, за июль там курят только меньше 1% жителей старше 18 лет. На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,5%, на третьем – Краснодарский край. Также в число регионов с самой низкой долей курящих вошли Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. В целом показатели заметно различаются по стране. В одних регионах доля курильщиков составляет несколько процентов, а в других остается значительно выше. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите либо займе, передают РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет дважды, об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что индексация распространяется как на работающих пенсионеров, так и не на работающих. В первом случае у граждан также ежегодно проводится перерасчет выплат с учетом заработанных за год пенсионных коэффициентов. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из нашей страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
10: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
11: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
12: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
13: Это выпуск про наследство.
14: А меня вообще этот вопрос не волнует. Пускай там сами разбираются. Когда у меня выключится свет, мне вообще все равно, что будет происходить в этой комнате.
15: Он выстроил систему наследования более чем для 100 семей.
14: То есть можно, в принципе, вопрос отложить. Завещание все рассудит. А можно даже завещание не делать, и там по законодательству все поделится. А можно сейчас начать вот этот воспитательный процесс и вот эту ответственность тренировать уже сейчас. Она все равно придет к вашим детям.
13: Наш гость помогает сохранять капитал и передавать его без конфликтов и потерь.
14: Примерно 30% всех активов теряется при наследовании, потому что люди, принимающие наследство, просто не знают, где это что находится.
15: Он совмещает работу адвоката и многодетного отца. Именно поэтому он отлично понимает вопросы и профессионально, и лично.
14: Вот, допустим, чисто теоретическая ситуация, что кого-то из ваших партнеров не стало. Давайте откроем устав и почитаем, что у вас там написано по поводу перехода к наследнику.
13: Сегодня с нами один из лучших юристов России по вопросам наследования Андрей Крупский. Привет, это подкаст «Объясни Марату». Объяснять нужно мне. Каждый человек в какой-то момент понимает, что он конечен. И, следовательно, возникает вопрос о наследстве. Этот вопрос возникает на семейном кругу. Обсуждать очень сложно. Поэтому я пригласил, чтобы мне было полегче, мою супругу, многодетную мать, экс-главу Правита Сбербанка России, финансиста Евгению Тюрикову.
15: У нас на двоих 7 детей. У нас есть бизнесы.
7: Есть о чем поговорить.
15: И нам есть о чем поговорить. Спасибо, что ты с нами сегодня.
13: Когда, по-вашему, надо задумываться о наследстве?
14: Возраст поднятия этого вопроса падает. Если традиционно за много лет практики это был такой переходный период в жизни человека, 45, уже где-то кому-то ближе к 50, человек начал, прожив кризис среднего возраста, начинает заглядывать в эту тему, то сейчас все чаще доверители, которые приходят с началом размышления, отчитывают возраст от 35.
13: Наверное, можно быть на твоем примере, мы скажем, ты расскажешь о том, как ты ведешь диалог с людьми, которые боятся запутаться в этом вопросе.
14: Личный кейс, действительно личный. Я пополнил статистику граждан нашей страны, которые помогли нашему государству выйти на 4-е место в мире по количеству разводов. Когда это произошло? Ну, как бы происходит естественное последствие.
13: Ты не одинок.
14: Я не одинок. Нас еще таких очень много. И происходит следующее, внутренний разговор. Твои дети, они начинают жить в отдельном от тебя пространстве. И получается, что и так твое время, которое ты проводишь с самыми важными людьми в твоей жизни, оно сокращено, потому что мы все занятые люди. Возникает внутренний разговор. Вот у меня так и было. А что же я в это сокращенное время все-таки хочу туда вложить? Возникает больше запроса на какие-то инструменты, на какие-то цели, как там поступить, что там дать. И это была первая такая внутренняя волна. А вторая еще более фундаментальная. Вот если я вас спрошу, назовите 3 своих главных ценности. Вы на первое место поставите семья. И наверняка многие так же делают точно так же. Я говорю, хорошо. А почему так получается, что на первом месте вы поставили семья, а количество времени, развития, исследований вы тратите, как правило, на второе и следующие места в своей жизни? Бизнес, деньги и так далее, и так далее. Получается какая-то несправедливость этого мира. Это для меня более важно, но занимаюсь я этим гораздо меньше. Почему так?
15: Андрей говорит, для меня самое важное – семья. Я отвечаю себе на вопрос, для меня самое важное – безопасность. И время, которое я трачу на свою собственную безопасность и безопасность семьи, и дальше по списку, для меня в приоритете.
14: Хорошо, я тебя спрошу тогда, а безопасность чего ты поставишь на первое место?
15: Безопасность себя. Потому что я ощущаю зависимость очень многих людей от себя. И тогда моя безопасность – это безопасность семьи, безопасность родителей, безопасность моего бизнеса. То есть для меня… Я в данной ситуации, как бы это эгоистично не звучало, но я считаю, что эгоизм – это хорошее чувство. Вот. А для меня это приоритет.
14: Так вот, слово «безопасность», оно у многих вышло на первое место, потому что мир слишком сильно меняется, и уровень там, и вызовов такой большой, что это чувство подорвано у многих людей, у которых есть активы. И поэтому тема, про которую мы говорим, а давайте продумаем про послезавтрашний день – Это как раз и укрепление вот этого самого фундамента безопасности.
15: А Марат, ты бы как ответил на вопрос, Андрей? Что самое ценное?
13: Что для меня ценно?

0: У меня получился стол, он круглый, и за этим столом сидят мои дети, внуки, я, и мы сидим все вместе. Очень важная составляющая, что стол без углов, это понятная там метафора, что все хотят быть за этим столом, я там присутствую, все собрались, то мне удалось выстроить такую систему отношений, что большая многодетная семья вся собралась и все хотят там присутствовать. То есть моя система отношений с ними, с каждыми, с их женами, мужьями, она такая, что они все собрались за этим круглым столом.
1: И ты это считаешь наследием?
0: Да. Я считаю, что я тогда поработал в этой теме не зря, если они все хотят.
1: Для тебя это скорее система отношения между людьми внутри, ну, сообщества.
0: Сначала ты делаешь много хорошей работы с отношениями, с настройками, взаимопониманием, а потом важно все равно это юридически оформить. Что в российской действительности наилучшим решением считается личный фонд, потому что он придуман для того, чтобы построить долгосрочную систему, мою личную, как я, не с партнером, не с братом, а я там с супругой, создаю вот этот вот механизм этих отношений, управления и настраиваю его на долгосрочную перспективу.
2: То есть структура личного фонда – это, по сути, такова и есть конституция, по которой ты говоришь, что твоя семья должна жить.
0: По сути, да. Ты создаешь самое главное – правило. Там даже так документ так и называется. И он отдельный от устава, конфиденциальный. Он хранится только у меня, у нотариуса. Я никому не сдаю его. Он называется «правило».
1: А как правило воспитания вообще можно прописать в Конституции правила отношений? То есть я плохо себе представляю, как можно куда-то перенести твои ощущения о детях. Твое отношение к тому, что происходит. Это прописать невозможно. Это же на уровне эмоций, на уровне химии, на уровне ощущений. То есть я чувствую своих детей, поэтому я делаю одни или другие действия. Я не понимаю, как не копированием передать этот процесс воспитания.
0: В реальности правила есть. Даже если они не написаны текстом, в вашей семье они есть. Вы как-то ставите задачи детям, как-то их контролируете, как-то развиваете отношение к деньгам, и есть какие-то принципы. Правила существуют. Весь вопрос. Мы либо их формулируем и легитимизируем, и стараемся передать уже там дальше внукам, правнукам, чтобы как бы все пользовались. Либо я, как говорю, ну, я вот так придумал, а ты, говорю детям, можешь как-то по-другому.
2: Ну, вопрос тут такой. Насколько ты считаешь внутренне вправе рулить или там определять направление своей жизни твоих детей, запрещать то или разрешать это? В конце концов, это вопрос глубоко философский и вопрос каждого отдельного человека, отдельного родителя по отношению к своей семье.
0: Именно в этом и будет ответ на вопрос, а какую форму наследства я выберу. Если я считаю, что каждый из них свободен и самостоятельная личность, я всех поделю поровну, скажу, забирайте каждый и идите своей дорогой там и так далее. Если я захочу, что я как бы говорю, слушай, это ты можешь забрать, но при каких-то условиях. То есть я, допустим, требую, ожидаю от него определенного набора там навыков, опыта, я составлю такое условие и скажу, вот это при условии, если и тогда. Если я хочу, чтобы они были вместе и вместе какую-то историю реализовывали, я их закрываю в модель личного фонда и говорю, развивайтесь вместе.
1: У нас дети от разных браков. Вы себе представляете, да, нам хочется, чтобы дети общались, но это абсолютно разные личности. И мы хотим, чтобы они были вместе.
2: Жень, я
1: какой,
2: думаю,
1: какой инструмент может быть? Давайте все вместе сядем за стол и все поговорим.
0: Как можно попробовать поиграть в эту игру? Называется не факт, что получится, но я хочу попробовать. Пришел доверитель. И говорит, я хочу вот фонд туда все сложить, а там основной вопрос, как бы, а какой срок вот этой фантазии, вот этого проекта? Он говорит, срок будет такой, фонд существует всю мою жизнь, я туда все положу, и 3 года после моей смерти. А после 3 лет, говорю, что будет? А после 3 лет они могут единогласно все проголосовать, что мы расходимся, и каждый возьмет там свою долечку от этой общей истории. Я говорю, зачем 3 года? Он говорит, а я хочу, чтобы они, когда меня не будет в этой комнате, попробовали жить, принимая решения вместе. И, как ты правильно сказал, они будут вынуждены это

0: делать, потому что он их замотивировал деньгами на это упражнение. А вдруг получится создать семейный совет, который будет коллективно, эффективно взаимодействовать?
1: Да, у нас младше 9 лет, а старшие уже зрелые, взрослые люди, живущие самостоятельно жизнью. Ты их за один стол не посадишь. Или обсуждали еще, давай хорошо отсечем тех, которые 18+. То есть, а которому 17, с ним мы что делаем, да? Сразу начинается какое-то неравноправие внутри. Тогда вопрос, а когда правильно начинать этот диалог? Почему твой клиент, который ты называешь доверитель, не поговорил со всей своей семьей заранее, отдал им 3 года после ухода?
0: Задумал реализовать эту всю историю сейчас, все положить в фонд, и они уже, пока он отруливает этот разговор, они уже будут пытаться принимать решение вместе.
2: Можно изменить правила фонда после смерти учредителя?
0: Нет.
2: Нельзя?
0: В этом основной недостаток нашей конструкции личных фондов, что пока законодательство не позволяет. То есть получается, что поколение, которое основывает вот эту конструкцию, должно как настолько ответственно подойти к проектированию этого здания, что на все случаи риска там должны быть какие-то ответы.
2: Прошло 20 лет, изменилась ситуация, изменились требования к бизнесу и так далее, и так далее. Все наследники согласны. Почему они не могут изменить?
0: Мы можем им дать право расформировать фонд. Мы можем дать им право забрать существенную часть активов. Но поменять правила... такой опции нет.
1: Да, если мы остаемся в нашей стране, это для нас единственный инструмент по передаче и наследия, несмотря на то, что мы разобрали что-то через KPI, только по факту, мотивационная модель, да, и наследство как имущество. Правильно? То есть прошло 50-60 лет, не знаю, даже дети умерли, все равно конструкция должна быть неизменной. Что должно мотивировать людей идти в эту конструкцию?
0: Что мотивирует людей строить долгосрочные компании? Они понимают, что в нашей стране куча рисков.
1: Поэтому надо продать и поделить деньги.
0: Можно так, а можно поиграть в другую игру. Вот есть хорошая мечта, у меня такая миссия – увеличить количество семейных компаний в нашей стране. Почему у нас считается неправильным, не работающим передать семейный бизнес там дальше. Нет, я не хочу, чтобы мой ребенок страдал, я хочу дать ему право выбора, поэтому вот все продам, разделю и все такое.
1: Никто из моих детей не занимается и не планирует заниматься, и не учится в том направлении, в котором у меня есть бизнес. То есть я художнику говорю, а теперь, дорогая моя, когда меня не стало, ты начинаешь заниматься wealth-менеджментом. Либо еще каким-то бизнесом, который я создала, не знаю, гостиничную, у меня любимая. Она говорит, мам, подожди секундочку, я художник, я рисую, у меня своя собственная галерея, я получаю удовольствие от того, что я делаю, а теперь я должна управлять твоей гостиницей, заниматься wealth-менеджментом и еще чем-то.
0: Мы выбираем, а кто же будет управлять, когда меня не будет в этой комнате деньгами, чтобы все там правильно распределялось. И здесь мы смотрим на примеры, как ни крути, трастовых структур, которые работают за границей. И там 2 принципа формирования управления этими деньгами. Первый принцип – коллегиальность. Там обязательно должна быть какая-то группа лиц, какой-то совет, чтобы ни одному в руки человеку отдать все там нажитое непосильным трудом. А второй принцип – сдержек и противовесов. То есть есть совет, который или там кто-то, кто принимает решение продать, распределить, выплатить. И есть второй орган, который ничего не решает, он только контролирует первый орган. И вот такая система может претендовать на долгосрочность. Ну, естественно, сменяемость надо обеспечить.
1: Представим себе, что ООО, в котором активно принимает участие бенефициар и учредитель этого личного фонда, передано в личный фонд. Как компания дальше управляется?
0: В чем преимущество личного фонда? Что органы, состав органов управления, он будет такой, как я захочу. Захочу, там будет совет, где я буду пожизненным президентом, и у меня, согласно тексту правил, единоличное право решать все вопросы.
1: Подожди, тогда зачем задумывался личный фонд? Разве законодатель не закладывал туда принцип того, что все активы, которые переданы в личный фонд, должны быть отделены от учредителя и должны жить самостоятельной жизнью? Потому что в твоей конструкции есть некая противоречие.
0: Правильный вопрос. Задумал я как учредитель фонда, не могу быть директором этого фонда. Запрещено по закону. Я должен еще хоть кого-то вовлечь в эту всю историю.
1: Но при этом могу управлять по факту.
0: Проблемы, связанные с личным фондом, сейчас делятся на два больших блока. Первое – это нечеткость налогового регулирования жизнедеятельности этого инструмента. Приведу пример. Если вы хотите положить коммерческую недвижимость в личный фонд, то даже если вы сейчас зарегистрированы в качестве ИП и владеете этими объектами, то государство считает, что при таком вложении нужно заплатить 20% НДС. Возникают неожиданные налоговые последствия, на наш взгляд, как налоговых консультантов, на определенные операции. Потом еще есть определенные недостатки, связанные с торговлей ценными бумагами. Не все классы активов там четко подпадают под налоговую льготу в 15%.
1: Ну, это пассивное и активное управление, ты имеешь в виду?
0: Все верно, да. Поэтому не хватает четкости в налоговом регулировании. А второй блок, что точно нам важна, как с чего мы начали, что ты подняла как флаг, это безопасности. Хотя вроде бы личный фонд – это инструмент, ответ тем людям, кто хотят безопасности своих активов. Почему это так? Потому что там дополнительная конфиденциальность, закрыты сведения о том, кто является учредителем. В ЕГРЮЛ эта информация скрыта. Если я вложил, спустя 3 года нельзя из фонда забрать, кредиторы мои не могут забрать.
1: Ну, по-моему, там срок может быть увеличен до 5 лет.
0: До 5 лет. И это вроде как тоже безопасность. И третий аспект безопасности. Источником проблем для наших активов являемся мы, а на втором месте наши наследники. Потому что как только они получают эти активы, риски, что все будет профукано, увеличиваются в 100 раз. У них они женятся, разводятся, у них свои какие-то предпринимательские штучки, масса сложностей. Поэтому наша задача еще активы защитить от наследников. И фонд решает этот вопрос. То есть вроде как фонд – это про безопасность, но мы совершенно не понимаем, какие стресс, как фонд пройдет стресс-тест у судебной практики. И эта норма, она так странно изложена, что вроде юристы читают и говорят, это безопасно, читают другие юристы, говорят, это все тут отнимут, все развернут.
1: Слушай, но ты знаешь, у меня как было впечатление, честно говоря, о личном фонде, так сейчас и осталось, я поговорю с тобой, наверное, еще больше в этом укрепилось, что инструмент недоработанный, инструмент, который влечет налоговые последствия и не всегда правильные, инструмент, который вполне может тебя догнать, даже если ты все сделал абсолютно правильно. Вот. И еще вообще нет никакой юридической практики, как его использовать в будущем. Тогда что делать? Вернуться к завещанию, посмотреть, пока сколько-то людей пообжигается, понаблюдать за этим. Что делать?
0: Нужно диверсифицироваться. И многие доверители так и разбивают. Они говорят, хорошо, я маленькую часть активов все-таки положу в фонд и буду играть в эту игру. Семейный совет, там вот начну коллективное управление. Но цена ошибки должна быть небольшой. Поэтому я положил туда только маленький кусочек, а часть активов так и остается у меня структурирована через какие-то иностранные структуры, а часть активов там завещание на мне, на ком-то, на близких. Нужно создавать семейный совет. И в этот семейный совет вовлекать тех, кто готов вовлечься.
1: Может быть, но они же 17... ничего не понимают в бизнесе.
0: Так, а когда ты будешь их учить это делать? Пора сейчас. Вот сейчас, вот знаешь, как есть, не знаю, японская там поговорка. Когда самое лучшее время посадить себе сад? 100 лет назад. А второе, какое лучшее время? Сейчас.
2: Люди имеют удивительное качество. Для того, чтобы получить хороший сад, они набирают садовника. Для того, чтобы иметь хорошую еду, они берут повара. Для того, чтобы хорошо осматривать и ухаживать за машиной, они берут водителя. Но когда речь идет о таких важных, фундаментальных вещах, как вопросы там, наследования, вопросы управления семьи и так далее, они следуют опыту своих родителей в лучшем случае. В лучшем случае. Хотя родители жили в совсем другом социальном слое, жили совсем другие времена, при совершенно других правилах. И передать что-то, посоветовать человек с цивилизационным разрывом там, 20-30 лет, ему крайне сложно. Начинать нужно с самого себя, и начинать нужно с бесконечного диалога со своими детьми и с размышлениями о том, как управлять семьей, и, соответственно, как будет строиться семьи твоих детей, и что будет дальше. Но есть другая позиция. Есть я, Есть мир. Нет меня, нет мира. И что будет потом, меня тоже не интересует.
0: Люди, которые живут в этой парадигме, они принимают решения по обсуждаемой теме, а меня вообще этот вопрос не волнует. Пускай там сами разбираются. Когда у меня выключится свет, мне вообще все равно, что будет происходить в этой комнате. Ну, как бы имеет право на жизнь? Ну, в принципе, да. Но все кейсы, которые, по которым потом снимают кино или разбирают на судебных юридических конференциях про раздел наследства, они вот из этой парадигмы. Человек жил по принципу, ну, как-то сами разберутся, а потом детям, там, женам и так далее прилетает очень прекрасный период жизни. Давайте все поругаемся и поймем, что было неправильно.
2: Что для тебя факт выполненной работы? Когда ты как кайфуешь от своей работы, от того, что ты сделал?
0: Это помогать, создавать и проектировать будущее. Задача этой работы, если уже кто-то на нее решается, сделать стресс-тест. А что будет, если? А, вот тут, вот так, вот здесь, вот это. Вот. Если человек хочет минимизировать сложности в своей жизни и в будущем, он должен разделять активы личные, одна корзинка, одни юридические инструменты для оформления, там оформление на других лиц, личные фонды, трасты. Ну, то есть есть масса там фидуциарных разных штучек. И вот эти все долги, вот эти все сложности. Проблема в том, что все это обычно собирается, человек держит все в своих руках, потому что мы такие сильные.
2: Самый известный наследник в русской литературе – это Пьер Безухов. На твой взгляд, его папаша, какие допустил ошибки? Что он такой был беспомощный в своей жизни? Что бы ты порекомендовал Пьеру Безухову или его папаше, когда он придет? Как ему быть?
0: Слушай, ну, вспоминая все нюансы его поведения и реакции, понятно, что Пьер-то ну, не был готов как человек.
2: Упущенный ребенок.
0: Да. Есть типология управления в семьях. Вот мы все как-то управляем на работах, вот там как-то кто-то жестко, кто-то, значит, бирюза, разные акценты. Дома мы тоже управляем. Есть система управления, называется династия. Это понятная тема. У меня там дерево висит, я там корни, все, значит, вот исследую. Есть система управления, называется автономия. Это когда вы детям говорите, так, каждый автономен может делать, что хочет, но главное, вы приходите ко мне, я с вас поддержу. И мы как бы в результате каждой активности мы начинаем быть партнерами. То есть вот у меня там, вот у меня у ребенка есть какая-то идея. Я говорю, он говорит, пап, я там придумал какой-то проект. Я говорю, классно, давай я буду твоим партнером. Я тебе денег дам, но только с условием, что мы как партнеры с тобой встречаемся, обсуждаем все этот вопрос. Я начинаю как-то вокруг вот этой активности чуть-чуть ближе становиться и делиться своим опытом и навыками. Не назидательно, а в партнерском ключе. У кого-то манера университета называется бизнес-университет. Это когда цель моего воспитательного процесса и рождения детей – это дать им хорошее образование. Я говорю, вот это я дам, а дальше, ребята, не ко мне. И я как бы четко за этим слежу. Но самая распространенная модель управления обычно внутри семьи называется изоляция. Смысл в следующем. Я занимаюсь всеми проблемами, зарабатываю деньги, несу риски, переживаю, там, не сплю по ночам, еще что-то разруливаю, а семья кайфует. Мальдивы, последняя модель айфона, все хорошо, там все. Я же их люблю, я вроде как проблемы отодвинул от них, потому что я их люблю из заботы. Но у этой истории есть вопросики, а как они там
1: очень
0: готовы?
1: Очень сильная оборотная сторона.
0: Да, и ты такой, да, слушай, что-то я не так сделал, что-то я вот моя любовь какая-то, она где-то, надо каких-то трудностей чуть-чуть им вовлечь их в мои трудности. И семейный совет, добро пожаловать, принятие совместных решений.
1: Ну, ты знаешь, там вот последняя модель, которую ты писал, на мой взгляд, не решает основное, что должен дать родитель, да, он не учит принимать ответственность. То есть он до какого-то момента учил, ложку давал, да, ребенок начинал сам кушать, ходить учил, да, отпускал руки, да, когда он лазил по деревьям, немножко его поддерживал, потом перестал по этому поводу волноваться. То есть он вроде делал эту работу, да, передавал ответственность, потом раз и бросил.
0: Поэтому отвечая вот еще раз на вопрос, который мы все пытаемся ответить, когда же начать, то есть можно, в принципе, вопрос отложить, завещание все рассудит. А можно даже завещание не делать, и там по законодательству все поделится. А можно сейчас начать вот этот воспитательный процесс и готовить, и вот эту ответственность, как ты говоришь, тренировать уже сейчас. Не потом, когда все это свалится на человека, и он не готов к этой ответственности, она ему все равно придет, она все равно придет к вашим детям. Вопрос, вы готовили или вы не готовили. То готовить лучше сейчас.
2: Каким образом не вляпаться для того, чтобы в ситуацию, когда ты неожиданно унаследовал долги?
0: Если человек владеет какими-то активами, и при этом он попал в субсидиарную ответственность, или он поручителем являлся по кредитам, или какая-то у него еще другая личная претензия, просто долгов набрал. И если он вдруг не пережил вот этого всего ощущения, и свет выключается, то есть получается, что на нем же оформлены активы, и на нем же есть обязательства. И эти обязательства не обнуляются, потому что в нашем законодательстве есть институт банкротства умершего человека. Человека нет, кредиторы собираются и говорят: так, давайте смотреть, что осталось-то, что на нем было. И получается, что в этом случае, если наследники принимают наследство, то есть хотят получить те активы, которые были на нем, они же должны отвечать по тем обязательствам, которые следуют за личностью умершего. Получается, что кредиторы подают на банкротство умершего человека, назначают управляющего, приходит независимый управляющий, начинает продавать эти активы. И если денег хватило, очень хорошо. Если не хватило после продажи, он идет к наследникам и говорит: добро пожаловать в этот разговор.
2: Если человек наследует имущество, которое находится в другой юрисдикции, в этой юрисдикции достаточно суровые законы и суровые налоговые последствия наследования. Он живет на территории Российской Федерации, является резидентом Российской Федерации. В этом случае каким образом он может вступить в наследство? Он тоже может отказаться от наследования, отказывается, поскольку он не вытягивает налоговые последствия вступления в наследство.
0: Доверителям, которые обращаются за этой поддержкой, мы всегда рекомендуем оформить национальное завещание в стране нахождения соответствующего объекта, чтобы...
2: Национальное там, завещание.
0: В той стране. Угу. В той стране. То есть, если угу. у тебя квартира там, не знаю, в Турции тебе нужно оформить завещание на эту квартиру. Уже мы не говорим про всеми там любимые страны МЕНА с законами шариата. Там вообще есть...
1: Ну, там просто тоже надо оформить.
0: Тоже просто надо оформить отдельное завещание. То есть, и даже люди, которые делают личный фонд, или вот в России, мы все равно рекомендуем это отдельно. Вот все, что за границей, надо в санкциях.
1: То есть, тогда, получается, структур должно быть достаточно много, если у тебя имущество распределено по миру.
0: Чем больше в странах я, так сказать, диверсифицировал свои активы, тем больше мне надо заглянуть в каждый отдельный инструмент, в каждый институт, и там какую-то бумажку оформить, ну, чтобы была процедура.
1: В общем, довольно затратная вся эта история вполне может быть, да? Про диверсификацию активов и диверсификацию наследования как да. уже институции.
2: Жизнь дорого.
1: Жить дорого.
2: Жить дорого. Да, умереть еще дороже.
1: Я почему-то вспомнила сейчас про одну вещь, которая тоже касается наследства, когда заговорили про дети-партнеры. Получается, что если компания какая-то у тебя с партнерами, то тогда в уставе тоже должны быть зашиты правила, как меняется директор, да, кто как голосует. Если 75-25, ты умираешь, я с тобой. Вот, и наши дети, неважно, сейчас не знаю, даже кому мы что-то писали, у нас остается все это партнеру, и наши дети не могут не поменять директора, допустим, если стоит в уставе смена директора, не знаю, двумя третями или большинством голосов. Это же разница есть.
0: Поэтому самый распространенный этот ответ, когда я пытаюсь начать эту тему с доверителями, чтобы эти риски как-то минимизировать, он говорит: Андрей, успокойся, я не собираюсь умирать. Я говорю: смотрите, давайте поиграем в игру. Вот, допустим, чисто теоретическая ситуация, что кого-то из ваших партнеров не стало. Давайте откроем устав и почитаем, что у вас там написано по поводу перехода к наследникам. Мне человек перезванивает там в холодном поту, говорит: там просто написано, что доля по наследству не переходит, точка, угу. Все, И дальше ты в этой как бы фразе должен каким-то образом понять, а сколько, а когда, а кому сколько выплаты, а при каком условии. Ничего не понятно. То есть мы падаем во что? В судебный процесс, потому что дети придут, скажут, хотим миллиард, тот скажет, какой миллиард, тут надо докладывать в этот бизнес, сейчас у нас столько проблем, и мы уходим в прекрасную жизнь.
2: Еще раз, я не понял, что значит доля не переходит по наследству?
0: Вот, допустим, мы партнеры. И как-то там неважно, какая у кого доля. У нас, как бы, как обычно, мы взяли устав там из интернета, что-то подписали, и потому что мы уже 25 лет вместе и доверяем друг другу душа в душу. Нету вообще никаких вопросов. Вопрос. А что будет, если у кого-то выключается свет? Обычно из текста устава, скачанного из интернета, там вопрос перехода права по наследству написаны какие-то конкретные варианты. Первый вариант. Там написано «переходит к наследникам, точка». Ну, то есть, в принципе, хоть какая-то история, хоть какой-то разговор, и то там 55 вопросов, потому что если вдруг окажется, что у кого-то малолетние дети, это означает, что маленькая долечка, как обязательная доля несовершеннолетнего наследника по законодательству, перейдет несовершеннолетнему ребенку. Это значит, что компанию нельзя продать до достижения 18 лет. То есть получается, что вот эта формулировка имеет определенные нюансы. Но больше вопросов вызывает другая формулировка, которая звучит, что у нас запрет на переход доли по наследству. Это означает, что в случае дня X, когда все произошло, по идее, второй партнер, который остался в комнате, должен выкупить этих наследников, достать из кармана деньги и сказать: ребята, ну вы же, вам доля не может переходить, смотрите, вот написано у нас в уставе, не может. Значит, я вас выкупаю, вот вам деньги. И возникает правильный, обычный разговор, а сколько денег и когда ты нам заплатишь? И там могут быть как это, разные толкования этой ситуации.
1: Но есть еще туда же, в эту же копилку, что мне пришло в голову. Допустим, один из владельцев, где партнерство, был генеральным директором. Он ушел из жизни. Миноритарный акционер остался, миноритарный партнер остался. А как можно поставить директора другого, если, допустим, он назначается 2/3 голосов? Либо той долей, которая, собственно говоря, была у того человека, который ушел из жизни. На самом деле, только диалог в наш с тобой сегодня вызвал во мне все эти вопросы.
0: Важно определить там в наследстве доверительного управляющего. И вот чтобы... То есть есть кто-то вообще в этом мире, если меня нету, кому я доверяю принимать решения?
2: Слушай, с этим самая большая проблема. У нас неоднократно возникали ситуации, и неоднократно мы задавались вопросом: хорошо, если нет там меня, то есть ты, если нет тебя, то есть я, а если нет нас обоих, то есть кто? И тут ступор.
1: Мы не ездим на одних машинах. Ну, то есть, если мы едем куда-то, мы едем, да. Но это не жесткое правило. Но на самолетах мы летаем вдвоем.
2: Представить себе, что ты можешь доверить какому-то чужому лицу, и это чужое лицо может быть как-то кем-то контролируется, каким-то там органом опеки или органом здравого смысла.
0: Мы либо вообще не входим в этот разговор, либо мы входим, но не находим в своей телефонной книжке такого человека, которого я могу назвать душеприказчиком. А в то же время, если мы опираемся на опыт купечества, который что-то понимал в управлении и в масштабировании, в деньгах тоже, у всех купцов были назначены заранее душеприказчики, определенные в завещаниях. Кто будет отруливать, заниматься всем хозяйством, чтобы все это было. И ответ, опять, для минимизации рисков, которые мы как бы не забываем всегда, он, как обычно, в принципе, коллегиальности. Как правило, назначали двоих.
2: То есть сейчас институт душеприказчика есть?
0: Да.
2: Есть. Он юридически определён?
0: Да, юридический термин. Весь вопрос в определении этого человека. Примерно 30% всех активов теряется при наследовании, потому что... Не потому, что кто-то какие-то мошенники или какие-то...
1: Номиналы.
0: А потому, что люди, принимающие наследство, просто не знают, номиналы, где это, что находится. Я куда-то где-то все это на кого-то оформил, куда-то положил, где-то у меня там в Германии брокерский счет, о котором никто не знает. Чтобы люди определились с кандидатурой душеприказчика, это человек, которому я просто хотя бы передам информацию где и что у меня находится.
2: Ты являешься душеприказчиком?
0: Я являюсь душеприказчиком. Приезжают жены, дети, меня показывают на меня пальцем. Я в комнате присутствую, что я, да, обладаю информацией. Я говорю, да, у меня заклеенный конверт. Смотрите, сергучевая печать, я специально купил, как вот раньше. Я говорю, даже я не знаю, в какой стране какие брокерские счета. Вот здесь вот написано, я это все убираю, все защищено адвокатской тайной. Я не претендую там на, как сказать, это просто инструментарий. Да,
2: душеприказчиком как... являешься ты или твоя компания?
0: Ну, являюсь я, но если со мной что-то случилось, то есть там институт преемственности хранения этого информации. То есть наша задача просто сохранить информацию, и когда произошел DNX, ее передать. Потому что почему-то многие думают, что наш вот нотариус – это такой, знаете, такой Эркюль Пуаро, который все найдет, обязательно разберется, где что лежит. Да некогда им заниматься этой историей. Господи, вы что? Вы были в нотариальной конторе, господа? Там люди заняты, у них работы, во! Никто ничего не ищет. Поэтому то, что вы заботливо сложили куда-то где-то в ячеечку, об этом узнает банк, когда будет через там, 55 лет скрывать эту ячейку.
1: А помнишь, мы когда с тобой обсуждали и делили активы, одна из тем была тот самый резервный фонд, что, чтобы у детей, у семьи были какие-то деньги на, до момента вступления в наследство. То есть это та же самая часть...
0: Важно,
1: этого
0: чтобы
1: самого
0: они,
1: резервного
0: чтобы знали,
1: фонда.
0: Чтобы они знали.
1: Да, чтобы было описано, где это было бы описано. То есть это вот бумажка, вот все имущество. Да. И вот денежка, чтобы тебе дожить до того, чтобы вступить в наследство.
0: Простой.
2: Это дорогая услуга?
0: Да она может ничего не стоить. Глубина и ширина проработки, она вообще не так важна, как просто сам факт, что это есть.
1: Что я сегодня поняла? Что диверсификация в наследстве... передачи наследства не менее важная штука, чем и при управлении активами, я написала себе, что инструмента идеального в российском контуре все равно нет, и он требует доработки. Структурирование наше все так же, как диверсификация, это касательно активов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Что есть институт душеприказчика, для меня сегодня это было открытие, и нам есть с тобой о чем подумать, мне кажется. Хотя мы искали доверителя, но пока не нашли. И важно очень описать все активы, которые у тебя есть, и этому душеприказчику, собственно говоря, и передать. Мне легче не стало от сегодняшнего разговора.
2: После того, как ты говоришь, вообще дополнить мало что можно.
1: Спасибо, дорогой. И как ты говоришь все время, последнее слово, что я говорю, дорогая, я согласен.
2: Да.
1: Ну, тогда его надо произнести.
2: Да, у нас последнее слово всегда за мной. И это слово «я согласен, дорогая». Это был подкаст «Объясни Марату». Спасибо вам. Спасибо, Андрей.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Андрей, за интересную беседу.
2: До встречи.
3: Реклама на Dialog.fm.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
12: Телефон отдела рекламы 91 10 48.
13: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
14: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели, а иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
15: Угу. Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции. Чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
14: Окей, понял. Что еще?
15: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
14: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе. Я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
15: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось. Окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять?
14: Супер, классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще или вот на этом все?
15: В принципе, для первых шагов это все. Если дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурс.
14: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, о, я хочу туда, а реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть, здравствуйте, типа мечтатель, что там типа, ну как бы вот в моменте работа, как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда? Идти к своей мечте.
15: Здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи. И здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни. То есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить. То есть когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье – это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
14: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно?
15: Принять, полюбить. Да, тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, Почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, это такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть, либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсов тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться делать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
14: Окей, что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь, я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще, что может помешать, что может, наоборот, толкнуть вперед?
15: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой. Потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я в принципе понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно что-то случается. Мешает. Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
14: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина – это люди, которые говорят, а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди-следствия, они говорят, ну что я могу сделать, ну как я могу тут справиться, ну что я могу тут сказать, ну как я могу эту ситуацию изменить. И по сути, и те правы, но просто, когда вы как следствие, то и реальность такая же становится. Ну то есть вы просто как помните, вот песня была советская, да, типа «Он плыл, как все», и вот он приплыл, да, типа, ничего нету, да, просто человек как бы вот так вот, скидывая ответственность, по сути, и скидывает все потенциальные возможности. Вот такой вот просто момент хотел подметить.
15: Да, это вот про ответственность, про такую некую взрослую позицию, которую ты на себя принимаешь. И вроде бы мы это все понимаем сознательно, да. Но бывает, что мы где-то себе врём немножко, прибираем, и бывают такие ситуации, когда тебе кажется, ну нет, это не потому, что что-то от меня, да, зависело, это потому, что действительно что-то вот случилось, что-то мне помешало. И, кстати, в игре, когда мы играем в игру, вообще изначально, да, я сталкивалась с такой ситуацией и в своей жизни, конечно же, каждый раз перед новым уровнем ты сталкиваешься с такой ситуацией, где не до конца берешь ответственность, тебе нужно ее взять. И в историях клиентов тоже бывает такое, что когда не берешь до конца ответственность и до конца не принимаешь решение, ты очень долго стоишь на одном месте. Следующий момент – это, конечно, наши мысли, наши убеждения. И мы снова можем выбирать, на какие убеждения мы действительно будем опираться, а на какие нет.
14: То есть а как обнаружить свои вот эти вот негативные убеждения? Как их поймать, вот, чтобы они не мешали уже?
15: В принципе, если вы будете отвечать на вопрос, то первое – это почему у меня не получается эта цель, и там вот начнется, потому что нет времени, потому что там кто-то мешает, это вот про то, что мы скидываем ответственность, но если мы спросим, а зачем мне так важно, чтобы у меня это не получалось, там как раз-таки будут те самые убеждения.
14: О, стоп. Почему мне так важно, чтобы моя цель не получилась? Ого, вот это серьезный вопрос, я считаю, надо его прямо на паузу поставить и себе ответить. Можно я сейчас тоже попробую? Почему мне важно сделать так, чтобы это не получалось? Потому что тогда я буду не нужен. Потому что если я уже физически не буду работать много постоянно, тогда я как будто буду бесполезен. И я буду чувствовать вину за это. Вот. Поэтому я торможу все и делаю все сам, чтобы чувствовать важность, что не, я сам, чтобы быть нужным. Вот. Прикольно, окей, принято.
15: Как ты думаешь, как это убеждение сейчас влияет на твою цель?
14: Ну, поэтому я не ускоряю процесс реализации вот этих моих целей. И все беру на себя, снова начинаю все сам делать, двигаться и являюсь нужным.
15: Угу. И в такие моменты, когда мы уже обнаружили убеждение, можно как минимум, да, спросить себя, а на какое убеждение я на самом деле хочу опираться? То есть какая мысль меня бы продвигала вместо этой? То есть есть мысль, что только так я буду нужен, а как могла бы вообще по-другому эта мысль звучать, чтобы она тебя продвигала, а не ограничивала?
14: Как противоположность, да, этой мысли? Тут я буду ненужным, а тогда я буду востребованным. Я буду востребованным, если я это сделаю. Потому что если я создам проекты автономные, которые двигаются без меня, я буду востребован от, там, не знаю, клиентов, которые захотят этому же научиться у меня. Я буду востребован от своей команды, потому что они будут думать, вау, он гениально это выстроил. И я буду востребован с точки зрения, со мной будут все партнериться, коллаборироваться, чтобы я сделал так же. О, прикольно.
15: Какую сейчас разницу почувствовала?
14: Ну, огромную, да. Интересно. Ой.
15: И на самом деле мы сами можем выбирать, на какую мысль опираться. То есть можно опираться на ту, что только так я нужен, а можно на вот это, что я буду востребован.
14: Супер, прикиньте, просто вот так, да, можно поменять на противоположность, у тебя энергия тупо поднимается. Классно, круто, супер.
15: Что нам важно далее? Далее нам важно осознавать свои сильные стороны, свои способности, навыки, качества, которые мы можем проявить для своей цели. И здесь тоже много есть коучинговых вопросов, техник, которые можно применить. И на самом деле часто мы не замечаем, что у нас уже есть все ресурсы, все активы для тех целей, которые мы для себя задаем. Важно лишь, как практику, да, здесь можно дать такое упражнение, вспомнить ситуацию, либо событие, когда вам казалось, что вот не справлюсь, ну никак не справлюсь с этой целью, но ты справился. Что это была за ситуация и какую способность свою ты проявил?
14: Сильная вера у меня была. То есть там у нас была поставлена цель в заработке с командой. Она была x2-3 больше, чем обычно, но это большой был масштаб. И я тогда просто верил, а другие не сомневались в этом. И я тогда просто вот настолько постулировал, да, скажем так, настолько верил, что это реально произошло. Сильная вера, убежденность, что что-то произойдет.
15: Супер, ты даже когда это говоришь, прям чувствуется такая энергия с этих слов.
14: Да.
15: И сейчас вот сильная вера — это твоя суперспособность. Да. Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
14: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
15: И таких вопросов техник тоже много, когда ты осознаешь, что, ого, я же вот это могу проявить и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал и рождает нужные действия.
14: Ну что, я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить в свои цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
15: Спасибо, Арман. Спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
14: Спасибо.
16: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Из-за оползня перекрыли трассу в Лакском районе Дагестана. По информации дорожных служб, инцидент произошел сегодня утром. Верховой откос дороги обрушился на протяжении более 100 метров. Высота сошедшей породы составила около 50 метров. В целях безопасности движения автотранспорта на поврежденном участке в Лакском районе полностью закрыли на время расчистки. Для сохранения транспортного сообщения с районным центром, селом Кумухом и другими населенными пунктами оперативно организовали объездной маршрут через села Багикла и Уншук. Катель протяженностью 7 километров. Дорожные службы проводят путь в нормативное состояние, задействованы автопогрузчик и автогрейдер. Поиски молодого человека, который 25 августа утонул в Ирганайском водохранилище, продолжаются в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. Водолазы на дно не отпускаются. Глубина там более 50 метров. К тому же мешает сложный рельеф и почти нулевая видимость. Это очень опасно даже для профессионалов. На месте сейчас дежурят трое полицейских и одна машина. Помогает и местные жители. 10 человек вышли на берег, чтобы поддержать поиски. Работа продолжается. Власти Дагестана создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с топливом в Дагестане. Соответствующее поручение накануне дал глава Дагестана Федор Щукин. Оперативный штаб займется вопросами обеспечения стабильных поставок топлива, постоянным мониторингом его наличия и движения, а также контролем обоснованности розничных цен. Как мы ранее сообщали о том, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Каспийске, возникли серьезные проблемы с автомобильным топливом. На многих заправках его вообще нет, а на тех немногих АЗС, которые реализуют бензин и газ, резко выросли цены и образовались большие очереди. Так, например, цена АИ-95, по мнению журналиста Диалог ФМ, варьируется в районе 145 рублей за литр. АИ-95 – 130 рублей, а газ – 48 рублей. Очереди на работающих АЗС занимают около 40 минут в зависимости от локации заправки. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не в полном объеме. Например, некоторые банки в разделе накопления предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Ну и в России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. Сейчас продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Как пишет РИА Новости, увеличить лимит до 240 часов можно будет только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре. Компания «Валберес» начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Доступ к новой функции откроют всем продавцам в течение суток. Данные будут обновляться по мере оценки последствий атак. Товары с пострадавших объектов пока сняты с продажи, но при этом сама компания «Валберес» сообщает, что пункты выдачи и остальные логистические центры работают в штатном режиме. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра – село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представителей тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 30 августа.

0: поддержать доступность. Для индустрии это означало, что компании начали строить отдельные линейки продуктов под разные налоговые режимы. Например, упрощенные версии техники для регионов с высокой ставкой или специальные промо, где налог зашит в скидку. Кроме того, развитие дистанционной торговли столкнулось с проблемой. Покупатель в одном штате, продавец в другом. Вопрос, кто и куда платит налог, стал отдельной юридической и IT-задачей. Практический вывод для предпринимателя – закладывайте налоги не как внешнюю неизбежность, а как переменную в модели ценообразования и сегментации. Если вы работаете в нескольких регионах или онлайн, заранее просчитывайте, как ставки влияют на конверсию и восприятие цены. Иногда выгоднее скорректировать маржу и выдержать цену круглой для клиента, чем перекладывать весь налог на покупателя и терять долю рынка. Налог – это часть цены, а не надстройка над ней. Грамотное управление налоговыми параметрами помогает сохранять конкурентоспособность и прогнозируемость выручки.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Мы когда выходили на американский рынок в 2011 году, нас говорили, ну там такая конкуренция. Я себе думал, что такое вот эта конкуренция? Вот как она выглядит? А потом я понял. Это когда все твои конкуренты очень сильные. Сильная конкуренция, это когда очень сильные конкуренты. Так вот, в Америке очень сильная конкуренция. У тебя очень сильные конкуренты.
3: Умные.
2: С хорошими деньгами, битые. И когда ты влазишь на рынок, тебе очень тяжело стартовать. Многие, когда говорят, в этой стране легко начать бизнес, потому что тут легко зарегистрировать ИП. Идиоты. Если здесь очень тяжело зарегистрировать ИП, это лучшее место, чтобы делать бизнес. Потому что никто не открывает ИП. Здесь будет мало конкурентов. Какая халява. Если в этой стране легко регистрировать ИП, здесь тяжело делать бизнес, потому что все регистрируют ИП и начинают. Намного критичнее для старта бизнеса цена ставок в Яндекс.Директ. Сколько стоит клик? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Сколько здесь твоих конкурентов? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Насколько здесь избалованный потребитель? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса, чем сколько здесь стоит зарегистрировать ИП. Когда мы говорим про развитые насыщенные рынки, это означает, что весь спрос нам уже удовлетворен. Конкуренты есть, цена клика огромная, и стартовать очень тяжело. Ну, потому что все придумано до себя, потребители это ничего, потребители консервативные, все сложнее. В России намного легче стартовать, в 1000 раз легче начать бизнес, в 1000 раз легче заработать первые деньги, потому что меньше конкуренции. Но, как только ты смог это преодолеть и заработать свои 100 миллионов долларов, не знаю, в России все становится очень тяжело. Ты становишься заметным игроком, на которого обращают внимание государство. Вообще становится тяжело и вязко. Не потому, что конкуренция усиливается, а просто рынка нет, политики появляется много. Представляешь, у тебя миллиард компания стоит. Ну все, как бы, ты уже должен по этим кабинетам ходить, ты уже заметный игрок. В Америке тебе очень тяжело оторваться. Но если ты все-таки нашел свою эту дырку, все-таки каким-то чудом пролез, тебе очень легко сделать этот миллиард, потому что рынок большой. Что такое контора там с миллиардным оборотом? Да, подумаешь, малый бизнес. Как-то я заполнил анкету в Bank of America, и там было малый бизнес, оборот до 3,5 миллиардов. Такая, знаешь, анкета унижения. Знаешь, там средний бизнес, там 3,5 миллиарда, там 10, что-то такое было. Я как-то в Фейсбуке постил. Самая большая проблема в России на больших числах – это емкость. Маленький рынок, маленький. Он не такой маленький, как остальные. Тут еще есть важная мысль. Там многие говорят, мы пойдем на Запад. Ты говоришь, хорошо, куда? В Дубай. Ты им говоришь, у тебя есть 5-я экономика мира, и ты идешь в 25-ю. И вообще, что это за идея уходить с большого рынка в маленький?
0: Мысли вслух.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: 30 августа 1877 года Томас Эдисон получил патент на фонограф. Первое устройство, способное записывать и воспроизводить звук. Для истории это прорыв в технологиях, а для экономики – рождение нового медиаканала, который позже стал мощным инструментом маркетинга и дистрибуции контента. Уже на ранних этапах фонограф использовали не только для развлечений, с его помощью записывали деловые сообщения, обучающие курсы, рекламные обновления. Продукту запись можно было тиражировать и продавать, не требуя личного присутствия спикера. Позже эта логика легла в основу радиорекламы, подкастов, автоответчиков и голосовых ассистентов. С точки зрения бизнеса, это кейс про масштабирование голоса, когда вы можете упаковать экспертизу или предложение в аудио. Вы снимаете ограничения по времени и географии. Один записанный ролик заменяет сотни личных презентаций, а один курс – десятки очных тренингов. Практический вывод для предпринимателя. Если у вас есть экспертиза или продукт, подумайте, как упаковать это в аудио. Подкаст, серия голосовых инструкций, аудиогид или даже короткий рекламный ролик могут стать недорогим, но масштабируемым каналом привлечения клиентов. В эпоху, когда люди слушают контент в дороге, аудио – это способ дотянуться до аудитории там, где видео и текст не работают. Голос – это актив. Если вы умеете объяснять и убеждать, зафиксируйте это в аудио. Так вы сможете продавать и обучать без ограничений по времени и месту. Масштабирование начинается с одной записи.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Всем привет! Поговорим о создании трендов в бизнесе в новых реалиях. Вот об этом поговорим. И в гостях у меня ресторатор и основатель российского ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков. Привет, Борис.
4: Привет.
3: Вот в этом японском дворике, где ты открыл эти рестораны, достаточно огромный чек. И ты объясняешь это часто, что люди, которые готовы платить такой чек, их стало больше. Как ты думаешь, почему их стало больше, если действительно их стало больше? И что, в России стало больше денег, что ли?
4: Начнем с того, что большой чек связан со структурой костов. То есть это не потому, что я хочу очень много заработать, умножаю на 10, условно говоря, косты, а потому что вся рыба импортная.
3: Все так говорят, затраты большие.
4: Большие затраты, да. Вот.
3: Почему дорого стоит? Затраты большие.
4: Да, большие затраты. Но это правда. А во-вторых, я тут читал статистику, что после того, как в Советском Союзе НЭП закончился, рестораны, они просто прекратили свое существование на территории Советского Союза. Я читал статистику, в 1989 году в Москве было 405 предприятий общественного питания с открытой дверью. Что это значит? Что человек мог зайти и купить что-то. Туда входили палатки, чебуреки, туда входили столовые. 405. Сейчас 20 тысяч. Мы находились в таком полном гастрономическом неведении, да, что у нас было. Советская кухня углеводная. Там.
3: Чебуреки.
4: Чебуреки. Бабушки. Дом готовили. Котлеты, картошку, у всех одно и то же меню, состоящее из 20 блюд. И вот этот процесс, на самом деле, образования гастрономического, занял какой-то там срок, 30 лет, на это ушло. И люди, во-первых, в этом, их компетентность повысилась, они стали относиться к еде не как к заправке, к кормам, для того, чтобы получить энергию, что, в принципе, и происходило не только в нашей стране, в нашей стране особенности, а вообще во всем мире, потому что в парадигме войн, жили и болезни, на самом деле парадигма сменилась, условно говоря, в середине 20 века, только после Второй мировой. Вот, а они стали рассматривать как еду, как гастрономию, как возможность духовного какого-то развития. Примерно то же самое, как люди ходят в театр, люди ходят на концерты. Какая-то. Да, какое-то расширение своего вкусового кругозора. Сейчас, выросло какое-то количество таких осознанных гедонистов, богатых людей, которые много путешествовали, много что выросли, им уже не интересно просто пойти поесть, чтобы что, они готовы рисковать в каком-то смысле. У меня здесь жена сегодня, я говорю, пойдем в новый ресторан. Она говорит, чтобы опять похоронить вечер. Я говорю, Ир, это наша работа. Ходить смотреть новые рестораны.
3: Хорошо, Россия сейчас изменила геополитический вектор. Все это чувствуют, ты тоже. Да. И с Европой стало работать сложно и даже невозможно. У меня, например, отжали польский завод. Просто пришли вот так и национализировали. Окей. Не окей, конечно. Суды, разборки и так далее, но тем не менее, да. Выстраивая отношения с Азией, а ты как-то меняешь свои направления? Я знаю, у тебя есть и иностранные проекты.
4: Мы сейчас Сингапур, открываем в Сингапуре проект, потому что у меня модель все-таки, она больше такая на эталонный проект, потом франшиза. Угу. Сейчас еще у нас два проекта, которые мы развиваем за рубежом.
3: Где?
4: Это Дубай.
3: Дубай, да?
4: Да, Дубай, и сейчас мы продаем франшизу в Катар. Абу-Даби. Угу. И сейчас мы в Сингапур.
3: А в Европе у тебя есть или остается?
4: Ничего нет.
3: Ничего нет. Никогда не было?
4: Никогда не было. Ресторанный бизнес — это Такая, знаешь, это не бизнес. Это, там такие налоги и трудовое законодательство, что очень сложно этим всем управлять. Только Лондон может быть как брендообразующее предприятие. Поэтому я туда никогда и не стремился.
3: Санкции и вот эти все ограничения, о которых сейчас много говорят, но они же привели, да, к каким-то переменам на рынке, гастрономии и так далее. Какие это перемены? И особо остановись вот на ресторанах с экзотической кухней. Ну, не знаю, каких-то там устриц, может быть, перестала возможность там доставлять их вовремя там самолетом или так далее. Вот расскажи об ограничениях, которые возникли, а может быть, об этих изменениях, которые даже привели к каким-то неожиданным положительным выхлопам.
4: Ну, если говорить о таких негативных факторах, то в первую очередь это, безусловно, отток трудовых мигрантов.
3: То есть это именно лейбор? То есть...
4: Ну, условно говоря, в Краснодарском крае они вообще теперь запрещены. Там не разрешено работать никому, только россиянам. Проблема в том, что неукомплектованность большая. Штаты постоянно. И текучка большая, потому что друг у друга хантят, постоянно растут ставки зарплатные. Это сказывается на качестве. Это вот единственный какой такой негативный фактор и минус, который я увидел во всем этом. Что касается продуктовой базы, вообще ничего не поменялось. Потому что запрет на импорт из этих самых недружественных стран, он был еще в 2015 году, там в 2014, да.
3: Как был сыр из Беларуси или устрицы, то так и есть.
4: Ну да, да, устрицы.
3: Я слышал, сейчас в новом пакете санкций белорусские устрицы, так сказать, закроют.
4: Да, ну там не только белорусские, там есть и марокканские устрицы, да. Там разные страны устрицы начали производить резко. Вот, с устрицами проблем никаких нет.
3: Ты сам ешь устрицы, извини?
4: Я ем, но я не люблю.
3: Я однажды попробовал, с тех пор рвотный рефлекс.
4: Не, я нормально отношусь, да. Но я не люблю.
3: Да. Друзья, напишите, кто ел устриц и как вам вообще. Там дайте мне ваш комментарий, как вы с устрицами вообще имеете отношение. Давай, продолжим.
4: Если про плюсы, какие плюсы? Путешествовать за границу стало дорого.
3: Мы стали узнавать Россию.
4: Да, люди стали, внутренний туризм развивается, слава богу, я очень этому рад безумно. Так как у нас в регионах тоже есть рестораны, то есть, ну, я вижу рост, органический рост. Ну и плюс, конечно, такой спрос, он повышает конкуренцию. Это молодых столько интересных проектов открывается. Ну, то есть, реально, в нашей индустрии сейчас всплеск новых интересных проектов, какой-то инновационности. Конечно, были какие-то там сложности в начале, но с началом СВО. Падение выручки там на какой-то длительный период. Но это нормально. Ну, а сейчас все восстановилось.
3: Хорошо. Какой тренд сейчас потребления в России? Вот в ресторанах, в еде, может быть, фастфуд, может быть, не знаю, какая-то кухня русская, еще какая-то. Для молодых предпринимателей, кто хочет тренироваться в области вот, еды.
4: Благодаря тому, что сейчас много денег люди вваливают в экономику, в развитие туризма, в развитие регионов в этом направлении, и это государственная такая программа, я вижу, как сейчас тренд на развитие маленьких аутентичных ресторанов в регионах идет. И очень качественных. Прям.
3: Угу. Семейные или профессиональные?
4: Ну, нет, профессиональные. Что касается каких-то сегментов, ниш, ну, ничего такого сейчас я не могу выделить, что прям... Если что-то советовать... начинающим предпринимателям, но мой самый главный совет – сюда вообще идти не надо.
3: Ну, большая конкуренция.
4: Есть такая ужасная конкуренция, что... И тут, на самом деле, это очень системный бизнес. Это очень структурированный системный бизнес. Это не так пришел, открыл. Это надо иметь образование или опыт большой, чтобы не совершить кучу ошибок именно при формировании ценностного предложения, при формировании бизнес-модели. Потому что тебя конкуренты просто мгновенно сожрут.
3: Услышал два тренда, вот сказал, качественные, аутентичные места, которые в регионах, ты говоришь, открывается раз. И второе, это вот то, с чего ты начал, это иммерсивные, ну, где еда перестает быть главным, да, где есть какая-то театр, иммерсивка, эстетика. Но это, видимо, в мегаполисах, да, или где туристический трафик, наверное.
4: В области хорик и вообще любых услуг, когда люди покупают впечатление, то есть есть хорошая книжка «Экономика впечатлений», и там она, в принципе, раскладывает, что есть четыре вида впечатлений. Это первое — эстетические. Условно говоря, я зашел в помещение, и мой мозг бессознательно просканировал, насколько это в мою базу прекрасного попадает в мой запрос. Но это у нас все время происходит. Там, условно говоря, как у нас дизайн в квартире там сделан, как у нас дизайн в общественных помещениях. Есть развлекательные, ну, если на примере ресторана ты пришел, там играет, условно говоря, какой-то там джаз-бенд. А есть эскапические впечатления. И есть обучающие. Эскапические впечатления. Давай вот с обучающих. Так. Это edutainment. Вот это когда у тебя обучающие впечатления. Это когда без твоего личного запроса как потребителя тебе продукт дает, тебя обучает. Ну, если на Гугле...
3: Новый жизненный
4: опыт. Мы все стали картографами. Благодаря Инстаграму мы все стали фотографами. Прекрасно, что такое композиция. В ресторане ты приходишь, у людей есть запрос понимать, как устроены продукты, откуда и с какого они терруара, там, какой-то сторителлинг.
3: А эскапизм?
4: А эскапизм — это такие уже реализация духовных потребностей, потому что духовные потребности, условно говоря, это отключение от внешнего мира. И банально это... То есть когда у тебя какая-то игровая деятельность, ну, условно говоря, в нашей красоте, там люди вовлечены в постоянную там игру на столе с какими-то изображениями. Вот. Или может быть какая-то коммуникация, например, в ресторанах, театрах у нас с шеф-поваром. То есть когда ты... То есть иммерсивность должна такая присутствовать, когда ты теряешь ощущение. Я называю это гастрономический трип.
3: Вот приход.
4: Он, да, приход, или как приход у нас говорят. Да, такой гастрономический приход. Это когда потеря времени, потеря внешнего пространства. Да, и вот если у тебя твой продукт, твоя услуга, вот эти все упаковывают впечатления вот этих всех четырех типов вместе, то, в принципе, и у тебя еще плюс это все с ценообразованием правильно схлопывается, то, в принципе, то успех обеспечен. Сейчас с сыном как раз я пытаюсь в предпринимательство. Сначала я ему говорю, попросил его, иди сделай онлайн-магазин какой-нибудь. Но я решил, что не буду ничего вообще ему объяснять. Он пошел, сделал, там, ошибся во всем, чем только можно, все это закрылось. Сейчас у нас вторая тема, которую я хочу, чтобы он попробовал, это туристические поездки, потому что, ну, он с нами путешествовал очень много, у него очень большая насмотренность, он может очень красиво упаковать поездку, например, для такого человека, как ты. И крутые гиды, и крутая программа, там, и гастро, и развлечения, и все-все-все. Вот мы с ним сделали сейчас план, что он должен там за 2 месяца сделать, там, что он должен сделать с продуктом, что он должен сделать с позиционированием, что он должен сделать с маркетингом. Вот, и вот одна из этих тем, это о чем мы сейчас с тобой говорили, как вот эти вот впечатления в продукте упаковывать.
3: Предложение принимаю, значит, подумаю, может, заказ размещу, сделал для меня, значит, гастротрип, а может...
4: Продажа прошла.
3: Хорошо. Ты говорил, что в России управление по-настоящему становится эффективным, когда кризис. Насколько уместно, смотри, ждать, чтобы изба загорелась, чтобы вот, ну, там, эффективность повысить или сделать что-то по-другому? Поразмышляй на этот счет.
4: К чему я это говорил? Я это говорил к тому, что операционной эффективностью люди начинают заниматься, когда у них маржа падает. Когда у тебя маржа падает, ты вынужден начинать заниматься эффективностью. У тебя кризис случается.
3: То есть до этого экспансия,
4: выручка падает.
3: Рост, расширение, косты нахлобучиваются, да?
4: Ресторанная индустрия, она же очень тяжелая, в принципе. Здесь в ресторанах это же производство полного цикла.
3: Это как производство.
4: Это 100% производство, там калькуляционные технологические карты, калькуляционные карты, там сотни поставщиков, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Плюс у тебя сервис с прямыми продажами, гостеприимство.
3: Производство. Вот это, плюс,
4: плюс гостеприимство и, там, с прямыми и продажи.
3: Это прямые. Такой комбинат, можно сказать.
4: Да, это такой сложный комбинат товаров со сроком хранения там, 3-5 минут.
3: Да, да.
4: Вот. И вот здесь, конечно, люди, вот молодые управленцы, у которых нет опыта, или кто не заканчивал MBA, еще наложенный на этот опыт, они не понимают, как этим всем управлять. Потому что, условно говоря, здесь у тебя предприятие жесткое достаточно, потому что это конвейер, на самом деле. Там у тебя холодный цех, горячий цех, одни там у тебя собирают траву, передают ее шефу или су-шефу, кто на раздаче стоит, другие там, например, печень жарят, и он это собирает, чеки лезут, и это, условно говоря, конвейер, но при этом люди стоят рационально, они все время могут ошибаться, там текучка. Вообще рестораны были достаточно высоко маржинальным бизнесом до последнего времени. в Российской Федерации, потому что, ну, не было культуры платить налогов, во-первых. А, вот. Ну, и конкуренция была не такая высокая, потому что нулевая база была 30 лет назад. Вот. И сейчас тема совершенно поменялась, конкуренция выросла, плюс еще постоянные вот эти два кризиса. И как-то уже во всем, в нашей стране предприниматели и топ-менеджеры вот в этих всех ресторанных компаниях, они поняли, что надо как-то погружаться в управление через там какие-то KPI. Я знаю большие очень компании, которые словили, значит, когда случилось СВО, гигантский кассовый разрыв, потому что они вели управление не по начислению, а по движению денежных средств. То есть есть два вида ведения отчетности. Первое – это по начислению, когда у тебя есть отчетный период, условно говоря, например, месяц, и ты получаешь доход, и вот в этот месяц начисляются зарплаты, там, списание там, на косты, другие всякие расходы, и, возможно, ты за это еще не заплатил, но ты эти расходы ставишь себе в издержки. А есть другой метод. Это когда, например, у меня поступили деньги, и я в этот месяц что-то потратил. Например, у меня приходит алкоголь в ресторанчик со срочкой платежа 30 дней. Но я его вот в этом месяце продал, но деньги за него буду платить в следующем месяце. И в расход себе сюда не ставлю, потому что я ничего по платежам идет все. Это называется движение денежных средств.
3: Это типичная, ну, необходимость перевести предпринимателей вот на доходы, расходы.
4: Потом про KPI тему еще. Да, просто тоже вот тема KPI, потому что команды разные. То есть, условно говоря, есть команда, которая занимается производством, условно говоря, кухня, клининг, там. А есть команда там маркетинг, продажники. Вот этот очень болезненный переход сейчас, например, находится ресторанная индустрия от управления вообще без метрик и показателей и без KPI в управлении с KPI, и как бы сейчас это очень тяжело происходит, потому что как бы люди всегда работали, условно говоря, вот я что-то делаю, а у меня никаких, условно говоря, целевых показателей по моей результативности мне никто не ставит. И тут приходит, начинает ставить, и, соответственно, сложный момент вот этот сейчас здесь у нас.
3: Ну, они были всегда KPI такие.
4: Не, ну финансовые, наверное, у кого-то были, потому что на самом деле любая результативность – это планирование. Если ты не планируешь результаты, то есть я, например, знаю, до СВО даже планированием не занимались. То есть, понимаешь, какой прекрасный бизнес. То есть ты деньги ведешь, а планированием не занимаешься, доходность позволяет, тут бах, пандемия начинается. У тебя 3 месяца не поступают деньги. У тебя огромный кассовый разрыв, потому что в ресторанах, например, ну, условно говоря, например, в большом ресторане, например, таком, как White Rabbit или Сахалин или Горыныч, штатное расписание 15 миллионов. А если у тебя таких 20 ресторанов и 3 месяца, ну, это 45 на 20, это 900 миллионов. У тебя бах, ты тут сидишь. А у тебя еще, оказывается, кассовый разрыв с прошлым периодом есть, потому что ты не в начислении жил. В общем, было так непросто.
3: Я видел и подмечал, что ты говоришь иногда о сообществах вокруг ресторанов. То есть люди, которые приходят в рестораны, что, возможно, их объединяет что-то по ценностям. Я фанат этого подхода вообще. И вообще вся вот моя компания стала успешной исключительно благодаря тому, что Технониколь — это такой компания-университет. А университеты будущего и настоящего — это сообщество. Сообщество, в которых происходит сила слабых связей, слагающаяся в что-то значимое и великое. Вот, может быть, ты что-то про сообщество бы рассказал?
4: Да, ну, про сообщество можно вернуться там, я не знаю, пару сотен тысяч лет назад. В принципе, как бы вечером люди собирались там в какой-то пещере вокруг какого-то костра по каким-то там общим интересам. Сейчас, в принципе, ничего не поменялось. То есть люди, если говорить относительно ресторанов, целый день занимаются какой-то своей деятельностью, борются за какие-то ресурсы вот, в этом мире. И потом им, конечно, хотелось бы найти место, где они могут встретиться людей с какими-то общими интересами, общими взглядами, общими культурными принципами. Мы под эти сообщества и выстраиваем среды. Вот у меня любимый пример, например, это ресторан «Ши», да, то есть он как раз с сообщества начинался, то есть мы когда проанализировали, вот когда открывали на Большой Никитской этот ресторан, мы проанализировали вообще среду, аудиторию, которая
3: сейчас
4: вообще...
3: Ксения Собчак там вздрогнула.
4: Нет, сейчас Ксения Собчак, мы дойдем до нее. Среду, аудиторию, вот. Видишь, хорошая ассоциация есть.
3: Ну, пошел product placement такой.
4: Да, значит, проанализировали аудиторию и обратили внимание, что очень много молодых девушек таких самостоятельных, уверенных, образованных. И подумали, а почему не прям под эту среду не создать проект? У Юнга были архетипы. То есть у каждой люди они делились на архетипы. У брендов тоже есть архетипы. И вот мы создаем среды, проекты, которые архетип этого проекта, сейчас я поясню, и архетип аудитории, они должны как-то мэчиться. Например, если взять ресторан «Красота», то его там архетип, они обычно там, их 12 архетипов, его архетип там magician и explorer, то есть волшебник и исследователь. Гендальф, да. Вот мы понимаем, вот Гендальф — это чистый маг, как человек. Его коммуникация от этого выстраивается. То есть, и он вокруг себя формирует среду людей, которые заинтересованы с ним коммуницировать. Вот там красота — это маг. Почему? Потому что она создает какое-то волшебство, которое там в других местах нету. При этом там мудрец, потому что на это волшебство наложена какая-то идеология этих шоу, которые там есть. Они не просто там, они о чем-то там, есть какая-то идея. И плюс еще эксплор, потому что там новые какие-то виды технологий мы показываем и так далее и тому подобное. И вот эти люди, которые интересуются такими вещами, у которых личный запрос такой же, они как бы как будто как на магнит туда идут. И вот в этом и есть мастерство, умение создавать вот эти среды для аудитории, чтобы соплеменники, которые интересуются, как там собирались по общим интересам. Ну и там еще культурные, конечно, влияют какие-то вещи. Например, вши. Я говорю, ну что, как назовем ресторан? Я говорю, у меня есть три варианта. Я говорю, она, хер и ши. Ну и мы посидели, посмотрели, что она может превратиться в нау, хер в хер, а ши в ши. Ну, вши как-то поближе, родное. И ты знаешь, когда у тебя такая вот чуть-чуть, я же это уже понял, что когда у тебя в брендинге в начале есть вот такая штука, она вызывает эмоцию. А эмоция фиксирует память на бренде.
3: Рад, что ты упомянул социальные архетипы. Это, кстати, практически вся коммуникация людей, она легче идет, когда ты используешь социальные архетипы. Можешь считывать или создавать среды, подходящие под социальные архетипы. И, кстати, 12 поведенческих стратегий, как ключевые способы присвоения реальности, присваивание их своей пользы так, с минимальными издержками. 12 поведенческих стратегий, которые я преподаю в Global University. Это такой мастер в бизнес-актуальности. Такой титул я даю тем, кто учится у меня. Рад, что ты это упомянул, потому что это практически передовой край мысли для предпринимателей и бизнесменов. Как управлять, как создавать такую среду, в которой желаемое случается чаще, чем обыденное. Спасибо, что ты сказал, потому что очень многие люди до сих пор в основном механистично воспроизводят какие-то последовательности, линейного мышления.
4: Чаще всего копируют.
3: Копируют.
4: Не понимая устройства. А вот это на самом деле, у меня сейчас, кстати, книжка выйдет, будет называться «ДНК бренда», о том, как связаны архетипы, связаны с коммуникацией, как вот как не делать ошибки. Ну, такая полезная книжка для предпринимателей и вообще для тех, например, людей, которые там в айдентике что-то делают, в любой коммуникации, там, визуальной, текстовой, и как вот правильнее коммуницировать, понимая сущность бренда, из чего это все произрастает, из его идеологии, из его личности, а личность — это архетип.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
1: Значимо, важно.
2: Диалог FM. Это день в истории.
3: 30 августа 1864 года Генри Джон Хайнц основал компанию, которая позже станет мировым брендом Хайнц. Для пищевой индустрии эта история не столько про рецепт, сколько про доверие и масштабирование. В XIX веке потребители не знали, что именно находится в банках и бутылках, и часто не доверяли промышленным продуктам. Хайнц сделал ставку на прозрачность. Понятная упаковка, честный состав, узнаваемый дизайн, чистота производства. Он первым массово использовал стеклянную тару, чтобы покупатель видел продукт и активно выкладывался в маркетинг и витрины. Это сработало как инструмент снижения риска для клиента. Я знаю этот бренд, я куплю. С экономической точки зрения упаковка и брендинг – это не расходы, а инвестиции в доверие и скорость принятия решения. Чем меньше сомнений у покупателя, тем выше конверсия и лояльность. Практический вывод. Если вы производите или продаете товары, не экономьте на упаковке и коммуникации ценности. Даже простой, но понятный посыл снижает барьер для покупки. Для малого бизнеса это особенно важно. Сильный визуальный образ и прозрачные обещания могут конкурировать с крупными игроками там, где нет бюджета на массовую рекламу. Упаковка и бренд – это часть продукта. Они снижают сомнения клиента и ускоряют решение о покупке. В конкурентной среде доверие – это тоже метрика, которую можно и нужно улучшать.
1: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах трех районов и частично в одном городе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. В общие сложности в зону отключения попали 33 тысячи жителей Дагестана. В восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и 5 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения к 18:00, об этом говорится в сообщении. В филиале Россети Северно-Кавказ Дагэнерго уточнили, что отключение произошло из-за аварии на одном из энергообъектов. Ну и за первое полугодие этого года в Дагестане распродано лишь 23% строящегося жилья, что является самым низким показателем среди регионов с объемом строительства более 1 миллиона квадратных метров. В целом по стране распродано снижается с начала года, но остается в пределах нормы, где-то в районе 70%. Эксперты отмечают, что для регионов с изначально низкой распроданностью слабый спрос повышает риски для застройщиков. В 10 школах Дагестана с нового учебного года стартует пилотный проект по введению трехуровневой оценки за поведение для учеников от 2 до 8 класса. Образцовая, допустимая и недопустимая. Новая система предназначена для обратной связи с учеником и его семьей, чтобы школа могла вовремя замечать изменения в поведении, предупреждать конфликты и при необходимости подключать психологов. При оценивании будут учитывать дисциплину, социальное взаимодействие, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы. Сотрудники газовой службы совместно с полицией провели проверку в советском районе Махачкалы и выявили 20 фактов несанкционированного подключения к газовым сетям, 13 из них в многоквартирных домах, 7 в частном секторе. Все незаконные врезки уже устранены по каждому факту, составлены акты принятия процессуальных мер. В Минэнерго Дагестана напомнили, что самовольное подключение к газу – это угроза жизни и здоровья. Такие врезки делают без соблюдения норм безопасности, что многократно повышает риск утечки, пожара или взрыва для всего дома. Конкурсный управляющий ГУП «Чистая вода» объявил открытый конкурс по продаже магистрального водовода «Кизелюрт-Бабаюрт». Начальная цена лота составляет 300 миллионов рублей. Вот диаметром 530 миллиметров и протяженностью 24 километра был построен в 2012 году. Именно через этот участок инфраструктуры предприятие обеспечивает транспортировку питьевой воды потребителям северной части республики. ГУП «Чистая вода», я напомню, что был создан в 2014 году при Министерстве строительства Дагестана для эксплуатации объектов водоснабжения. Однако в 2018 году предприятия начались финансовые проблемы. По 2022 год задолженность перед бюджетом Дагестана превысила 2,5 миллиарда рублей. Ну и в России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября я напомню, что универсальный код будет использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енджерух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Через деревню шли люди. Они бежали из соседней области от эпидемии. Многие были истощены и просили милостыню. Но деревенские жители наглухо закрыли ворота и ставни. Только один крестьянин не выдержал. Он принес из своего амбара несколько мешков муки и приказал жене: «Пеки хлеб, не могу я спокойно смотреть на горе, хоть чем-то помогу». Жена начала печь хлеб, а крестьянин выходил с теплыми буханками за ворота и раздавал голодным. Один старик протянул крестьянину взамен мешочек и сказал: «Возьми, добрый человек, я захватил этот мешочек из дома, но моя семья погибла, и он мне не нужен». Старик взял хлеб, заплакал и пошел дальше. Крестьянин боялся заразиться и забросил мешочек в угол сарая. Поток беженцев был огромен, и вскоре у крестьянина кончилась мука. Тогда он поехал на мельницу и смолол запас зерна, оставленный для посадки. «Ты с ума сошел? Как ты будешь дальше жить?» — говорили крестьянину соседи. «У меня есть дом и моя семья, а у этих несчастных ничего нет. Будем Богу молиться. Может, пошлет нам пропитание и поддержку», — отвечал крестьянин. Но зимой ему пришлось печь хлеб пополам с травой. Однажды жена прибиралась в сарае и нашла в углу какой-то мешочек. «Посмотри, муж, тут какие-то камушки!» — закричала жена. «Один старик дал мне это за хлеб. Это же драгоценные камни!» — воскликнул крестьянин. Он купил зерно, новую лошадь и помог всем беднякам деревни. На вопрос, откуда у них взялось богатство, жена крестьянина всегда отвечала: «Доброму человеку и небо помогает».
1: Притчи народов мира.

0: Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стаском хуялдесен кету гибергунеб.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: По статистике в нашей стране на 10 браков 7 разводов. Было время, когда на один брак было 2 развода. Давайте поговорим о разводе. Первое, что надо иметь в виду, когда мы говорим о разводе, что сейчас все больше и больше пар не вступают в юридические отношения друг с другом. Вот когда они разъезжаются, вдруг перестают жить вместе, можно ли считать разводом? На этот вопрос нет ответа. Формальный развод – это прекращение гражданских отношений, связанных с браком, но если брака не было. Дальше. Прекращаются ли отношения после того, как люди развелись? Да нет. Потом длительное время, много лет, люди еще как-то выясняют отношения друг с другом. И вы знаете, я знаю много ситуаций, где люди, разойдясь, создав новые семьи, прекрасно общаются друг с другом, сохранив уважительные, доверительные и добрые отношения друг к другу. Главное не допустить ухода вот в эту агрессию, в ненависть, вовремя остановить вот этот процесс. В любом случае, расходясь друг с другом, имеет смысл вести себя достойно, чтобы потом не было стыдно. Существует много причин, по которым люди расходятся. Первое – это утрата уважения друг к другу, которая, естественно, сопровождается и потерей вот такого состояния, как любовь, влюбленность, этого трансового состояния, в котором ты видишь человека по-другому, чем остальные. Влюбленность – это транс. Девочка маме говорит: «Мама, да ты не знаешь, да, про него говорит плохое, но на самом деле он хороший, она в нем видит хорошее». Мы все время выходим из одного трансового состояния и переходим в другое. Это естественно, быть в трансовом состоянии. Исследования показывают, что когда пожилая пара идут за ручку и смотрят друг на друга, то они видят друг друга молодыми. Они в трансе, каждый видит то, что хочет увидеть. Институт семьи постепенно разрушается в мире. Совсем недавно был в Южной Корее. Вы знаете, удивительно, 3 дня ходил по Сеулу, не увидел ни одного ребенка. В Южной Корее сегодня на 1000 человек всего 5 браков. 5, должно быть 500. И только в 2 из них рождаются дети. Я не знаю, какое будущее у этой страны. Но то же самое происходит в Северной Европе. Большая часть людей живут, даже будучи в юридическом браке, живут отдельно. И мало кто хочет вступать в брак. Столько ответственности, столько головной боли. Итак, потеря доверия, уважения друг к другу является первой причиной развода. Когда проходит вот это состояние, ощущение человека своим, дорогим, родным. Вторая причина, как правило, это измена, когда люди не могут друг другу простить. Вы знаете, я очень уважительно отношусь к тем семьям, которые переступили через измену и смогли сохранить отношения и семью. Третья причина – это вмешательство родственников, родителей. Мы с вами много говорили о том, что есть синхронизация между мужчиной и женщиной, что мужчина получает родовые программы, энергию от женщины, возвращает ей через материализованную заботу, безопасность и секс. Но вот если мужчина не разорвал отношения со своей матерью, синхронизацию, я не говорю про то, чтобы там общаться, поздравлять с праздниками, любить, заботиться. Если он продолжает обмениваться родовыми программами, родовые программы – это цели, ценности, интересы, смыслы, программы поведения. Если мужчина ходит, до сих пор жалуется своей маме на свою жену, то он синхронизован с мамой. А если он до сих пор ревнует, либо что-то делает назло по поводу своей предыдущей женщины, то он синхронизован еще с ней, у новой женщины просто нет вот этой валентности, куда подключиться, она не может дать ему ни родовые программы, ни энергию. То же самое с женщиной. Если она вот эти 3 потребности, которые реализует через своего мужчину, это забота сегодня, ощущение безопасности, если она вот эти 2 первые получает до сих пор от отца и ходит за помощью к отцу для того, чтобы обеспечить себе безопасность или заботиться о себе и своих детях, то она до сих пор синхронизована с отцом, у ее мужчины нет валентности, куда подключиться. Поэтому уж начали жить вместе, неважно, в браке, не в браке, то синхронизуйтесь друг с другом, в смысле ценности, программы поведения, оценки надо обсуждать вдвоем. И поэтому никогда нельзя впускать других людей, близких родственников в ваши отношения. Это ваши отношения, это ваша жизнь. Мы уже говорили о том, что нельзя позволять кому-то оценивать, сужать количество вариантов, пространство вариантов своего поведения. То, что делается, происходит через совет или манипулирование. Не позволяйте родственникам манипулировать вашими отношениями. Это ваша судьба. Нельзя позволять кому-то советовать по поводу вашей жизни. Следующая причина разводов – это, как правило, вредные привычки. Алкоголизм, наркотики, игромания. Когда у человека появляется тяга к тому, что разрушает его, его личность, и когда второй человек не имеет возможности на него повлиять. Мы очень часто вступаем в отношения оценки, когда начинаем говорить, что это плохо, ты плохой. Это не очень конструктивная форма поведения. Гораздо конструктивнее поведение, которое называется «я-концепция», когда я говорю только о себе. Дорогой, когда ты так поступаешь, ты можешь делать, как хочешь, но ты знай, мне плохо. И вот если человек любит, то он обязательно попытается измениться. Измениться может только самому, ради другого. Если человек пытается измениться ради того, чтобы тебе не было плохо, то это развивает отношения. А если не пытается, узнав, что тебе плохо от того, что он так себя ведет, то это все что угодно, только не любовь. Следующая причина разводов – это притязание одного из супругов на неограниченное лидерство. Когда давится самооценка, когда другой человек не имеет права голоса, когда идет подавление. Это те отношения, которые мы называем абьюзерскими, когда один человек позволяет другому фактически формировать его программу жизни, когда у одного из супругов нет права голоса, когда он наступает на горло собственным интересом, собственной жизни, собственным мотивом, собственным ценностям. И еще одна причина разрыва отношений – это неправильное, неравномерное распределение обязанностей, когда у одного только права, а у другого только обязанности. В прошлом, в таком крестьянском, патриархальном варианте это было возможно, но мир меняется. И сейчас все больше люди хотят равноправных отношений, равноправных ответственностей и прав. Естественно, если это не получается, то отношения разрываются. Есть такой вариант сохранения отношений, что живем ради детей. Когда ко мне приходят такие пары, то я им говорю вещь, которая, в общем, вызывает у них шок. Я говорю, не надо жить ради детей. Не надо жить ради детей. Дети все прекрасно чувствуют. Самое главное, что мы можем сделать для наших детей, это сами быть счастливы. Дети будут себя вести так, как мы себя ведем. Живя друг с другом без любви, без уважения, мы создаем очень плохой пример, плохой прецедент. И пусть лучше дети видят родителей в двух разных семьях, но живущих счастливо, уважительно, гармонично, чем будут каждый вечер слышать, как вы ругаетесь. Это намного полезнее для них. Будет два хороших примера вместо одного плохого. Надо понимать, что институт семьи претерпевает очень серьезные изменения в мире. Наши дети, кто родились после 2005 года, уже точно будут жить больше 100 лет. И за эти 100 лет они пройдут немножко другую жизнь, чем мы. Например, у них не будет такого понятия, как профессия. Они будут получать специальность, работать по этой специальности 7-10 лет. Потом специальность будет устаревать, они отдохнут, поучатся полгода и получат новую специальность. И так от 7 до 10 циклов за жизнь. И для каждого из этих циклов, судя по всему, они будут менять образ жизни, сферу общения, окружение. Очень вероятно, будут менять город или страну. И очень вероятно, для каждого из этих циклов наши дети будут создавать новую семью. Поэтому надо быть готовым. И сейчас мы уже привыкли к тому, что у кого-то 3 брака, 4 брака. Мы уже даже нормально относимся, когда президенты вдруг разводятся. И даже никоим образом не порицаем, понимая, что такое возможно. И ничего плохого там нет. Это в старом обществе развод считался катастрофой, крахом, концом жизни. Сейчас просто это окончание какого-то этапа. Иногда люди даже не виноваты в том, что происходит расставание или развод. Существует много способов объединения, как в бизнесе, так и в семье. Можно объединяться по общим проблемам, можно объединяться по общности интересов, можно объединяться по общности прошлого, можно объединяться по смежности ресурсов, бизнесе. У меня есть помещение, у тебя компьютеры. Давай объединимся, создадим компьютерную школу. Да прекрасно. Но только все эти объединения недолговечные. Когда мы стоим на остановке, всем холодно, минус 30. Вот эти два человека вдруг обнаружили, что они учились в одной школе. Их объединяет общее прошлое. А эти говорят на какую-то интересную тему. Оба коллекционируют марки. А эти вместе держат сумку, потому что женщине было тяжело держать сумку, и мужчина подошел и помогает ей. А у этих двух оказалось, у этого есть кофе, а у другого бутерброды. Смежность ресурсов. Но когда подойдет такси или автобус, то в этот автобус люди сядут не потому, что у них общее прошлое, что-то их объединяют сейчас, общие интересы. Сядут в одно такси или в один автобус те, кому ехать в одну сторону. Единственное объединение – не имеющие к себе претензий, не имеющие заложенные внутрь будущий конфликт, это объединение по общим целям. В последние годы жизнь менялась очень сильно. Мы прошли через много трансформаций общества. Менялись ценности, менялись цели, менялись инструменты, механизмы. Очень многие расходы, разводы произошли по этой причине, поэтому, может быть, даже не стоит друг друга обвинять в этом. Важно сделать выводы. Важно сделать так, чтобы не допустить те же самые ошибки в будущем. Поэтому объединяться надо по общим целям, по общим смыслам, по общим ценностям. В первую очередь целям. И только стремление к общей цели приведет к тому, что вы будете адаптироваться друг под друга, потому что вы партнеры, вы союзники, вы сидите в одной лодке. Какой главный секрет прочного брака? Я думаю, что в первую очередь уважение. Любой брак, неважно, формальный, неформальный, все начинается с уважения, с дружбы. И если туда добавляется еще и химия, влюбленность, то это получается очень красивый, очень эффективный и развивающий друг друга брак. Все равно объединяться нужно не потому, что есть общие проблемы. Объединяться нужно тогда, когда ты чувствуешь, что это объединение даст каждому новые возможности, расширит, усилит возможности каждого человека. И когда этот брак действительно расширяет, развивает и питает, то тогда из него не хочется выходить.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненные ощущения вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций. Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За свою карьеру Эндрю Хуберман внес много важных вкладов в области развития и пластичности мозга, восстановления нейронов. Помимо того, что он является штатным профессором нейробиологии и офтальмологии в Стэнфорде, Эндрю превосходно объясняет сложные концепции науки, чтобы обычные люди могли их понять и использовать для улучшения своей жизни. Хуберман тщательно изучал биологическую систему организма человека и благодаря этим знаниям смог вывести несколько критически важных советов, отвечающие за богатство. О них поговорим прямо сейчас. Успех начинается с утра. Выйдите на улицу на 10-30 минут как можно раньше после пробуждения. Яркий свет, в идеале естественный солнечный, запускает последовательное высвобождение гормонов в вашем организме. Так, выброс кортизола, который произойдет немедленно, будет способствовать бодрствованию и концентрации внимания, а через 12-14 часов усилится выработка мелатонина, которая окажет позитивное влияние на быстрое засыпание и крепкий сон. Отправляясь на короткую утреннюю прогулку, не переживайте, если солнце спрятано за тучами. В любом случае вы получите необходимую световую энергию. При этом не нужно, чтобы солнечный свет бил прямо в глаза. Однако очки тоже не стоит надевать. В течение дня желательно дополнительно получить заряд естественного света до захода солнца. Это настроит чувствительность вашей сетчатки таким образом, что искусственное освещение в вечернее время, например, экран компьютера или телефона, не нарушит ваш режим сна. Подобная ежедневная практика способна сделать человека максимально продуктивным в течение всего дня. Так вы сможете выполнять максимальное количество задач, а соответственно еще быстрее добьетесь желаемого. Укрепляйте свою силу воли. За целый день мы с вами сталкиваемся с разными задачами. Часть из них важно выполнить, но очень не хочется, а часть мы с большим удовольствием осуществляем. Так уж сложилось, что наша жизнь часто завязана на тех действиях, которые нам очень не хочется делать. И именно из-за этого большинство людей не могут стать богаче. Если вы хоть раз сталкивались с подобным категорическим отсутствием желания делать определенные задачи, Эндрю Хуберман знает, как натренировать себя так, чтобы с этим справляться. В момент, когда вам нужно что-то выполнить, но абсолютно нет никаких сил и желаний, начните, буквально заставьте себя это делать. Сходите в спортзал, выйдите на прогулку, уберите в квартире. И наоборот, когда вам захочется что-то сделать, например, взять в руки телефон и посидеть в соцсетях, или доесть упаковку чипсов, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом, вы запустите трение между вашей лимбической системой и передним мозгом. Позже вы даже не заметите, как любые, даже самые сложные задачи, которые точно повлияют на ваше богатство и успех, будут с легкостью выполнены. Эндрю Хуберман говорит, что сам постоянно практикует данную схему и рекомендует каждому это делать регулярно. Так вы добьетесь феноменальных результатов. Создайте негативные визуализации. Мы все привыкли к тому, что картинки прекрасного будущего, конкретные материальные цели – это всегда важная часть достижения успеха. Однако мотивация, построенная на страхе, может оказаться гораздо эффективнее. Хуберман убежден, что мы не должны полагаться только на позитивные визуализации. Подумайте о негативных последствиях, если вы не сделаете или сделаете какое-то действие. Обязательно запишите их. Поразмыслите о том, какова будет цена того, что вы не сделаете, но обещали осуществить. Что произойдет, если вы потерпите неудачу? Обычно мы не думаем о негативе, поскольку это доставляет дискомфорт. Гораздо приятнее рисовать образы того, как все будет замечательно, какие изменения это внесет в нашу жизнь, вызовет зависть коллег и так далее. Все верно, фантазировать позитивно легко. Однако эмоциональная реакция от негативных мыслей может поступить гораздо быстрее, а значит и смотивировать вас на изменения тоже. Запишите все страхи и негативные последствия. После ощущения дискомфорта вы получите ту небывалую ранее силу, которая выведет вас на новый уровень. Кстати, в прошлых видео я просил вас поставить конкретное количество лайков за определенное действие. Мы с легкостью смогли перешагнуть число в 10 тысяч будущих миллиардеров, которые завели блокнот с целями, и также набрали более 25 тысяч зрителей, которые пальцем вверх дали понять, что не боятся ошибаться. Это невероятно круто видеть столько мотивированных людей. Совершая ошибки, откройте новые горизонты. Любая ошибка учит нас чему-то новому. Этот совет стар как мир, однако не все наверняка знают, как его правильно нужно использовать. Да, мы просто можем сидеть и ждать, когда в нашей жизни произойдет форс-мажорная ситуация, от которой мы точно получим багаж знаний. Однако очень часто таких ситуаций в жизни человека просто не бывает, а значит, что его путь к улучшению, саморазвитию и новым горизонтам остается нетронутым. Вместе с этим на практике вы можете заставить себя найти этот путь. Для этого необходимо начать изучать что-то новое. Исследования показывают, что правильное соотношение успеха и ошибок составляет 85% к 15%. Это означает, что при обучении мы должны устанавливать уровень сложности таким образом, чтобы вероятность ошибок составляла примерно 15%. По словам Хубермана, это будет активным образом стимулировать переднюю часть мозга и приспосабливать все ваше тело к новым ситуациям. Действуйте в нужный момент. Любой человеческий организм имеет цикл в 90 минут, когда все наши органы чувств сосредоточены на максимальную продуктивность. Очень важно, как начинаются эти самые 90 минут. В первые 5-10 минут каждого цикла ваш мозг не будет оптимально реагировать на то, чем вы пытаетесь заняться, и это нормально. Но очень важно пройти эти первые 10 минут полностью сфокусированными и настроенными на работу. Таким образом, ваш мозг начнет привыкать к состоянию глубокой сосредоточенности, и впоследствии за все 90 минут вы научитесь быстро и качественно выполнять поставленные задачи. Дальше самое время отдохнуть. Выделите на это 20 минут своего времени. В этот промежуток постарайтесь отключиться абсолютно от всех внешних факторов для полного заряда вашей батарейки. Хуберман делает акцент, что именно такое соотношение времени делает человека ультрагибким. Помните, я говорил, что чашка кофе с утра влияет на наш успех? Это вовсе не выдумка. Если вы чувствуете себя несфокусированными и затуманенными в послеобеденный период, вполне вероятно, во всем виноват кофеин. Все дело в том, что в нашем организме есть молекула аденозина, которая, накапливаясь, сообщает нашим нейронам, что пора спать. В обычном режиме это происходит как раз к вечеру после того, как вы активно провели свой день. Однако, выпив с утра чашку кофе, вы простимулируете выброс аденозина раньше, чем это запланировало ваше тело. Соответственно, новый виток сонливости и усталости наступит примерно в обед, тем самым блокируя ваше тело на свершение новых успехов. Эндрю Хуберман советует подождать 60-90 минут после пробуждения, прежде чем начать пить кофе. Так ваш организм успеет избавиться от остатка аденозина с утра, и вы сможете целый день провести продуктивно и с пользой.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Часть закрытых АЗС Махачкалы и Каспийска готова к открытию. Рабочая группа Минэнерго Дагестана совместно с МЧС и Ростехнадзором осмотрели более 20 закрытых АЗС. По большинству из них нарушения устранены. Сейчас решается вопрос о снятии ограничений и возобновлении их деятельности. Параллельно создан временный оперативный штаб под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он будет мониторить наличие топлива в регионе, контролировать поставки и оперативно реагировать на проблемы, чтобы не допустить перебоев. Также прорабатывается возможность привлечения федеральных нефтяных компаний для увеличения объемов поставок и стабилизации рынка. В Инсукульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГЭнерго Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел всероссийский марафон открытия объектов образования. Одним из них стала школа в селе Байрам-Аул, Хасавюртовский район Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано более на 600 учеников. Открытие школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, создать комфортные условия для детей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр просвещения России Сергей Кравцов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. Представители компании Яндекс и Магнита получили благодарственные письма от Республики Дагестан 29 августа в постпредствии Республики при президенте России за помощь жителям во время ликвидации последствий паводков. Я напомню, что фонд помощи рядом компании Яндекс направила на поддержку жителей Республики около 30 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию поездок, доставку гуманитарных грузов и размещение волонтеров. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Несколько фактов про моих сегодняшних гостей. Более 15 лет создают компании. Одну из своих компаний продали Snapchat за 60 миллионов долларов. В следующую компанию после продажи, Product Science, они привлекли 18 миллионов долларов. Также они уже несколько лет строят фонд, который инвестирует не просто в компании, а инвестирует в людей и получает, соответственно, доходы от всех продуктов компании, которые эти люди создали. Собственно, Давид и Даниил Либерманы, встречайте. Здравствуйте, господа.
2: Привет.
1: Что занимательно, мы с вами в прошлый раз записывали выпуск и говорили о том, как вообще поменяется наш мир, как поменяется экономика, если искусственный интеллект плотно, собственно, придет в нашу жизнь. Проходит буквально месяц, наверное, и начинается просто абсолютно сумасшедший бум, который мы наблюдаем по сей день. И мнения разнятся. Одни люди говорят, что наш мир не будет никогда прежним, собственно, все будет автоматизировано, технологично и так далее. Есть огромное количество скептиков, которые говорят, что все это рухнет, как примерно доткомы в 99-м году, и по факту останется лишь малая часть того, что мы сегодня видим. И все это надувается ради того, чтобы венчурные инвесторы и банки в текущем моменте времени просто зарабатывали деньги. Вы находитесь в самом эпицентре, если можно так сказать, событий. Во-первых, долина, в которой все это происходит. Во-вторых, вы сами активно участвуете в разработке продуктов, и, собственно, у вас огромный круг общения. Давайте попробуем разобраться, что, на ваш взгляд, в действительности мы имеем сейчас? Насколько здесь есть правда про смену парадигмы и новое будущее, и насколько здесь есть что-то от того, что все это обесценится и останется лишь малая часть?
2: С одной стороны, если ты посмотришь на график бабла 2000 года, то ты увидишь, что он уже не выглядит как бабл, потому что текущий рынок, он на порядке превосходит то, что было тогда и считалось чрезмерно надутым.
3: Mm-hmm. Чуточку более...
2: Амазон тогда стоил сильно дешевле, чем он стоит сейчас.
1: Ну, правда, он потом упал на 98%.
3: Да, вы знаете, чуточку этом... более, может быть, картинку можем прямо, которую нам всем было бы понятней, посмотреть на биткоин.
2: В момент, когда возникает вот этот ажиотаж...
3: Ажиотаж.
2: То в этот момент деньги могут привлечь и проекты, которые из себя ничего не представляют. Потому что очень сложно отличить, да. Они все еще очень маленькие, они все выглядят как те, которые могут стать вот этими гигантами, но отличить очень сложно. И что произошло в 2000 году, что было несколько чистейших фродов, там буквально сенаторы участвовали в этом процессе, WorldCom и Enron, это были компании, которые притворились Амазоном и Гуглом, и были
3: накрутили, оценены накрутили свои оценки, а потом все это обрушилось, когда просто их документация, внутренняя финансовая документация вдруг где-то всплыла.
1: Это когда было, к кому году?
3: Это дотком 2000 года. Mm. Тогда же прямо были кейсы прямого мошенничества, которые обрушили все вокруг. Но мы сейчас видим, что не все из этого было чистым баблом, потому что Amazon, Google, Facebook, Microsoft, все что угодно сейчас стоит эти триллионы и зарабатывают деньги.
2: Тогда просто... этот бум был на некоторых ожиданиях. Он был на ожидании, например, что большинство продуктов будет продаваться онлайн. Тогда очень маленький процент продуктов продавался онлайн, но вот на этом ожидании возникли эти гигантские оценки. Сейчас большинство продуктов продается онлайн. Это случилось.
1: Но это играется, что прошло 25 лет.
2: Да. Всегда занимает дольше времени. Вот в этом как раз и основная причина бабла, потому что вот этот ажиотаж, он в том, что завтра все произойдет.
1: Да, как люди обычно переоценивают, сколько можем сделать за год, а недооценивают, что можем сделать за 10, да? Примерно так. Да.
2: И вот это, безусловно, будет тоже с AI, что вот было много заявлений, что AGI уже произойдет через год, там, и так далее. Не произошло.
1: AGI — это вот это общий искусственный интеллект.
2: Да,
1: но мы об этом еще чуть позже тогда поговорим.
2: Это вот конечная цель большинства AI-компаний сейчас. Вот создать этот универсальный, превосходящий человека искусственный интеллект. Однако те, кто смотрит более пристально, никто не может уже сказать, что это ни на чем не основанное ожидание.
3: Уже сейчас, в смысле, AI-бабл, не бабл, понятно, в каких местах он по-настоящему работает. И более того, люди платят, конечный пользователь платит уже эти самые $20 в месяц, потому что он точно понимает, как его жизнь это меняет.
1: Ну вот смотрите, здесь сразу...

0: Но есть ощущение, что 98% из того, что сейчас мы с вами видим, оно с ним произойдет то же самое, что вот, как ты рассказал примеры про дубли Амазона и прочего. Более того, у меня лично возникает вопрос, когда компанию, как OpenAI, например, накачивают такими бабками, а вообще кто-то допускает то, что это может, просто математика может не схлопнуться в один прекрасный момент, и все, просто, ну, не, компания не будет окупаться, будет нести огромный расход, еще, не знаю, там проблемы с электроэнергией, с обслуживанием всего этого, и что будет тогда?
1: Этот рынок, он в целом про то, что 98%
2: умирает.
1: Всегда. Будет...
2: умирало последние 30 лет.
1: Это именно поэтому очень сложно понять, когда вот с внешней стороны смотришь, потому что кажется, что все ошиблись, инвестировав в эти 98 компаний, которые из 100, которые умерли.
2: Но если ты посмотришь очень долгой перспективы и попробуешь посчитать все вложенные в венчур за это время деньги, а потом посмотришь, а на самом деле сколько в итоге созданного value, возвращенного инвестора, то там сколько? 5 иксов?
0: То есть все вложенные деньги на все полученные результаты. Да?
1: И в действительности это нормально, что 98% умирает. И главное, что даже если ты постараешься, ты не сможешь отличить, какая из них в действительности станет этим большим гигантом. Будет ли это OpenAI в итоге или нет, никто не знает. Может ли быть так, что OpenAI превратится в ноль? Может. Но этот тезис все равно строится на том, что в среднем все эти попытки, они оправдывают
0: себя.
1: Статистически
0: просто, да?
1: Статистически создают такое большое баллы. То есть уже нельзя сегодня смотреть на компании, как Google или Microsoft или Amazon, как просто накрученные баблы. У них капитализация, соотношение капитализации к их реальной прибыли, вот этот коэффициент, он меньше, чем у Walmart.
0: То есть, ну да, хотя там это интернет-компания,
1: хотя это интернет-компании,
0: да,
1: которые,
0: да,
1: растут сильно быстрее. У них, потому что это уже компании, которые непрерывно генерируют очень большое количество прибыли, чистой прибыли. И они как раз оправдывают все те вложения, которые делаются в новые компании. И в этом плане, да, можно подумать о том, что OpenAI очень высоко оценена. Как так может быть? Но год назад у них было $1 миллиард дохода. Сейчас у них $15 миллиардов дохода. Такой скорости ты не видишь ни у одной
2: за историю
1: крупной компании.
2: Злом не было.
1: Она не вылезает из первых строчек магазинов приложений в Андроиде и в Apple. И она, в действительности, каждый ее выпуск нового продукта просто сотрясает все крупнейшие компании. Они уже не знают, что с этим делать. Поэтому ажиотаж, который строится вокруг этих компаний, и ажиотаж, который строится вокруг, в действительности, единиц таланта, ты знаешь, мы очень большие фанаты стоимости таланта.
0: Да, да, да.
1: Поэтому то, что сейчас это стало нормой, что какой-то талант может
2: стоить покупаться за 100 миллионов,
1: 100 миллионов долларов
2: в год
1: или миллиард
2: зарплаты,
1: долларов.
2: Или миллиарды.
0: Но это меняет вообще рынок.
1: Да.
0: То есть.
1: Но с учетом того, что они создают и уникально создают, не то чтобы каждый может создать такие системы, это просто абсолютно оправдывает то, какие натурально деньги вкладываются. Хоть и в действительности человеку, который не из этого рынка, очень страшно. Ну, потому что очень страшно в 98% случаев ошибаться.
2: Потому что есть эксперты, которые понимают, во что инвестировать, а все остальные понимают, что если они сейчас не заскочат,
0: да,
2: то пропустят
0: они упустят
2: такую
0: мир, да,
2: волну.
0: Да.
2: Может быть, вообще все упустят, что у них и так есть. Заскакивают, но уже с меньшим сильно профессионализмом заскакивают. Почему сейчас в Силиконовой долине образовалась самая большая за всю историю венчурного капитала концентрация капитала в наименьшем количестве фондов? А просто огромная концентрация. Потому что на самом деле этот капитал, уже большой внешний капитал от венчура, привык к тому, что они заскакивали, все время как-то неуклюже заскакивали. А тут, ладно, вот эти вот пятеро, такие эксперты, что мы им доверяем, весь капитал вбухиваем в них.
1: Более того, если посмотреть на такие фонды, как Андреэссен Хоровиц, то они буквально как индекс сейчас, они инвестировали во все AI-компании, которые ты знаешь. Хотя раньше еще считалось неправильным, что какая-то ты должен инвестировать в одну, это какой-то конфликт интереса. Они инвесторы, оп,

0: OpenAI, XAI, Anthropic, SSI, Superintelligent, Safe Superintelligent или Иисус Кривера, и в компанию Мир Мюрать. Они во все.
1: И добавь туда еще два, как минимум, стартапа, создающих децентрализованный AI. Вообще, яйца положены во все корзины.
0: И в этом плане здесь инвестор в действительности никто не делает заявление, что знает конкретно, какая из них выиграет.
1: Угу.
0: Но все понимают, что этот рынок, он точно уже будет другой, и что его общая совокупная стоимость потенциально такая высокая, что
1: десятки триллионов
0: она оправдывает долларов. Все эти попытки.
1: То есть и суть в том, что вот когда я говорю про экспертизу, это просто в том, чтобы вообще в какую-то совсем фигню не положить денег.
0: Но
1: во все остальное, что явно создано сознанием дела, даже если оно проиграет, все равно положить денег, ты не знаешь, кто выиграет.
2: Давайте с вами рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вот смотрите, аналогию все равно проведем с доткомами. Понятное дело, что какие-то компании остались, 98% компаний, или там 99%, они просто обнулились. Вот давайте с вами просто представим. Вот вы говорите, никто не знает. Вот есть такие компании, как OpenAI, например, которые накачивают деньгами, и во многом, если мы сейчас с вами посмотрим вообще на то, что происходит с рынками, вот этот вот бабл, условный бабл фондового рынка всего, он во многом тянется за счет вот этих ожиданий, что компании станут более эффективными, да, что будут там сокращение кадров, больше прибыль, и, собственно, ожидания растут, и рынки растут. У нас фондовый рынок просто вот так вот смотрит сейчас S&P 500. Вот смотрите, давайте с вами представим кейс, гипотетически. Проходит какое-то количество времени, год, два, три, я не знаю сколько, и OpenAI говорят, не, все. Ну, мы понимаем, что математика, ну, ребят, ну, не бьется, да, не сходится математика. И все. И они схлопываются. Следом за ними, как вы понимаете, схлопнется еще какое-то количество компаний. И вот мы, давайте с вами нарисуем что-то. Это я почему спрашиваю, потому что многие люди этого сейчас боятся. Многие люди, например, сейчас боятся покупать фондовый рынок, как вообще акции в целом, потому что они понимают, что это может все обнулиться, и как тогда сложиться на 90%. И более того, в противовес мы видим, например, что это же исключительное событие, что с одной стороны у нас растет фондовый рынок американский, а с другой стороны растет золото, да? Это такое, вроде бы у тебя и рисковые активы растут, и золото. Понятное дело, что государство покупают.
1: Да, ложи туда еще растущий биток.
2: То есть растет все, и это абсолютно аномально. И люди, которые вот так зашли, у меня там есть, не знаю, условно, $1 000 000, я хочу проинвестировать, смотрят на все это, думают, не, тут что-то вот зарыто. Что произойдет, на ваш взгляд, вообще с экономикой США и с экономиками мира, если какой-то такой гигант просто закроется, обанкротится и потянет, естественно, за собой еще какое-то количество компаний?
0: В целом, как пики бабла обычно неоправданы, так и низы кризисов тоже обычно неоправданы. И, скорее всего, будет очень резкая коррекция.
1: Падения.
0: Особенно с учетом того... Я вот только что защищал AI-компании, но одновременно мы не очень согласны с текущей стратегией, потому что ты прав, что очень большое количество капитала вкладывается не в инновацию.
1: Угу.
0: Очень большое сейчас количество капитала вкладывается
1: в текущего статуса
2: ну,
1: кво.
2: Да. Дата-центра, например.
0: Дата-центров,
2: да?
0: С текущим даже железом.
2: Баснословные бабки просто.
0: В своих отчетностях записывают амортизацию на 6 лет.
2: Да-да-да.
0: Оборудование, которое через 2 года должно абсолютно устареть.
2: Мы видим сейчас, простите, я перебиваю, на примере с биткоином, да, что, условно говоря, прошлые асики, они просто неэффективные. Да, у тебя хешрейт такой.
1: Ты представляешь, насколько?
2: Да, а тут, я говорю, маленькие цифры, а тут просто представь, какой объем, условно, капитала, а ну, модель примерно та же самая.
1: И... Просто вот сам по себе биток, асики биткоинов за вот 13 лет их существования увеличили производительность, сколько выдается математических операций на вложенный капитал и приложенное электричество, вот эту производительность,
2: да,
1: увеличили в 300 тысяч раз
0: за 13
1: лет.
0: И в этом плане ты действительности в инновациях в этой области вкладываться в просто в строительство текущего, да,
2: угу,
0: текущей версии,
1: скалирование кремния,
0: угу, оборудования, это действительно с нашей точки зрения достаточно серьезная ошибка. И в этом плане, но она делается с очень четким расчетом. Да, она делается с очень
1: четкими расчетами.
0: Потому что сейчас все-таки идет очень сильная борьба за доминирование этого рынка, кто будет им владеть. И все готовы забыть про то, что возможно...
2: Математика не важна, да.
0: Да-да. Но мы как раз в любом случае думаем, что это скорее неправильная стратегия. И ты прав, что если в какой-то момент

0: возникнет страх, и, ну, уже такой цепной страх из-за того, что они делают, то, безусловно, можно на несколько лет откатить назад прогресс, когда вот несколько лет, как это было совсем недавно, в 2002, 2021 и 2024 годах, из-за больших ожиданий, которые создал 2021 год, mm-hmm. после пандемии, несколько лет было вообще очень сложно засуха. Поднимать деньги на
1: очень невозможно проекты. Поднимать деньги.
2: Ну, там же интересные такие кейсы были, которые, ну, понятное дело, что это более мелкие аналогии, но тем не менее, там кейс того же Farfetch, да, когда началась пандемия, они сказали, мы дизраптим рынок фэшена, и теперь все будут покупать онлайн. Ну вот, и их накачали деньгами, выросли оценки, а потом оказалось, что, в общем-то, любой бренд может сделать свой онлайн, а потом, когда закончилась пандемия, оказалось, что люди, в общем, любят магазины, как бы, и ходят все равно в магазины, и как бы, и компания ушла с молотка, ну,
0: вот
2: за доллар.
0: Вот как раз вот, вот эти сверхожидания, они в действительности приводят к...
1: Давай только в данном конкретном случае, что будет? Вот они накачают рынок огромным количеством GPU. Потом вдруг окажется, что, например, нету к этому спроса или что-то другое появляется. Поскольку это все обрушится, то к чему это на самом деле приведет? Это может привести к тому, что развитие скорости чипов будет на какое-то время замедлено, потому что никто не будет давать новых дополнительных денег на это развитие. Но mm-hmm. те чипы-то не исчезнут. То есть не то, чтобы был бум, и весь AI исчезнет. Нет, он просто будет там, просто произойдет перераспределение, кому что принадлежит.
2: Mm-hmm. Потому что, по сути, деньги перераспределятся из одного кармана в другое, да?
1: Да, да.
2: Кто-то потеряет, кто-то будет закредитован, кто-то купит это за бесценок.
1: Но что произошло с недвижкой в 2008 году? Да. Она просто вся сменила руки. И потом все вернули все свои деньги, как бы 2 года спустя.
0: А при этом...
1: Не все, а в смысле те, кто получили весь этот актив, вернули.
0: При этом OpenAI очень умно поступает с точки зрения того, как они поднимают деньги. Большинство этих денег идут не в компанию, а идут в сторонние компании, которые получают кредиты на строительство этих дата-центров. То есть OpenAI даже мало что потеряет, и инвесторы OpenAI мало что потеряют. Это скорее инвесторы этих сторонних компаний с дата-центрами.
2: Финансовых организаций.
1: Не-не-не, Oracle, в смысле. Это же все накачивается в Oracle, который строит эти дата-центры и покупает себе на капекс.
2: Да, он же сейчас number one, да? Самый богатый человек в мире.
0: Благодаря этой мы.
1: А сам OpenAI как бы может не даже не погорит, да. Когда вдруг окажется, что все эти железки не нужны, а нужны другие.
2: То есть идея такова, что вы предполагаете, что если даже такое произойдет, то условно, как сейчас оно может быть переоценено, также оно в моменте там упадет, но это будет не такая история, что рынок развернется и пойдет обратно. То есть это неминуемо, да. Оно просто как обычно, как и любой кризис, отскочит.
1: На пару лет отскочит.
2: Да, и как бы и через пару лет вернется на круги своя и будет уже, скажем так, более здоровым, естественным образом расти и развиваться, верно?
1: А еще 20 лет спустя
2: будет
1: мы не узнаем мир.
2: Да, оно.
0: И в этом плане просто это, с одной стороны, неизбежно, это такая психология,
2: да.
0: Что очень сложно себя остановить, когда вот такое все. Происходит, и все бросаются на то, чтобы хоть какой-то капитал в это вложить. И в действительности, но для того, чтобы вкладывать капитал, в действительности нужно иметь экспертизу, нужно уметь отличать, где в действительности происходит инновация, а где ее, например, не происходит.
1: Причем это очень важно. Все, опять же, это же правда меняющий жизнь продукт. Он прямо сейчас меняет жизнь всех нас. В каждой профессии. И в этом смысле как бы это не фейк-фейк. Это не какой-то прям супер-пузырь. Поэтому каждое государство мира mm-hmm. или каждая компания смотрит на это и говорит, если я вот сейчас год еще подожду, а не лопнет это или лопнет, то я могу оказаться просто нерелевантным.
2: Давайте теперь смотрите. Вот, я думаю, что я за крипторынком плотно слежу уже достаточно много лет, и вот, условно говоря, там, убийц биткоина, да, если можно так говорить, их было достаточно много уже, и там ребята приходили, делали, условно, utility, говорили, что вот у нас майнинг-модель и так далее, все это заканчивалось одинаково, да, то есть, условно говоря, там биткоин, как вы сказали в самом начале, это цифровое золото, оно гораздо там более мобильное, чем золото, плюс ты можешь транзачить, плюс оно ликвиднее, и так далее, оно under the government сейчас, да, как бы, по крайней мере, на текущий момент, и у тебя очень понятно, как применилось. Вот сейчас в вашей конкретной модели, вот, первое, да, вот, откровенно говорю, первое такое, у меня скепсис такой, так, как только появляется какой-то коин, у меня сразу, типа, появляется определенный скепсис. Вот давайте теперь на пальцах разберем, в чем конкретно модель протокола, почему людей это должно замотивировать, и почему считаете, что это вообще имеет какой-то, хотя бы там, да, какой-то небольшой процент, но, тем не менее, потенциала стать чем-то очень большим. Вот давайте взаимосвязь, мне нужна четкая.
1: С биткоином. Мы видим все эти 26 гигаватт электричества. Так. И они тратятся на

0: решение математической операции, которая никаким образом не относится к конкретной функции, о которой ты говоришь, транзакция.
1: Так.
0: Сама транзакция там занимает микро...
1: Ну, понятно, добыча основная, это все тратится на добычу, да.
0: Добыча. Это добыча, это на самом деле просто сжигание электричества.
1: Перебор кода, да.
0: Перебор кода. Вот, вот это текущее состояние биткоина. И ему достаточно этого, потому что он сделал функцию транзакции, а все это сжигание электричества, оно нужно для... security сети, ну, как бы для того, чтобы никто не стал большинством и не обманул общий леджер.
1: Окей, так.
0: А то, что мы делаем, мы сразу сказали, нет, 99% этого вычислительных мощностей должно тратиться на полезное действие, и только 1% на security сети, на безопасной сети. И в этом, в этом основная разница. Как бы тот протокол, который мы делаем, он такой. И а полезное действие в нем — это вычисление существующих LLM-моделей и тренировка новых LLM-моделей.
1: Как это работает? Я не до конца понимаю, как это технически работает. Ну, дайте прямо на пальцы. Значит, вот я взял, купил несколько машинок.
2: У тебя есть GPU.
1: Да.
2: Да, в целом на этом GPU может происходить AI вычисление.
1: Да.
2: Ты, как в случае с биткоином, ты установил на него определенный
1: софт да.
2: и подключил его к сети. В этот момент твоя
0: машина
2: начинает общаться с сотнями машин сети и начинает, они совместно образуют
0: оркестрацию.
2: Единый сервер, который может производить эти AI-вычисления.
1: Угу.
2: И дальше...
0: И внешний API.
2: И дальше так же, как в биткоине, вот есть так называемый proof of work, да, что ты зарабатываешь монетку, доказывая, что ты можешь производить операции.
1: Uh-huh.
2: Вот так же и в нашем случае твой сервер доказывает, что он может производить операции, и чем больше он операций может производить,
0: тем больше
2: он зарабатывает.
0: Тем больше монеток каждый день он забирает себе.
2: Вот. И в этом плане для тебя опыт никак не отличается от биткоин-майнинга. Ты подключил, она, твоя машина
1: работает.
2: Да, вопрос
1: только в том, куда направляются вычислительные
2: да.
1: мощности.
2: Да. Да. Но одновременно, что происходит с другой стороны, что разработчики
0: любых приложений.
2: Ботов, приложений.
0: Компания Flow.
1: Я могу условно прийти и на вашу сеть...
2: Нагрузить все свои AI-вычисления. И они как раз отправляются в эту распределенную сеть.
1: Да.
2: Эта распределенная сеть производит эти вычисления и выдает результат.
1: Да.
2: Ты знаешь, как в чат GPT. Ты написал какой-то вопрос.
0: Запрос.
2: Отправился. А тебе вернулся ответ. Также ты этот ответ получаешь только за счет распределенной сети. Каждый вопросик распределяется, кто будет на него отвечать, и этот ответ дальше идет тебе обратно. И все это делается в безопасном виде, так, чтобы быть...
0: Уверенным, что ответ, который тебе пришел, это не фейковый ответ, это не подделанный ответ. То есть там на нашей стороне, внутри протокола, записан алгоритм, который убеждается в том, что модель, которую... работу, которую запросил девелопер, не изменена до степени квантизации этой модели. И... Если, может быть, это не до конца понятно, mm-hmm. но как бы термин... то есть можно упрощать, это вот называется квантизация, может, там 16 бит, 8 бит, 4 бита, и наша модель определяет...
2: Если ты попытаешься
0: обмануть девелопера и дать подсунуть ему другую степень упрощения, наша модель это отловит, и ты не получишь вознаграждение.
2: В этом плане мы действительно, это продукт, он не конкурент биткоина. Мы не создаем
0: новое золото.
2: Вот. И, и то, что...
0: Можно пример привести Filecoin, условно.
2: Да. При этом то, что произошло за эти 15 лет, что был не только биткоин, были разные проекты. И, в частности, те проекты, которые создавали некоторые utility.
1: Mm-hmm.
2: Например, есть Filecoin.
0: Render или Filecoin.
2: Да, у него не капитализация в... миллиарды долларов.
0: Триллионы.
2: То есть триллионы долларов. У него капитализация в миллиарды долларов. На данный момент Filecoin хранит 10 миллионов терабайт данных.
1: Угу.
2: На самом деле, как инфраструктура, это очень успешный проект. 10 миллионов терабайт — это больше, чем YouTube.
1: Угу.
2: То есть все видео YouTube можно было бы поместить в этой сети.
0: Да, можно.
1: Это распределенная сеть.
2: Это распределенная сеть.
0: Да, это
1: честно сказать, признаюсь, как бы было мне стыдно, но я не знаю,
0: это плохой продукт. В этом вся штука.
1: Я впервые слышу, да.
2: Да. Вот, и...
0: Protocol Labs их сделали, это Filecoin.
2: Вот, также есть проект Render, он сейчас, по-моему, оценивается где-то в 6 миллиардов, 5-6 миллиардов долларов. Они также распределили сервера для того, чтобы делать рендеры мультиков.
1: Угу.
2: Им реально...

0: То есть это самый дешевый способ сейчас делать вендор мультиков, использовать сети. Это в действительности все были нишевые рынки. Это были все нишевые рынки, вот как хранение файлов, рендер картинок. Но AI, он на порядок больше рынок.
1: Угу.
0: То есть мы не конкурируем за то, чтобы стать новым золотом. Мы конкурируем, а можно ли быть большим процентом AI-рынка. И в отличие от всей остальной вот этой финансовой криптосоставляющей, да, то есть рынок смарт-контрактов сегодня порядка $2 миллиарда.
1: Угу.
0: Вот это вот это, то ограничение, которое... ну, в смысле, вот такой рынок, он небольшой. Рынок AI-вычислений уже сегодня $40 миллиардов. А через 10 лет рынок AI-вычислений — это порядка $2 триллиона.
1: Угу.
0: То есть...
2: И когда мы говорим про рынок вычислений, в смысле, сколько будут в год, платить,
0: да,
2: в год?
1: Я понял, да,
2: значит,
1: да, я понимаю.
2: Значит, мы говорим про капитализацию этого рынка в десятки триллионов долларов.
1: Ну, умножается, понятно, коэффициент, мультипликатор.
0: Вот, и в этом плане действительности... есть, в любом случае, есть скепсис, потому что нельзя себя сравнивать с самым большим. Да, вот ты сравниваешься с биткоином, но биткоин — это уникальная вещь. Но если ты сравниваешь себя с различными уже существующими вот этими инфраструктурными криптопроектами, да, они стоят не
2: зеленый. Забрали ли они 10% от централизованного рынка? Да, забрали. Вот биткоин забрал 10% от централизованного рынка золота.
1: Это пока
2: что. Можем ли мы... Видишь, ты еще и говоришь «пока что». Можем ли мы в теории представить себе... в вселенную, в мультиверс, вот срез этого мультиверса, в котором децентрализованная сеть GPU забирает 10% этого рынка будущих вычислений, который мы только что оценили в десятки триллионов долларов.
1: Mm-hmm.
2: И если может, значит, мы тогда идем с сегодняшней точки, сегодняшней оценки этой маленькой сети, до того, что она будет следующие 5-10 лет расти до триллионов долларов.
1: Mm-hmm.
0: У всего есть...
2: шанс.
0: Шанс. Да. И действительно сейчас есть очень большой шанс, что большие AI-лаборатории, с ними невозможно будет конкурировать.
2: И американское правительство все удушит, но никому не даст чипов,
0: ты веришь,
2: все удушит.
0: Но если ты веришь в этот шанс, тебе сейчас нужно шортить весь остальной рынок.
1: Угу.
0: Потому что весь остальной рынок не выживет в этом новом мире. Но именно поэтому и будет расти
2: спрос.
0: На альтернативу.
1: Mm-hmm.
0: Что альтернатива, она нужна.
2: Это не будут... Нами не будет пользоваться ни Google, ни Meta, ни OpenAI.
1: Нет, понятно. Это для тех, кто не может миллион своих GPU-шек поставить.
2: Да, но нами будут пользоваться такие компании, как Canva, Flow, многомиллиардные компании, которые производят много вычислений, которым тоже это нужно.
0: Но как раз для которых большой риск.
2: И для которых большой риск, эти пять компаний заберут их рынок себе.
1: Mm-hmm.
2: Вместо них будут делать презентации, вместо них будут делать обсчет показателей здоровья человека.
0: В этом плане, так же, как для биткоина каждый финансовый кризис был скачком, да, и увеличением вот этой аудитории, которая mm-hmm. ищет альтернативу, также каждая новость по поводу того, что...
2: Машины все окончательно сменили, водителей такси больше нету. Все. Это еще одна новость, и другая новость, и другая. Год за годом мы будем
1: это
2: видеть.
1: И этого не
2: происходит. Думаешь, не произойдет?
1: Нет, оно произойдет, просто оно уже 10 лет назад должно было произойти.
2: Не, вот еще не 10, 20, сколько года. Вот оно медленно заезжает.
0: Посмотри на график Waymo, это самоуправляемая машина,
1: что
0: Сан-Франциско.
1: Да, я видел, да.
0: Они уже съели 20% рынка перевозок. И это просто экспоненциально растущий график. Со всеми этими технологиями они действительно занимают дольше времени.
1: Долго запрягать
0: когда поэтому, произойдет? Поэтому на самом деле, когда нам говорят, а вы уже опоздали, нет, мы не верим. Потому что вот эта адаптация AI, она займет несколько лет.
1: Mm-hmm.
0: Она займет 5-10 лет. Но как только это произойдет,
2: сектор
0: то эффект... Эффект на рынок будет колоссальный.
2: Сектор за сектором это будет видно.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двустороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Здорово. А каким образом у вас выстраивается взаимодействие? Например, топ-менеджмент. Сколько у вас минус один людей под вами?
2: Сейчас, ну, топ-менеджмента 8 я вкладываюсь, но дело в том, что я директор по маркетингу сейчас.
1: Еще в той же области.
2: Еще там у меня 8. То есть у меня сейчас очень много подчиненных. Это временная ситуация. Я постепенно буду это все раздавать.
1: Давайте тогда вот с позиции CEO сейчас поговорим. Вот у вас есть там 8 человек. Каким образом вы выстраиваете работу с ними? У вас есть какие-то ежедневные планерки, еженедельные, ежемесячные, созвоны, имейлы и так далее. Каким образом у вас выстроена система коммуникации и решения вопросов с ними?
2: Я немножко неправильная система коммуникации. Сейчас я ее буду менять. У нас сейчас будут планерки, слеты. Вот это показал стратегическая сессия, что людям это нужно, и они хотят командной работы, они хотят быть вместе. Поэтому я буду менять. А так, в принципе, я общаюсь со всеми one-to-one. Иногда собираю троих, четверых, если надо. То есть, если я нахожусь в Испании, то это Zoom. В Москве это кабинет. И теперь мы будем собираться чаще все вместе. Это я поняла на стратегической сессии, что надо это делать обязательно как минимум раз в месяц, и это на полдня, не меньше.
1: А когда вы, например, улетаете в... Допустим, не в Испанию на 3 месяца летом,
2: а, например, в Китай на 2 недели.
1: Вот, да, в Китай. Вы в этот момент включены в рабочие процессы? Или...
2: Вот это... Китай – это адский ад. То есть ты с утра там с 8 по-китайски, это значит, получается, с каких? С 2 по Москве до 8-9 работаешь в Китае.
1: Ага.
2: Здесь сейчас я была там как бы как продукт, директор по продукту и собственник. И потом с 8 до 12 ты пытаешься за 4 часа ответить на всю ту массу вопросов, которая набежала за весь день.
1: То есть вы включены в рабочие процессы все равно?
2: Абсолютно.
1: А когда вы едете куда-нибудь, я не знаю, в Африку, вы тоже?
2: Я тоже работаю.
1: Тоже включены. А вы не считаете, что...
2: Поэтому я всегда стараюсь уехать на Новый год.
1: Угу.
2: И несмотря на мне... турагент говорит, ну давай ты поедешь туда же в марте на 35% дешевле. Я говорю, в марте я не поеду туда, потому что я буду работать в марте. Пусть эти 35% я заплачу больше, но я действительно могу на новогодние праздники немножко отключиться.
1: А как вы вообще переключаетесь? То есть если у вас постоянное взаимодействие, неважно, поездки, не поездки, что для себя используете? Как отключаете мозг, перезагружаетесь?
2: Никак. Это моя проблема.
1: Я знаю, что вы начали медитировать в какой-то момент времени.
2: Да, сейчас забросила, потому что я работаю на 3 работах.
1: Но, кстати, когда вы рассказывали об этом, вы рассказали, что это прям очень классный, эффективный способ, и чуть ли не must-have.
2: Must-have, классный, эффективный. Сейчас у меня выйдет хотя бы руководитель пиар-отдела, вот, потому что я сейчас еще пиаром занимаюсь в свободное от остального время. И я обязательно как бы вернусь к этой истории. Это правильно, надо обязательно медитировать.
1: А спорт все точно так же? 5 раз в неделю? Или там у вас от 4 до 7?
2: Спорт, если я нахожусь вот в той же Испании, у меня 7 дней в неделю по 2-3 часа. Вот, спорт в приоритете. В Москве сейчас получается 3, максимум 4.
1: Каким образом...
2: А спорт у меня просто... У меня, знаете, вот как вот в еженедельнике, представьте, что у вас белая есть область. Она не может заняться. Ну, только если вот я сейчас заболела, да? Это первый раз, наверное, за последние 5 лет я отменила тренировку. А так у меня просто вот этот белый квадратик. Пилатес. Вторник, четверг, суббота. С 8 до 9.30. That's all. И его нельзя туда записать что-то другое, в этот квадратик.
1: Каким образом вам удалось так сделать? То есть, это, знаете, у большинства же какая проблема? И у меня такая же проблема, что ты начинаешь что-то делать, но потом у тебя все равно, бац, выскакивает какая-нибудь встреча.
2: Вопрос приоритета. Ну, ты просто встречу назначаешь, я говорю, я могу во вторник с 10.15. Угу. Вторник и четверг.
1: То есть неподвижно прям?
2: Неподвижно.

0: Только так работает.
1: Это почему у вас такое желание? Потому что это как бы желание просто хорошее здоровье тела.
0: Здоровье, конечно, потому что если вот я сейчас первый раз заболела, наверное, не знаю, с ковида. Ага. Если ты заболел, то дальше все посыпалось. То есть здоровье, оно приоритет номер один. Если ты здоров, ты и детям хорошая мама, и бизнес двигаешь. А если ты болен, то дальше все посыпалось.
1: Ваши планы жить 150 лет еще в силе?
0: 120.
1: Там тоже разнилось, как со странами. Где-то я слышал вначале первый раз 150, Оскару вы говорили, а потом чуть-чуть понизили планку, 120.
0: Ну да.
1: Откуда такое желание?
0: Мне очень нравится моя жизнь. Мне очень нравится мой бизнес, моя команда, мои дети, мои собаки. Вот жалко, они со мной не на 150 лет. Мои друзья. Мне очень-очень нравится моя жизнь.
1: Я когда услышал от вас первый раз это, я подумал еще, вау, невероятно, насколько вы прям кайфуете от всего, что происходит. Вы по жизни просто суперпозитивный человек или вы каким-то образом с этим работаете?
0: Я с этим не работаю, я не суперпозитивный человек, мне просто очень нравится моя жизнь. Она какая-то идеальная.
1: А в моменты кризиса, сложностей и так далее, как вы относитесь к этому?
0: Как к вызову. Ну, слушайте, это как к квесту, да?
1: Угу.
0: Многие люди ходят специально за адреналином куда-то, а у меня адреналин в бизнесе, ну, так же, как и у вас, и у всех бизнесменов, каждый день. Каждый день какой-то новый вызов, и ты решаешь эту задачу. То есть не надо играть там в покер, еще во что-то. Я в Go, кстати, играю.
1: Она более, это супер.
0: Более спокойная, да, игра. У тебя каждый день что-то новенькое, и ты все время в тонусе, у тебя все время глаз горит.
1: Go, почему играете?
0: Мне вот почему-то она очень зашла, эта игра. Может, я в детстве начала бы играть в шахматы и играла бы дальше, а сейчас я уже думаю, в шахматы не очень интересно. Го все-таки более интересная игра, более стратегическая.
1: Это просто удовольствие или вы видите какой-то в этом бизнес-подтекст в том числе?
0: Просто удовольствие.
1: Просто удовольствие, понял. Потому что многие видят как раз там, вот именно развивают стратегическое мышление, как бы прокачивают себя в бизнесе, по сути, через эту игру.
0: Ну, сначала я получаю удовольствие, я думаю, что и в бизнесе как-то прокачается параллельно, mm-hmm. да, но я получаю удовольствие.
1: Класс. Про адреналин вы заговорили. Шикарная история. Я не знаю, насколько это правдивая история или нет, что вы летели над Индийским океаном, Ил-86, и у самолета взорвался двигатель.
0: Да. Я пока раз сидела около двигателя, мне досталось 3 сиденья, я видела взрыв.
1: Мне интересно, как бы, что вы ощущали в этот момент, но суть истории не только в том, что двигатель взорвался, а в том, что в тот момент, когда все паниковали и так далее, вы были настолько уставшие, что просто легли спать.
0: Я просто была настолько уставшая, потому что я раньше Ил-86, он же кузнечик, он пятая посадка была в Хошиминь, 24 mm-hmm. часа спустя после вылета из Москвы. Причем тебя каждый раз пытались выгнать через 3-4 часа на стоянке почему-то из самолета. Mm-hmm. Ну, то есть это, там 8 часов и также 24 часа обратно. И так я жила месяцами. То есть 4 дня в Москве и опять в самолете.
1: Это когда вы возили, да, постоянно летали туда?
0: Да, mm-hmm. я возила туда янтарь.
1: Mm-hmm.
0: Вот, это были более... Меньше был подъем денег, но он был такой достаточно стабильный, понятный, mm-hmm. не одежда. И я просто была уставшая, во-первых. А во-вторых, я не знаю, почему-то я так доверяла самолетам.
1: Что даже взорвавшийся двигатель вас не смутил, да?
0: Не, ну, говорили, что Ил-86 может сесть на 2 двигателях. Mm-hmm. У нас осталось 3. Ну, по крайней мере, так я сказала соседям.
1: Это как есть, я помню, Леонардо Ди Каприо рассказывал историю, что он летел в Россию, и в самолет взорвался двигатель, и что все русские сидели, такие, взорвался, и да. Он один в панике, который не понимает, что происходит, и почему никто не реагирует на это. Вот я...
0: Потому что он американец, да. Вот мы доверяем нашим...
1: Отечественному производителю.
0: Ну, там был, да, отечественным, доверяем и пилотам, и... Но у меня, на самом деле, там была более интересная предыстория, что меня пытался представитель Аэрофлота угу. садить с этого рейса. И у него был повод, а я его просто, ну, обманула.
1: Угу.
0: Он знал, что самолет не в порядке. А поскольку он ко мне хорошо относился, я постоянно летала туда-сюда, бывшая жена дипломата... Вот, и он меня пытался оградить от этого риска.
1: Ну, не послушали его.
0: Я его не послушала.
1: Почему я к этой истории прибегнул? Потому что вы говорили где-то тоже, что как бы стрессоустойчивость и толерантность к стрессу — это как бы важнейший вообще навык, и что задача предпринимателя, вне зависимости от того, что у него происходит в бизнесе, как только у него голова касается подушки, в эту же секунду отключаться и забывать о всех проблемах.
0: Ну, про подушку это была не я, а Фридман.
1: Фридман, да, вы цитировали его.
0: Я цитировала,
1: да. Но, тем не менее, я так понимаю, что у вас этот навык имеется.
0: Что да, ну, конечно, легко. Нервная система с возрастом немножко изнашивается. Я уже, наверное, не усну в самолете, когда двигатель взорвется.
1: Надеюсь, это больше не произойдет, как минимум.
0: Да, я тоже надеюсь. Ну, как бы, наверное, уже нервная система немножко поизносилась с возрастом. Но так, в принципе, конечно. То есть относиться... А каждый день вызовы приходят. Каждый день в бизнесе приходят вызовы абсолютно. И всегда неожиданно. Если к ним относиться как... Ну, просто к задачке, да, которую тебе подкинули на Олимпиаде, такой с заковыркой, да, это одно. А если относиться как все пропало, ну, там точно долго не продержишься.
1: Отсюда тоже вопрос. Это у вас врожденный такой подход, или вы вот это развиваете в себе каким-то образом?
0: Мне кажется, врожденный.
1: Давайте немножко тогда еще чуть в эту сторону. В образование. Вы не закончили высшее образование, не закончили университет. И я от вас же слышал, что вы вообще чуть ли считаете, что это и не нужно.
0: Я
1: и
0: уговаривала того, своего сына.
1: Да,
0: уговаривала,
1: вот сына уговаривали уйти из университета, потому что оценки не имеют значения, нужно начать заниматься реальными делами. Хочется здесь немножечко услышать вашу позицию и мнение. Это я впервые слышу, чтобы мать уговаривала ребенка.
0: Да, и он мне сейчас говорит, что он говорит, мама, ты мне давала очень много хороших советов, но этот был ужасный.
1: А так он не бросил?
0: Не бросил, он закончил. И когда вот он сейчас уехал и нашел работу со своим дипломом в Испании за один день.
1: Почему, на ваш взгляд, высшее образование это не важно?
0: Ну, во-первых, ты идешь... Я на самом деле сейчас жалею, что я не пошла в МИФИ. Я училась в школе при МИФИ, я не пошла в МИФИ. Наверное, вот высшее образование такое, какое дает Бауманка, МИФИ, физтех, оно действительно важное. А вот этот все менеджмент, это все несерьезно.
1: А вы когда принимали решение об уходе, просто потому что нужно было улетать?
0: Да, бы, да, я просто вышла замуж, да, и улетела с мужем во Вьетнам.
1: Интересная история, потому что если, опять же, вот как у вас, знаете, такое неинтуитивная история, что все работали на работе, получали зарплату, а вы начали бизнес делать, там, традиционно считал, что если у тебя высшее образование есть, то у тебя как бы гарантированная работа, опять же, вот вы взяли, ушли.
0: Я не хотела никогда ни на кого работать просто, поэтому зачем мне нужно высшее образование? У меня есть корочка, что у меня есть незаконченное высшее. С этой корочкой я могу и получала второе образование, и нет никаких проблем.
1: Ну вот все же, если вернемся, например, к высшему образованию и детям. Окей, вот у вас есть младший ребенок сейчас, да? 10, вы сказали мне.
0: Да.
1: Вот когда у него настанет момент выбора, скажем так, вы все-таки будете его склонять в сторону того, чтобы получить высшее образование, или в сторону того, что это не нужно?
0: Я пока не знаю. Ну, по крайней мере, трое старших сыновей образование получили.
1: А если поговорить...
0: Двое получили, один получает сейчас.
1: А если вот про навыки какие-то, которые и ключевые идеи, которые вы транслируете детям, самые важные принципы, которые вы стараетесь или уже там старших постарались заложить?
0: Ну, ничего не бояться и верить в себя и двигаться вперед.
1: А с точки зрения навыков, что вы считаете для вот, детей?
0: Навыки нужны постоянно. То есть я там даже старшего сына там отправила на... учиться на всякие там SQL, вот это все программы. Вот. Ну, он много какие программы успел пройти, потом сказал, что это не мое, мне это не интересно. Он работает в компании в продакт-департаменте. Вот, ему это интересно, общение живое с поставщиками, ну, живая жизнь. А третий сын у меня учится вообще спортивный менеджмент. Три вуза всего в мире готовят это. То есть он собирается там реализовываться, ко мне никак не будет иметь никакого отношения.
1: А вам бы хотелось, чтобы кто-то из детей бизнес продолжал?
0: Ну, конечно, хотелось бы.
1: А как идея того, что дети, они, как правило, хоронят бизнес, а не развивают?
0: Не всегда.
1: Безусловно, не всегда, но статистика.
0: Ну, пример Соколова. Наоборот, ну, развивает бизнес.
1: Тёма был, да, кстати, у меня тоже.
0: Вот. Ну, почему? Не всегда.
1: Скалов, да, интересный кейс, потому что Артем, наоборот, как бы бизнес забустил, и там они достаточно сильно выросли с момента его прихода. Про образование еще. Вы очень много читаете, чуть ли там не 50 книг в год.
0: Сейчас меньше.
1: Вы читаете только художественную литературу или какую-то образовательную?
0: Я еще состою в жюри конкурса PricewaterhouseCoopers на лучшую бизнес-книгу года. И вот этот квест, когда они там 20 марта тебе привозят 15 книг, и ты, да, начиная уже с 1 мая, тебя начинают просто ежедневно требовать с тебя ответа. Первое, второе, третье место распредели. Вот тогда я прям вот напрягаюсь и читаю. Но они выбирают же лучшие бизнес-книги, которые сейчас опубликованы в этом году. Вот эти 15 книг я читаю. После этого в течение года я бизнес-книги редко читаю. Не могу сказать вообще нет, но редко читаю. Что-то по совету уже только. Стараюсь читать художественную литературу, потому что вот эта выжимка 15 книг, она сразу у меня падает на первое полугодие, и все, дальше можно уже расслабиться.
1: Три лучшие бизнес-книги, на ваш взгляд?
0: Ой, так вот сейчас подумаю, может, попозже скажу, не готова пока ответить.
1: Ну, подумайте фоном. Потому что, учитывая то, сколько бизнес-книг вы, видимо, читаете, то интересно, конечно, что является для вас вот таким прям ключевым. Потому что многие ставят, наоборот, под сомнение бизнес-литературу, потому что она описывает какие-то а-ля успешные инструменты, за которыми ты не видишь огромного количества неуспешного. И
0: я бы даже, наверное, скажу, что у меня нет трех любимых бизнес-книг. Ты прочитываешь эту целую книгу, и там ты буквально одна-две идеи черпаются. Ну, наверное, это одна-две идеи стоит того, чтобы прочитать эту бизнес-книгу. Самое мое любимое, вспомнила, это Тарасов. Управленческое искусство, по-моему, управленческой борьбы, где короткие рассказики,
1: да,
0: каждый отдельный маленький кейс. И сейчас многие книги, которые я уже читаю, вот как член жюри, это все оттуда.
1: Переписанный Тарасов,
0: да. А Тарасов – это переписанный Сунь Цзы, да, искусство войны.
1: Искусство войны шикарное вообще.
0: Вот, так что вот эти две книги, наверное, на них остановимся. А третье, они все время разные, как вы сегодня прочитал. Вот я сейчас Рапая недавно прочитал, код, по-моему, про маркетинг. Вот, тоже мне очень понравилась, хорошая книга. Ну, то есть ты читаешь сегодня, там, думаю, медленно, читай медленно, решай быстро, да, хорошая книга. Ну, то есть ты что-то читаешь, вот, но вот эти две, они такие основополагающие.
1: А как вам идея того, что читать такое большое количество книг, это в целом такая ошибка, скажем так, и это просто неэффективно, потому что ты загружаешь в голову огромное количество информации и ничего из этого не применяешь. И гораздо лучше читать там пару книг и реально что-то из этого применять. Нет ли у вас такого, что от вот этого пласта информации это просто ложится как интересный контент в голове и как бы в итоге, ну, просто как бы
0: развлеклись, саморазвитие, да, у меня в мой бортовой компьютер заложено что-то, и потом в разных жизненных ситуациях у тебя что-то вдруг пригождается, какая-то идея. Она, может быть, пригодится через 5 лет или через 7, но она у тебя уже есть.
1: Понял. Окей, так, ладно, вернемся все-таки в бизнес, потому что мне хочется, чтобы мы дорисовали картину. Мы поговорили про то, как все появилось, про то, как вы начали развиваться, поговорили про команду. А вот, я, кстати, хотел спросить про стратегическую сессию. Вы сказали, что у вас какой-то приглашенный специалист вы берете для стратегической сессии. А в чем его задача, каким образом это работает?
0: Я просто в восторге, не буду рекламировать специально.
1: Чтобы не занимал времени.
0: Потому что я занимаюсь еще с ним индивидуально. Я недавно, мне просто его посоветовали, вот только вот как раз, наверное, когда у меня была эта история, что я собираюсь там всех поувольнять, что я недовольна ситуацией, что мне что-то напрягает, да, тебе как-то токсично, дискомфортно. А что ты даже сначала же понять долго не можешь, ты начинаешь все копаться, и вот он прекрасно помогает мне разобраться во мне самой. И сейчас у нас в компании не было прописано миссия, видение и ценности на бумаге. То есть мы действительно быстро очень, как первый раз в моей жизни такое, что вот мы быстро смогли из себя это вытащить, потому что оно было вот на кончиках пальцев, но оно не было прописано. А это очень важно, чтобы это было прописано, чтобы не только было на кончиках пальцев, но и было на бумаге, чтобы мы транслировали это всем там 1400 людям. Пока что еще это только вот мы закончили, да, в четверг, еще все это не оформлено до конца, не транслировано. Но мы это сделали, мы простроили стратегию, как мы будем развиваться на ближайшие 5 лет, и мы еще очень здорово объединились как команда.
1: А на ваш взгляд, вот эти ценности, миссия и так далее, в чем польза от этого? Вы же много лет без этого жили. И почему вдруг, на ваш взгляд, появилась необходимость, потребность в этом?
0: Потому что реально есть 88 магазинов, да, где отдельно взятый микроклимат. Угу. И ты не можешь им эти на кончиках пальцев, да, вот как-то вот это телепортировать. Это все-таки должно быть оформлено. Это была моя ошибка, что я не делала этого раньше. Я пыталась это сделать раньше, но мне не доставались такие хорошие тренеры.
1: На ваш взгляд, такой как совет тем, кто нас смотрит и у кого бизнес поменьше, допустим. Вот на этапе, когда у тебя не 88 магазинов, а когда у тебя 2-3 магазина, 4 магазина, на ваш взгляд, это важно? Это приоритетно?
0: Важно. Это приоритетно.
1: С самого начала?
0: С самого начала, да. И это была моя ошибка, что я этого не сделала.
1: А что поменялось бы? Что было бы по-другому, если бы вы сделали?
0: Все было бы проще.
1: То есть просто вопрос управления, да, того, что трансляция как бы да. на все уровни.
0: Все было бы четче, все было бы лучше.
1: Да, интересно, это на самом деле, если опять же про бизнес-книги возвращаться, если мы посмотрим там на самые какие-то грандиозные книги, там же очень много как раз про культуру и про вот эти вот идеи, и именно те компании, у которых с самого начала были вот эти очень четко, ярко выраженные ценности и культура внутренняя, они почему-то на дистанции очень классно прорастали.
0: Я думаю, что мы сейчас начнем расти очень быстро, после того, как мы это все прописали. Это как бы фундамент, мы залили фундамент.
1: Супер. Как вы считаете, в ближайшие десятилетия какой самый важный навык для предпринимателя будет?
0: Возможность, потребность меняться. Изменения. Склонность к изменениям.
1: Угу.
0: Любовь к изменениям.
1: Супер. Совет себе 18-летний.
0: Ой, себе 18-летний, ничего не бояться.
1: Самое главное, я уже на ваше... Судя по тому, что мы с вами обсуждали, я понял, что у вас вообще чувство страха, оно такое...
0: Притупленное.
1: Очень притупленное, да. Насколько вы легко идете в действие, даже когда взрывается двигатель самолета, вы в целом довольно комфортно себя чувствуете. Это, конечно, уникальное, мне кажется, явление такое. Круто. Спасибо вам большое. Очень ценно. Я прям, знаете... Общаясь с вами, такая энергетика теплая от вас исходит, харизма. Очень здорово вообще, что вы начали в публичном пространстве появляться, чаще выступать, потому что, мне кажется, для многих это будет супер важный опыт. И в действительности я приглашал несколько раз женщин-предпринимателей.
0: Я понимаю, что у меня социальная ответственность уже определенная есть. И мне очень грустно, что девушки вот так себя не реализуют очень многие и тратят свою жизнь. И потом они оказываются в 40 лет просто... у разбитого корыта. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше девушек шло в бизнес, но при этом ни в коем случае не забывая семью, детей. Просто это как жить с двумя ногами, да? Должна быть и правая, и левая.
1: Угу.
0: Должна быть и семья, и дети, и какой-то бизнес, работа, саморазвитие обязательно.
1: Отличное наставление финальное. Ксения, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 30 августа 1864 года Генри Джон Хайнц основал компанию, которая позже станет мировым брендом Хайнц. Для пищевой индустрии эта история не столько про рецепт, сколько про доверие и масштабирование. В XIX веке потребители не знали, что именно находится в банках и бутылках, и часто не доверяли промышленным продуктам. Хайнц сделал ставку на прозрачность. Понятная упаковка, честный состав, узнаваемый дизайн, чистота производства. Он первым массово использовал стеклянную тару, чтобы покупатель видел продукт и активно выкладывался в маркетинг и витрины. Это сработало как инструмент снижения риска для клиента. Я знаю этот бренд, я куплю. С экономической точки зрения упаковка и брендинг – это не расходы, а инвестиции в доверие и скорость принятия решения. Чем меньше сомнений у покупателя, тем выше конверсия и лояльность. Практический вывод. Если вы производите или продаете товары, не экономьте на упаковке и коммуникации ценности. Даже простой, но понятный посыл снижает барьер для покупки. Для малого бизнеса это особенно важно. Сильный визуальный образ и прозрачные обещания могут конкурировать с крупными игроками там, где нет бюджета на массовую рекламу. Упаковка и бренд – это часть продукта. Они снижают сомнения клиента и ускоряют решение о покупке. В конкурентной среде доверие – это тоже метрика, которую можно и нужно улучшать.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживают более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог FM». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 30 августа 1918 года в США был принят один из первых масштабных законов о налоге с продаж. Для государства это был способ быстро нарастить доходы в военное время, а для бизнеса – новый обязательный параметр модели. Цена перестала быть просто стоимостью товара плюс маржа. Она стала включать прозрачный внешний сбор, который платит конечный потребитель. С экономической точки зрения налог с продаж – это не просто изъятие денег, а инструмент перераспределения спроса. Товары с высокой добавленной стоимостью становятся чувствительнее к ставке, а базовые категории часто выводят из-под налога, чтобы поддержать доступность. Для индустрии это означало, что компании начали строить отдельные линейки продуктов под разные налоговые режимы. Например, упрощенные версии техники для регионов с высокой ставкой или специальные промо, где налог зашит в скидку. Кроме того, развитие дистанционной торговли столкнулось с проблемой. Покупатель в одном штате, продавец в другом. Вопрос, кто и куда платит налог, стал отдельной юридической и IT-задачей. Практический вывод для предпринимателя – закладывайте налоги не как внешнюю неизбежность, а как переменную в модели ценообразования и сегментации. Если вы работаете в нескольких регионах или онлайн, заранее просчитывайте, как ставки влияют на конверсию и восприятие цены. Иногда выгоднее скорректировать маржу и выдержать цену круглой для клиента, чем перекладывать весь налог на покупателя и терять долю рынка. Налог – это часть цены, а не надстройка над ней. Грамотное управление налоговыми параметрами помогает сохранять конкурентоспособность и прогнозируемость выручки.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути — личностный рост. И, как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост — это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности, максимизация ваших талантов и потенциала и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваш разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие — это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое. Убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту — вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. Пожалуй, мой самый любимый совет — никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории. Сегодня даже 100 жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достойно. Так что возможности сейчас поистине безграничны. И мой последний совет по личностному росту. Выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затеряться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на «когда-нибудь потом». Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете, и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или... Если расписание позволяет, это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное — создать систему управления временем для саморазвития, исследовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса — это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии — непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. А в Дагестане подготовят 4000 наблюдателей к выборам. Около 3500 наблюдателей уже прошли обучение. Окончательная подготовка завершилась уже 29 августа. Кроме того, в Дагестане будет работать Центр общественного наблюдения. Специалисты с помощью видеокамер смогут круглосуточно следить за ситуацией на участках и оперативно реагировать на возможные инциденты. К выборам также привлечены юристы, политологи, социологи, которые будут сопровождать кампанию на разных этапах. Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей России начнут использовать как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или забрали в течение 2 недель. Об этом сообщили пресс-службе компании. В «Озон» рассчитывают, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям прямо из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Чечня стала самым некурящим регионом России. По данным Минздрава, за июль там курят только меньше 1% жителей старше 18 лет. На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,5%, на третьем – Краснодарский край. Также в число регионов с самой низкой долей курящих вошли Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. В целом, показатели заметно различаются по стране. В одних регионах доля курильщиков составляет несколько процентов, а в других остается значительно выше. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите либо займе, передают РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет дважды, об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что индексация распространяется как на работающих пенсионеров, так и неработающих. В первом случае у граждан также ежегодно проводится перерасчет выплат с учетом заработанных за год пенсионных коэффициентов. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из нашей страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его систему убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги. Но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей.

0: покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киясаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киясаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег. То же самое и со съемным домом. А затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину. А затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киясаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты. Нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киясаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы, он хочет платить минимум налогов.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один любознательный ученик спросил учителя: «Скажите, пожалуйста, кого люди ценят больше, тех, кто говорит много или мало?» Учитель ответил: «С утра и до утра квакают на болоте лягушки, но никто не обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, и люди слушаются его, встают и принимаются за работу».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, вот сейчас появился такой культ продуктивности, и пример приводит миллионеров, которые стали в 20 лет там, миллионерами, достигли больших результатов. И с одной стороны, это стимулирует больше учиться, больше работать. А с другой стороны, часто является причиной невроза, ну, потому что ты не достиг в 20 лет, ты не заработал 20 лет. Да, выгорание, потому что смотри, уже там мои сверстники вот это умеют, вот это получили, а я еще нет, и возникает, в общем, такой комплекс неполноценности. Кто-то от этого комплекса сдается, там, спивается, уходит. Ну, просто не получилось, да, вот не получилось. А вот, во-первых, как ты относишься к этому культу, который сейчас достаточно моден, от этой продуктивности? А второе, это... А всем ли людям надо ставить перед собой вот такие амбициозные цели? Заработать много денег, кем-то стать, быстро рвануть по карьерной лестнице? Является ли это

0: твоих глазах критерием успешной жизни, счастья?
1: Продуктивность или быть продуктивным – это статус. Игра в статусы и вообще игра как таковая – это то, что заражает, увлекает людей и, в общем-то, делает жизнь живой. Игра в статусы. Поэтому в какую бы игру люди бы не играли, например, в продуктивность, в эффективность, в деньги. Боже мой, сколько только игр там не придумано. Вопрос один. Одна у тебя игра, несколько или множество игр, среди которых есть игра высокой иерархии. Где у тебя получается? А дальше, где у тебя получается, стоит наделить именно эту игру смыслом, и вот ты уже счастлив. То есть вопрос не, скорее не одна из возможных игр, в данном случае продуктивность, или какая бы то там другая, там, попасть в список Forbes, деньги там и так далее. Нет, а имеет ли человек семейство игр, порождает ли он новые игры, среди которых всегда найдется та игра, где прет, которая становится по иерархии более старшей, и умеет ли человек именно в этот момент перенести смысл своей жизни вот на эту игру, все. Здесь он становится счастлив. Я предлагаю своим ученикам, ну или вот, с кем мы взаимодействуем, именно такой подход. Я сам играл в статусы и так играл, что просто вот азартно и очень конкретно, и умер. Именно потому, что у меня было всего три игры. Семья, бизнес и яхта. На яхте мы уже в конце.
0: Ну ты же чемпион.
1: Я чемпион там мира, Европы. И все, но на поздней стадии на яхте мы просто бухали. На поздней стадии в семье, ну, давай так, просто это уже вот, давай, это одна игра, но мне не хватало, честно говоря, этих игр. И бизнес, семья, и яхта. И я мучился, и я тогда не знал, что все мои мучения связаны с тем, что у меня было так мало игр. И вот когда я вырвался из оков тех трех игр, где мне уже скучновато стало, на простор, то сейчас у меня 42. Ну, инвестор, филантроп,
0: ну да.
1: Основатель университета, ментор, писатель, певец. Ну, вот смотри, 42.
0: Педагог.
1: Да, педагог, то есть 42 игры, и я счастлив.
0: У тебя есть список, да?
1: Да.
0: Сегодня буду играть в теннис, а завтра...
1: Да, и приоритет среди этих игр, он, иерархия иногда меняется, и та, где вот наивысший... Иерархия, где наивысший пёр. Вот эту игру я назначаю смыслом жизни. Знаешь, уже 3 года, интересно, да? Самый наивысший смысл даю игре под названием «Я университет». Ну, то есть я как инструмент для
0: других...
1: Нет, ты
0: играешься с ним. Я же был у тебя в гостях, видел горящие глаза твоих студентов. И тем более, что ты вот эти лекции, которые организовал, наши с тобой диалоги, когда в зале сидит там 200 человек... Это немножечко другое, чем вот просто диалог на микрофоны, да, другая энергетика. И я видел, как ты, прямо у тебя глаза горят у твоих студентов, ну, это вот восторг.
1: И у них горят, и у них игра начинается. То есть, вот когда такая игра...
0: Я когда твоих студентов где-то встречаю, там в Дубае сейчас, там в Казахстане или там в Москве, очень интересно, они подбегают. Мы были на вашем эфире с Игорем. Все, свой.
1: Ну вот. Ну вот эта игра мне очень нравится, она меня очень питает. У меня 42 игры, это 42 основных, и еще 80 игр таких в ранней стадии, то есть я их посев делаю. И именно это обстоятельство делает меня бесконечно счастливым, не самому, вот stand-alone, вот я счастливый сам по себе. Да не может быть человек счастлив сам по себе, мы интерсубъектные.
0: Я счастливый лет на 100. Да.
1: То есть я вместе с таким множеством людей играю в игры и вижу каждый раз вокруг себя счастливые глаза. Ты сейчас описал, да?
0: Да.
1: Студентов с счастливыми глазами. Да, твои счастливые глаза я вижу.
0: Да, конечно.
1: И вот когда это так, я становлюсь счастливым. А теперь представь себе на секундочку, что ты идешь по улице или где-то находишься и видишь несчастные глаза. Сразу становишься несчастным. Вот, вот так интерсубъектная реальность влияет на человека.
0: 42 игры. Ну вот, ты знаешь,

0: Ты не все перечислял сейчас,
1: Нет, не
0: но
1: все.
0: среди этих игр нет одной игры, я не заметил, с которой связана там моя основная работа. Вот, а мысли стать политиком не возникало?
1: Ну, это же тоже игра.
0: Да, я про то и
1: Да.
0: спрашиваю. Вот у меня не
1: Возникало,
0: возникало.
1: да,
0: Вот у меня не
1: у меня
0: возникало.
1: возникало
0: Возникало.
1: в ранние 2000-е годы, когда у нас был совершен большой наезд, ФАС,
0: То есть политика как способ защиты
1: да,
0: бизнеса.
1: защита, да, и очень сильно возникало, и я пробовал даже сделать эту попытку, и я, и Сергей, потому что мы были вынуждены защищаться,
0: Ну
1: причем
0: да.
1: я очень быстро понял, что это вообще не моя игра. Вот от слова совсем. Я просто там
0: Я, к
1: сразу.
0: счастью, это понял очень
1: Да?
0: рано.
1: Вот. Но от вынужденности, значит, мы на двоих с Сергеем тогда решили с партнером, ну, что он все-таки пойдет и будет. И это тоже была не его игра, сразу скажу. Но мы вдвоем, кто-то должен из нас был эту работу тяжелую делать. Сергей взял на себя эту работу, и сейчас он является одним из ключевых экспертов России по защите предпринимательства от, ну, каких-то там,
0: Недобросовестных
1: ну
0: действий чиновников.
1: да, и, ну, при этом не в смысле каской там на горбатом мосту стучать, нет, имеется в виду идти реально и влиять, взаимодействовать, находить решения, гибридные решения, то есть это очень тяжелая работа, Сергей ее по сей день делает, и на самом деле все предпринимательское сообщество благодарно ему, потому что очень многие вещи по ФАСу, а там инициативы такие бывают, что прям вот, ну, совсем, они не случились благодаря вот комитету, который Сергей Колесников возглавляет. Это очень здорово.
0: Вот вопрос. Большой бизнес – это всегда тяжелая, изнурительная работа, или бывают на износ, или бывают какие-то другие сценарии?
1: Бывают разные сценарии, и все зависит от мировоззрения лидера,
0: Потому что вот у
1: владельца.
0: меня возникло такое ощущение, ну, ты вышел из операционки, это понятно, но тем не менее, все равно ты несешь ответственность, и это все равно большой бизнес. У меня было вот каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, или это такое состояние у тебя, ты сам позитивен и создаешь вокруг себя такой позитив. Но вот у меня такое ощущение, что вот сейчас ты живешь как-то очень легко, с легкостью, вот в радость, да, не на износ. Ну, не было такого, чтобы ты пришел такой, все, не могу, устал. Сейчас. Нет, всегда горящие глаза, всегда за тобой идут люди. Всегда вокруг тебя очень много красивых женщин, при этом рядом находится жена, что удивительно, благо она мудрый человек, фантастически красивая, умная женщина. И скажи, это всегда на износ?
1: Так было у меня. Я оттуда. Если бы я там остался, я бы умер. Ну, износился бы и умер. Вот. Нет, не всегда. Ибо сейчас я бы не сказал, что я живу в позитиве, я живу в полноте. В этой полноте есть разное, есть очень сильное напряжение, есть очень hard job, есть разное. И вот эта полнота, она, собственно говоря, ничего не балансирует, как любят некоторые говорить, колесо баланса. Ну, да нет никакого баланса. Я скажу, в полноте просто есть все. И когда я живу сейчас в полноте, я просто не проживаю что-то конкретно гиперболизированно. Например, когда мой мир — это полнота, я не проживаю, например, ну, какой-то провал. Как провал? Я проживаю, что в полноте всегда будут моменты, когда мне кажется, что я умру бомжом. В полноте всегда есть моменты такие пиковые, когда все зашибись. Но я в каждом вот этом моменте пребываю не в моменте, собственно, а в полноте, аккумулируя вот это все. И середину, и пиковые моменты. Да? Вот в результате я не раздираемый этими вот пиковыми состояниями. Но если вот взять лупу и посмотреть, конечно, это будут вот как эти протуберанцы вот на солнце такие. Вот. Но в целом это такая полнота. Я именно такой подход называю желанным для людей: пребывать в полноте, жить в полноте, чем нежели жить какой-то, знаешь, там игрой, которая раздает на тебя некий статус

0: ты обслуживаешь этот статус и стираешь себя иногда в порошок. Я так жил, не хочу. Я вижу, те люди, кто так живет, они в очень большой опасности. И хочу, чтобы мы как-то могли, знаешь, помогать таким людям. Иначе они затрутся и умрут. Сейчас эти люди в основном, может быть, иногда ездят на отдых. Кто-то айваска, кто-то там немножко алкоголь, кто-то наркотики, а кто-то не немножко, а сильно прикладывается. Но это все только увеличивает износ или продлевает вот эту вот агонию износа. И как бы я хотел, чтобы в России, да и в мире, в общем-то, было больше людей, которые, знаешь, научились жить в полноте. А этому следует именно научиться. В школе этому не учат, в институте тоже. Да и вообще учит ли кто-то жить в полноте? Если нас учат в основном, знаешь, выполнять какую-то функцию, выполнять какой-то процесс и быть заложниками какого-то износа. И вот в данном случае, конечно, я всем зрителям и ученикам своим, я говорю, друзья, как здорово встретить учителя, кто подарит тебе умение проживать в полноте, а не в износе. Вот примерно так.
1: Помнишь свою лекцию у тебя в университете? Я начал с фразы, что вы же все хотите быть счастливыми. И вы изучаете физику, химию, менеджмент. Не для менеджмента, а как самоцели. Да. Это инструменты выстроить свою собственную судьбу, найти свой собственный путь. Да. Реализовать себя для того, чтобы все-таки реализовать главную цель, ради чего тебе Господь создал, быть счастливым. А с вами о счастье кто-нибудь хоть раз говорил? Да, да, да. Помнишь тишину в зале? Да. На эту тему никто не говорил. А вот ты успеваешь жить? Вот сейчас тебе удалось выстроить так жизнь, ты успеваешь жить? У тебя четверо детей, прекрасная семья. Ты успеваешь жить?
0: Интересный вопрос, смотри. Представь себе, что успеваешь, оно же обращается ко времени, к хронологическому, да? Ага. И я тебе скажу на удивление, что вот у меня нет времени, внутреннего времени. То есть время для меня есть, это как способность назначить встречу, чтобы мы вот сегодня, например, здесь с тобой встретились, ну, не разминулись, и как инструмент. Но как внутреннее свое вот состояние, у меня нет времени, у меня есть пребывание. Вот у пребывания нет времени. И это не то пресловутое, что я слышу в сети, там очень часто «жить в моменте». Это как? Я не знаю, как. Я живу в пребывании. Там нет времени, поэтому там нет слова «успеешь», «не успел». То есть я что подметил? Кстати, я подметил это у классиков психологии, социологии и у очень множества антропологов, кстати. Этому знанию, видимо, очень много лет. Я встретил его в Платоновской академии, я встретил его там 5000 лет назад. Смотри. То есть, когда рядом с тобой много счастливых людей, которые каким-то образом, вот давай, не будем говорить, каким-то образом они пребывают в счастье. Ты становишься одним из них. Все. Поэтому успеваю ли я жить? Да нет у меня этого вопроса. Я заметил по Кате своей, что раньше она мне говорила, что Москва не дружелюбный город. 9-10 лет назад, 15 лет назад. Я говорю, почему тебя тревожит это? Он говорит, слушай, захожу в чат нашей школы, там родители, что что-то не так в школе, там накормили не тем. Я, говорит, чувствую, что Москва не дружелюбный город. А недавно она мне сказала, что Москва самый дружелюбный город в мире. Я говорю, а что изменилось? Она говорит, а теперь я провожу время в сообществе про женщин, в Экиуме.
1: У нас создала свой собственный мир в Москве.
0: Да, мир.
1: Да, вот. Это же и Москва, она... условия для того, чтобы найти в нем собственные слои.
0: Вот, слои.
1: Да, да, да. Я для этого создал когда-то Петрович с друзьями.
0: Вот, вот, смотри, вот все. Поэтому сейчас я, видимо, вот в этом мире людей, с кем нам хорошо, счастливые глаза, и мы в нем пребываем. И там нет слова «успеваем», мы пребываем в этом мире. И как бы вот... Когда мы встречаемся, вот делаем такие диалоги с семьями, встречаемся, да, вот мы наслаждаемся этим пребыванием. И даже когда расстаемся, так мы не расстаемся, мы, ну, то есть мы территориально расстаемся, но мы продолжаем быть в пребывании. Вот такое изменение случилось со мной, делюсь.
1: Интересно, очень созвучно, очень созвучно.

Скажи, вот кризис, там вот китайское восприятие кризиса, да, как там сильные изменения, опасность, создающая новые возможности. Действительно, этот кризис, который сейчас есть, там санкционный кризис, постковид.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сейчас я вам расскажу несколько секретов, которые очень важно знать для того, чтобы достигать любых своих целей. Если вы будете это знать, то я вам гарантирую, что вы потратите в разы меньше усилий и гораздо быстрее будете достигать своих целей. Основная проблема всех людей в том, что когда они что-то хотят, они ставят цели. После того, как они ставят цели, некоторые планируют, некоторые не планируют, но они сразу же начинают действовать. Ну, есть, конечно, категория людей, которые не действуют, и, соответственно, они никогда ничего не достигают. Дело в том, что я видел много людей, которые достигали своих целей, даже не осознавая или не зная, как это делать. Но я ни разу не видел людей, которые знали, как это делать, но не делали и достигали. То есть действие является важнейшим условием достижения любой цели. Все люди живут в парадигме такой, что если ты чего-то хочешь, обязательно надо что-то делать. Но проблема в том, что вы не живете в вакууме. Вы живете в мире, динамичном мире, который каждый день меняется. Вокруг вас куча других людей, у которых свои интересы, свои хотелки, свои желания. У меня по этому поводу есть концепция движения, которую я так ее назвал, для того, чтобы легче понимать. Из чего она состоит? Дело в том, что когда вы находитесь в этом мире, вы оказываете на этот мир воздействие. В чем оно проявляется? Вот даже, предположим, вы сидите сейчас где-нибудь на диване. Сидя на диване, вы оказываете давление на диван, вы продавливаете диван, вы занимаете чье-то место, и это кому-то нравится или не нравится. Даже ничего не делая, вы оказываете воздействие на этот мир. Ваше воздействие на этот мир автоматически вызывает три силы. Первое – это противодействие. Это силы, которые прямо направлены против вашего действия. Это еще, по-моему, второй или третий закон Ньютона. На любую направленную силу действует противоположно направленная сила, такая же сила. Это даже физика подтверждает. Поэтому любое ваше воздействие на этот мир вызывает силу противодействия. Это первая сила. Второе. Любое ваше действие или воздействие на этот мир вызывает силу содействия. Это те силы, которые содействуют вам. Ну, давайте возьмем так. На примере, чтобы было совсем понятно, вы собрались идти в кино с друзьями. Может оказаться так, что жена будет против. Она может сказать, нет, давай лучше сегодня пойдем с подругами или там с семьей поужинаем. Вот вы вызвали силу противодействия. В то же время у вас могут быть силы содействия. Дети могут кричать, ура, ура, папа, пошли в кино. Таким образом, у вас появилась сила содействия. И есть третья сила – это сила взаимодействия. Она, как правило, нейтральна. Это, например, могут быть ваши родители, которые с улыбкой наблюдают на то, как вы обсуждаете, куда пойти. Когда вы идете к своей цели, вы должны учитывать эти силы. Силы противодействия, силы содействия и силы взаимодействия. И при этом силы противодействия всегда будут, что бы вы ни делали. Силы содействия тоже всегда будут. Основная борьба всегда разворачивается за перетягивание на свою сторону силы взаимодействия или нейтральные силы. Вот в этом случае или примере, который я вам привел, если вы сможете перетянуть родителей на свою сторону, то ваша жена примет ваше решение. Итак, учитывайте каждый раз, когда ставите себе цели, учитывайте вот эти три силы, которые всегда появляются, когда вы ставите или хотите достичь чего-то. Или возьмем другой пример. Дело в том, что ко мне приходит очень много молодых предпринимателей, особенно стартаперов в IT-сфере, и они просят у меня инвестиций. Каждый раз, когда они просят у меня инвестиции, они мне показывают,

показывают графики, где у них рост был такой-такой, потом вот здесь я инвестирую, и у них рост начинается вот так. Я всегда смеюсь и говорю, а почему вот рост должен быть после меня? Нельзя сделать так, чтобы был рост до меня. Чтобы вот вы вот так шли, вот так начали расти, а потом только я инвестирую. На что они тоже смеются, говорят, нет, мы ваши деньги будем использовать, мы потратим на маркетинг, мы снизим цену, мы порвем конкурентов и так далее, и так далее. И в таких случаях я говорю, вы знаете, я вот прямо кожей чувствую, что в это же самое время ваши конкуренты сидят где-то с другими инвесторами и рассказывают то же самое. И из-за того, что вы все хотите это сделать, в результате ваши усилия просто взаимопогашаются. И это происходит потому, что вы не учитываете действия внешних сил. Вы думаете, что вы живете в вакууме. Поэтому для того, чтобы не тратить зря силы, вы должны четко понимать, когда что-то планируете, какие будут силы противодействия, какие будут силы содействия и какие силы взаимодействия, которые вы должны перетянуть на свою сторону. Поэтому всегда учитывайте эти три силы при постановке цели и до того, как вы начнете вообще двигаться к ней. Вторая очень важная вещь при стремлении или движении к цели, которую вы должны учитывать, это учет внешних сил. К сожалению, многие люди не учитывают эту составляющую, а это, наверное, самое важное в достижении целей. Представим, давайте, такую ситуацию, когда вы плывете на реке, а один гребет против течения, работает день и ночь, 24/7, и стоит на месте. Другой не гребет, но встал не на то течение, и его вообще отнесло в другую сторону. А третий, вы сидите в лодке и гребете только тогда, когда необходимо для того, чтобы поймать правильное течение. Так вот, если взять весь его путь до его цели, как вы думаете, сколько времени он работает? Как правило, он работает не более 20% времени. 80% времени или 80% энергии при достижении цели тратит внешние силы. Он использует внешние силы. Он использует не свои силы, а силы, которые ему помогают, или силы содействия. Поэтому

0: его работу выполняет 80% как минимум внешние обстоятельства. Что он делает? Он только берет удочку, насадку, правильно насаживает, кидает и сидит, ждет. Все ведь остальное делает внешние силы. Поэтому нельзя двигаться к цели без учета внешних сил и без учета внешних обстоятельств. Поверьте мне, вы потратите кучу энергии, кучу сил на то, чтобы преодолевать внешнее сопротивление. Для того, чтобы прийти к этому, я потратил годы жизни, совершил огромное количество ошибок для того, чтобы прийти к этим истинам.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку»,

0: Высокий и Иш – место, селение. Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Как часто, когда у вас есть выбор между вредным и полезным, вы выбираете вредное? Например, между газировкой и водой вы выбираете газировку, просто потому что ничего страшного, ты ведь не растолстеешь резко на 10 килограмм и не проснешься завтра с диабетом, верно? Примерно так мы все и любим думать. Нам нравится жить в иллюзии, где успеха можно достичь только в результате каких-то массивных важных действий. Так, словно успех – это эдакий крепкий орешек, на который нужно просто посильнее нажать. Мы думаем, что в один момент можно просто сделать что-то большое и хорошее, и на тебя резко упадут все блага мира. Например, съесть особую большую перуанскую морковку за 100 тысяч рублей и, впитав все ее чудесные соки, стать невероятно здоровым, цветущим человеком. Но до тех пор можно пить газировку вместо воды, просто потому что это вроде как не превратит тебя в больного человека. Так что здесь возникает небольшой парадокс. С одной стороны, ты прав, маленькие решения не имеют особого эффекта. Просто выпив стакан газировки, ты не испортишь свое здоровье. Но с другой стороны, маленькие решения – это единственное, что важно, ведь ты будешь результатом каждого своего малюсенького действия. Эти малюсенькие действия очень легко выполнять. Выпить воду вместо газировки – на это способен каждый. Но поскольку их так легко выполнять, их также очень легко не выполнять. Но что если вы все-таки решите делать эти маленькие действия правильно? Да, выпив стакан воды вместо газировки, вы не станете здоровым человеком, но через год в сравнении с другими вы будете значительно здоровее. Сегодня вечером у вас будет выбор – почитать перед сном книгу или провести это время в социальных сетях. Очень легко прочитать 10 страниц перед сном, но поскольку это так легко, мы без угрызений совести от этого отказываемся. Да, эти 10 страниц текста не сделают из тебя просветленного мудреца, но в масштабах 5 лет это минимум 50 книг. Другие в этот момент сидят в социальных сетях, ведь это вроде как не сделает их неожиданно глупее, чем они уже есть. Не сделает. Но на их фоне ты неожиданно начинаешь чувствовать свой интеллект. Это касается всех сфер нашей жизни. Питания, саморазвития, спорта, отношений с людьми. Не существует никаких больших, массивных действий. Это миф. Бывают только маленькие, ежедневные решения, которые приводят к большому результату. Нет лекарства от всех болезней, нет книги, которая всему научит. Нельзя получить идеальное тело за месяц, если ты всю жизнь сидел на диване. И ни одно место в мире не сделает тебя счастливым, если ты привык негативно воспринимать мир. Только ты каждый день решаешь, вредить себе или помогать. Бог в деталях. Конечно, не всегда получается действовать идеально, слабости свойственны людям, но у меня есть видение, кем я хочу быть через 10 лет, поэтому каждый раз, делая маленький выбор, я спрашиваю себя, приближает ли это меня к моей цели? Таким образом, через 10 лет я точно буду знать, что неплохой метаболизм ответственен за мой лишний вес, а сумма моих ежедневных выборов. Не существует таланта, есть предрасположенность, и только вам решать, реализовывать свой потенциал или нет. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня, кстати, есть такая привычка, я, может быть, там не прорассказывать, но я всегда выхожу после подкаста, я порефлексирую, какие-то запишу все выводы. Но ты сейчас вот начал рассказывать, и я буквально история 2 дня назад, и мы как раз с тобой обсуждали ассистентов, сидели, и я вот когда нанимал последний раз ассистентку, она говорит, давай ты мне, мы сейчас сядем, и ты просто вывалишь мне вообще все, расскажешь. И мы с ней сидели там какое-то количество часов, и я все рассказывал. Я потом рассказал, я такой говорю, слушай, мне легче стало. У меня в голове понимание появилось, что дальше делать. То есть, у меня было ощущение, что там просто каша и все. Я все это вывалил, я такой, в целом все дальше понятно, логично, знаешь, я думаю, классная вообще тема.
2: Мы еще порядок наводим, то есть ты когда начинаешь рассказывать, ты пытаешься как правильно, чтобы объяснить, ты начинаешь наводить порядок в своей голове, по коробочкам раскладывать, у тебя намного больше в голове становится. Я поэтому всегда говорю, что я вот такой немножко балабол, я очень много говорю, я всем рассказываю истории, делюсь где-то, мне всегда это посмотрят, у меня родители или еще кто-нибудь посмотрит подкаст с тобой и скажет, опять ты все рассказывал. Ты слишком открытый, слишком ты много расскажешь. Я говорю, я, во-первых, делюсь. Во-первых, людям это полезно. Ну, если там они смотрят, лайки ставят, им это полезно. Во-вторых, я же себе пользу приношу. Я сам рассказываю, у меня порядка в голове больше добавляется. Я там проговорив, даже если я это проговариваю 5-й раз, это значит, у меня вот эта бороздка, она в голове становится все четче и четче. И я с большей вероятностью буду делать так, как я говорю. Потому что я уж могу говорить и не делать. И чем чаще я про это говорю, чем с большей вероятностью я это буду делать.
1: Да, это прям интересная история. Я вот сейчас начал в голове прокидывать. Это реально так и работает. Я иногда, когда рассказываю, думаю, так, я сейчас начну рассказывать, человек не поймет. Как мне надо ему рассказать, чтобы он понял, что я имею в виду? И я такой, так, давай с этого начнем, потом это. И в голове так... Оп, и у тебя уже картинка в голове целостная. Вот это прям очень крутая история.
2: Мне недавно сотрудница одна приходит несколько месяцев назад. Она работает буквально полгода в компании. Иван, можно мне вот с вами один на один остаться после встречи? Думаю, что там случилось? Думаю, увольняться собралась или что-то там, какая-то трагичная ситуация. Она прям таким трагичным голосом говорит, вы знаете, вот там вот у меня есть знакомая, она работает в другой компании, и мне кажется, им кто-то из нашей компании рассказывает информацию о наших там планах, и вот все, что они знают буквально, все, что мы будем делать. Я такой сижу, у меня сердце застучит, думаю, неужели кто-то вот прям так вот настолько у нас шпионит в пользу какой-то другой компании? Расскажи, что они знают. И она начинает там перечислять какие-то пункты. Я понимаю, что я на этом подкасте рассказал. Это я на этом подкасте рассказал. Я говорю, знаешь что? Я говорю, просто у нас генеральный директор немножко балабол. Поэтому все нормально, успокойся.
1: Нашли шпиона.
2: Да, шпион найден.
1: Ой, да, но это вот... В целом такая политика открытости. Это же мы с тобой, по-моему, обсуждали, что или не с тобой. Очень культурно еще зависит. Например, в некоторых странах люди супер открыто. Приезжайте к нам, посмотрите, как у нас. Давайте обменяемся опытом. А есть наоборот, люди, которые закрыты. Нет, я сам ни с кем делиться опытом не буду. Никому смотреть сам не буду. И не хочу, чтобы ко мне смотрели.
2: Ты знаешь, это я думаю, что не от культуры зависит. Это зависит от, опять же, темперамента лидера. Потому что, может, не темперамент, а тип личности лидера. Потому что это же, я помню, тебя рассказывал на подкасте про то, что там есть разные методологии типирования людей. И вот люди, у которых там такой квадратик, не знаю, ссылку, наверное, поставишь, чтобы второй раз мне рассказывать.
1: Это первый раз, когда мы
2: И там есть вот нижний правый квадратик, где мир враждебен, и я не могу его изменить. Это самые такие люди стратегичные, которые больше всего думают, потому что мир враждебен, они не могут его изменить, значит, что им нужно продумать, как сделать так, чтобы им никто не навредил, чтобы...
1: Выжить,
2: и дойти, и еще как-то развиться. Поэтому это люди самые мыслящие, смотрящие вдаль, с одной стороны, с другой стороны, очень закрыты, как правило, из-за этого. И, условно, к такому человеку ты не придешь с распростертыми объятиями, скорее всего, он тебе не покажет всего. А это просто мы рождаемся такими, то есть нам просто попадает определенный набор генов.
1: Да, это вот к слову про рассказывание. Мне товарищ не так давно рассказал одну историю, тоже очень интересная. Это вот как раз про рассказывание всем своих там идей, планов, там еще каких-то вещей. что у человека есть такая штука, что зачастую он может сам стать заложником того, что он говорит. Ну, то есть, например, смотри, у меня, допустим, что-то там не получается, у меня такая около депрессуха какая-то, и я хожу и всем рассказываю, там, друзьям, знакомым, блин, все так плохо, у меня депрессуха, т.д. И дальше, ты, не знаю, там, я там с женой ссорюсь, тут денег нет, еще что-то. И дальше ты становишься, по сути, заложником своего же образа. То есть, люди, там, этому ты жалуешься про отношения, он тебя воспринимает как то, что у тебя проблемы в отношениях. Эндпинг все время жалуешься, что у тебя проблемы с деньгами. Этому ты жалуешься, что у тебя проблемы с родителями. Тут у тебя проблемы со здоровьем. И дальше твой мозг таким образом устроен, что ты понимаешь, что этот человек, он ждет от тебя определенной поведенческой модели условно. И поэтому в следующий раз, когда ты будешь с ним встречаться, ты бессознательно будешь продолжать делать то же самое. То есть у тебя может уже поменяться, но ты будешь продолжать делать это, и ты становишься заложником такой ситуации. И меня прям это очень сильно, знаешь, так стригерило. Потому что я начал вспоминать ситуации какие-то и думать, блин, реально, я встречаюсь с человеком, у меня есть люди, которым я привык, знаешь, рассказывать условно одно и то же, про какую-то одну и ту же проблему. Думаю, блин, почему я постоянно об этом рассказываю? Надо просто сменить вектор, сделать вид, что этого нету. И в действительности ты хоп, и сам перестаешь об этом думать. То есть вот это вот к слову про рассказывание, знаешь, для меня такой очень интересный инсайт был, что ты создаешь сам то, как видят тебя люди. И ты можешь, наоборот, создавать картинку, что вот у тебя там все получается, и ты, соответственно, бывает наоборот, что если тебя куда-то затянуло, тебе потом сложнее из этого болота выбираться, наоборот, если ты рассказываешь всем, что у тебя все плохо.
2: Хорошая мысль, надо мне ее тоже попробовать кому-нибудь рассказать, чтобы саму применять. Потому что я вот сейчас думаю, а что я такого каждый день рассказываю, что, то есть на себя померить, ага. Что формирует, может быть, какие-то неправильные и... Ожидания от меня, да, и отношения, да, ко мне. Вот я думаю, что у меня, в принципе, в жизни компании я очень много всего подмечаю, мне все время тут, и мне хочется тут лучше, тут лучше, тут лучше. У меня очень много такой внутри компании критики. Все знают и уже от меня ее ждут, знают, что всем надает фидбэков, обратных связей.
1: Вот. А это, знаешь, как бывает, тоже работать может, что ты, например, с каким-то человеком общаешься, и у тебя взаимоотношения с ним заключаются в том, что он что-то делает, а ты постоянно ему критики насыпаешь. А он в следующий раз начинает меньше делать, потому что он уже не хочет эту критику получать, допустим, да? И он в следующий раз сделает меньше или не расскажет тебе что-то. Я вот очень четко во взаимоотношении с дочками это замечаю, что я, допустим, дочь там где-нибудь накосячит несколько раз, и я ей раз скажу, два скажу, три скажу, она третий раз просто не скажет мне уже. То есть она не покажет, не поделится. И наоборот, допустим, если она что-нибудь сделала, я такой, типа, не заметил вообще, там, накосячил, я думаю, пускай сделаю вид, что нет. Хоп, она начинает более открыто. Здесь, конечно, баланс нужно держать определенный, но это вот такая интересная идея.
2: Но если подмечать больше, согласен. Но это очень сложно.
1: Это да.
2: Это контролировать себе очень сложно, потому что ты утро начинаешь, у тебя вся прошивочка за ночь обнуляется.
1: Да.
2: И ты в своем привычном сценарии живешь. Но стоит попробовать.
1: Расскажи про коуча. Тоже интересный опыт. Но тоже, кстати, вообще под всеми подкастами один из очень популярных вопросов. Ходите ли вы к психологу, коучу, еще кому-то? Потому что все пытаются найти какие-то ответы. Вот у меня тоже есть опыт работы там с коучем. Интересно, твой опыт. Послушай, начиная с того вообще, зачем и как давно?
2: Я занимаюсь коучем 3 года.
1: А, то есть у тебя уж такая дистанция.
2: Да, вот скоро будет 3 года, как мы с ним начали заниматься, именно с этим коучем. До этого у меня еще несколько месяцев был другая. Так, как начал?
1: Зачем?
2: Или зачем? Так, я сейчас вспомню. Я вспомню. Раньше я понял в какой-то момент, что я такой очень сухой, прагматичный человек. Угу. У меня все по полочкам, рационально. В принципе, мы люди, у нас бессознательного сильно больше, очень много эмоционального. И интеллект не равно успеха, вот эмпатия равно успеха. Да. И я понял, что для того, чтобы мне быть, развивать свое лидерство, становиться, лидировать и... лидировать большее количество людей, растить компанию, растить вокруг себя, не только компанию, вокруг себя каких-то людей привлекать. Я понял, что мне нужно развивать эмпатию. Я понял, что мне нужно развивать лидерство, развивать эмпатию, больше думать про то, что происходит в голове другого человека в этот момент, пытаться предсказать, как тот или иной человек себя вести, как лучше, кому подход найти. И вот я тогда начал на этом фокусироваться, и я, в принципе, с этим запросом пришел развивать лидерство, развивать эмпатию, развивать лидерство. Так мы с ним начали работать. Ну, это, естественно, обычно ты к коучу приходишь с одним запросом, потом со временем это все трансформируется во что-то другое. В нашем случае, ну, в моем случае, что как сейчас выглядит? У нас есть какие-то... Где-то мы занимаемся каким-то развитием, вот опять же, лидерство через какие-то... Проходим тесты, на чем-то фокусируемся, пытаемся выявить мои личные ценности, мою личную, найти мою личную миссию, предназначение, какие-то вот такие вопросы, которые вот с Маргуланом в том числе поднимали на последнем интервью. То есть вот этим мы там занимались, наверное, на протяжении полутора лет первых занятий. Для того, чтобы лучше приоритизировать, лучше фокусироваться, лучше понимать, что тебе нравится, что не нравится, лучше отсеивать то, что тебе не нравится. Мы этим занимались. Помимо этого, все время я приходил... У тебя каждый раз... То есть он пришел ко мне... Мы, знаешь, как с ним познакомились? Я купил с ним встречу на Meet for Charity. Мы тоже про это много раз говорили.
1: Да.
2: Это причем была такая встреча рандомная. Я тогда уже много делал ставок. Мы с ним случайно встретились.
1: А ты лудоман, я так понимаю, да?
2: Видимо, да. Вот. И, значит, мы с ним встретились в офисе, часа три проговорили. Мне понравилось, что он не говорит по-русски, он говорит только по-английски, это хорошая практика. Вот. Потом мы несколько месяцев не общались, потом, когда произошел ковид, он мне сам написал, говорит, Иван, ну, у меня сейчас появилось дополнительное свободное время, если хочешь, я могу тебе и команде помочь с любыми запросами, можешь прийти, пообщаемся, если не понравится. Вообще, в принципе, ты можешь мне ничего не платить, я мне готов там первые три месяца с тобой поработать просто так, просто для того, чтобы тебе помочь. Мне там ты мне понравился как лидер, и я готов тебе помочь просто так выбраться из всей этой ситуации, тебе и твоей команде. Вот, я думаю, блин, вначале думал, да фигня какая-то. Бесплатный сыр только в мышеловке. А потом думаю, да блин, человек хочет помочь, он мне понравился. Думаю, почему нельзя просто созвониться и поговорить? Мы созвонились. Я понял, что мы так очень друг на друга похожи, очень у него интерес, просто у него чуть больше опыта, больше мудрости и больше каких-то инструментальных навыков, потому что он много учился именно этому. И я понял, что мне полезно с ним какие-то ситуации проговаривать, прорабатывать. В принципе, когда ты проговариваешь, ты уже наводишь себе порядок в голове, когда ты приносишь какую-то ситуацию конфликтную в коллективе, не знаю, с кем-то внутри, или там думаешь про чье-то будущее и пытаешься разложить на множители внутри компании, про развитие или еще про что-то. Ты уже проговариваешь, ты уже намного лучше понимаешь. А если ты, ну, еще слышишь какие-то другие истории, у тебя это на совершенно другом уровне возникает осознанность, и она возникает сильно быстрее. То есть ты проживаешь какие-то вещи через разговор, через какой-то опыт, и ты решаешь задачки сильно быстрее, сильно качественнее. У меня очень много примеров, где он мне помог смотреть на ситуацию иначе. Вот так мы с ним начали работать и продолжаем. И сейчас вот такая работа, я бы сказал, наверное, 30 на 70, то есть 30% мы пытаемся возвращаться к какому-нибудь чтению книг, какого-нибудь Марка Аврелия, вот мы там поначалу читали, медитации Марка Аврелия на английском языке, и я писал какие-то рефлексии. Каждый день одна медитация и там своя рефлексия, что это для тебя, для того, чтобы тоже запомнить лучше. То есть ты еще пишешь, должен прорабатывать. Но сейчас мы начали читать Авраама Линкольна, биографию. И тоже ты... То есть ты не читаешь много сразу, не читаешь книгу и всю книгу расскажешь, ты читаешь совсем чуть-чуть, и пытаешься это как-то на себя померить. Что твое, что не твое, не знаю, где это может быть тебе полезно. То есть просто пытаешься отрефлексировать на эту тему. Это 30%, 70% просто рандомно приходит в кучу различных в компании каких-то ситуативных моментов, когда тебе нужна просто помощь, об кого подумать и разложить, заземлиться, разложить на множители, чтобы тебе позадавали вопросы и прийти к какому-то более качественному решению. А по поводу бизнеса, у меня есть теория, почему вот предприниматели фокусируются, и чем дольше работают, тем тоже больше времени на это тратят. Меня это осенило, что, ну, представь, я в компании работаю 9 лет, да? Почти 9 лет. Ну, мы там, Ирина тоже в компании почти 9 лет. И мы, по сути, строим такую... Мы же в процессе строим во многом компанию. Это же какое-то отражение нас.
1: Продолжение нас, да.
2: И мы, по сути, вот если, вот знаешь, языком игрового мира, геймерского мира, да, рассуждать, мы, по сути, такую строим для себя игру. То есть, условно, там, вот представляешь какой-нибудь там Heroes of Might and Magic или, не знаю, какую-нибудь стратегию, Warcraft или что-нибудь еще. И мы, по сути, вот 9 лет ты строишь игру под себя. где ты там что-то управляешь, кого-то куда-то отправляешь, что-то строишь. И в этой игре получается, если ты вот сначала и вот идешь в ней, ты, во-первых, в нее играешь лучше всех. По-любому лучше всех не играешь. Очень мала вероятность, что кто-то в твоей игре да, будет играть лучше, чем ты.
1: Больше читкодов, чем ты.
2: Да. И, естественно, тебе в твою игру играть суперинтересно. И где ты будешь в жизни максимально успешен, вот с каждым годом, где твой... То есть ты представляешь, твое большое количество времени, внимания строится на построении, на игру. И на саму, на процесс играния. И ты все больше и больше в это время не тратишь. Ты, по сути, как наркоман, которому все больше и больше времени хочется там находиться, ты все больше и больше там что-то двигаешь, играешь. Вот. И очень трудно выйти из этого состояния, понять это, осознать, попытаться как-то на это со стороны посмотреть, потому что тебе намного интересней закатать рукава и нырять, и там что-то вместе со всеми строить, делать и играть.
1: А тебя засасывает?
2: Конечно, каждый день. Думаешь, так, вот всю эту неделю я сейчас все приоритизирую, это почищу, это почищу. Почистил расписание.
1: Понедельник проснулся.
2: Проснулся, у тебя уже там новых встреч. Это важно. Это, ну, не стратегически, но, блин, такой важный, интересный вопрос. Вот надо на эту встречу точно тоже сходить. Угу. И у тебя все снова, все расписание плюс-минус заполняется тем же самым. Поэтому важно часто это рефлексировать, думать, пытаться как-то отрываться от этого. Вот я поэтому очень люблю какие-то поездки обучающие. Потому что как раз, вот, например, на меня там Сколково, Стэнфорд, какие-то, ну вот у меня сейчас я в IPO стою организацию, у нас там какие-то есть выездные ретриты с какими-нибудь тоже там тренерами. Ты, когда выезжаешь, ты на себя, на компанию, на жизнь, на людей, на все смотришь, пытаешься смотреть со стороны, пытаешься рефлексировать со стороны. Это не значит, что ты поменяешься, не значит, что у тебя все после этого, ты себе напишешь каких-то задачек, далеко не все сделаешь, но ты хотя бы что-то с большей вероятностью у тебя будет по-другому.
1: Ну да, мне кажется, это прям такая важная. Я вообще вот эти две вещи, которые ты сейчас упомянул, смерть, я прям очень часто думаю. То есть я, знаешь, особенно в такие моменты, когда я пришел домой, я заебанный просто, вот да вообще уже все, у меня сил нет. И я такой думаю, какого хрена? Вот я буду помирать. Вот я... Это вот там я хотел оказаться или нет? И меня, знаешь, так очень сильно отдергивает реально. То есть мне как, знаешь, включается мозг, и я такой думаю, блин, вот это нафиг сейчас, зачем я всем этим занимаюсь? Вот это лишнее. Это все не интересует меня, это как-то прилипло ко мне само. У меня вот мысли о смерти, они на самом деле очень как-то отрезвляют. Так качественно не пугают, а отрезвляют. Вот я, конечно, не сижу и не думаю об этом целыми днями, но оно так регулярно всплывает, когда вот я очень уставший. И я уставший неприятно, а такой, знаешь, неприятно уставший. А мысль про игру, она мне в какой-то мере, знаешь, наоборот, в чем помогает, что с одной стороны это затягивает, а с другой стороны, когда тебе нужно принимать какое-то сложное решение или где-то рисковать, или там у тебя есть там сложности какие-то, или там риск потерять деньги, ты такой думаешь, ну это же игра. Что самое худшее может случиться? Ну ничего, начнешь уровень сначала. То есть как бы это помогает с точки зрения вот храбрости какой-то, что ли, знаешь, внутри. И вот потому что когда ты относишься к этому как к жизни, где в случае чего ты можешь умереть, то очень сложно какие-то вещи оценивать объективно. Ты все начинаешь мыслить через призму сложно, могу в долги, могу умереть. То есть вот этот страх смерти, знаешь, который... То есть тебе кажется, что ты окажешься на улице. А если как к игре, ты такой, ну как бы... Изи, ничего не может произойти. И у меня даже, я недавно писал себе заметку, что-то сидел на этой неделе, рефлексировал, и у меня первая идея была такая, так, с чего я хочу начать? Я сидел, медитировал, такой, и у меня первый вывод во время медитации такой, самое худшее, что может произойти, это ничего. Ну, то есть, ничего не может случиться. То есть, вообще, нету ситуации, в которой что-то произойдет катастрофическое. И я такой, какие проблемы? Я так, знаешь, оп, мне так легкости это определенно добавило.
2: Вот ровно так я думал примерно полтора года назад, когда мы меняли свою продуктовую стратегию.
1: Так.
2: То есть мы одновременно тогда меняли почти всю материально-сырьевую базу, то есть все материалы. Там, и, соответственно, меняли фабрики производителей, меняли много производителей, которые отшивают и производят. Соответственно, у нас менялась логистика, менялось ценообразование. У нас одновременно менялись логистические все пути. И я думал, тоже надо быть смелым, принимать такие решения. Мы еще одновременно еще поменяли, мы не просто все это поменяли, мы еще обычно в фэшн-компаниях есть часть моделей переходящих, то есть такие так называемые carry-overы. Их процент достаточно большой, то есть ты производишь тот же самый продукт, то есть ты меняешь там, не знаю, чуть-чуть материал и все. А мы тогда решили, что мы очень давно производим эти carry-overы, и мы решили еще и все модели поменять. И мы такую создали идеальный шторм, такого уровня энтропию, помноженную еще на все обстоятельства, которые были там, на логистическом рынке, на сырьевом, на финансовой логистике, везде. Что у нас все в этом году прям рушилось, все, то есть у нас было среднее опоздание, вот представь, там, мы должны продавать коллекции, должны продавать в среднем там, за 100-120 дней, а у нас было среднее опоздание 60 дней.
1: Mm-hmm.
2: То есть мы больше половины продаваемого времени просто продукт находился в пути. Вот из-за всего, вот из-за этой энтропии, которую мы создали этим решением, одновременно решив поменять все. И ты знаешь, вот с одной стороны, тогда я думал, это вот смело, думаю, ну, что может случиться? По-любому вырулим, столько раз все делали. Вот, ну, зато мы быстро обновимся. Смотря на это сейчас, я думаю, но это было смелым решением, точно смелым.
1: Но мне кажется, здесь, знаешь, такая штука, что ты играешь, и ты как это, игрок номер один. И тут важно обладать определенным уровнем циничности. Я вот видел недавно видео, я не знаю, это дипфейк, по-моему, был, конечно, но я представляю, что это примерно так и происходит. А может, это не дипфейк был, я не помню. Илон Маск, где увольняет людей. Где он сидит, и у него там люди...
2: В Твиттере где-то.
1: Не в Твиттере, в Зуме. Да, Зум-конференция, и там типа там какое-то количество людей. И он говорит, так, кто у нас такой-то? Он говорит, я. Он говорит, план там что-то не выполнен, сокращаем. Пук, и отключает человека. Такой, так, следующий, это кто? Тот говорит, это я. Отключаем. И просто типа увольняет людей. Вот так вот, знаешь, абсолютно хаотично. И здесь... такая вот штука тоже определенная, что если у тебя нет вот этого достаточного уровня циничности, мне кажется, то ты не можешь до конца правильные решения принимать, потому что зачастую как бы вот в этой конкретной ситуации может быть твоя готовность рисковать, они тебя привели не к самой хорошей ситуации, но эти же самые решения в другой ситуации дают тебе бустер и делают правильные вещи. То есть здесь какая-то такая...
2: Я всегда такие ситуации пытаюсь смотреть, вот если с позиции добра. Ты можешь посмотреть на нее? Потому что ты говоришь, когда ты говоришь слово «циничный», у него явно такой негативный окрас.
1: Да.
2: А есть слово, например, «мудрый» или «рациональный». И, ну, конечно, если это не дипфейк, но, наверное, это способ увольнения странный, как минимум странный и неэкологичный. Но если смотреть, вот опять же, там, я сейчас не говорю не про Илона Маска, а и про эту ситуацию, а говорить в целом, вот про там, сейчас во многих компаниях, не знаю, Google, Facebook, проходят большие массовые сокращения, 10%, 12%, 15% сотрудников, то можно же на это посмотреть немножко по-другому. То есть у тебя работает, допустим, у них работает 100 тысяч человек. Из них есть точно люди очень эффективные, очень вовлеченные, а есть люди, которые не очень вовлеченные, потому что, может быть, им работа не нравится, или не может замотивированы, или им эта работа не подходит. И они ходят на работу просто потому, что там деньги зарплату нужны, да. Платят. А может быть, они работают еще на трех работах. И, как правило, когда компании активно растут, у них всегда есть условно какой-то там, не знаю, 20-30% топ-перформеров, потом есть серединка, это люди, которые работают хорошо, стабильно, нормально. И есть внизу какое-то количество процентов людей, которые работают не очень, которые не выполняют сроки, все время опаздывают и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, в зависимости от должности. И, на мой взгляд, когда компания принимает, например, Google принимает решение, что вот эти 10% сотрудников таких, а, скорее всего, они все равно смотрят на это рационально, таких 10% сотрудников у нас есть, и они, скорее всего, нам не нужны, и они наверняка найдут себе место получше под солнцем, чем у нас, потому что им здесь не нравится, очевидно, раз они так работают. Они мыслят очень мудро. Почему? Потому что они улучшают корпоративную культуру, потому что когда у тебя ты тащишь, а рядом с тобой кто-то...
1: Токсик
2: или бабук курит, тебе не нравится это никогда. Если кто-то рядом с тобой работает плохо, а ты вкладываешься, ты будешь вкладываться меньше из-за него, или ты будешь все время думать, что за фигня происходит, почему его терпят здесь. Ты делаешь лучше более такую гомогенную компанию, потому что людям, которым здесь нравится, они остаются. Людям, которые не нравятся, но почему-то не могут никак решиться, они уходят. Те люди, которые уходят, они тоже получают, по большому счету, плюс, потому что они получают какие-то компенсации, у них есть время найти для себя что-то лучше, более подходящее. И это тоже для них плюс, потому что это для них возможность найти то, что им больше подходит. Это 100% плюс тоже для них. Да, в моменте это может быть для них стресс. Но с точки зрения жизненного пути для них это тоже плюс. Потому что они, скорее всего, найдут что-то более подходящее для себя, потому что они прожили этот опыт, и они точно выберут что-то лучше, с высокой вероятностью. Дальше, с точки зрения всей компании и тех людей, которые остаются в компании, ты повышаешь выживаемость компании. То есть для чего они это делают? Для того, чтобы времена рецессии с большей вероятностью пройти нетронутыми, чтобы тебя рецессия не задела. То есть у тебя ты оставляешь себе, повышаешь свою вероятность, то, что оставшиеся 90% будут получать стабильно свою зарплату и расти в доходе, и расти в своих профессиональных компетенциях. На мой взгляд, с точки зрения рациональности, мудрости и добра, это очень правильное решение. Это не цинично, абсолютно.
1: Ну да, согласен.
2: А если ты цинично просто увольняешь тех, кто тебе не нравится, просто там...
1: По личностным
2: критериям. Да, по личностным или еще как-то, или делаешь это каким-то способом. Наверное, в этом есть какая-то доля цинизма. Просто мне кажется, это, про это нужно правильно думать и правильно делать.
1: Ну да, здесь опять же, как всегда, знаешь, главное правильно задать себе вопрос. Да, и, собственно, ты можешь по-разному аргументировать, ответить на этот вопрос. Тут
2: да, конечно, согласен. Глазами человека, которого уволили, для него это может в моменте быть жизненной какой-то трагедией, что он потерял доход. Но, с другой стороны, для него это возможность что-то найти.
1: Гораздо глубже, чем первые два раза получилось. Не знаю, у меня как-то по ощущениям, прям как, знаешь, внутреннее удовлетворение. Так что предлагаю на этом ставить точку, потому что, чтобы не перегрузить ребят, чтобы нас осталось еще наперед что обсуждать. Спасибо тебе большое. Прямо спасибо. Мега рад, что мы с тобой встретились, поговорили. Ребятки, всем пока-пока.
2: Всем пока.
1: Увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане час ночи.
0: Время. Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. «Все это крики, посмотри на меня!» И мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает неуважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
3: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри. Образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
3: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал, тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота. Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
3: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила, через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту. А пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
3: больше контактов, больше видимости. Но ускорение — это ошибка. Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно. Так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу. А испуганная толпа опасна. Восьмой секрет. Не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
2: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается». Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
4: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери. Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.

0: несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ. Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долда. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье. Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает. Молчаливое богатство не доказывает. Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству. Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно, когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления. Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударят? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок, мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Денис Мигаль. Человек, с которым я виртуально познакомился через РДС, российскую дрифт-серию, наблюдал какое-то количество лет, знал его как пилота, а затем, спустя некоторое время, оказалось, что, во-первых, это ты не только пилот, но это и твоя команда, а во-вторых, что Fresh — это не только команда, а еще и огромная компания, которая представлена по всей России. У вас компания работает больше 3000 человек. Насколько мне цифры известны, в прошлом году вы продали порядка 60 тысяч автомобилей, общий оборот порядка 300 миллиардов рублей. И это только лишь одна часть твоей жизни. Есть еще много всего, что сегодня хочется обсудить. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Спасибо.
1: Давай для того, чтобы опять же конкретизировать. Я думаю, что кто-то наверняка тебя видел, но огромное количество людей тебя не знает. И для меня было шоком, когда я узнал, что да, ты участвуешь как пилот в команде, это твоя команда. Собственно, она вышла из компании Fresh, которая уже 20 лет, насколько я понимаю.
2: Да, 20 лет. Будет.
1: Помимо этого, ты занимаешься вином, у тебя есть винодельня. Помимо этого, ты строишь коттеджный поселок, у тебя есть компания гоночная еще в Дубае, еще вы производите гоночные автомобили, которые, собственно, на продажу. Помимо этого, еще есть Car Rental и еще что-то. Я правильно все сказал?
2: Ну, примерно, да.
1: Я, честно сказать, не сильно понимаю, как это вообще все возможно, но давай, наверное, начнем все-таки с основного детища, с основного предприятия. Это компания Fresh. Для меня было шоком, когда я увидел цифры и узнал, что это настолько большой бизнес. Хочется немножко вернуться вообще в истоки, потому что, знаешь, очень часто мы смотрим на какие-то большие компании и думаем, ну, вот это там повезло как-то, подсобило в нужный момент, в нужное время, а потом ты погружаешься и понимаешь, что компанию 20 лет уже строят. Давай с самого начала. Как вообще почему ты начал заниматься автомобильным бизнесом, хотя, казалось бы, это, ну, как бы, очень сложная штука, требует огромное количество времени, ресурсов, логистики и так далее. Не самая простая тема для зарабатывания денег.
2: Совершенно ты прав. Это, наверное, один из самых несладких бизнесов, если так можно представить. Я часто, знаешь, иногда сравниваю с объемами оборотов, загрузок и прочих с другими бизнесами, да, и понимаю, что насколько сложным, низкомаржинальным бизнесом мы занимаемся. При всех наших огромных обязательствах, объемах, рисках мы зарабатываем сильно мало по сравнению с теми, кто там зарабатывает 10%, 20%, 30%, кто-то 100% там делает X2 и так далее. Поэтому бизнес непростой. Попал я в него, наверное, случайно. Я вообще начал бизнесом заниматься в 13 лет, как это ни странно. Я жил в маленьком городке в Казахстане, 30 тысяч населения, и начал заниматься мукой. И так получилось, что где-то с конца 13 лет до 15 я уже создал большой бизнес по тем меркам для меня. Я стал монополистом в этом городе. То есть я прям реально в розницу всему городу продавал муку. И в какой-то момент времени, а я был музыкант, занимался музыкой, играл на пианино, и отец мечтал, что я стану музыкантом, как и мои братья. У меня два старших брата, они как раз на тот момент, один учился, уже не учился в консерватории, потому что уже прошло время, а другой уже тоже не учился, но в музыкальном училище. То есть они прошли этот путь, и я должен был пойти по стопам своих братьев. И так случилось, что это был 98-й год, и меня тогда 16-летнего, по-моему, да, 15-летнего, меня тогда затронул кризис. Мою муку всю украли, там одни хулиганы местные, я хотел ее отправить как раз-таки в Уфу, попробовать международный, так скажем, бизнес, хотел из Казахстана привезти муку, и мне казалось, что это очень выгодно, я даже там с кем-то о чем-то договорился, вот, но ее где-то под Магнитогорском все три спанкомаза моей муки своровали. И так оказалось, что все, что я строил, я потерял в моменте, просто ноль. Мне 15 лет, у меня амбиции такие, знаешь, бешеные. А братья старшие в то время, они подрабатывали в сервисе. У старшего брата был небольшой гаражик, и средний брат на него работал. Вот, так, вот такая была примерно семейная компания. Там еще работало несколько человек. И вот я тут пришел поступать в училище музыкальное, город Уфа. Огромный город для меня тогда был просто, что это за мегаполис. Какие-то вот такие странные люди куда-то бегут, несутся, а я в таком маленьком городке. Но мне по ритму подходило. То есть я понимал, что я создан для большого города. Я был рад, что я туда приехал. И я начал промышлять всякими разными темами. Сахаром не получилось, мукой тоже не получилось, потом золотом. Закончилось тем, что меня там цыгане какие-то в багажнике повезли, потому что там, короче, долго какая-то история такая запутанная. В общем, у меня ничего не выходило, а старший брат, он был такой прагматичный, говорит, хватит заниматься фигней всякой, давай, иди руки мой и начинаешь курить машины. Вот мы тут занимаемся ремонтом, зарабатываем настоящие деньги, а весь твой этот аферизм с бизнесом, это все там где-то в другой жизни. И так случилось, что я в итоге не стал поступать в музыкальное училище, а пошел в 10 класс. Именно в Уфе просто вот меня в один момент все переклинило, я посмотрел на весь этот бомонд, на всю эту тусовку, и я понял, что это вообще не моя тема.
1: Бомонд точно... музыкальный?
2: Да-да-да, это точно не моя тема.
1: Светское общество.
2: Да-да-да, понимаешь, там вот это бесконечные пьянки, тусовки. Не то чтобы я как бы не сильно хотел тусоваться, но в целом вот прям не моя тема. Я классно играл, вроде были перспективы, и можно было стать пианистом прикольным, наверное. Но я резко завязал. Так вот, и братья как раз-таки занимались машинами, и я, получается, на полгода так или иначе попал в профессию маляра. То есть я сам своими руками эти машины шкурил, делал, красил, вытягивал, жестянку делал, шпаклевал, рихтовал и так далее. То есть, по сути, я освоил профессию. И вот был там один такой перекуп, Маратик, и вот он бегал, все машины к нам привозил на предпродажку. Мы ему делали, он продавал, он такой, знаешь, формировал образ такого свободного, легкого парня, у которого все получается. Вот прям все само по себе. И я такой думаю, блин, вот это круто. Вот хотелось бы быть хотя бы как Маратик, потому что, ну, я не очень хотел работать в сервисе, потому что я сделал такое простое упражнение, я посчитал свой месячный доход, умножил на 12, умножил на 10.
1: 10
2: потом,
1: лет, да?
2: Да, потом это еще раз на 3. То есть я понял, что даже за 30 лет то хотя бы, о чем я мечтаю в ближайшей перспективе, я в принципе не могу достигнуть. И это не хорошо, не плохо, у каждого свои амбиции, но вот для меня, там, 15-летнего, это было совсем не, ну, не то, что надо. И я понял, что мне точно нельзя здесь задерживаться, но как заработать здесь больше и как добиться тех целей, которые я перед собой ставил, я не понимал. И вот Маратик, это была та самая моя надежда.
1: Ролевая модель, да?
2: Да, ролевая модель, я прямо на нее смотрел, мне было круто. И тут так совпало, что еще один клиент, банкир такой тоже очень состоятельный, у него несколько машин там, мы ему сделали машину, и он обратился, говорит, не знаешь ли, кто может ее продать? И я, конечно, знаю Маратика, сказал, я знаю человека, ты можешь оставить машину, я передам ему, и он тебе ее спокойно продаст. Но как только этот банкир ушел за ворота нашего сервиса, я понял, а зачем мне ждать Маратика, если я сам могу сделать все то же самое? И в этот момент я просто стал действовать. И я, как сейчас помню, это была суббота, раннее утро, типа 8 утра. Я понимал, что авторынок работает по субботам и воскресеньям. Я решил не тратить время, надо ехать прямо сейчас. Я просто помылся и ушел с сервиса. И тогда там, местный директор сервиса говорит, ты куда? Я говорю, все, я больше здесь не работаю.
1: У меня свой бизнес теперь, предприятие.
2: Ну, примерно так. Ну, я реально просто взял и поехал. А мне там говорит, стой, у тебя столько работы. Я говорю, сейчас. Я просто завел машину и полетел на авторынок. После этого я уже столкнулся с реалиями жизни, насколько это непростой бизнес. А там, знаешь, в те годы так было забавно. Там были рядами, выделено под каждого, так скажем, специалиста. То есть ты приезжаешь, это ряд какого-нибудь там Коли Болта.
1: Ну, понятно, как условно говоря, там таксисты, да, стоят, у них там все, территория размечена, где кто, все закреплено.
2: Да, и к тебе подходит Коля Болт, говорит, слушай, ты кто такой, ты что сюда встал, это мой ряд. Я говорю, в смысле твой ряд? Я заплатил за въезд и встал, все, я буду здесь стоять. Он смотрит, а тебе реально 15. Ну, то есть это реально выглядит странно, то есть ребенок, а ты с кем? Я говорю, я с отцом, сейчас отец придет, поговорим. Ну, типа из этой серии. Ну, я так дерзил, знаешь, так, мне было пофиг, ко мне не прав, ничего, но я уже на рынке стою, машины продаю, понимаешь? Это было забавно. И надо сказать, что мне повезло. То есть у меня вот все вот эти самые сложные моменты, которые реально могли повернуть и мою жизнь не туда, и все что угодно, они как-то мимо меня проходили, но я понимаю, с чем это связано. Это связано с тем, что я всегда видел цель, не видел препятствий. То есть моя задача была идти вперед. То есть не оборачиваясь там на какие-то риски, на какие-то страхи. У меня, наверное, там с детства, с раннего всегда была такая атрофия полностью рисковой какой-то модели. Я понимал, что, блин, риски — это все здорово, но не попробовать — это самый главный риск.
1: Я тебя здесь перебью, знаешь, я когда слушал твою историю про муку, и сколько тебе, 13 лет было, да?
2: 13 лет.
1: Но у меня очень такая интересная параллель была, потому что у меня примерно в этом возрасте, может, там, ну, примерно, там, может, на год пораньше, я тоже промышлял, значит, в летний период я зарабатывал, у меня бизнес заключался в том, что я лето все проводил у няни на даче, там, под Серпуховым, да, там, примерно там 200 километров от Москвы. И, соответственно, там было огромное количество старушек, которые там, знаешь, им тяжело было ухаживать за своими участками и так далее, там постоянно на участок то там песок привезут, то щебень, то там что-то зарастет, и мы реально с пацанами, там у меня Игорь, Серега были друзья, мы ходили, я организовывал, там, давайте мы вам там песок перетащим, давайте там щебень, давайте мы там сорняки прополим, давайте еще что-то сделаем.
2: Круто.
1: Короче, и мы реально летом мутили, ну вот, и я начинал с того, то, что там первый раз я условно там пришел, сам это сделал, второй раз там с Серегой вместе, потом я начал уже организовывать, у меня такая команда, значит, собралась, и я когда слушал, у меня очень такая параллель возникла в голове тоже, потому что про муку твою, что ты там покупал за 600 оптом, условно, бабушкам домой доставлял.
2: Ну, да. На самом деле, вот первый бизнес, он значительно проще, чем многим кажется. Но я думаю, самое главное...
1: У тебя ожиданий нет никаких, по сути.
2: Да.
1: Мне кажется, это очень легко.
2: Но самая главная проблема, с которой сталкиваются все абсолютно дети, которые в детстве хотят заняться бизнесом, я уже сейчас это понимаю, это родители. Потому что зачастую родители не дают детям развиваться. Вот у меня подобная история была с моим собственным сыном. Он примерно лет 8 вообще захотел денег. Я не знаю, откуда у него такая потребность. У него все понятно, хорошо в жизни, у него есть что поесть, есть что одеть. Но вот он 8 лет подходит ко мне и начинает задавать вопросы, что такое прибыль, как зарабатывать деньги. И у него были всегда какие-то свои задачи. Там, то он на машину купил, и он был полон надежд, что он реально в 9 лет купит себе машину и будет на ней ездить. Я ему пытаюсь объяснить, что, слушай, у тебя нет прав, там мама не так поймет, но я еще, надо будет дома разбираться. Но все равно вот у него была цель, все, я хочу Жигу гонять, я хочу сам на ней ездить, я хочу, чтобы я сам на ней куда-то катался. Я не останавливал его и дал возможность поразвиваться в этой теме. Потом он придумал, знаешь, такие с отелей собирал всякие шампуни, тапки, и он понимал, что это актив. Он понимал, что это дают...
1: Имущество, да?
2: Да, дают бесплатно, это можно попродавать. И он выставился прямо на улице, поставил коробку, стоял, продавал, какие-то цены там от балды придумал, там 100 рублей, 200 рублей. Подходил ко мне, советовался, недорого ли, недешево. Потом его терзали сомнения, потому что прохожие воспринимали по-разному. Кто-то прям смеялся над ним, знаешь, типа ха-ха-ха. А кто-то поддерживал, кто-то подходил, покупал там, например, мимо проезжал, что продаешь там? Вот шампунь продаю такую, там, отельную. Тот раз там купил, например, тапки какие-то. Я не знаю, зачем это все, но тем не менее, да. И он прям, я помню, как он, знаешь, очень сильно стрессовал по этому поводу, приходил ко мне и плакал. Он говорит, слушай, вот надо мной дядя посмеялся, надо мной еще посмеялся. Я ему объяснял, что, слушай, я говорю, если ты хочешь достигать своих целей, у тебя будет много трудностей, надо идти вперед. И в какой-то момент у нас дома начались вопросы. То есть жена такая говорит, чем у меня ребенок занимается? Ты чему его учишь?
1: Скидается, да, где-то там.
2: Ты чему его учишь, да, там? Это что такое? Что люди подумают? Ну, зачем это происходит? Ну, я нашел слова тогда, которыми достучался до супруги, и сказал, что, слушай, ну, вот кажется, что очень важно сейчас поддержать, чтобы не убить вот это желание. Потому что мне кажется, все желание убивает сначала родители, потом общество. Потому что у нас всегда критикуют предпринимательство, критикуют там любой успех, любое желание достигать успеха. И обычно всем кажется, что успех, он либо случайный, либо он ненужный. Вот. А мне кажется, что за любым успехом всегда стоит большой труд, большая поддержка, хотя бы просто тем, что не мешать родителей и уже потом окружение.
1: Да, у меня, к слову, вот, занимаясь тем же самым бизнесом, у меня такой первый жизненный урок был, в котором, кстати, вот про родителей тоже история. Я всегда приходил и говорил, ну вот, давайте мы вам сделаем. И всегда было такое, то, что мы заканчивали работу, ну и нам платили. Мы даже не обсуждали, сколько это будет стоить. Нам просто всегда прикольно. Там нормально сколько-то платили. И, значит, и первый раз была история, когда мы там пришли, и там привезли типа 3 КАМАЗа щебня, и нужно было их перетаскать. Ну, то есть это огромное для нас, вот таких вот пацанов, это как бы, это, я думаю, ты представляешь, просто гигантская каторжная работа. Вот. И мы все это сделали, мы приходим, и как бы говорим, все, мы закончили работу, и бабуль так берет нам там 3 какие-то копеечки, говорит, ну вот вам на мороженое. У меня просто, я бегом домой, у меня слезы ручьем просто нас скинули. Ну, а мы не договаривались, как бы, мы предполагали, что человек оценит, да,
2: по достоинству.
1: Как бы, по достоинству эту работу, там, сколько бы она, условно, там, мужикам взрослым за эту работу заплатила, да, и заплатит там примерно столько же. Дала нам там, буквально, там, типа, по 9, по 8 рублей что-то на мороженое, как бы, и на этом все закончилось. И я помню, я пришел домой, я рыдаю, мама говорит, ну, все, не занимайся этим, туда-да, ну, знаешь, такое. И я потом на злости такой вышел, там, все, я теперь всегда буду проговаривать условия вперед, договаривать, ну, короче, это прикольно.
2: Такая школа.
1: Да, то есть такая школа жизни была.
2: А у меня похожая история была с разгрузкой только вагонов.
1: Ага.
2: Мы тоже, когда я не допер до муки, но я примерно в 10 лет задумался, где брать деньги,
1: да.
2: Мы тоже пошли оказывать услуги на вокзале, и нас просто кинули. То есть мы тоже, я помню, перетрудились. Я пропустил школу специально ради того, чтобы получить деньги. И домой вернулся около 3 ночи. Родителям ничего не сказал, но мы там разгрузили то ли 2 вагона, то ли сколько-то. Я не помню, у нас было пару-тройку ребят. Это было титанически сложно. То есть мы реально почти умерли.
1: Да, у нас то же самое реально было.
2: Все, и нас в итоге просто кинули. Вышел такой прораб, сказал, вы кто? Идите отсюда, короче, сейчас вам там люлей надаю. И реально, я помню, бежал домой, у меня, знаешь, такой ком в горле, я просто рыдаю. Но я более категорически поступил. Я решил, что все, если я что-то не контролирую, я этим больше не занимаюсь. Ну, типа, услуги оказывать круто, но если тебя могут кинуть, нет, надо делать что-то, что ты можешь контролировать.
1: Ну, короче, у меня такой же жизненный урок был. Возвращаясь, я про муку-то почему начал. Слушай, ты вот рассказывал то, что ты как бы из достаточно бедной семьи, и то, что там 2 раза в год были пельмени по праздникам и пряники. Я вот слышал, мне понравилось. И там, братья, например, твои, они в музыку пошли, да, и, собственно, такой вот у тебя тоже был подобный трек. Что вообще побудило начать там появиться вот этому желанию зарабатывать деньги и что-то создавать? То есть какая-то триггерная ситуация была, или хотелось как-то из этого вырваться, или там, не знаю, кто-то что-то говорил? То есть что вот этим первым импульсом вообще-то? Потому что, знаешь, я много с кем общаюсь, и вот эти истории, что человек в супер раннем возрасте начал что-то пробовать делать, они на самом деле крайне редкие. То есть они есть, но их довольно мало. Что в твоем случае стало триггером?
2: Я очень рано понял, что в моей жизни перспектив практически нет. То есть мы жили в очень маленьком городке, мои сверстники с регулярной завидностью попадали в какие-то сложные ситуации. Кто-то от клея задыхался прямо под моей квартирой.
1: Я рос чуть попозже, но это мне знакомо.
2: Да, кто-то от клея задыхался, его прямо оттуда вытаскивали. А я жил на первом этаже, и вот почему-то под моим подвалом любили ребята собираться. А кто-то попал в какую-то передрягу, пошел со старшими грабить киосок, его посадили в раннем возрасте, ну и так далее. То есть вот я не видел ни одной истории успеха. Все истории успеха, которые мы видели, они были где-то абстрактны, то есть их не существовало. И пример был хорошие родители, то есть отец, он был школьным учителем, учил английскому языку, и в общем и целом на его глазах развалился Советский Союз. Mm-hmm. Просто развалился, а он продолжал ждать. То есть рынок поменялся, уже все начали куда-то бежать, что-то создавать, делать, а в нашей семье был Запорожец. На тот момент это был большой актив, то есть это была целая машина. Машины не было практически ни у кого, у нас был Запорожец, это можно было с этим что-то придумать, там, возить кого-то, не знаю, просто менять свое мышление, и я прям видел, как отец делает не то, что надо. Потому что я понимал, что вроде бы, да, учить в школе детей — это крутая, классная профессия, но вот на рубеже 90-97-8 года это было просто, ну, абсолютно бесполезное занятие. И вот он, допустим, работал сначала в 2 смены, потом в 3 смены. Мы отца в целом не видели, чтобы хоть как-то нас прокормить. И там одна из главных ед была, это то, что он со школы какие-то приносил какую-то еду. Но реально были очень, ну, как бы все было очень необеспечено. И, а у некоторых одноклассников, я смотрел, там родители что-то делали. Наверное, вот эта разница того, куда идет моя семья и куда, в принципе, можно двигаться, она, наверное, меня побудила к такой истории. Плюс, наверное, второй триггер. Мы занимались баскетболом, а я был, ну, довольно низкий для баскетбола, 1,77 м. Мой текущий рост, ну, в детстве примерно, там, может, чуть пониже был. Но я понимал, что как будто бы там профессию баскетболиста мне освоить будет сложно. Но, тем не менее, мы очень старались. Мы играли круто, мы всех побеждали, у нас была суперкоманда. Карлики нас называли, мы были маленькие, но реально играли очень, очень круто.
1: Казахские карлики?
2: Да, казахские карлики. Короче, мы реально классно играли, и я понял, что, ну, глобально баскетболистами я тоже не стану. Хотя вроде бы я круто играю, вроде бы все есть, но почему-то у меня не получится. Вот. И музыка, которой я, в принципе, тоже неплохо обладал, я неплохо играл на фортепиано. И я понял в какой-то момент, что перспектива играть у кого-то на праздниках, там, не знаю, я даже не представлял, где я могу зарабатывать деньги. Но я твердо знал, что для того, чтобы мне как-то в жизни себя обеспечивать, мне нужны деньги. Потому что я понимал, что других вариантов нет. Как и выбраться из этого района, где я жил, так и в целом как-то сложить там более-менее благополучную жизнь. Поэтому это вот такая совокупность факторов. И я в целом начал двигаться довольно рано. Вот как я тебе рассказал уже, мы ходили разгружать вагоны, не получилось, пытались найти какие-то случайные работы. Потом я работал, были такие трудовые лагеря старшеклассников, ТОС они назывались, трудовой отряд старшеклассников. Это тоже в летнее время, но только не надо было никого искать, ты просто выезжаешь на вот эти трудовые отряды.
1: И тебе дают работу.
2: Да, тебе дают, ты полишь там лунки, там что-то делаешь, собираешь ягоды, не знаю, картошку, и тебе за это платят, причем неплохие деньги, а так как отец был учителем в школе, то он направлял нас в какие-то понятные, в понятные вот эти отряды, и я и мои братья так зарабатывали, в принципе, там первый магнитофон мы так купили, вместе скинулись, заработали. Это была такая, ну, прикольная работа. Но в целом хотелось чего-то большего, в целом хотелось куда-то идти. Ну, и я всегда был такой массовик-затейник. То есть, допустим, там, примерно около первого класса я прочитал Нострадамуса книжку, а я хорошо читать начал рано, и я понял, что конец света неизбежен. Это тоже, знаешь, такой тревоги в детское мое подсознание вселило, что конец света неизбежен. Я понимал, что мне нужно спасти мир и спасти хотя бы свою семью, потому что я понимал, что, блин, ну, вариантов нет. И мы начали сначала копать бомбоубежище. Мне казалось, что это очень логичная история. Я помню, был такой замечательный мой день рождения, то ли первый, то ли второй класс, сейчас уже не вспомню, но ко мне пришли мои друзья, мы выпили там, не знаю, чая, съели пельмени маминых, потому что это было супер блюдо, пельмени было по самым большим праздникам, съели пельмени, и я всем говорю: так, идем работать. И мы все встали, и все, мое день рождения, мы просто копали яму. И когда закончилось мое день рождения, на следующий день, там 8 было, помню, этих друзей, 3 от меня сразу отписались по современным меркам. Ну, реально, в прямом смысле слова. Там 3 пришли и сказали: мама запретила с тобой общаться. Я представляю, как это было.
1: Там конец света намечается, мама, мы бомбоубежище не закопали.
2: Они пришли ко мне на праздник, приходят домой вечером, грязные, в земле. Мама говорит: что вы делали? Мы копали бомбоубежище, а чем еще занимались? Больше ничем. Мама говорит: все, с этим больше фриком дружить нельзя. Поэтому, и вот эта вот история, она, знаешь, вокруг вот этой тревоги того, что мир несправедлив, что все непросто, что надо что-то делать, чтобы чего-то достичь, оно было с очень раннего возраста. И где-то примерно на рубеже 5 класса я еще продолжал играть в игру «Конца света». Я строил воздушный шар, но при этом вот мой первый был проект — это построить воздушный шар. по образцам братьев Миллер, это первые ребята, которые построили сами воздушный шар. Я читал эту книгу, там пытался повторить что-то подобное. Мне казалось, что я улечу на остров Баунти, там точно не будет Третьей мировой войны, обживусь там, потом вернусь за родителями на этом же шаре, и все будет замечательно. И вот я, строя этот шар, он требовал каких-то ресурсов, нужно было покупать там материалы разные, они стоили денег. И вот я вот примерно в это время начал искать деньги и нашел самый простой способ собирать бутылки. Mm-hmm. Я помню, что я прям очень много бутылок собирал. Прям выходил с раннего утра, выметал все парки, и все бабушки в этот момент, я думаю, обанкротились, потому что я все бутылки забрал себе тогда. Вот.
1: Понял, вот, классно. Да. Слушай, ну такое это, ты видишь, на самом деле, мне кажется, вокруг вот этой тревоги, что ли, детской, довольно много инициатив начинается, потому что ты делаешь из такого желания что-то доказать, что-то себе как-то там обеспечить в плане сохранить, спасти, защитить, да, и в итоге это выливается в какие-то там первые подвиги. Ну, давай вернемся чуть назад, чуть вперед, чуть назад, к Маратику. Значит, и ты, соответственно, ты приезжаешь на рынок, у тебя первая такая сделка. Смотри, я так понимаю, что изначально это была история, когда ты, соответственно, там сам купил, продал, да, то есть у тебя был какой-то вот этот оборотный капитал маломальский, на котором ты, собственно, и зарабатывал. Затем я слышал историю про то, что там в газету выложил «Ищу инвестора» объявление какое-то, соответственно, там несколько человек приехало, с одним договорился. Он реально там начал, сказал, давайте, вот вы там на него оформляли машины, там увеличивал ваш оборотный капитал, и так вся эта движуха поехала. И мне вот здесь вот, соответственно, возник вопрос, опять же, да, как бы с точки зрения того, как создается большая компания, вот где вот этот вот переломный момент, на твой взгляд, был, когда это все-таки из темки вот такого ремесла начало превращаться в какой-то, то, что можно назвать бизнесом уже, да, в какую-то понятную контору, которая занимается вот системной деятельностью?
2: Это очень крутой вопрос, на самом деле. Сейчас попытаюсь на него ответить чуть-чуть. Ну, чуть-чуть издалека, но коротко. От первой машины, которую я продал в 15 лет, до создания компании МБАВТ, это наше юрлицо, которое до сих пор существует, прошло примерно 8 лет. То есть вот с того момента, вот все это время я, в принципе, автобизнесом как таковым не занимался. Я просто продавал машины, мне это нравилось. Я
1: искал... Твое ремесло, да, именно?
2: Да-да-да, это было ремесло, я никогда не занимался этим как бизнесом. Я бы даже не сказал, что я занимался именно перепродажей машин, потому что в основном я находил те машины, которые меня реально интересуют. Вот у меня была такая, знаешь, черта очень странная, я почти каждую машину, которую я покупал себе. Я такой, о, мне нравится, хочу на ней поездить. Потом вот это нравится. О, вот такую никогда не видел, вот бы на нее заработать, чтобы поездить. Вот это мной двигало. Вот этим подросткам, ну, не подросткам, наверное, уже, но, наверное, подросткам, 15-20-летним пацаном двигало вот именно вот это желание поездить на разных машинах. Я покупал самые невероятные редкие машины, там, типа Lamborghini Jeep, который, ну, он, в принципе, неликвидный, знаешь, там какие-то... Я находил...
1: LM, который...
2: Да, да, LM, который... Ну, и так далее. То есть я находил какие-то супер редкие машины и ими занимался. И в какой-то момент времени я на этом... В принципе, что-то зарабатывал, но я хотел учиться. Я понимал, что я довольно не обладаю большим интеллектом, потому что рано занимался еще в школе мукой, весь 9 класс был прогулен, потом у меня была вспышка, я получился чуть-чуть в 10 классе, а в 11 уже занялся машинами. И, в общем-то, в целом я понимал, что я где-то не дотягиваю до уровня нормального предпринимателя. И где-то примерно в возрасте 18-21 год я думал о том, какой бизнес делать. Я помню свой успех с мукой, я помню свои неудачные все попытки, но я как-то всерьез к автобизнесу не относился как к бизнесу. Я думал, что, ну, продаю машины, ну, какой же это бизнес? Потому что очень дорогой был вход. То есть реально там открыть дилерский центр стоило на тот момент, ну, наверное, 10 миллионов долларов, наверное. Это вот вместе со зданием, со стандартами под какой-то бренд, под какой-то оборотный капитал, это вот в совокупности 10 миллионов долларов, это было для меня просто вау, ну, типа, очень много. Я такой, ну, нет, автобизнес закрыт. А торговать машинами там под сеткой рабицы, с такими, начиная с каких-то площадок, мне не очень хотелось. И вот так получилось, что я поступил в МГУ, уже будучи студентом, учился, понимал, что надо учиться, но при этом надо как-то себя обеспечивать, и продолжал искать вот эти разные темы. И вот за эти 7-8 лет я накопил такой опыт, такой багаж именно знаний в автобизнесе, что принял решение создавать автобизнес. И такой, типа, да, надо создать свой автомобильный бренд, свою компанию. И начинать прям делать...
1: Это тебе сколько лет было?
2: Ну, 22, наверное, вот так примерно. И я понял, что надо начинать уже прям по-серьезному заниматься бизнесом. И вот в этот момент, с чего мы начали? Мы начали с того, что мы сняли офис, и мы поняли, что у нас нет других вариантов, кроме как заниматься автомобилями с пробегом, потому что, ну, по-новому, я говорил, точка входа была очень дорогая. И на тот момент мой стартовый капитал был несколько автомобилей. Вот то, на что я жил. Продавал, покупал какие-то несколько автомобилей. Они были какие-то прикольные. Там какой-нибудь 124-й Мерседес купе у меня был, я помню. там, ну, такие редкие довольно машины, mm-hmm. даже по тем временам. Но они мне нравились. Porsche Boxster был тоже. Ну, это не та машина, которую ты хочешь прям продавать много раз.
1: Yeah.
2: Но, тем не менее, вот. И сняли офис на Текстильщиках в Москве, и все, я собрал небольшую команду маркетолога, там, друга выдернул из Оренбурга, который тоже учился, который со мной там с первого класса вместе, еще ребят собрал, и вот в целом мы начали позиционировать себя как компания. И очень хорошим триггером для того, чтобы прям точно начать делать бизнес, была одна из историй, мы в Люберцах купили машину, вроде прикольную, на перепродажу, ну, то есть, типа, продать, это я, будучи еще просто студентом, купил машину, я вот только отъехал от Люберецкого рынка, и меня прям через там сколько-то времени за ухо вытащил гаишник, говорит, машина ворованная, до свидания. И я понял, что вообще трындец, ну, просто невозможно. Ты представляешь, приходишь вроде бы на большой автомобильный рынок, а тебя просто за ухо вынимают, и все, эта машина конфисковывает. И ты такой, все, и ты потерял машину.
1: Ну, это еще, кстати, очень долго было, потому что я вот помню, когда мне там исполнилось 18 лет, и я там присматривался там первую машину, я вот ездил, как получается, по дороге в Домодедово, это же Варшавское шоссе, да, и там вот этот вот рынок был, я не помню, как он называется.
2: Варшавское, что-то не помню.
1: Ну, там такой стеклянный...
2: А, ТЦ Москва.
1: ТЦ Москва, господи, точно. Он сейчас, по-моему, переименовали. ТЦ Москва. Вот, и я помню, я первый раз приехал, мы там смотрим, выбираем, подходит мужик, говорит, имейте в виду, ребят, здесь половина машин краденых, так что вы будьте аккуратны, покупая здесь что-то.
2: Ну, я думаю, не половина, меньше, но
1: ну,
2: да.
1: Я к тому, машины что, были так сложные. Условно сказал, да.
2: И вот этот триггер, понимаешь, для меня повлиял, потому что вот на тот момент я уже, в принципе, получил какое-то образование, понимал, что я хочу не просто что-то зарабатывать,
1: да.
2: Мне хотелось что-то поменять. То есть мы искали темы, которые реально полезны будут для общества, полезны будут для мира. И вот когда я понял, насколько творится в автобизнесе бардак, насколько реально вот очень, ну, сложная как бы история, то мой примерно первый спич перед командой был следующий. Я, как сейчас это помню, у нас был такой флипчарт. Не флипчарт, доска такая белая была, mm-hmm. и был маркер. Я нарисовал, говорю, номер один в России. Это просто вот прям сходу. Вот мы сидим, там трехэтажный офис, я говорю, номер один в России, я не знал тогда ни объемов рынка, ни конкурентов, просто мне, ну, второй не устраивает. Я говорю, номер один в России, для этого мы бизнес открываем. А вторая цель – сделать рынок цивилизованным. Ну, типа, вот мне не нравилось, что вот ты не можешь, как потребитель, пойти в понятное место, купить машину, и чтобы тебя из нее там потом за ухо никто не выкинул, или чтобы она не сломалась по дороге. Mm-hmm. И все, и вот эти две цели у нас сформировались. И мы такие посидели, подумали, ну, первая цель понятная, как бы номер один, надо посмотреть, кто сколько продает, и бежать к этой цифре. А вторая цель вроде как не цель, а миссия. Ну и давайте сделаем это миссией. И вот мы сделали сразу почти с первого дня миссию сформировать цивилизованный рынок в России, чтобы жизнь людей стала легче. И вот с этой миссией мы примерно 17 лет двигались. По большому счету, вот двумя треками строили компанию.
1: Слушай, у меня вот здесь, знаешь, такой вопрос возникает. Мне кажется, одна вообще из причин, почему зачастую талантливые даже ребята, в том числе, которых получается что-то на старте, реально что-то, вот какую-то модельку закрутить, начать как-то зарабатывать деньги, не превращают это в большой бизнес, потому что вот эти первые годы, они как бы, ну, такие каторжные. Ты, по сути, там много работаешь, что-то делаешь, у тебя мало что получается, и как бы прибыль твоя, она тоже как бы довольно-таки маленькая. То есть ты очень активен, ты должен много всего делать, много всего изучать, а в реальности как бы зарабатываешь мало. И огромное количество людей на этой дистанции там после первого, второго, третьего, четвертого года просто-напросто сливаются, хотя вот тут уже вроде бы как раз та грань, когда ты, уже у тебя появляются какие-то знания, опыт, и ты можешь трансформировать какой-то понятный бизнес, но многие до этого не доходят. Что для тебя было драйвером? Почему ты продолжал делать? Потому что тебе просто сами машины нравились? Или ты просто не видел альтернатив? Или что было драйвером продолжать?
2: Ну да, ты еще задавал вопрос вот эти про эти стадии, когда уже все полетело,
1: да.
2: Типа, когда ты понимаешь, что ты уже с конторки...
1: Ну, что это бизнес, да.
2: Да-да-да. Ну, смотри, мы пережили огромное количество кризисов. И самый последний мы переживаем сейчас, как ни странно. То есть каждые примерно 2 года у нас происходят какие-то факапы, какие-то коллапсы. Да? Там 20-й год ковид, потом 22-й год. Угу. Сейчас экономика просаживается, и в целом автобизнес сейчас в тяжелом состоянии. Поэтому сказать, что у нас какой-то прям переломный момент произошел, и мы такие, вау, смотрите, все, мы точно уже сделали бизнес, который никогда не рухнет, мы до сих пор не можем. Угу. Хотя прошло там, вот в январе этого года будет 20 лет. Это первое, это надо понимать, что любой большой бизнес, он переживает кучу кризисов, даже когда кажется, что у него все хорошо, и он uh-huh. устойчиво стоит на ногах. Но это не означает, что мы неустойчиво, да, стоим на ногах. Но что нами двигало? На самом деле, в разный период времени разные вещи двигали. Допустим, в какой-то период времени, особенно первые 5 лет, это ответственность перед командой. То есть, когда ты собираешь людей, у тебя начинает что-то вроде получаться, но постоянно что-то идет не так, ты проваливаешься, ты потом опять встаешь, опять какой-то факап, опять очередной кризис, и ты такой уже не можешь, уже все, у тебя сил нет, но ты оборачиваешься на своих ребят, которые в тебя верят, которые помнят вот эту цель номер один в России, И ты такой, блин, надо продолжать. И вот эта ответственность, она первые годы, наверное, двигает как бы многими предпринимателями. Ответственность за команду, ответственность, знаешь, это вот за слова, типа, давайте, мы хотим, мы будем, мы там что-то делаем. Это первая история. Вторая история, самое главное, наверное, это когда ты чувствуешь, что твой продукт реально клиент оценивает. И я помню, что вот для нас было самым главным таким триггером, мы читали отзывы. Мы просто залетали в интернет, смотрели наши отзывы, видели, как мы растем, видели, как люди благодарны. Просто когда клиенты говорили спасибо, блин, классно, машина оказалась действительно такой, как вы планировали, ну, как я планировал, никто не обманул, не накрутил. Это было просто безумно вдохновляло. Потому что ты понимаешь, что вот эта история с телевизионным рынком, она как бы, она существует.
1: Реализовывается.
2: Да, да, и она реализовывается, и это такой, знаешь, потенциал. И я думаю, что мы сумели в своей компании внутри это зерно настолько глубоко прородить, что я потом стал замечать это просто у продавцов, которых я даже не знаю, может быть, например, да, там, приезжая в какой-то новый регион, но я вижу, что они рассказывают воодушевленно о наших ценностях, о нашем качестве, о нашей диагностике, и ты такой думаешь, блин, офигенно, мы делаем то, что надо. Потому что в целом понятно, что во всех странах мира продавца автомобилей с пробегом воспринимает, ну, как-то, знаешь, ну, не очень лояльно все, почти в одной стране мира. И когда ты видишь, что твоя команда понимает, что они работают в классной компании, что они классно делают хороший продукт, это очень здорово, это тоже мотивирует. Там третья история, когда ты видишь успехи своих людей, когда ты видишь, что к тебе пришел вчера какой-то там, не знаю, зеленый паренек, а мы всегда работали исключительно с молодыми ребятами, у меня никогда не было, знаешь, таких принципов, что надо брать опытных людей, надо с других компаний переманивать каких-то суперкадров. Я почему-то всегда был убежден, что лучшая команда, она создается тобой. Ну, то есть внутри компании прорастает. И поэтому у нас всегда шанс получали просто ребята, которые приходили работать. И мы видим, он старается, видим у него результат. Мы говорим, хочешь повышение? Он говорит, хочу, на, попробуй это. Хочешь новый рынок? На, иди туда, езжай. И так далее. То есть, и это было прям супер работало. И когда ты видишь, как ребята, которые вчера еще вот прям реально говорить не могли, а сегодня уже такие хоп-хоп, там что-то создают, делают. Это меня, не знаю, меня максимально драйвит, когда я вижу, что моя команда растет, и это прям, ну, для меня это восхищение вызывает, и это очень здорово. Ну, а дальше ты, конечно, начинаешь мотивироваться уже результатами. То есть ты смотришь конкурентов, видишь, что они делают. Например, если они делают что-то не так, ты пытаешься делать лучше, они достигают каких-то целей, результатов, ты пытаешься их превосходить и так далее. И последнее, наверное, самое главное, мы довольно рано поняли, что мы не хотим быть автосалоном. То есть нам неинтересно просто продавать и покупать машины. Ну, вот просто неинтересно. Мы достигли какого-то уровня, мы там попали в топ-5 в России довольно быстро, лет, наверное, за 7 мы добежали до этой цифры. И в целом мы поняли, ну, до первого места можно добежать, и мы точно добежим. Ну, и, к слову сказать, мы сейчас первые в РФ по продажам. Поэтому, ну, типа, да, мы добежим. Но это уже не драйвило, наверное, лет 10 назад совсем. И мы такие, надо делать что-то более крутое, более качественное. И вот мы пошли в маркетплейс, сравнили себя с цифровыми компаниями, с технологическими компаниями. И мы такие думали, вот, нам нужен классный софт, нам нужны классные IT-процессы, там, чтобы внутри все летало без бумаг, чтобы было очень много технологий внутри. И когда ты начинаешь видеть, как все это работает, когда ты видишь, какой у тебя там дата-майнинг внутри запилен внутри, и ты смотришь, как ты видишь рынок, как ты можешь анализировать рынок с одной кнопки, как ты можешь выстраивать какие-то цифровые стратегии, и когда ты понимаешь, что это твое преимущество, ну, абсолютно перед любым дилером, то ты понимаешь, что, вау, ты делаешь что-то великолепное и абсолютно недостижимое для отрасли. И дальше ты смотришь, уже интерпретируешь себя на то, что ты делаешь в России, а можно ли это дальше потащить в какие-то другие международные рынки, и видишь, что можно, и вроде понимаешь, что надо, но там хватает сил, не хватает сил. В общем, и вот так ты становишься приверженцем одной компании, одного такого большого глобального бизнеса, и тратишь на это много лет. Но, возвращаясь назад, все эти 20 лет мы продолжаем строить. Еще не было такой точки, когда мы такие, типа, вау, все, мы вот в космосе. С нами ничего не случится. Я думаю, что, наверное, нет ни одной компании, которая может так уверенно заявить. Если она не с каким-то там, не знаю, госучастием, если она там не с какой-то суперподушкой, что бы ни случилось, ее там дотируют, лишь бы она жила. Хотя и для них, я думаю, нельзя говорить, что все, мы ту точку прошли невозврата, когда мы ничем уже не рискуем, мы только получаем дивиденды, я не знаю, и кайфуем от бизнеса.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: В Дагестане 2 часа.
2: Время. Диалог ФМ. Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть, пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший сын, — «где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая. Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец: что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет! У меня в гостях Виктор Кузнецов. Многие из вас могли его видеть, но уверен, что большинство, кстати, не видел. Спасибо тебе, что пришел.
2: Спасибо,
1: для тех, кто не знает, основатель, сооснователь «Все инструменты». Давай для тех, кто вообще тебя первый раз видит, в цифрах какие-то ключевые вещи, чтобы все такие: «О, надо слушать».
2: Окей. Первое, наверное, я семейный человек, у меня трое детей, что для меня очень важно. Это большая часть жизни. Второе, я считаю, что там, в свои 36 я достаточно здоровый, спортивный, адекватный, имею много классных друзей. Вот. А если говорить про бизнес, то команда у нас на сегодня 8 тысяч человек. Это 16 лет такой продуктивной, последовательной работы. Все инструменты.ру – это все для дома, дачи,

0: Отмотаем немного назад, опять же, для тех, кто тебя не знает. Каким образом вообще получилось, что такая компания с нуля, вы же начинали с нуля, получилась?
1: Смотри, первое, наверное, все начинается с цели, да, и с, как это, ну, у меня, по крайней мере, все идет с того, что что-то надо захотеть, и какие-то себе цели, будущее, мечты надо поставить. Я сразу вглубь, можно, наверное?
0: Давай.
1: Прям это самое, поделюсь с тобой своим таким юношеской историей. Когда мне было 13 лет, я прочитал книжку «Наполеон Хилл. Думай богатей».
0: Угу.
1: Читал ее?
0: Да, конечно.
1: Классная книжка такая, базовая, да, для предпринимателя, для такого человека, который развивается. И вот в этой книжке там очень классно, ну, прям качественно описано, как надо цели ставить. И дальше, как о них думать, как их визуализировать. А я такой вот, у меня всегда все по целям достаточно. Я тогда в 13 лет записал себе 4 ключевые цели на 30. Да, мне сейчас уже 36. Вот тогда записал на 34 цели. Первое. Мне хотелось 2 сыновей. То есть я прям реально хотел 2 сыновей. Мне это было очень важно. Второе. Свою компанию. То есть свой бизнес, такой крупный, российский, может быть, международный, но вот прям записал свой бизнес. Третье – свой дом загородный. Четвертое – BMW X5. Вот такие 4. Причем реально все четко, качественно прописал и так далее. И дальше периодически к этому возвращался. То есть как бы думал, соответственно, визуализировал. Ну вот в течение там жизни, как полагается, я всегда это все держал. И я верил, знал, что так и будет. В 30 лет я реально зафиксировал свой результат. У меня было 2 сына, прям вот как хотелось. Была своя компания, загородный дом. Единственное, что BMW X5 я заменил на BMW X6. Это фантастика, да, Саша? Ну, реально, это фантастика, но это так и было. Вот. Поэтому, если говорить, откуда все началось, то я думаю, все началось с детства, вот когда там, как это, с ранней юности, когда ты живешь, развиваешься, ставишь себе цели и так далее. Вот. В этом плане еще так... Ничего, я все о себе сегодня.
0: Мы о тебе и собрались здесь говорить, а обо мне-то что? Я не сделал компанию, которая 102 миллиарда выручки сделала.
1: Ну, у каждого свои огромные достижения. Я, кстати, тоже... Это же не я ее сделал. Это же ее сделали команда. Это мы ее вместе сделали. Ну, в этом плане...
0: Это безусловно, да, но тем не менее.
1: Непонятно, у кого какой вклад. Безусловно, как это, если таблетка есть, в ней есть 10 ингредиентов. Там 9 ингредиентов могут разную стоимость иметь. 10-й может быть самым дорогим, а может быть, наоборот, самым дешевым. Но все равно это 10 ингредиентов, и без 10-го там его бы не было. Это я про то, что я там 1/10 или там 1/100, а еще есть огромная команда, и, ну, я искренне так считаю.
0: Вы тогда, когда начинали, первый вопрос – были ли какие-то такие муки, а точно ли то или не то, а может быть вот это какая-то другая сфера, это первый вопрос. И второе, какая первая, вот ближайшая самая цель была? Денег просто хотели в моменте заработать или какую задачу перед собой ставили?
1: Первое, у нас, ну у меня точно не было сомнений с точки зрения того, что мы правильно сделали выбор, ну и у партнера были, поэтому если так говорить, чуть про дальнейшие шаги, партнер, с которым я начинал, он позже вышел. Да, третий человек, он уже сейчас со мной равноправный партнер. Uh-huh. То есть мы там с Сашей тоже, кстати, да, мы полностью равноправные партнеры. А вот с кем мы основали, он там вышел еще 8 лет назад. Ну, хорошо, успешно вышел на тот момент. Вот, у меня не было вообще никаких сомнений. Я четко видел, вот есть рынок, есть масштаб. Когда мы достигнем определенных цифр, мы, соответственно, и зарабатывать будем, и команда будет классная, и польза для клиента будет огромная. И, соответственно, вот это было как бы ключевое. А у партнера такие сомнения были, ну, поэтому он там в свое время и ушел. При этом надо четко понимать, это была такая история. То есть, представь, ты физтех. Что такое физтех? Физтех – это как бы возможность зарабатывать несколько тысяч долларов практически вот сразу, да, когда тебя ждут либо в консалтинге, либо в IT, либо ну, в каких-то таких направлениях.
0: Uh-huh.
1: Мы же там сделали сайт, сами его заполнили. Я там сам первый заказ повез. Кстати, ну, это отдельная история, бог с ним. И, соответственно, вот первые там 3 года доход был практически нулевой, да, и прям такой около нулевой. И

0: соответственно, вот тут вера должна, действительно была важна. То есть, и это нормальный там, процесс, когда компания еще не родилась, еще даже вот мы как бы ничуть не окрепли. Первые 3 года мы просто фигачили. Я знал, что когда будет масштаб, все будет хорошо. Да, при этом вот альтернатива там, куда-то уйти, и альтернатива смотришь, когда на друзей на своих, понимаешь, что там может здесь сейчас зарабатывать больше, она всегда была. И это вот важно все-таки верить и понимать, куда ты идешь. Угу. А зачем все это нужно было? Классный вопрос, спасибо тебе. Прям реально хороший вопрос. Вот мы, у нас с самого начала компании было 2 ключевых постулата. И мы их заложили еще до того, как компания родилась. Прям как это, в Макдональдсе сидели и записали 2 ключевых постулата. Первый – клиент. Нам реально хотелось, чтобы люди, которые к нам приходят, они считали нас партнерами, ну, чтобы нас уважали, чтобы мы делали свою работу вот достойно. Да? Ну, как бы вот базовые вещи говорю, но тем не менее, вот мы для себя реально это прописали, что если мы делаем, нам реально важно, чтобы нас уважали, и там, мы были передовой, быстрой, реально таким сильным бизнесом. Второе – команда. Чтобы люди к нам приходили, и наша команда, она была не там с 10 до 5, и без 5-5 уже там сейчас 5 часов побежали, да, и как бы все. А так, чтобы ребята кайфовали от того, что мы делаем, чтобы все знали, зачем они здесь, какую пользу мы несем. Все как бы вот были в этой энергии, в драйве развития, да, и нам это удалось, да, и я надеюсь, что и сейчас удается. И это, кстати, вот эти 2 постулата, клиент и команда, они первые 7 лет давали нам очень быстрый рост, и благодаря им мы абсолютно не зарабатывали денег. Абсолютно. То есть где-то там через 7 лет, когда нас проинвестировал тогда фонд, у меня зарплата была что-то 1090 рублей, я на себя брал. Ну, это тоже нормально, да, но для масштаба бизнеса он уже тогда был 100 миллионов долларов выручки по тому еще курсу. Соответственно, это понятно, что несоизмеримо. А для нас самое главное было это вот драйв, рост, развитие, команда, польза, та скорость, с которой мы двигались. Да? И вот когда инвестор к нам зашел, так мы добавили себе третий постулат. Наш третий постулат в компании – это эффективность. И после этого нам стало важно еще зарабатывать деньги. Мы себе продали, объяснили, что вот сумма прибыли, которую ты зарабатываешь в бизнесе, это сумма пользы, которую ты приносишь. Да? Ну, то есть мы же бизнесом занимаемся, а в бизнесе, в экономике, сколько пользы ты принес, это как бы доп. Прибыль, доп. Деньги. Да? То есть вот раньше этого не было, а теперь это появилось. Когда мы себе это объяснили, мы себе сказали, а если мы не зарабатываем прибыль, мы не создаем дополнительной ценности, то как бы мы не делаем свою основную работу – принесение пользы. И после этого мы добавили третий постулат – эффективность, и начали зарабатывать денежки.
1: То есть ты хочешь сказать, что на старте вы, как предприниматели, молодые и голодные, у вас не было желания денег заработать?
0: Вот было, конечно.
1: Так вот, чтобы
0: конечно,
1: там, было. Мы хотим заработать деньги. Просто, знаешь, так просто рассказываешь, что ты там клиент главный и так далее, но вот в реальности же все приходят, ну не все, наверное, есть какие-то уникумы, которые пришли сразу мир менять, но в большинстве своем все деньги приходят первично зарабатывать.
0: Конечно. Но это один из стимулов, но он все равно как не основной. Да, если бы он был единственный и основной, то, наверное, мы бы там по-другому двигались. Да, и мы бы, наверное, в долгую так вот не прошли, потому что чтобы в долгую идти, нужно что-то больше, чем просто деньги зарабатывать. Угу. Да? Но однозначно там заработок и там свой личный доход, он как одна из целей присутствовал. Да, но это вот как одна из целей.
1: А вот ты говоришь, что вы там уже много лет работали, к вам инвестор приходил, у тебя была зарплата 90 тысяч. Вот смотри, ты как предприниматель, это же постоянно такая внутренняя дилемма, то, что у тебя есть возможность инвестировать деньги обратно в бизнес, чтобы бизнес развивался, а есть возможность вытаскивать деньги в свой карман и там, не знаю, покупать себе что-то, тратить в себя, короче, как-то их инвестировать. И вот мне интересно, вот ты видишь, что у тебя компания там 100 миллионов долларов делает, или там, ну, может быть, меньше в 2 раза еще, да, там, неважно. И ты смотришь на свою зарплату 90 тысяч и думаешь, все нормально, все хорошо. За счет чего это происходит? Почему нету вот, знаешь, такого желания внутреннего и не было в тот момент, там, я не знаю, поставить себе больше зарплату в 3-5 раз, чтобы хотя бы обеспечить себе максимально вот комфортную жизнь? То есть какими, не знаю, вещами ты руководствовался, вкладывая все до последней копейки обратно в бизнес?
0: Ну, мы себе все-таки зарплату-то брали. То есть все-таки не до копейки.
1: Не, ну тем не менее, как бы это такой, знаешь, минимальный прожиточный минимум, так или иначе.
0: На самом деле, ты просто, как у нас это было, да, когда ты в процессе, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, все растет, развивается, ты видишь результаты. Это огромная энергия, да, это огромное счастье, радость, драйв. И ты от этого, то есть этого достаточно для того, чтобы ты жил счастливо, понимаешь? То есть ты просто, мы не смотрели на какие-то дополнительные вещи, которые были рядышком. То, что нам там тоже, скорее всего, надо или не надо. Позже, когда мы там увидели, о, слушайте, а вообще-то можно и расти, и зарабатывать. Да, мы это добавили и, соответственно, продолжили рост и начали зарабатывать. Тут драйвер какой? То, что важно добавлять себе цели и такие и материальные, да, то, что когда там хочется машину, хочется там дом, хочется какие-то там физические вещи. То есть, когда ты еще их добавляешь, у тебя мозг начинает работать на то, как еще зарабатывать. То есть, мозг же и мир, он, в моем понимании, делает, дает тебе то, что ты его просишь. Да, вот как ты организовываешь свое мировоззрение, с этим у тебя и идет как это, помощь от Вселенной и от всего, от всех, кто рядышком.
1: А ты понимаешь, вообще отдаешь себе внутренний отчет о том, что у вас на текущий момент получилось сделать компанию, вот вы прям микро-микро процент людей, у которых получается сделать нечто подобное. То есть, что вы сделали действительно очень большой результат. То есть, а есть такое твердое ощущение? Ты понимаешь? Ты здесь же говоришь, мы сделали то, что удается сделать единицам.
0: Ну, ты сейчас говоришь, да.
1: А в какой момент ты первый раз понял то, что мы стали очень большие уже?
0: Ты знаешь, я думаю, что мы еще очень маленькие.
1: На текущий момент?
0: Да, мы еще маленькие. И я надеюсь, что мы еще в начале пути.
1: Угу.
0: То есть вот где-то там вот по ступенечкам еще даже на первый этаж не поднялись высокого здания. Там, стоэтажного, может быть, 50-этажного. Я очень надеюсь на это. То есть искренне говорю. То есть мы пока еще вот прям вот все равно активно в процессе. В моем мировоззрении мы еще только двигаемся.
1: Ну, тем не менее, ладно, я, конечно, у тебя, наверное, может быть, с твоей колокольни у тебя ощущается то, что не такие уж и большие, и то, что мы на самом начале пути. Но тем не менее, вот смотри, нас смотрят ребята, которые занимаются бизнесом, кто-то себя пробует, то ремесло какое-то пока что, кто уже более-менее большие компании. Но, тем не менее, как бы таких, как вот вы, не так много. И вот на твой взгляд, что в ваших действиях, в вашем подходе, в вас самих, в тебе конкретно, отличает вас от тех, кто останавливается, например, на планке развития, я не знаю, 100 миллионов рублей в год, 200, 300 миллионов. Где, в чем разница принципиальная? По сути, есть же, вот смотри, допустим, большое количество магазинчиков каких-то онлайн, которые продают инструменты, делают свои 100-200 миллионов в год. И вот и это как бы предел такой. А у вас вроде бы все то же самое, но есть один нюанс. В чем он?
0: Первый, самый главный нюанс – это цели. Да, то есть целеполагание. И у меня, и у партнера у нас есть долгосрочные цели с того, как мы хотим видеть компанию через 50 лет, и как компания будет двигаться без нас. Да, вот, то есть вот, достаточно такие долгосрочные цели. Это, я думаю, номер один вообще самое главное. Вот, то, что нужно для того, чтобы что-то создать или там произвести. Ну, первый, номер один, нужно этого очень сильно захотеть и поставить себе эту цель. Да, вот. Дальше есть много всего. Есть огромная штука – это удача. Удача однозначно работает. Да, и в этом плане я там супер счастливый человек. Мне с точки зрения такого помощи мира он фантастически помогает. То есть ты что-то захотел, хоп, это уже там тебе с разных сторон приходит. Это вот твое взаимодействие с миром, да. Это люди, которые рядом с тобой. Это, то есть, много всего. Если говорить бизнесово, давай бизнесово скажу, да. Это второе, это фокусировка. Вот очень важно, реально важно, делать, выбрать направление. И дальше, если ты это направление выбрал, в нем регулярно, качественно, последовательно работать. Да? Потому что вот мы растем в среднем на 50% каждый год.
1: Uh-huh.
0: Да, вот в течение 16 лет в среднем мы растем на 50% каждый год. И, соответственно, это дает нам основной результат. Если ты растешь на 50% каждый год, то там за 5 лет ты вырастаешь по-моему, раз в 30. За 10 лет... За 10 лет ты вырастаешь, по-моему, ну,
1: что-то... Не суть, да, я короче,
0: приличные цифры, да, работают. То же самое, да, кстати, немножко в сторону уйти, ты, наверное, знаешь, да, эту историю, что если каждый день ты делаешь на 1% больше, чем вчера...
1: Да, да, там что-то 19 раз или что-то
0: за год ты, раз, да, вырастаешь там в 20 раз почти. Угу. А если ты каждый день делаешь на 1% меньше, то ты за год там в разы становишься слабее. А представляешь, если за 10 лет?
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Мысли вслух.
3: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
4: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть, как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, просто работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбаи, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопросы, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
2: Мысли вслух. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
5: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали.
6: Да, добрый день.
5: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
6: Ну, отлично, спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble. Менеджером по продажам, работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO, управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самой крупной дистрибьюторской компанией в Узбекистане, которая называется Belt & Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое Лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей соков в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний я работал в компании SAP. Это IT-компания. Самая крупная немецкая IT-компания. Такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию. Вот. Начал заниматься предпринимательской деятельностью. Ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
5: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
6: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да? Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей. Да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом. Там, да, какие-то были достижения, например, там, в юношестве, а далее там в бизнесе. Каждый раз, когда что-то мы делали, там, где, в каком проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два, сок в одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так. Вот. Супер. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана, в инфобизнесе, по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
5: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы, и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
6: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами, да, там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. Многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе, это Тайсон.
5: Да.
6: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем, есть формула результата. Результат – это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи: точность и сила. То есть, чтобы точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
5: Да.
6: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
5: Настойчивость.
6: Настойчивость, сила.
5: Окей.
6: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
5: Но мало точности.
6: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
5: Все, это у нас первый такой закон. Находишь, да, того, кто в твоей сфере номер один.
6: Да.
5: Неважно, кто ты, сотрудник, да, фрилансер, неважно, предприниматель. Неважно. Все, первая методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
6: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один это Алекс Хармази, условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
5: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
6: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников себе на работу, у них есть два варианта. Первый, вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч
5: те
6: тенге.
5: Те же самые, да.
6: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
5: легенды,
6: легенды в его сфере. И у, них будет, у него будет возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
5: Топ-менеджером из Франции.
6: Абсолютно.
5: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального абсолютно. Личностного
6: абсолютно.
5: Роста.
6: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
5: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга у вас берет, если не секрет?
6: Он чуть-чуть дороже, он берет 450 долларов в час. Но мы его там по необходимости
5: но
6: приглашаем.
5: Там опыт типа такой,
6: нет,
5: что...
6: Нет, это вообще вот это взрыв мозга,
5: то есть
6: когда...
5: ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
6: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
5: Это другой рынок, другой опыт.
6: Смотрите, это же... Зачем изобретать велосипед?
5: Да, да, да, да, да.
6: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я говорю, окей.
5: А ты колхозник, подожди.
6: Да, да, да, да, ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Да. Там разделил там, сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
5: вряд
6: там...
5: Вряд ли тут будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
6: Да. Мы можем до этого там, лет через 50 дойти сами, конечно, но зачем? Да. Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Вот, наверное, помните, да, когда вот они покупали время там, у каждого там, на руке, там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача – покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании, а у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, что он, то, чему он научился за 30 лет работы.
5: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями,
6: абсолютно.
5: И так далее, и так далее.
6: Абсолютно.
5: Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Я, еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий случай, да? Бабочки — это у нас сотрудники, да? То есть,
6: да, чтоб... да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
5: Угу.
6: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один, возможно, процент.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Золотое правило денег. Фундаментом личных финансов, конечно же, является контроль бюджета. Киосаки считает, что во время кризисов очень важно в первую очередь держаться за то, что вы уже имеете, потому что это будет подспорьем для будущего большого капитала. И, конечно же, не стоит забывать золотое правило – деньги любят счет. Контролировать бюджет невозможно без скрупулезного учета доходов и расходов. Начать вести его просто. Нужно привыкнуть ежедневно записывать все поступления и траты. Для этой цели подойдут любые доступные методы. Вы можете опробовать их все, начиная от обычного блокнота и ручки и заканчивая специальными программами, которые пропишут оптимальный для вас бюджет сами. Роберт утверждает, что важно лишь начать и искать способы сделать этот процесс комфортным для себя. Такой учет полезен прежде всего тем, что воспитывает привычку к дисциплине, в том числе финансовой. Кроме того, он покажет, как расходуется семейный бюджет, позволит обнаружить необязательные расходы и создаст базу для планирования. Именно хорошо продуманный бюджет в вашем кармане точно заставит деньги приходить к вам следующие 12 месяцев. Слово, которое приносит деньги. Немаловажную роль в достижении финансовых целей в будущем году, по мнению Киосаки, сыграет личная мотивация, потому что это именно тот инструмент, который поможет вам справляться со всеми трудностями, а самое главное – преодолевать на первый взгляд сложные испытания. Поэтому перво-наперво вы должны знать свое почему. Проще говоря, важно понять, зачем вы хотите добиться успеха во всем, что связано с финансами. Вы хотите построить какую-то эффективную модель управления финансами и потом обучить ваших детей, или вы мечтаете проводить больше времени дома со своей семьей и меньше работать. Возможно, вы хотите инвестировать больше, чтобы иметь возможность комфортно выйти на пенсию. Наклейте стикер с вашими «почему» на холодильник или разместите его на обложке вашего любимого ежедневника. В любое время, когда вам нужна мотивация, достаньте свой список «почему», чтобы напомнить себе о том, что для вас наиболее важно. Личная мотивация, по словам Роберта, это то, на что редко обращают внимание, но вооружившись таким инструментом, вы сможете спокойно зарабатывать большие суммы денег, следить за личным бюджетом, финансово прогрессировать и развиваться. В ногу с прогрессом. Одна из формул достижения богатства Роберта Киосаки гласит, что личная мотивация должна подкрепляться визуализацией прогресса. Вы должны чувствовать, что усилия и время потрачено не зря, потому не стоит в новом году стесняться рассказывать о своих достижениях друзьям и близким. Сколько денег вы сумели накопить? Какие книги по финансам смогли прочитать? Проговаривая свой успех, вы привлекаете еще больше возможностей в свою жизнь и на подсознательном уровне лучше переносите стресс, вызванный изменениями в жизни. Если с друзьями и близкими делиться такой информацией не получится, начинайте вести дневник, записывая все, что вы сумели сделать за день. И обязательно перечитывайте написанное перед сном. Также тщательно отслеживать личные успехи поможет так называемая дорожная карта, составленная из целей для будущего года. Начните год с денежных обуз. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе преуспеть в своих финансах, важно, чтобы с трудом заработанные деньги пополняли ваш кошелек, а не шли на погашение кредитов и рассрочек. И именно долги и кредиты, по мнению Киосаки, чаще всего становились камнем преткновения для будущих миллионеров. Потому с денежными обузами нужно разобраться в первую очередь. Просчитайте дату, к которой вы объективно могли бы полностью рассчитаться с долгами. Затем выберите наиболее эффективный, на ваш взгляд, метод. Например, можно сначала погасить самый маленький долг, затем следующий и так до самого крупного займа. Можно сначала сконцентрировать усилия на займе, по которому у вас самая высокая процентная ставка, и погасить сперва его, а потом заняться другими долгами. Новый год должен быть лучше старого. Роберт Киосаки считает, что начинать заботиться о личных финансах с Нового года – это очень удачное решение, потому что это как начать жизнь с чистого листа. Вы можете трезво оценить, как прошел этот год, чего вам не хватало больше всего и к каким целям действительно стоит стремиться. Такой анализ – это задел на будущее, который поможет выбрать правильный путь к достижению богатства. Например, все больше людей хотят позволить себе после выхода на пенсию достойный отдых, путешествия, качественную медицину. Это глобальные цели, но вы можете начать двигаться к ним уже с Нового года. Попробуйте сделать то, чего большинство боится, а именно инвестировать. Подумайте, как это можно сделать, где взять деньги, накопить или сэкономить. Выберите для себя несколько инвестиционных инструментов, помимо традиционных вкладов. Изучите, как они работают. Сначала попробуйте инвестировать небольшую часть денег, чтобы получить результат. Такой шаг сделает будущий год не похожим на предыдущий. Это будет движение вперед к богатству, успеху и исполнению желаний.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».